Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: За меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
2: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». 94,8.

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная, и от винта

Мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые,

0: хотя блистать он может.
1: И поднять три пуда тоже.
2: Не уехал на дальстрой, был пристроен медсестрой, больным примочек.

красит, может и завивку сделать тоже. Ай да парень, паренек, накрутил он датский кок, и разобраться я, друзья, не смог.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: В походах наших, в боях с врагами, долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем.

0: Ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой.
1: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Москва.
2: 94.8 FM.
3: Поющее сердце столицы.

0: Рубрика «Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

да. Губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб вспомните про ужасный, про мировой.

Губит людей, не пиво. Губит людей вода. Скажем, в работе нашей. Друг незабвенный мой. Пиво всего однажды взял и развел водой.

губит людей вода, эх, губит людей не пиво, губит людей вода. Если душевно ранен, если с тобой беда,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: смогла она все, что мне обещано. Вам, наверное, всем видна в бедном сердце трещина. Для нее любовь – забава, для меня – страдание. Ей налево, мне направо, ну и до свидания.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только мало.

в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно. И

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
0: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

Обязательно нужно только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Я был против. Начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять?

кровать. И теперь с новым смыслом и целью я как птица.

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина.

могли. Правда, я постарею немного, но душой

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
0: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Родные песни.

0: без грусти ненаглядный мой.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя

Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь

вам есть что вспомнить. Родные песни.

этой стороне или в той. Проживает парень чудной. Песенка обычно слышна из его окна. Напевает он тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там тарурам, все слова придумал сам. Паренек окно приоткрыл.

больше ничего, кроме там-тарам, по утрам и вечерам. Песенка находит друзей, люди улыбаются ей, и куда б она ни пришла,

0: Если в этой песенке вам непонятно там-тарурам, вы найдите прежде всего паренька того. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Право защищать себя. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
3: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней и оборонной политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости

0: доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 2 октября, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. Ну а так вот, пятница пришла, видите, нежданно, негаданно. Пятница, за попу хватательница, девчонок в коротких юбках разгуливающих, будет хватать за попки, за щечки, за плечики, если будете неправильно... Не по погоде себя вести. Ощущается, как плюс один сейчас на улице. Ощущается, как плюс один. Ощущается так, что уже можно даже было бы, по-моему, и в перчаточках ходить. Уже надевать перчаточки. Фактическое плюс 4, как будто бы. Но мы не знаем. Ну, что это такое фактическое? Ну, нам в ощущениях дана реальность. Плюс 7. Было вчера в это время, когда сейчас плюс 4. А максимально сегодня 13. А завтра максимально 11. Потом 12, 13, 12, 15, 16, 15, 15, 5, 7. 5, 7 к следующим выходным днем. 5, 7. А среднесуточная, соответственно, суббота, 10 октября, днем 5, ночью 3. Соответственно, среднесуточная 4. Правильно? Правильно. 4 градуса. Казалось, еще совсем недавно мы обсуждали с вами эти вопросы переобувки в лето. 6:06:06 только что случилось с нами. Вот совсем недавно, и вот снова здорово. Честно говоря, температура вообще не расстраивает. Ну, в конечном итоге нет холодной погоды, есть неправильная одежда. В смысле, ну плюс один. Первый плюс один, который мы видели, что ли. Расстраивает мерзость осенняя. Когда начнутся дожди, вот она все польет, посыпет, серость, вся вот эта. Вот это, да? А вот на такое я согласен, как сейчас. Ну, хорошо, плюс один, минус один, какая разница? Когда сухо, классно, листики, ветерочек, луна, небо. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Да.
5: Роман, доброе утро, Алексей.
6: Доброе.
5: Москва.
6: Да, Алексей, приветствую.
5: 1000 лет до вас не дозванивал.
6: Вот зря.
5: Буквально вчера подумал, что уже пора, наверное, переобуться, пока нет очередей.
6: Ну, не знаю.
5: Я приехал, переобулся. Я просто обычно, у меня просто правило 15 октября и где-то там 30 апреля переобулка.
6: Ну,
5: ездить спокойно, но не застрахован от того, кто едет сзади там.
6: Ну, не шипы же, но не в шипы же. Не в липучку.
5: Липучка триангл.
6: Вот. А, ну она тверденькая, да? Или просто износ, чтобы посмотреть? Потому что если совсем тепло станет, она же мягкая зимняя резина, и чтобы...
5: Не особо. Ну, смотрите, я не думаю, что там, условно, за какие-то две недели сильно будет износ. Он, конечно, будет, но не такой заметный.
6: Ну да, что-то, ну да.
5: Два месяца будешь ездить.
6: Согласен. Вот мы уже, видите, как... Времечко-то как летит, а? Вот только что, серьезно. Вот прям начинает уже подбешивать немножко. Еще только заживают на руках эти отметины от иголок новогодней елки, которую в коробку убирал. Вот только-только еще, только вот. Уже заново надо ее доставать. Это что такое вообще? Сан-Диего, прекрасные закаты и плюс 23. Утро, хороших выходных. Мигрант, держитесь. Каких выходных у нас? Пятница еще. У мигрантов это у вас вообще четверг. Но у нас закат был вчера просто, я вам скажу, это вообще было что-то. Про такой закат... нет, он говорил про рассвет розовый или про закат. Леголас во «Властелине колец» говорил, где-то пролилась кровь. Не, он не так говорил. Где-то пролилась кровь. Он же эльф. Вот. И кровавый такой просто вот... Эх, не художник я. Не стал даже фотографировать на телефон, потому что он даже при всем, при всех своих возможностях, ну, не передаст камера такого. Уна Бабента собирается за Можай. Ну, что ж, каждому, как говорится, свое. 900 рублей, маршрут за 900 рублей бесплатный, отличается пока на 5 минут. Не понял. А, в смысле, что можно поехать за 900 рублей по платке, а можно поехать... По бесплатке отличается пока на 5 минут. Вот здесь ключевое слово «пока» в 6 утра. Же пока поедете потом, то пока там все тоже все проснутся, потом начнут биться там на перекрестках, на все на это. И вот это будет уже не 5 минут. Алексей 762, доброе утро, Вась Куролесов. Приветствую вас тоже с пятницы, Николай. Я Серж Виктор Пурич здесь. А в Максе Бабатаня... еще Андрес Кук и 34-й душевая физзарядочка, сырнички с какао. Забытое слово из детства. Какао. И за дизелем поехал. Ну что ж, тут вам можно и удачи даже не желать, потому что с дизелем у нас вообще никаких проблем. Президент вчера выступал на форуме ежегодном, и сказал буквально, как, ну, не, это не цитата, внимание, не цитата, он такого не говорил. Но он сказал буквально, сосите свои ноги, вот, а не российский дизель получайте. Все. Хотите быть говноедами, русофобами и продолжать поддерживать нацистов и их руками вести гибридную войну с Россией, и прокси, все, сосите ноги, обсасывайте, потом и вот выплевывайте, и вот это будет ваш дизель, а не российского вам дизеля. А у нас с дизелем проблем никаких нет и не будет, говорит президент. И от чего ты ему веришь? Даже в Перми, о которой я накануне рассказывал, и с учетом того, что там с бензином, ну вот в самом городе не то чтобы совсем прям все хорошо, но даже там, где на заправках бензина нет, дизелечек есть. Вот, ну, на всех практически. Так что такая вот история. Это я к тому, что, ну, нормально же у вас все с дизелем будет, правильно? Я тут в этой поездке в Перми, у меня в экипаже девчонка была, она такая и гонщица, и все на свете. И на трешке BMW гоняют по Москве, трехлитровой. Но дизельный. Она говорит, я сейчас вообще просто никаких проблем у меня. Просто вообще никаких. И как-то так веришь ей, и как-то так радостно за нее даже, как-то радостно так вот, но не от всей души. Но не от всей. Кстати, о BMW А3-шке. Наверное, можно поговорить об этом. Мне говорят, это событие, выход новой трешки, это событие. Вот событие, пилюли в моторах, пятничные.

я думал, сова. А я думал, четверг. Слава Фрин, доброе утро. Давайте уже просыпайтесь. Хватит уже вот этого.

0: Ага, вот так вот, да? 16:17 сейчас, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. В слове мягкое. Поучают меня здесь, вот шеф-ковинар говорит. Пермь. Подруга оттуда приучила. Но вот те, которые оттуда, пусть и говорят Пермь. Вот. Потому что они перемяки. А как мы еще будем их отличать, извините? Ну да как, если все начнут говорить как пермяки? Это что ж такое будет? Поэтому москвичи должны говорить как москвичи. Пермяки. Все, ты тут уже ничего не попишешь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Радио потише. Алексей, Москва, да. Сейчас.
0: Да,
1: прошу прощения,
0: да.
1: Что занимаю эфир,
0: ничего
1: хотел
0: не
1: порадоваться.
0: Давайте.
1: Хочу поделиться радостью.
0: Давайте,
1: делитесь. Я живу в Видном.
0: Так.
1: И у нас открыли Юлу.
0: Да вы
1: знаете,
0: что?
1: Юлу?
0: Конечно, Южно-Лыткаринский этот обход,
1: да.
0: По-моему.
1: Вот, если на карте посмотреть, то от улицы Калиновая до Коломенского проезда практически, до больницы Юдина, я стал доезжать за 17 минут. Причем соблюдая скоростной режим.
0: А когда открыли Юлу?
1: Ой, ну ее открыли, наверное, уже месяц открыли.
0: А чего же никто не говорит? А
1: какие-то
0: здесь...
1: Губернатор открывал, приезжал, все.
0: Вот. А, это какие-то съезды еще немножечко стоят, здесь развороты, но сама Южно-Лыткаринская автодорога уже открыта.
1: Да. Но обратно
0: приходится
1: ехать очень долго, на 2 минуты.
0: Чтобы вам сразу очень хорошо не стало, потому что это плохо, когда сразу очень хорошо.
1: Нет, это сарказм был. Вечером 20 минут получается, вот я до дома еду, ну, я имею в виду через Юлу на МСД, вот этот маршрут. Утром 17 минут, вечером 20. Просто шикарно.
0: Ну,
1: потому
0: вот
1: что
0: все.
1: Проблема с Варшавкой на МКАДе, ну, вот где пересечение, там же постоянно какое-то...
0: Я вчера там стоял и зарекся, говорю, я в Чинган больше за тестами не поеду, все.
1: Вот,
0: я там простоял час.
1: Юла, МСД — это огонь, я бы... Хотел бы порекомендовать, чтобы побыстрее и дальше ее продлили, потому что, ну, это реально разгружает. При этом поток машин по ней уже идет, ну, какой-то такой, ну, как бы значительный. И с учетом этого, то есть время очень мало тратишь на дорогу. Просто изумительно.
0: Ну, спасибо
1: Москве и Московской области.
0: Пожалуйста. Все, приходите еще, если будет надо. Теперь мы должны ждать продления, да? Вот, а почему в Бутово заканчивается она? Вот я не понимаю, в связи с чем? Почему нельзя дальше? Вот дальше почему нельзя? Потому что я вчера на этой чертовой Варшавке, это просто прям, ну вообще, просто вообще, потому что и весь МКАД на юге стоит из-за нескольких шоссе. Во-первых, 5 километров пробка, потому что 4 ряда. Сначала в 4, потом в 3, в 2, в 1 стоят, чтобы на Ленинский съехать, но на Киевку в область. Можно что-то как-то сделать, какой-то такой съезд, огромный такой, чтобы они за 5 километров съезжали и туда куда-то. Но реально МКАД весь стоит из-за того, что сначала с Варшавки все съезжают, все по Симферопольке едут в Москву. И удивительным образом сплошные фуры. Вот у нас, ну, вроде бы, как бы мы такие, а давайте мы не будем вообще грузовики большие пускать. Ну, ладно. Сейчас начнется нытье со стороны дальнобоев. А что нам делать? Сплошные фуры. И вот этот съезд на Варшавку, когда он отделен, и в нем стоят все, и те, кому надо на МКАД, и те, кому не надо на МКАД. Ну, с Варшавки, в смысле, съезд. И все нарушают, и все вклиниваются через запрещающую разметку, чтобы съехать на Варшавку, и все стоит. А с МКАДа хотят съехать на Варшавку тоже. И, короче, в общем, просто это какая-то жесть окончательная. И как раз прямо вот в этом месте расположен пресс-парк Чинган-Дипал. Вот прямо вот в этом месте. Туда доезжаешь хорошо, а оттуда, ну, только если в Бутово поехать оттуда хорошо. Все, я не буду больше у вас брать машины. Так, теперь про Юлу. Что есть из себя представляет эта самая Юла? Начинается все у поселка Бутово. Знаете такой поселок? Вот здесь, где Симферопольское и Варшавское шоссе уже расходятся между собой, разъезжаются. И здесь у Бутова поселок Леспархоз, и вот это все. И вот она, Южно-Лыткаринская дорога. У нас трансляция идет, и в трансляции я показываю вам ее. Посмотрите, как быстро можно посмотреть на эту дорогу. Как по этой дороге можно быстро пролистнуть и добраться прямо вот аж до Октябрьского. И дальше до МСД. И дальше от МСД даже должно быть еще что-нибудь такое. Но до МСД, то есть получается до М12. Соответственно, от Варшавки и до М12 протянулась эта самая Юла. Вот она идет, Южно-Лыткаринская дорога. Расторгуевское шоссе, она проходит Лопатино. Из Лопатино теперь вы выезжаете спокойно. Сапроново проезжаем Южно-Лыткаринское, таким образом пересекаем М4. Дальше, ну, здесь, видите, развилки будут на ней, развороты, развязки специальные для местных, чтобы они съезжали на нее, выезжали. Проезжаем Каширское шоссе, по ней же, Южно-Лыткаринское. Сколькополосная она? Она... полосы не нарисовали на ней, пока еще нет разметки такой, чтобы ряды были видны. А нет, вот появились. Нет, не появилось. Ну, в общем, не прорисовывается пока до рядов. Но Петровская тоже получила выезд на Каширку и на Южно... Ну, в смысле, выезд на Каширку и был, но теперь можно и на эту самую, на Юлу выехать. Корбово, Богданиха, Молкова получила свой выезд по Володарска, с Володарского шоссе на свою Южно-Лыткаринскую. Лыткарина тоже проезжаем по ней же. Потом она разделяется на Лыткаринское шоссе, чтобы на Новорязанку съехать. И на Южно-Лыткаринскую дальше идет. Новорязанку проезжаем. Тут масса населенных пунктов, которые будут очень благодарны за нее. Томилино, Красково, Кирилловка. Ну и дальше, дальше, дальше. Она через Марусино проходит. Вот здесь балластный карьер. Потрясающее место. И, наконец, доезжает до МСД СВХ, который уже М12 за МКАДом. И здесь делает такую разворотную петлю. И в обратную сторону можно рвануть на Варшавку оттуда. А можно съехать с петли, попасть на... это какое? Косинское что? И заехать в Новопавлино, вот сюда Павлино. Ну и дальше уже обычные ординарные дороги какие-то такие в сторону железнодорожного. То есть я так понимаю, что теперь из железнодорожного вы тоже можете выезжать, если что, на Юлу. Потому что ваше Нацовехинское шоссе, вот еще совсем немножечко до 7, и там начнется традиционное мощное стояние. А вы можете выехать... А, так вы и раньше могли на МСД, да, выезжать? Или не могли? Или могли? Или не могли. Ну, в общем, вы можете на Юлу выезжать теперь. Классно? Классно. Это южная. Теперь должна быть еще... Давайте придумаем названия какие-нибудь. Северно... какое возьмем? Пути... СПКА. СПА. СПА. Мне нравится СПА. Да? СПА. Северная Путилковская автодорога. Или... СМА, Северная Мытищинская автодорога, или СКА, вот СКА, я тоже думаю, найдутся любители, Северная Королевская дорога, СДА, Северная Долгопрудная дорога. Теперь должно что-то северное пройти такое, хотя здесь уже вот кусочек даже какой-то есть, называется Виноградово, Болотино, Тарасовка, Челюскинский, вот сюда выходит... А, это же объезд, который вокруг вот этой Мытищи, правильно? Да, да, ну отлично, видите, здесь уже даже часть есть такой автодороги, я вспомнил, я даже по ней ехал. От Дмитровского шоссе до Ярославки можно теперь не доезжать до МКАДа, чтобы пересечь, а проехать вдоль Клязьмы, Клязьминского водохранилища, вот по этой дороге, она платная. Насчет платности Юлы... Надо посмотреть сейчас. Она, ну, мне кажется, что она, ну, она должна быть платная. А как вы хотите? То есть вы хотите, чтобы и шикарно, роскошно, и вообще, И чтобы бесплатно. А кто будет оплачивать чай, бутерброды для строителей и все такое? А, значит, какие-то сообщества и доски объявлений. Открытие трассы, дорога. Захватили название Юла, что нам, в общем-то, не нравится. Все, нам не нравится это название. 2 июня 26 года открылся новый участок трассы Подмосковье. 4 сентября 26-го Юла с высоты почти 45... Нет, не с высоты 45 километров. Юла с высоты, двоеточие, почти 45 километров новой магистрали, видео от чего-то какого-то телеканала. В Подмосковье открыли новый участок 3 августа. Сейчас самое-самое свежее найду. 4 августа, 4 сентября. От М2 Крым до М12 Восток без светофоров. Юла полностью открыта. Вот я нашел это видео. Продолжайте. Да. Проверяем, что вы не робот. Продолжайте проверять, что я не робот. Все, проверили. Представляете, я прошел проверку, что я не робот. Теперь загружается. Загружается. Сейчас посмотрим про нее. Это к этим. Кому бы это посвятить? Это вам, бордюроописатели, вам, бордюровидители. У нас есть люди, свидетели бордюров. Вот. Они, единственное, что они видят во всем городе, единственное, что, по их мнению, происходит в Москве, это переукладка бордюров. Это единственное, что они видят. Вам, свидетели бордюров, посвящается сюжет этот. Смотрите. Южно-Лыткаринская автодорога. Губернатор Воробьев стоит, едут машины, сигналят.
2: Множество синих грузовиков впервые отправились по финальному участку Южно-Лыткаринской автодороги, или сокращенно Юла. Теперь трасса открыта полностью. Старт
0: Уралы едут.
2: Губернатор Подмосковья красиво. Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
3: Проект очень достойный, очень серьезный.
0: Марат Хуснуллин говорит.
3: 4-6 полос, мосты, тоннели, развязки. Это фактически дублер от юга до востока, дублер МКАДа и дублер ЦКАДа. Это, по сути, одно такое полукольцо в Московской области, которое, значит, связывает несколько шоссе.
0: Но никто же не сомневается из вас, что через 10, 20, 30 лет, я не знаю, через сколько, но
2: трассы А-105
0: этот участок четверть кольца... Ага, пока реклама, хорошо, спасибо. Что эта четверть кольца превратится в еще одно кольцо через какое-то время. Ну, тут гадалки не ходи. Это точно совершенно.
2: Метров. Андрей Воробьев подчеркнул, что открытие трассы позволит существенно упростить жителям Подмосковья путь до федеральных трасс юга и востока Подмосковья. Юла снизит нагрузку с других транспортных потоков, сделает дороги более свободными.
4: Весь транзит фур в городах, а у нас очень активно развивается экономика, товарооборот. Все это очень важно вывести из города.
0: Губернатор Воробьев говорит.
4: И дороги, весь транзит убирают. И то, что по президентской программе ЦКАД в свое время был открыт. Сейчас М12, М5, это все транзит, много транзит. И здесь скорость имеет значение, и безопасность имеет значение. Поэтому эта дорога выведет все большое ненужное из городов. Это еще и экология. Эта дорога позволит нам заложить, реализовать следующие индустриальные парки и со стороны Балашихи железнодорожного, и в Ленинском городском округе. На это есть запрос.
0: Да, конечно, на запрос есть больше дорог, еще больше дорог. 6.30, почти 31. Продолжим.
5: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: А вы говорите Милин.
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне Милин.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.

0: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Моторы.
8: 6:34, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. У нас пятница, 2 октября. Южно-Луткаринская автодорога. Сейчас Луткаринская платная дорога. Вот здесь мост рек полностью открыт в Подмосковье. Юла раскручивается в Подмосковье. А у самой дороги есть... Это вообще. Расчетная стоимость проезда 10 рублей за километр для легкового автомобиля, 20-30 за километр для грузовиков и автобусов. Да, предусматривается эксплуатация автодороги на платной основе в течение 20 лет, после чего трасса будет передана в собственность Московской области. И станет бесплатной, правильно? Или платной, наоборот, очень станет. И бесплатной станет. То есть, наверное, за 29 лет она должна отбить себя, вот, и стать бесплатной. Так, где бы почитать про нее? Трасса Юла, дорога, схема, стоимость, сайт. Я хочу сайт. Прям вот сайт есть у Юлы? Луткаринская платная дорога. ltkz.ru. Ага, вот так он называется, да? ltkz.ru. Луткаринская платная дорога. Ну и хорошо. Масштабный проект системного улучшения дорожной работы в Подмосковье. Строительство современной скоростной магистрали. Очень хорошо. Расчетная разгрузка МКАД в процессе передачи дороги дублера. Ну и, кстати, разгружается-то как раз вот, ну, почти то, что нужно. Я аккуратно скажу. Почти то, что нужно, разгружается. Потому что, конечно, хотелось бы, чтобы разгрузилось куда-нибудь до Ленинского, чтобы это дошло. Потому что южное МКАДостояние, оно не начинается у Варшавки и не заканчивается у Варшавки. Хотелось бы и дальше. До 50% увеличение скорости передвижения между населенными пунктами. 40 тысяч... Я на сайте. Расчетная пропускная способность, точнее, нагрузка. 40 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения 120 км в час. 4,6 — это рядность. 10-20 метров — ширина полос движения. Быстро, безопасно. Инфраструктурный мегапроект с перспективой в будущее. Эти перспективы, они просто... Ну, мы же видим, что кольцевым образом никто лучше ничего не придумал. Если есть город, то город по периметру окружают изгороди, стены, а потом...

0: Ком дороги на их месте. Все. Изгороди, стены, мы уже вышли за пределы крепостных стен. И самый удобный способ, конечно, это объезжать город и путешествовать не по городским улицам, испещренным всем, чем попало, а выехать и по прямой. Москва в этом смысле очень кольцевой город. То есть у нас организация движения кольцевая, так уж изначально повелось, и мы это видим прекрасно. Бульварная, Садовая, Третья транспортная, МСД. Это хорды. Да, но они почти замкнули кольцо. МКАД. И вот теперь ЮЛА. Я думаю, что это однажды она станет тоже еще одним кольцом. Ну, а как иначе? Значит, Москва рядом. Экология, эстетика. Это очень хорошо. Лункаринская дорога. Здесь снова повторяют. Государственно-частное партнерство. Привлечение дополнительного финансирования. Основной плюс. Государство, бизнес. Видите, считать. Ладно. Экология проекта. Какова стоимость проезда по Лыткаринской дороге? Вот, хороший вопрос. Стоимость проезда составит 10 рублей за километр. Для пользователей Южно-Лыткаринской автодороги взимание предусмотрено только при проезде по новым участкам строительства. Угу. Что это значит? Для пользователей Южно-Лыткаринской автодороги взимание предусмотрено только при проезде по новым участкам строительства. Ладно, пусть так. Использование на платной основе базовой сети, попадающей в зону размещения ЮЛА и подлежащей дорогой и в современном мире не предлагается. Использование на платной основе базовой сети, попадающей в зону размещения ЮЛА и подлежащей дорогой в современном мире не предлагается. Знать языка, на котором говорить надо очень. Кто писал эти предложения? Можно уточнить у вас, пожалуйста? Почему нельзя просто сказать? Короче, все дороги, что были до возведения ЮЛы, остаются бесплатными. А все, что возведение ЮЛа, все платное. Все. Использование на платной основе базовой сети, попадающей в зону размещения ЮЛа и подлежащей дорогой... Что за... Кстати, ну, как это сопрягается вообще? Ладно. Вместе с тем, концессией предусмотрена возможность бесплатного проезда для льготных категорий потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Были ли учтены пожелания жителей при строительстве Лыткаринской дороги? Даже сомневаюсь, стоит ли открывать этот пункт в сайте в этом. А вдруг будет написано «Нет, мы послали их всех к черту и ничего не учитывали». Вдруг так написали? А? Не буду открывать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да, говорите.
1: Роман.
0: Доброе.
1: Слушайте, я ездил по ЮЛе, поскольку живу на юге, да?
0: Так.
1: Периодически. Слушайте, но вот люди восторгаются, там вообще такой там новую Москву построили. Там такие кварталы, я думаю, что она все-таки будет загружена.
0: Конечно.
1: Ну, если она будет платная, по ней будет мало народу ездить. А
0: будет
1: все
0: много.
1: Эти южные.
0: Будет много ездить.
1: Южное, Видное, это все. Слушайте, там вот целые города. Я ехал.
0: Ну так ведь в том числе, просто... в том числе для них и построили, в том числе для того, чтобы объединить,
1: слушайте,
0: соединить
1: всех,
0: их тоже.
1: 40 километров по 10, 400 рублей за 40 километров. Слушайте,
0: а чего получается? Вам ерзать 40 километров туда-обратно? Это зачем?
1: Ну вот от условного, от Лыткарина до Варшавки там доехать, да, ну... заплатить какую-то сумму, да я...
0: Ну, можно по МКАДе бесплатно, ну вот, но выбор же, вы понимаете, в чем дело? То есть мы должны закончить наше общение тем, что все равно это классно. К примеру, за 10 километров до Шереметьево вы 500 рублей будете платить с лишним, я не помню, сколько сейчас, уже или 600. За 10 километров. А здесь за 40 километров 400, плюс льготные категории граждан. Это же имеет значение. Во-вторых, сами же говорите, я постою на МКАД бесплатно. Классно. Но это же здорово, что есть возможность. Ну, то есть, смотрите, ситуация. Вы стоите на МКАДе бесплатно, беспросветно, безальтернативно, в мертвой пробке. Или же поехало на 25% меньше автомобилей на МКАД, как они рассчитали, потому что они поехали по ЮЛе. У вас на 25% свободней, все так же бесплатно. А если нужно очень быстро, есть возможность рвануть по ЮЛе и проскочить за деньги. Разве это хуже вариант, чем вы беспросветно стоите на МКАДе, где ничего не разгрузилось и никаких альтернатив? Нет, это не хуже. А по вашему тону кажется, что хуже. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман. Доброе. Давно до вас не дозванивался.
0: А вот это хорошо,
2: Андрей Махов, Старицына. Вы знаете, да, я вот по поводу платных дорог, не знаю, возмущение людей, не очень совсем понимаю. Вы попробуйте съездить, к примеру, в Казань по платной и по бесплатной. Угу. Сколько вы будете туда ехать по бесплатной дороге? Ну, это же можно проще, наверное, не знаю, еще куда-то уехать, чем туда доехать по пробкам.
0: Или в Питер сгонять по М-10.
2: Да, совершенно верно. Я вот это, летом мотался в Башкирию опять, да, вот. Угу. Ну что, 16 часов, и я уже был в городе Салават, из Москвы выехал. Угу. Там, то есть, ну, шикарно. Единственное, конечно, хочется, чтобы, конечно, на свои деньги все-таки местами все была дорога поприличнее в плане дороги, покрытия. Потому mm-hmm. что все-таки платим, и очень часто в некоторых местах бывает приближенно как бесплатный. Mm-hmm. Вот. А так все доволен. И вот у нас сейчас Царицына, там вот эти большие же всякие открытия были. Это Собянин приезжал, открывал новую там участок дороги, выезд, который на... Mm-hmm. Вот. Просто я прям очень доволен. Машин мало стало, пробок мало стало, выезды удобные и хорошие стали.
0: Да. Вот. Ну, поэтому... то есть динамика развития, давайте скажем так, позитивная.
2: Да, это позитивная, хорошо. Да, да, потому что легче стало добираться куда-то. Ну, я считаю, что они имеют право быть и должны быть дорожки эти платные.
0: Абсолютно, абсолютно точно. Здесь не поспоришь. Ну, в смысле, давайте так, относиться серьезно к критике появления любых, вообще, вот, ну, на мой взгляд, просто любых платных, бесплатных, вообще каких угодно, дорог, это антиосмысленно, антилогично, антинаучно и антиздорово. Любых дорог. Это дороги. Дороги, понимаете? Это вены, артерии, капилляры, сосуды страны. Области, субъекта федерации, неважно. Вот региона любого, любой местности. Это кровеносная система. Транспортная, а значит кровеносная. Ну, то есть она переносит жизненно важные ресурсы по себе. И поэтому это, как сказать, что-то у меня вена лишняя вот эта. Вот бы не было вены вот этой у меня. И вот этих тоже вен же бы не было. Ну, это же странно, правильно? То есть любая дорога, это всегда очень хорошо. Любая. Ну, просто это плюс еще одна дорога. Все. А то, что она может быть дорогая, окей. Ну, вот у нас есть Багратиона. Дорогущая. Сколько она сейчас стоит? Миллион? 10 тысяч? Понимаете, сколько? 900 рублей? Не знаю. Но еду я, к примеру, в Патриот, в парк. Да? Нужно было мне навстречу съездить туда. И... Я понимаю, что, внимание, это не пример для всех. Я не говорю, что вот видите, и поэтому все должны так делать. Нет, это просто отдельный случай, отдельный. Как поступили бы мы раньше? Раньше мы поступили бы вот как. Мы бы поехали по Кутузе, по Можайке, на МКАД. Там потом, в лучшем случае, на МКАД и на платную М1. А в худшем случае дальше начинаем стоять до Одинцова, вот эта вся пробка тянется, тянется. Нужно ли говорить, что Кутуза тоже в область едет, и, ну, зачастую и в область, и в центр, очень плотно, а иногда просто тупо стоит. Вот просто тупо стоит. А нужно быстро. Ты же, как всегда, там задержался, еще что-то, не рассчитал время, не ездишь же туда, не знаешь, сколько займет время. Раз, а там пробка на Кутузе. Окей. У Москва-Сити с третьего кольца на Багратион. И со скоростью 100, ну, вы сами знаете, сколько, вообще просто пулей пролетел, как на Сапсане. Несколько автомобильчиков, походу, встретил там какие-то вот все это. Благодаря высокой цене там пусто, в этом же и смысл. В этом смысл. Тебя не лишили возможности ехать в область? Пожалуйста, вот Кутуза. Она как была, она так и осталась. Все. Просто появилась возможность, когда нужно быстро, и я спокойненько от Москва-Сити, МКАД, Одинцово, за Одинцово и уже на М1 куда-то выехал практически к Патриоту по платке. Вообще без всяких проблем. Единственное, что, конечно, убрать бы еще пункты взимания оплаты, но я с транспондером, но все равно ты тормозишь на нем все это. Но дорога делалась тогда, и поэтому... Ну, и поэтому, и еще по некоторым причинам, все-таки пункты оплаты есть. Ну, вот их еще убрать, и все. Есть такая возможность. Обратно, честно вам скажу, я уже никуда не спешил. Я поехал по Можайке. Все, выехал спокойненько. Да зачем я буду это делать? Я спокойно поехал, ну, смотрю, ну, немножечко там у Одинцова постоять чуть-чуть как-то там. Ну, не постоять, а просто такая на светофорах плотненько. Ну и ладно, ну ничего, я уже не спешу никуда. И поехал. Ведь это же классно, вариативность. Это даже странно говорить об этом. Мне кажется, логично было бы довести Юлу до М7. Не кажется ли мне так? Мне кажется, что логично было бы довести Юлу туда же, где она начинается. Вот начать ее, уж если начали против часовой, так вот так вот вести, за М12, дальше, энтузиастов, все это, Горьковка, дальше, полетели, Ярославка, Ленинградка, дальше, ну, через Дмитровку, вот тем более там уже есть участок. Я же говорю вам, этот участок, помяните мое слово, они объединятся. Юла и вот этот объезд, который платка вокруг Мытищ, Хорда, которая за Королевым в области, они объединятся однажды. И это будет как раз ровно половина кольца. Ровно половина. То есть до Дмитровки на севере и до Варшавки на юге. Точно совершенно объединятся. Потому что уже сейчас я вижу участок, вот это Леоновское шоссе, которое нужно будет включить сюда. Потом за Балашихой это должно пройти. Через... Вот тут будет сложно. Вот. Через Лосиный остров. Но там мы знаем ежи и лоси. И вот это будет проблема. Господин Серж, когда вы живете в мире, в котором вам хотелось бы, чтобы уехали все, кто вам не нравится, и это, в общем-то, все вокруг, а вы такой один в белом пальто, то, скорее всего, уехать нужно вам. Ладно? Пишет, смотрите, Серг. Причем он пишет себя, вот Серг, вот так. Не пора ли автомобилистам просто уехать навсегда из Москвы с радиоведущими? А вы-то что делать будете? Загнетесь живеть. Вот сейчас сидите, видите, и есть отдушина какая-то, в которую вы можете исторгнуть из себя негодование, Серж. А когда все уедут, что вы будете делать? Сидеть, слушать что? Что вы будете слушать? Пение птиц? Нет, вы не хотите. Вы сидите и слушаете радио. Понимаете, в чем дело? А вы по какой причине обиженка, Серг? Вот что конкретно из того, что происходит, вам не нравится? Новые дороги? Развитие города? Или вот что? Что? Хотелось бы вот этой теплой, уютной, замшелой, бородатой, чайной, пряничнобаранковой, с санями зимой Москвы в бобровой шубе, чтобы, да? Вот это все. Да чтобы на извозчике, да чтобы в ресторацию. А тут автомобилисты со своими платными дорогами. Понимаю, Серг. Надо лечь на пол, надеть бумажный пакет на голову и ждать прихода конца. По Юле стало удобно ездить из Некрасовки в баню в Лыткарино. Пожалуйста, выезжать на Новорязанку в область, минуя Люберцы. Окей. Так, что-то... Я же на сайте еще, на Юле, я не понял. Я все-таки нажал. Я нажал ЦАПу сразу. Я не спал, я сразу ЦАПу нажал. Были ли учтены пожелания жителей при строительстве Лыткаринской платной дороги? Простите, но меня реально очень забавляют такие пункты. Вот ты сразу начинаешь... Вот а что там может быть написано в этом пункте? Нет. Ну какие жители? О чем вы говорите? Наш проект стоит столько миллиардов, что, естественно, конечно, никакие пожелания жителей не могли бы вносить в него никаких корректив. Идите в задницу вообще все. Нет, такое, безусловно, может быть где-то и написано. Но не на официальных сайтах. В ходе проектирования дорог от инициативной группы жителей Ленинского района поступил ряд предложений, большая часть которых была учтена и внесена в проектную документацию. А меньшая не была учтена. Так вот и работает демократия. Основной ход дороги в районе СНТ Победы, ЖК «Усадьба Суханова» проходит в заглублении ниже уровня земли. Вот, это была просьба. В районе 6-го микрорайона, видная от дома номер 8 по улице Фокина до дома 16 по улице Завидная, построить подземный тоннель попросили. Построили. Это повышает уровень безопасности движения, снижает уровень шума рядом с домами. Появится съезд с М4 в районе пересечения на Владыкаринского шоссе. Планируется обустройство съездов с шоссе на местную дорогу в районе деревни Ермолино для возможности выезда с Юла на М4. Ну, круто. Потом охраняемые природные участки были. Перенесен подземный переход на Расторгуевском шоссе. В 12 раз сократили размер изъятия земельного участка в районе деревни Орлова. В 12 раз. Исключили из проекта решения съезд в ЖК «Эковидное», чтобы избежать дополнительного транзита по территории жилой достройки. Застройки, чтобы избежать. Ага, ну, это классно. А что в ЖК «Эковидное»? Не хотели выезжать на Юлу? Нет, они такие... Ну, ничего, мы будем на нее смотреть, говорят они. Вы продолжайте ей пользоваться, а мы будем на нее смотреть. Понятно? Исключили решение о съезде в ЖК. Сохранили проект линии скоростного трамвая ЛРТ. Не путать с МРТ. ЛРТ. Линия трамвая какого-то. В здании Юлана перспективное развитие территории. Все офигенно. Экономическое потребление ресурсов. СМИ. Что еще главное? Проект «Новости. Ход строительства». Вот. Движение запущено, время в пути сокращается, ну и так далее. То есть открыли практически все, теперь осталось... Это мы с вами говорили, вы запустили эту тему про Юлу, потому что... Подключить трансляцию. У меня трансляции все идут, извините. Вот я проверяю трансляцию сейчас. В Рутубе идет, в ВКонтакте идет. У меня трансляции все идут, все подключено. Значит, это мы говорили о Юле, причем с вашей подачи, потому что позвонил один из слушателей и сказал, что все открыли. Шикарно просто теперь пули пролетаешь между подмосковными городами и магистралями. Как подключить трансляцию? Спрашивает Алексей. Алексей, это можно сделать, перейдя по ссылке... Я вам одну тайну скажу, только вы не обижайтесь, ладно? Так, сейчас я перекину в Щукины все ссылку. Я вам одну умную тайну скажу, только вы не обижайтесь. Вообще-то моторов сегодня не должно было быть с 6. Вот, так что 54 минуты, 55 уже минут. Это моя личная, собственная инициатива. Как знак уважения к вашему уважению. Вот. Вы проявляете уважение, я проявляю уважение. Вот. Но те, кто не проявляет уважение, вот Серк, например, я все равно проявляю уважение, Серк, понимаете? Вот так вот мы устроены. Вот вы так устроены, а мы так. Потому что сегодня я здесь до 10 буду сидеть. И в этой связи, ну, после 8 у нас начнется там всякое, политическое, президент много всего говорил, плюс события, которые стремительно происходят. Вот. А до 8 моторы, и моим коллегам, редакторам было очень тревожно за... психическое мое состояние, психологическое. Я говорю, давай с 7 поработаешь. Я говорю, давай. А проснулся утром по будильнику, по обычному, и понимаю, что ну а что, вот сейчас вы тоже проснетесь. Я был в ситуации, когда что-то привычное выпадает из твоей повседневности. От этого некомфортно вообще. Вообще некомфортно. Но сейчас проснутся люди, придут в 6, врубят радио. А там классно все, родные песни. Но вы же не это самое. Короче, вот. Все, заработал в карму немножечко. Вот так. Не от большого ума построили огромный мегаполис. Потом мучаются строить дороги. Господи. Серк, простите, но вы пишете... Я уже сказал, с большим уважением, но вы пишете какую-то ахинею. Ну, правда. Вы немножко сумасшедший. Ладно? Я так вам скажу. Ну, чуть-чуть совсем, немножечко. Ну, настолько странные, что мы считаем, что это ненормально. Ну, в смысле, ну, не от большого ума придумали электричество люди, правильно? А потом, блин, страдают от этого электричества. Не от большого ума придумали технологии. Вот жили бы себе охотниками-собирателями вот сейчас, ходили бы спокойно по лесам, и бед бы не знали, правильно? Скажите, пожалуйста, а чего вы здесь живете тогда? В этом большом городе, который построили не от большого ума. Вы же человек большого ума. Ну так уезжайте отсюда. И ввести жизнь охотника-собирателя можно абсолютно спокойно. Россия одна из лучших стран для этого. Потому что если вы сядете на самолет и полетите, к примеру, сказать, на Сахалин или на Камчатку, то вы будете лететь целые часы. Желательно полететь так, чтобы вы, ну, ночь застали над страной. И вы будете лететь целые часы со скоростью 900 километров в час. Часы, не увидев под собой ни одного огонька. Ни одного огонька. Это будут неосвоенные, дикие, первобытные, реликтовые территории страны, которая только ждет, когда к ней придет серго-охотник-собиратель. И будет жить там с медведями, бороться за, это, за рыбу, биться с ними в реке. И вот это все. И сражаться, конечно. Ну, там медведи в лесу лютуют, Игорь Иванович мне пишет. Но товарищ серг этого бы хотел. Ему не нравится большой город. Ему не нравится цивилизация. И вместо того, чтобы уйти от нее, серг думает, что цивилизация должна собрать свои вещи. Мы должны собрать все свои, как римляне, уходя, собирают с собой весь свой лагерь и зимние квартиры. Мы должны собрать всю Москву, разобрать и куда-то переехать. А он должен здесь остаться, серг. Он будет жить здесь, ну, как бы, вот, понимаете? Вот что в голове у человека. Я реально боюсь таких людей, серьезно. Ну, то есть вы какие-то вещи пишете. Я, единственное, что я надеюсь, что вы это не серьезно, товарищ Серг. Иначе реально прям, ну, санитары нужны.
3: Доброе утро, Роман.
0: Доброе, да. Это вы, Серг, скажите? Это я с вами сейчас заочно говорю.
3: Так, мы все, так сказать, тяжело за прогрессом поспеваем, да? Что
0: делать? Там, где... Не, кто как, я нормально стараюсь
3: поспевать. Многоэтаж. Привыкнуть. Ведь землица дорогая, все должно быть выгодно строить, правильно? Это надо же понимать, что одноэтажной Америке-то не получится, верно?
0: Нет, ну-ка, но дело даже не в цене землицы, конечно. Дело в том, что просто, ну, это мы так устроены, что люди любят жить там, где хорошо, и не любят жить там, где плохо. Ну, мы просто так вот, мы странные, конечно. Но мало чем отличаемся от всех других млекопитающих, рептилий, насекомых и всех. Мы любим жить там, где нам хорошо, и не любим там, где нам плохо. Так повелось. Вся история цивилизации показывает, что там, где много всего, ресурсов, ну, вообще всего, там хорошо. Так было 3000 лет назад, 5000 лет назад, так и сегодня. Поэтому столицы, мегаполисы, там, где власть и основные деньги, эти места всегда привлекают людей. Потому что здесь хорошо, денежно, здесь с барского стола сыпятся крохи, которые для тебя крохи, а для кого-то в провинции огромные ресурсы. И все это. И поэтому люди здесь живут. Серг, а надо валить отсюда. Серьезно? За Урал и снова в пещеры, и снова к охоте и собирательству.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
6: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
9: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
7: Время начинать движение.
11: Мотор, мотор.
7: Так говорит Москва.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 2 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я очень-очень рад, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, и у нас здесь опилюливание. И у нас здесь программа обо всем самом важном для обо всех самых важных людей. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте,
12: доброе утро, Алексей Крылатко.
0: Да, Алексей, приветствую.
12: Я, кстати, да, вот эти апологеты, это, кстати, Дугин у нас и Герман Стерлингов, да, что всем пора в одноэтажную, в деревню всем и так далее. Но, смотрите, вот в чем смысл мегаполиса? Если изначально город — это как средство товара и обмена, да, ну, то есть это место, где мастерские, кузнецы живут, да, если мы вообще в Средневековье уходим.
0: Ну, да.
12: Где могут местные крестьяне поменять свой товар на что-то. Вот. То есть сейчас это уже после промышленной революции — это фабрика. То есть вот, например, у нас есть АвтоВАЗ. Соответственно, при нем должна быть несколько многоэтажек, желательно поближе, чтобы люди туда могли спокойно пойти на работу, там, ну, может, одну остановку на автобусе проехать, и все. Если мы всех расселяем вот так вот, по каждому по домику, да, на сколько там, на 20 тысяч рабочих, например, да, каждому по домику, соответственно, нам нужен в любом случае платный автобан или бесплатный автобан, чтобы они, как в Америке, все вот так вот со своих улочек в этот автобан втягивались, вот в эти хайвеи, да, которые на высотной магистрали. И оттуда все дружно ехали на свой любимый завод. Вот. И учитывая, да, второй момент, это я просто, ну, как бы из первых уст, там, практически первых, которые участвовали на совещаниях и так далее. Например, у нас, как он, Сергей Семенович, да, по-моему, Собянин, да?
0: Да, например, по-моему, тоже.
12: У него видение вообще развития города и вообще его концепция, ну, развития страны, это именно городская. Почему? Потому что у нас государство по конституции, оно социально обязанное. Ну, у нас, от еще коммунизма хотя бы вот это, социальная гарантия. Каждому надо по школе и по поликлинике. Вопрос. сколько надо поликлиник, вот мы сейчас человейник построили, да, вот в программах реинновации, да, допустим, там 5-6 человейников, внутри воткнули 5-этажную поликлинику, внутри воткнули там 5-этажную школу и там 3-этажный садик. Все. Здесь же надо, вот у нас проблема сейчас в деревнях, вот, вот особенно, вот где там, знаете, там жителей по 20 человек, по 30 осталось на районе, что фельдшера нету.
0: Спасибо большое. Это очень отдельное замечание. Город для горожан, деревня для деревжан, село для сельчан, Сибирь и тайга для серга. Все. Почти доехал до Патриота. Почти везде только дизель и 92-й. А про машины сегодня будем? А что про машины? Про машины президент все сказал уже. Я даже не знаю, вы, что, что вы хотите про, про автомобили говорить, если на самом деле все было уже сказано до нас.
10: В той же Европе автомобильная промышленность, ну где она? Глубокий кризис.
0: Вот я прямо вот... Вы простите, но ведь вы же тоже ждали, что президент точно анатомически укажет, где... Где она? Прямо там, по-моему, даже, да, даже как-то рифмически, вот, мелодически напрашивалось как-то, да?
10: В той же Европе автомобильная промышленность.
0: Где она? В Европе? Уже на работе.
10: Где автомобильная промышленность Европы?
0: Ага.
10: Предприятия закрываются. Да? Мы скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю. Но дешево и качественно. Говорят, что переразмеренное в Китае, значит, производство. Ну как, что такое переразмеренное? Если рынок берет, покупает. Ну делайте свои машины тогда.
0: Понятно. Вот здесь обрывается этот фрагмент. Делайте свои машины, если вам кажется. Вот. Я это перезапостил в тележеньку Щукин и все, заходите, потому что это в обсуждении масштабов китайского автомобильного производства, китайской промышленности, которая стала крупнейшей на планете. Вот, и это мы в том числе обсуждали накануне, а сейчас итоги голосования я подведу и с вами пообщаюсь по этому поводу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
13: Доброе утро,
0: да.
13: Роман Дмитрий.
0: Да, да, Дмитрий.
13: Роман, я вот, ну, тоже читал по поводу автопрома, ну, что президент говорит по поводу того, что субсидии на газ. Рома, а вы не видели, сколько газ сейчас стоит? Вот бензин, про бензин все говорят, а газ подорожал.
0: Не, я газ я видел, но я не могу, я не знаю, что это означает, вот его цена. Это много, ну, вот, мало, Ром, или сколько это?
13: Это очень много. Очень два много. Раза газ подорожал. Но он был по 30, сейчас по 60 литр. А жрет машина примерно то же самое, что газ, бензин, ну, то есть по литражу газа даже больше. Вот, ну, вот президент говорит, а нашим заправщикам, ну, им как-то все равно. То есть отрыв от народа есть.
0: Не, подождите, а что говорит конкретно про газ, говорит президент? Что газ — это перспективное топливо будущего.
13: Нет, перспективное топливо
0: и автомобили.
13: Возвращаются, да, субсидии возвращаются. Но субсидии возвращаются, а газ-то стал дороже.
0: Ну, а нету. Напомните, у нас эмбарго на поставку газа за рубеж существует или не существует? Мы можем газ продавать за рубеж?
13: Я думаю, что нет. Я не знаю, наверное, нет.
0: По-моему, нет. Мне тоже кажется, что нет. И в этой связи, в том числе и в этой связи, мы видим цены определенные, потому что, смотрите, какая история, это же рыночные отношения, коммерческие, и компания продает газ, она его продает нам ровно так же, как она его продает куда-то, и, допустим, вот складывается ситуация, там, значит, цена за кубометр 1000, чего бы то ни было, американских долларов. Ну, 1000. Вот. А здесь цена за кубометр, к примеру, в 20 раз ниже. Вот на секундочку, я вас, как пользователя газа с этой стороны, прекрасно понимаю. Я понимаю, просто газ — это углеводород, такой же, как бензин. Ну, только он, это газ, а это из нефти сделано. А достали из одной дырки вообще его в земле. И нефть, и газ. Так что с бензином примерно та же история. Вот, так что я прекрасно понимаю. Но штука в том, что если на секундочку предположить, что это бизнес, и вот попробовать посмотреть, как оно работает, не понять их, а посмотреть, как оно работает, просто схему. Работает вот как. Вы что-то делаете, там, ну, это ваш бизнес, вы производите, вы печете пряники, там, я не знаю, ну, что угодно делаете, хлеб делаете, шьете одежду, варежки. И у вас есть покупатели, один из которых вам 1000 чего-то готов заплатить за это, а второй готов за это заплатить 90 чего-то. Ну, ладно, 100, чтобы было проще считать. Ну, то есть в 10 раз меньше. Вы кому продадите? Поэтому что-то должно привлекать их здесь тоже. Здесь, чтобы, ну, поставки. Безусловно, это социальная ответственность. Конечно, это стимулирование государства. Конечно, это ответственность. Ну, ты здесь работаешь, это ресурсы. Ты продаешь ресурсы страны. И, конечно, люди в стране должны быть обеспечены этим в первую очередь. Вот, и все остальное. Но также мне кажется, что какое-то влияние рыночные отношения имеют здесь. И поэтому, когда растут цены, они растут не сами по себе, они растут в некой логике экономической науки, в некой. То есть у этого есть какие-то обоснования. Еще раз, я не экономист. Вот у нас сегодня будет здесь, по-моему, крепкий экономист, ну и такой человек, понимающий в этих вопросах. Но и точно совершенно я не готов вставать под знамена клеймителей, которые вот заговор, враги, газ подорожал. Президент говорит одно, а газ подорожал и все остальное. Думаю, что у этого есть какие-то причины. Думаю. В том числе эти причины связаны с санкциями, эти причины связаны с тем, что Россия потеряла часть больших, заметных для себя рынков. Стоит ли вам рассказывать про Северный поток, газопровод, про Европу, которая назло бабушке морозит, назло нам, назло дедушке, морозит себе уши, сидит без газа, покупает очень дорогой сжиженный из Америки, но лишь бы только, чтобы не спонсировать Россию, как они думают. Соответственно, не то чтобы у нас прям очередь стояла за российским газом, в том смысле, что нам нужны рынки сбыта, потому что все-таки газ, вот вы сейчас относитесь к этому как к ресурсу, который вам нужен заправить автомобиль, а вообще-то это часть бюджета страны, из которого потом оплачивается много чего. Вообще-то, только что прозвучало, что Россия социально ориентированное государство. Вообще-то оплачивается очень много социальных проектов, которые позволяют нам жить на высоком уровне, причем делать это незаметно для себя. Незаметно. Потому что когда все классно, удобно и хорошо, это как бы незаметно. У меня сейчас ребенок схватил левостороннее воспаление легких. Хорошо, мы на ранней стадии это все отловили и отвезли его в больницу. Я таких больниц не видел в кино даже. Даже всякие докторы Хаусы работают не в таких больницах. Больница Святого Владимира в Сокольниках. Если что, ну, вы подумаете, что я придумываю что-то ради красного словца, еще что-то. Ради интереса сгоняйте на прием туда. Или если будет вопрос, куда ребенка класть, ну, туда. Значит, приезжает, ну, просто по территории уже видно, что это очень непростое, в смысле, ну, это очень яркое ощущение, что ты приехал в какой-то парк развлечений детский. Везде какие-то игрушки, все в большие фигуры, проходная стеклянная, супермодная. А внутри это вообще кранты. Ощущение, что ты в пятизвездочном отеле. Горка на 3 этажа внутри, атриум огромный на все 6 этажей или на 7. Кресло, какие-то все супер идеально чистое, все электрифицированное. В отделении просто палаты, кровати, как в кино, которые на колесах, знаете, что у них спинки двигаются, все это. У каждой три кровати в палате, ширма у каждой кровати, огромный плазма-телевизор на стене, мебель, мягкие стулья, душ, все кристально чистое, ванна, ну, в смысле, душ прямо в этой палате на троих, туалет, зеркала, сантехника, все потрясающее все. ОМС. ОМС. Я приехал, они тут же послушали, тут же по итогам прослушивания рентген, еще и съемку, по итогам прослушивания устроили съемку, по итогам съемки тут же оставили его даже, чтобы домой никаких не вещей, сами привезете. Все, кладем. Сколько я заплатил за все это денег? Ноль. Ноль рублей, ноль копеек. Все. За все, за прием, за рентген. Тут же моментально катетер, капельница, уколы, антибиотики, витамины, как это еще штука, осмотр, все, увезли его, питание, все. Человек лежит один в палате, никого нет, пустые палаты. Один. Все. Ноль рублей. Я вам хочу сказать, что когда наши знакомые в Америке прослушали этот рассказ и посмотрели на эту больницу, когда им показали, они, честно говоря, я думаю, до сих пор думают, что, что мы специально, чтобы им было больно, говорим, не говорим, что это за деньги. Специально. Потому что они не верят, что такое может быть. А когда спросили, сколько бы это у вас стоило, там счет шел в десятки тысяч долларов. В десятки. Потому что такое обслуживание, медицинская страховка обычная рядового человека не покрывает в Америке. Не покрывает. А такое с исследованиями, с госпитализацией и неделей в такой палате на полном пансионе со всеми лекарствами, со всем, обошлось бы в десятки тысяч долларов. Здесь по ОМС мы все спокойно. Вот вчера его выписали, забрали его. Понятно? Это в том числе и газ. Такая вот история. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам не нравится, это, конечно, важно, об этом очень важно говорить. Что где-то не нравится, где-то подорожало, было дешево стало. Но нужно ровно так же учитывать, что рассматривать общий контекст жизни, используя отдельные аспекты потребительской корзины, это в корне неверно. Потому что то, что мы проживаем в нашей жизни, измеряется паритетом покупательской способности. Я теперь вворачиваю везде это определение. Вот. А паритет покупательской способности определяется не по стоимости автомобилей или по стоимости одного бургера. Он близок по духу к индексу бургера, паритет покупательской способности, но это немножечко шире. Так вот, все то, что мы сейчас не любим, и все то, что нас раздражает, к примеру, высокие цены на автомобили. В паритете покупательской способности, то есть в том, что определяет в том числе и уровень жизни людей. Цены на автомобили занимают крайне мелкое положение, очень маленькое. И они идут очень-очень далеко во втором-третьем десятке потребностей людей. Потому что, хотя бы потому, что автомобили люди покупают раз в 3-5 лет. А, к примеру, болеем мы постоянно. Мы постоянно болеем, мы постоянно кушаем. Мы постоянно требуем определенного пакета услуг. Мы пользуемся услугами постоянно. Мы постоянно пользуемся общественным транспортом. Там, ну, вот этой всей историей. Нам нужны постоянно развлечения какие-то, да? Там, ресторации, там еще что-то такое. Мы постоянно одеваемся. Это мы все делаем гораздо чаще. Мы постоянно оплачиваем коммунальные услуги. Мы постоянно арендуем квартиры. Покупаем квартиры крайне редко. Раз в десятилетия. А арендуем очень часто. Ну, как минимум, коммуналку мы выплачиваем, да? И так далее. И вот эта корзина, из которой, которая и выстраивается далее в определение паритет покупательской способности, в эту корзину мы складываем все это. Стоимость обучения детей, детские сады, лечение, социальные пособия, услуги, все остальное, продукты и все-все-все-все-все. И потом сравниваем, как оно вот это все... Сколько нужно зарабатывать в Америке, чтобы пользоваться всем этим пакетом? Сколько он стоит в Америке для гражданина? Сколько он стоит в Германии сегодня, к примеру? Вот этот, вся эта корзина, в которую мы сложили все это, а не только цену на автомобиль. Как, блин, там так дешево тачки стоят. Да, но только в больнице ты оставишь 20 тысяч долларов за неделю лечения. Или евро. Да, там дешево автомобили. Но только там надо не болеть никогда. Потому что если заболел, то все, ты влез в кредит на полжизни, чтобы оплатить свое лечение. Что важнее? Все важнее, скажу я. Все важнее. Именно поэтому измеряется вот эта вся общая корзина. А по этой общей корзине люди, люди мои, поверьте, тем более живя в Москве, вы живете так классно. Не по уровню, по сравнению там с Ярославлем, с Пермью, еще с кем-то. Хотя и по сравнению с ними тоже очень классно. Вы живете очень классно по сравнению с большинством жителей мировых столиц. Большинством. Можете не верить мне. Тогда просто возьмите, спросите там, загуглите, почитайте об этом. Паритет покупательской способности и наши взаимоотношения, к примеру, с Германией с той же. Или со Штатами. Сколько там человек должен зарабатывать, чтобы вести такой образ жизни, как ведете вы? Поверьте, гораздо больше, чем зарабатываете вы. Он должен зарабатывать ровно на такую же жизнь. Гораздо больше. Иногда процентов до 50-60, а то и 100. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе,
14: доброе утро. Роман, я согласен с вами по поводу идеала, по поводу машины. Я с вами полностью согласен. Я вот только что из Греции приехал, там газ привозной, по евро. Ну, на острове был, по евро.
0: Господи.
14: И я прикалывался, я говорю, а у нас по 30 рублей. И я приезжаю через 2 недели оттуда, и тут газ по 60, а там по 90 остался. Вот мне обидно то, что у них, ну, дорожает, да, у них горючка очень дорогая. Я не спорю, я катался все эти 2 недели на машине.
0: Я понял. Послушайте, извините, мне сложно. Это мне надо сейчас, что ли, опять все заново рассказать. Все. Я вот это сейчас все, я это все кому говорил сейчас, вот это все. Ну, правда. Вот вы сейчас хотите по газу, давайте по апельсинам мерить их. Вот обидно, да, обидно. У нас тоже есть наши субтропики. Вот обидно, что у них апельсины за это 3 евро за 10 килограммов. Вот обидно. Вот как Греция живет офигенно, вот апельсины у них. Давайте по апельсинам их мерить. Вот уровни жизни наши, все, что было сейчас сказано до этого, нафиг. Детей, социальные программы, больницы, здоровье, все нафиг. А по апельсинам будем их мерить. Вот по апельсинам мы Греции, блин, проигрываем. Обидно, да? Вот апельсины, да? Ну, простите, пожалуйста, ну, серьезно. Вам показываешь огромное поле ресурсов всего остального, вы выбираете маленькую какую-то фигню и говорите, а вот это, видите, у них вот это лучше. А вот это вот эта козявочка, у них получше-то вот эта козявочка. Ёлки, я кому сейчас вот это все поле-то показывал? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Простите, пожалуйста.
15: Роман, это... здравствуйте, это Александр.
0: Да, Александр.
15: Не пугайтесь на букву А, это нормально.
0: Да, спасибо большое, спасибо.
15: А вы еще не знаете, да, что я скажу? Скажу одно. Вот знаете, у нас это раздвоение личности случилось. Мы хотим, чтобы все вокруг было как при социализме, но лично я хочу, чтобы я был капиталистом.
0: Конечно.
15: Вот, тогда будет очень удобно жить. Да. Вот, и вот недавно, ну, вчера буквально, наверное, многим пришли к цветочечке «Заплати налог». Вот, 2025 год. И там была классная страховка. Я думаю, что есть люди, в чем-то счастливее я, которых под хорошие процентики положили денежки. Вот, сейчас государство просит поделиться. Ну, блин, ну да. Ну, я так думаю, я-то ж хорошо заработал на процентах. Ну, придется поделиться.
0: А
15: ну,
0: как
15: да.
0: Оно у вас просит поделиться? Каким образом?
15: А налог на прибыль. Налог на прибыль.
0: А, в смысле НДС, который повышенный теперь?
15: Да, нет, налог на прибыль. Ну, я же получил прибыль, когда я вклад сделал хороший, ну, под хороший. Вот. Налог на прибыль называется. Вот,
0: а вы за вклад должны... Не, у меня, к примеру, да. На сберегательном... Какой у вас процент?
15: Не, вот, честно сказать, не помню. Вот прям вот сейчас вот прям...
0: Ну, примерно. Я увидел... Ну, примерно.
15: Ну, хороший был там, по 20 там что-то. О. Да, такой приличный. Да, ну, приличный процент.
0: Что у меня просто накопительный... Если не тратишь нет, с него, то это нет. Там... Ну, у меня 12. Нет, да, 12.
15: Там вот...
0: Но да, у меня нет никакого налога никакого. 12 и все мое.
15: Не, мне пришло, и так хорошо, кусь-кусь. Нет, там расписано все, за вклад в этом банке, вклад в этом банке.
0: Видите,
15: и,
0: да.
15: И поэтому, ну да, придется поделиться, ну что ж поделаешь. Ну мы же капитализм, все, все. А то у нас, знаете, у нас мозги тяжело поменять. Недавно же вроде
0: конечно,
15: бы все вокруг
0: колхозное,
15: вроде
0: все вокруг хочу,
15: свое, понимаете?
0: Да, я хочу, чтобы государство ко мне относилось так, как если бы мы при социализме, а я к государству... так, как если бы мы при капитализме. То есть, моя работа, оценка моей работы, там, взаимоотношения, возможности, как при рыночной экономике, чтобы все было у меня дорого, чтобы я все вот это... А государство мне так, как при социализме, чтобы бесплатное обучение детям, бесплатная медицина мне, бесплатные дороги, бесплатные парковки, вот это все, и чтобы вот, как бы вам сказать, возможно, однажды, когда нас всех заменят роботы, и добавочная стоимость будет складываться не из нашей работы, а мы будем такие вот эти... Рим-то процветал и погибал из-за одного и того же. Процветал из-за колоссального... объем арабской рабочей силы, бесплатной совершенно, которая создавала колоссальную добавочную стоимость, потому что за нее платить не надо было ничего. Ну, за еду только и все. И он-то из-за нее и погиб, потому что когда масса рабов стала невероятной, огромной, а обычным людям, которые не патриции, делать нечего, все за тебя рабы делают. Все, напряжение. А у рабов тоже напряжение, их так много, и их, они вдруг осознали себя в большинстве. Тоже напряжение. И все эти напряжения, все в конечном итоге угробили Рим. У нас есть вероятность того, что роботы не будут чувствовать напряжение, правильно? Давайте мы заранее не будем делать их настолько умными, чтобы они осознавали свою угнетенность, чтобы, не было у них идеи бастовать. Вот. И тогда, потом, когда... все будет складываться не из нашего труда, а из их бесплатного труда, то, может, тогда оно так и будет. Мы будем просто получать ресурсы необходимые, все, что нам нужно, вообще без денег, без всего, пожиная плоды своего собственного интеллектуального Олимпа. Все, мы на Олимпе там осядем, и все будем получать деньги. Не, какие деньги? Не надо никакие. Все будем получать. Просто все бесплатно. Все бесплатно. Наконец, наступит тот самый... коммунизм. Мы перепрыгнем социализм, мы перепрыгнем капитализм и сразу в коммунизм попадем, где вообще все будет просто вот всем все. Но пока что мы еще не достигли этого уровня развития. И здесь, конечно, надо понимать, что когда ты многое получаешь из пакета социальных обязательств государства, государство же... Эти деньги не печатает постоянно. Иногда печатает. Но мы же не хотим инфляции, гиперинфляции, всего. Так что деньги должны быть чем-то обеспечены. Вот, соответственно, они обеспечены газом в том числе. Какими-то еще ресурсами, которые мы производим. Вот, сами потребляем. И туда продаем. Поэтому ключевой момент, на котором я бы хотел закончить эту... тяжелую для меня получасовку, потому что я говорю о том, чего не понимаю. О том, что глубоко не понимаю. Я имею в виду макроэкономические все выкладки. Но тем не менее, мне кажется, что исключительно из-за узости мышления. Это не означает, что это глупость. Это просто привычка вот такая. Смотреть тоннельным зрением, смотреть на окружающий мир. Вот из-за этого тоннельного зрения возникают вот такие вещи, как вот был в Греции, там елки-палки, там газ постолько, а у нас постолько. Вот если вот так тоннельно сравнивать по газу Грецию с нами или по апельсинам, то может оно действительно повод депресснуть. А если расширить свой взгляд и включить в него все, что составляет нашу жизнь, то вдруг поймешь, как тебе классно.
16: Моторы.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
18: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
16: И все?
18: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
16: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
18: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
16: ООО «Капибара».
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи.

0: настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
3: Моторы. Да я знаю, что не было еще нас. Да помню я, помню. Ну, вот сейчас помнил. Напоминает мне, что Запилов не было у нас в этом часе. Не было. Пятничная, бирюли. А вот она. Держи. Вот она, пятничная.

что вы, я не пойму, не рады? Вы почему не рады? А что вы, не рады пятнице? Или пилюли слишком интеллектуально? А? Говорит МСК-бот, давай, давай, пиши, пиши. У нас еще 2 часа впереди. И 23 минуты. 2 часа и 23 минуты. Сегодня до 10. Ну так, мощно-моторно до 8, а потом до 10.

0: из тогдашнего времени.
1: Илюлина, тогдашнего, вот когда рок был роком, запилы трехминутные и вот это вот все. Послушать бы это все на аппаратурке одного замечательного человека, с которым мы в Перми познакомились. Там есть аудио-студия с шоурумом с таким. И нас директор принимал. Включил нам Металлику. Ну, естественно, на виниле все это должно быть. Значит, усилитель, предусилитель, еще какие-то процессоры, акустика и проигрыватель. Все это вместе еще там 7 миллионов, наверное, стоило. Ну, примерно. Одна, говорит, иголочка на этом проигрывателе звукоснимательная. 180 тысяч рублей. Вы мне говорите, в провинции живут не так, как в Москве. Конечно. Там гораздо богаче. Потому что денег немерено, а цены ниже.

0: Давай! Давай! Все, дал.
1: Моторы.
0: Молодец, молодец, как хорошо было. Так, ну что, продолжаем. И тратить никуда не надо. И тратить некуда. Деньги. Это про провинцию. Да, он прям так и говорит. Пришел тут ко мне недавно чувак и говорит, класс, я понял, что акустика и аппаратура, оборудование – это лучшая трата средств, потому что ты тратишь, и оно все у тебя остается, как бы. Вот оно все у меня стоит. И поэтому дай мне еще усилитель за 5 миллионов рублей, ламповый. Вот, стоит один такой там. Две лампы такие у него, прям такие лампы. Все, и 5 миллионов рублей. И еще за 5 акустику вот эту, две колонки какие-то там такие. Все, еще за 5 миллионов. Он за 10 миллионов купил себе комплект. В общем, провинция, провинция. Понимаете, что, некуда, некуда прямо вот, ну а что? Так, значит, что-то про автомобили. Кто-то мне снова здесь написал какую-то, какую-то штучку. Что там на улице, шапку надевать? Надевать, конечно. Ну, в смысле, естественно, плюс 5. Только что было плюс 6, теперь снова плюс 5. Ощущается, как плюс 2. Вас не должно вводить в заблуждение ясное небо и вот эта вся погода, потому что днем максимально 12, но будет ощущаться все равно как плюс 2. 11 часов 31 минута световой день, 6.33 восход, 18.04 уже закат и умеренная магнитная буря над нами сейчас. Температура максимальная в этот день была в 7-м году 21 градус, а в 93-м минус 1. Вот такая вот история. Мы сегодня весь день работаем в полях. А, что-то как-то я забыл об этом. Вот это я до 10. Вот, сейчас посижу, а потом до ночи поедем снимать для вас обзор хороших автомобилей с Пашкой Федоровым. И выйдет этот обзор, сами знаете где. И станем мы там снимать автомобили, оба из которых хорошие кроссоверы, и оба из которых производятся непосредственно в Москве. Один в Москве, второй не в Москве. В России. Так вот, об автомобилях. Кто это мне тут написал? Вчера Путин сказал, что все мы будем ездить на китайцах, но при этом государство утильсбор увеличивает в разы, пишет Александр. Я не понимаю, Александр, как одно с другим связано. Ну, в смысле, я понимаю, что вы напрямую увязываете одно с другим, но... А вы не покупаете мощные автомобили из-за рубежа, не привозите. Покупайте то, что собирается здесь у нас. И все. И нормально будет все вам. Чего вы привозите? Вот, опять же, про третью серию BMW, да, кто-то говорил там, что надо в том китайском суде у вас микрофоном что-то эхо. С микрофоном что-то эхо? Нет, это вы, наверное, что-то нажали не туда. Значит, про BMW. Сейчас, секундочку, я открою так, чтобы мы картинки смотрели. Так, официальный сайт. Официальный сайт. Да, мне нужен официальный сайт. Вот, значит, официальный сайт BMW 3 серии вышла. Язык переведен. Спасибо большое. Так, новости. Последнее обновление. Этот сайт, он такой, который будет открываться довольно долго, насколько я понимаю. Пару дней назад, по-моему, вышло. Так, показать больше. Давай больше покажи. Господи. Что такое? Почему? Ничего я здесь не вижу. BMW 3 серии, BMW M350. И вот давайте BMW 3 серии. Я приглашаю вас смотреть ее. Все забывал позавчера, вчера все думаю, я сейчас запущу эту BMW 3 серии, а потом думаю, а что это? Имеет значение для нас еще? Хотя для некоторых да. Вот для недовольных утильсбором компания BMW, понимая, что значил российский рынок для нее, тоскуя по российскому рынку, покусывая локти из-за того, что пришлось сбежать из России. Вот. и потерять такой лакомый кусочек, где мы BMW покупали на BMW, и прямо вот семьи, где она на BMW, он на BMW, детишки на BMW, и вот это все. И все вот это потеряли. Они сделали специальную серию для России антиутильсборную. Специальная антиутильсборная версия с мотором 150 скольки-то сильным, вот для того, чтобы это можно было приобретать в России и не платить утиль высокий. Так, характеристики, удовольствие, что-то еще такое. 100 лет, в обед, BMW. Давайте почитаем. Воплощает в себе визуальный эффектный дизайн Nüe-класс. Это нулевой класс или вот электромобильный. Дизайн такой у них. Но это теперь и бензиновый тоже в таком классе. Характеристики. Будет полностью электрический i3. Его аналоги с двигателем внутреннего сгорания отличаются лишь деталями, отражающими тип используемой силовой установки. Колеса. Колесная база увеличена. Короткие свесы. Привлекательные линии формируют характерный внешний вид BMW. Вообще нужно сказать, что у баварцев, мне кажется, вообще у каждой автомобильной компании есть такой автомобиль, который можно назвать носителем ДНК. Вот, носителем того, что присуще всему модельному ряду в той или иной степени, но именно родоначальником таким, просто иллюстративным. Той моделью, которая, если тебе нужно кому-то рассказать, там человеку какому-то, вот он спрашивает, вот, а BMW это что вообще такое? И у тебя есть возможность выбрать одну модель какую-то, чтобы показать ему, которая проиллюстрирует, что такое BMW. И вот мне кажется, что трешка как раз эта модель. Она не самая представительная, не самая премиальная, не самая практичная, может быть. Но в том, что касается именно ДНК BMW, а на мой взгляд, это очень правильное сочетание комфорта, технологий и эмоций, ощущений, и самое главное — руление, потому что BMW в первую очередь лично для меня — это руление. Почему-то так никому не удалось сделать то же самое, чтобы вот автомобиль... Много автомобилей, которые классно рулятся, но вот чтобы вот у BMW есть какой-то свой характерный, ощущаемый и физический, и психологический почерк в рулении, в том, как ты руль чувствуешь вот в этом во всем. В общем, на мой взгляд, третья серия — это как раз автомобиль-иллюстрация того, что из себя представляет вообще весь бренд. Так, задняя часть. Ну, про дизайн я... Щукин и все. В телеге и в Максе появятся фотографии. Я сегодня запущу их туда, чтобы вы посмотрели, потому что рассказывать вам про дизайн, это было бы довольно странно. Единственное, что тем, кто сейчас смотрит трансляцию, я покажу вам салон. Пожалуйста. Это к вопросу о том, что как же достали вас, нас всех, эти китайцы с этими телевизорами в салоне, правда? Правда же достали. И поэтому настоящие немцы, баварцы, впилили вам не просто телевизор, а какой-то этот параллелепипед, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестигранник неправильной формы, скошенный в одну сторону водительскую такой вот, размером с телевизор в вашей однушке этой, из детства из вашего. Вот такого размера. Экран торчит посреди просто панели. Хорошо, что немцы самобытные, правильно, и не идут по пути вот этому китайскому, вот по этому пути огромных телевизоров в салоне. Это прям вот совсем хорошо, правда? Ну да, ну да. Так, что там у него по технике? Панорамный обзор, плавные линии, стандартные сиденья. Обеспечивают, понятно. Цифровой опыт, эргономика, дисплей, операционная система, BMW, еще что-то прекрасно. Полностью электрический BMW i3 с большим запасом хода. С каким запасом хода? Новый BMW i3, суммарную мощность 469 лошадиных сил имеет, развивает максимальный момент в 645 ньютон на метр. С 0 до сотни 60, до 100 км в час за 4,7. Что-то такое. за 10 минут зарядиться может. А как где запас-то, елки? Оснащен высокой емкостью, обеспечивающей максимальный запас хода 710 километров. Но это i3-40 X-Drive. А есть i3-50 X-Drive, у него максимальный запас хода 912 написано километров. 912. Ну, не знаю. Может быть, посмотрим. Так, потом, значит, будет еще M60, i3-M60. Но это в 27 году. M350. Спортивный флагман с шестицилиндровым двигателем. У него 433 лошадиные силы. Мягкая гибридизация 48-вольтовая. С 0 до сотни за 4,1 секунды. Максималка 250. Ограничение электронное. Дальше. i3 еще какой-то. Где простые версии вообще? Что еще? Ну, то есть, видите, здесь целая россыпь моделей. BMW 3 серии с двигателем внутреннего сгорания будут осуществляться в Дингельфинге в Баварии. Новый электрический. Подождите, а где обычно это? Или это я i3 открыл? Подождите, что-то я не понял. BMW 3 серии нет. Вот BMW 3 серии. И все. Описание. Я почему-то не... Ну, в общем, там есть какие-то разные вариации. И часть из них обычные бензиновые. Есть какая-то на 150 с копейками. Я думаю, я считаю, что это специально сделанная серия для параллельного российского импорта. Для вас, не приниматели новой реальности, для вас, староверы и все остальное. Вот, все это для вас. Специальная версия, которую можно пригнать, чтобы не очень сильно большой утиль платить. Но потом у вас что-то случится с фарой, потом у вас что-то случится с ключом, и еще что-то, и ваш автомобиль превратится в кирпич, вам его весь заблокируют, когда станет понятно, что вы его в России используете. И вы снова начнете жаловаться и будете кричать, как вам все это не нравится. Так, езжу по работе на 320-й. Управляемость не сравнить с другим автомобилем. Ну, в этом смысле, да, BMW — это BMW. Чего уж, то есть можно сколько угодно говорить о политике компании, там, о заявлениях каких-то, о гендерной неразборчивости и вот этой инклюзивности, которая просто половину потребителей BMW привела в шок, а потом отвернула от бренда. Но, говоря о технике, говоря об автомобиле как об автомобиле, BMW все еще, по-моему, не знаю, последние BMW, на которых я ездил, это автомобили там, первого-второго годов. Но если они не испортились до сегодняшнего момента, то это классно. Это классно. Есть ли у монопольной службы российских рычаги на некачественные товары с Китая, почему они не применяются? Поговорим о некачественных Китай-товаров. О некачественных Китай-товаров. Давайте поговорим. Я не понимаю просто, при чем здесь монопольная служба. У нас есть контролирующие органы, которые занимаются именно качеством. Это не монопольная служба. Причем монопольные — это другая история. А что именно имеется в виду некачественные товары? Потому что если вы про то, что вы покупаете на Алиэкспрессе там, или еще что-то, и вам оно не понравилось по качеству, вы купили за 2 копейки что-то, и вам не нравится по качеству. Это одна история. Ну, короче, про что вы, товарищ Владимир? Давайте поговорим, но только я не понял, про что надо говорить. Он пишет, поговорим о некачественных Китай-товарах. Товаров. Китай товаров. Давайте поговорим. Так, потом что-то кондей с печкой по подписке. Но мне кажется, что они, по-моему... Да, ну, это была тоже история очень веселая. По-моему, отказались от этой идеи или не отказались? Владельцы новых BMW, как там? Нужно, конечно, напомнить, да, об этой шизофренической ситуации, когда компания делает автомобили, оборудованные всем, подогревами, кондиционерами, подогревами стекол, все, но продает эти опции по подписке, изначально отключив их. То есть вот у тебя кресло есть, у него есть подогрев физически, его же нельзя выдрать оттуда, а потом снова поставить. То есть физически подогрев есть. Его уже сделал производитель. Уже сделал, он уже потратил на него деньги. Он уже стоит в твоем автомобиле. Но чтобы он работал, ты должен заплатить им еще денег. Понятно? Вот. У него есть подогрев стекла. Есть. Сеточку ты видишь, она есть там. Но он не включается, пока ты не заплатишь денег, не купишь абонемент на подогрев стекла. Это изобретение компании BMW. Продавать опции, которые уже есть в автомобиле. Это, ну, круто. К примеру, можно еще было сделать, допустим, повороты налево платными. То есть прямо едешь бесплатно, вправо руль крутится бесплатно, потом возвращается в ноль, прямо колеса возвращаются бесплатно, но если поворачивать налево, то только за деньги. Надо активировать по подписке повороты налево. Все. Ну, в конечном итоге ты можешь поворачивать налево через три правых поворота. Прям раз, два, три, и все. Вот мне Сергей пишет, что вы чушь говорите, все работает. Сергей, я говорю о подписке на опции компании BMW. Задавая вопрос, до сих пор они это делают или уже отменили? Поэтому нужно писать, не что вы чушь говорите, не душнилой быть, а написать, что этот опыт уже отменили. Но то, что эта компания BMW использовала, это факт исторический. И то, что вы, как владелец BMW, наверное, об этом не знаете, это не делает вам чести. Серьезно. Уж если вы покупаете какие-то автомобили, и это ваш осознанный выбор, ну хотя бы немного истории этого бренда нужно знать. Или, по-вашему, гомосексуальная повестка, инклюзивность гетеро, это, гомосексуальная BMW, это тоже чушь. Вопрос к вам, товарищ. А кто там это сказал? Да, неважно, короче. Да, и тормоза по подписке. Не, ну, тормоза, альтернативы тормозной системы нет. То есть левый поворот можно реализовать через серию правых поворотов. Так, к примеру, сделано на центральном проспекте Ростова-на-Дону. Ты едешь по центральной улице, у тебя нет ни одного левого поворота на перекрестках. Но зато у тебя масса правых. И ты делаешь направо, направо, направо, объезжая как бы квартал городской. И вот ты выезжаешь на предыдущем перекрестке на улицу и поворачиваешь, и проезжаешь прямо, и так ты как будто бы проезжаешь направо. Сюр. Ёлки-палки, блин. Вы, люди, серьезно? То есть, я сейчас смотрю, никто из людей не знал, что BMW вводила подписку на опции. Подписка на опции. Подогрев. Офигеть! И вы называете себя владельцами BMW? BMW? Летом 2022 года BMW запустила эксперимент. Идея в том, чтобы поставлять автомобили с некоторыми опциями, например, подогрев сидений или руля, в заблокированном виде. А разблокировать их можно только по подписке через фирменный онлайн-магазин BMW Connected Drive Store. Подогрев сидений $18 в месяц или $176 в год. 283 года за 3 года или разовый платеж около $406 за неограниченный доступ. Подогрев руля $10 в месяц, $92 в год, $161 за 3 года или $222 за пожизненный доступ. Ребят, у вас что, интернета нет? Вот вы когда пишете какую-то ахинею, которая выдает вас дезактуализированных пентюхов, так вы хотя бы не писали бы этого. Сначала хотя бы зайдите в интернет.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Волгограде при ударе дронов ВСУ произошло возгорание в многоквартирном доме. Пострадал один человек, он госпитализирован, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что БПЛА противника атаковали промышленную инфраструктуру региона. К работе приступили оперативные службы для ликвидации последствий ударов. В пресс-службе администрации города заявили, что для жителей дома организован пункт временного размещения на территории школы. В НАТО отчитали еврокомиссара Андриуса Кубилюса после угроз в адрес России. Он не уполномочен делать подобные заявления. Вот так, когда Кубилюс станет генсеком Североатлантического альянса, он, возможно, сможет определять, что вызывает, а что не вызывает применение статьи 5, отметил один из чиновников блока в беседе с изданием «Политику». В среду официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах считаются потенциальными военными целями. Затем еврокомиссар по обороне и космосу сообщил, что такие возможные удары должны активировать действия статьи 5 НАТО о взаимной обороне. В МЧС сообщили о локализации пожара в особняке Миллера в Санкт-Петербурге. Огонь охватил площадь в 2000 квадратных метров, а также он перекинулся на кровлю примыкающего объекта. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в городском управлении ведомства. Там добавили, что из дома, расположенного рядом, были эвакуированы 10 жильцов. К МКС пристыковался корабль «Крю Дрэгон» с российским космонавтом. Сергей Тетерятников входит в состав экипажа вместе с астронавтами НАСА Джессикой Уоткинс и Люком Дилейни, а также канадцем Джошуа Кутриком. Они пробудут на орбите около полугода. Стыковка состоялась сегодня в 2:05 по московскому времени. Трансляция велась на YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Путь до орбитальной станции занял 7 часов 55 минут, что стало рекордом по времени для корабля американской компании SpaceX. В завершении выпуска о курсах валюты: юань 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 5, малооблачно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 11-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Право защищать себя. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
6: Лисичанска. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней и оборонной политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Именно поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
7: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Я жду. Подождите, я просто жду. 8.08, вот прямо сейчас. Доброе утро. Приветствую вас. Радио «Говорит Москва». И утро на радио «Говорит Москва». И пятница на радио «Говорит Москва». 2 октября на календаре. Приветствую, други. Зовут меня Роман Щукин. И мы сегодня с вами до 10. В пространстве радио «Говорит Москва» будем делиться впечатлениями, эмоциями, обсуждать все самое важное, животрепещущее. Ну и то, что волнует, конечно, нас. То, чем страна будет и мир жить в течение этого дня. А может и даже и в течение выходных тоже.

Вот аж заколдобило у вас, вот что прям вот аж за прямо вот аж зацепило за самое нутро накануне. Давайте быстренько напишите, сейчас мы это быстро с вами разберем, по полочкам разложим все обязательно. Говорит МСК-бот, пишите же, ну, давай!

0: обращает, конечно, на себя внимание, что любви и труда в другом порядке, труда и любви. На встречу труда и любви. Сначала потрудись, а потом уже любись. Вот такая история. Жду оформления загранпаспорта 2,5 месяца. Почему такие очереди? Одна фотография, запись на 1,5 месяца ожидания. Не знаю. Потому что нечего вам. А куда вы собираетесь? Загранпаспорт. Зачем вам? Вы что? Ну куда? А куда? Зачем? А куда вы? Туда, куда гранату мы собираемся. Президент накануне. Получи, фашист, гранату. А вы куда-то собираетесь. Ну что это? Так, Дипал тоже у нас производит. Да, Дипал тоже у нас производит. Слава принт. У нас Дипал производит в Калининграде на заводе «Автотор». А, зацепил сериал «Центурия». Обдумываю последнюю серию. Мне очень понравился. Я даже не слышал, что за сериал. Извините, «Центурия». Это про что? Это про... Про что? Про «Центурию». «Центурия» — это фамилия, отчество, имя или это сериал «Центурия»? Или это... Что это... Что это римское? Так, нет, он пытается мне предложить войти на Кинопоиск. Господи, это боже мой. Первая серия «Центурия». Название происходит от латинского слова «центр». Ну, 100, ну, понятно, сотня. Что, по мне, большинство указывает на сериал. Сериал. Что за... Ну, вот вы говорите прям сериал, и теперь как понять? Что... Описание. Где описание-то можно получить? Ёлки-палки. Вы бы сразу и писали, про что это. Российский шпионский детектив 26-го года. Российский шпионский детектив. У России было несколько шпионских детективов. Значит, адъютант его превосходительства, ТАСС уполномочен сообщить... Ошибка резидента, я по памяти сейчас называю, шпионские наши детективы классные, ошибка резидента, что-то там еще было с резидентом, возвращение резидента или еще что-то такое. Конечно, 17 мгновений весны, главный шпионский наш сериал, разведческий. И какие-то еще были. Гиперболоид инженера Гарина. Что-то такое. Все. Поэтому российский шпионский детектив, агент ФСБ Саша под прикрытием едет в Мариуполь, чтобы найти Ринга, куратора агентурной сети, который через уязвимость подростков подталкивает их к участию в диверсиях. В ролях. Создатели. Где смотреть? Все понял. Хорошо. Актуальную повестку отрабатывает. Так, значит, спасибо вам большое, что вы откликнулись, те, кто откликнулись. А кто не откликнулся, так и не откликнулся. Я говорю, не сообщить, а заявить. Значит, заявить. ТАСС уполномочен заявить. В те смутные годы я был еще крайне мал, когда выходил этот фильм, поэтому мне простительно неправильно произносить его название. «Щит и меч» еще. Да, спасибо, «Щит и меч». Еще «Красная капелла». Очень даже может быть. А, ну и, конечно, давайте не забывать про «Неуловимых мстителей», потому что это же ведь тоже о контрразведке и вот этом всем нашем. Ура! Томас Башарули нам салютует, потому что на Ленинском появился бензин. Еще «Мертвый сезон». Конечно, да, еще «Мертвый сезон». Спасибо большое. С Банионисом... И в те смутные времена я тоже был крайне мал, поэтому фамилию этого актера я, конечно же, тоже забыл. Вы видите, как мало нужно для счастья людям, Томас? Вот видите, вот скажи год назад, вот эту же фразу, вот так вот скажи. Ладно, год назад, 3 месяца назад. Ура! Бензин появился на заправке! Тебя попросят постоять какое-то место на месте, вот время какое-то. Говорит, подождите, мужчина, подождите. Смотрите, что у меня есть. Вас будут всячески отвлекать, показывать вам телефон, там какие-то игры мобильные. А в это время уже вызовут санитаров люди, потому что, ну, ты очевидно сумасшедший. Но это же очевидно, что он несет. Все равно, что кричать «Ура! Хлеб появился в магазинах!» «Бензин появился на заправках!» Ну, реально человек сумасшедший. Вот. А сейчас... И теперь сегодня мы говорим. «Ура! Бензин появился!» Аж на Ленинском, на Ленинский бензин завезли. Видите? И какое-то такое, если не счастье, то какое-то ощущение какого-то удовольствия, какого-то чего-то такого, такого приятного, правда? А ничего не изменилось. Ничего, никаких улучшений. Просто бензин, который был, вот он и есть. Да я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Да,
1: доброе. Роман, доброе утро. Доброе. Вот сейчас слушаю про бензин. Езжу по Яндекс.Картам, ищу хотя бы 95-й бензин, и к огромному сожалению, просто приезжаешь, написано, 95-й есть.
0: Угу.
1: А в приложении приезжаешь на заправку, очередь отстоял уже третью заправку, вот уже сейчас
0: заканчивается,
1: уже приехал, спросил. 95-й по картам показывает, в реальности нет, только 95-й.
0: Я вам скажу, где точно есть, только вы не обижайтесь. Но за это придется заплатить 500 рублей, чтобы туда доехать. На М-11 есть на этой, на Лукойле. На Лукойле, где на платке, вот там. На Лукойле. М-11 перед Шереметьево, заправка Лукойл. 100-й, 5-й, 2-й дизель, все есть в наличии. Все.
1: Ну, я на Варшавке далековато ехать.
0: А, подождите, на Варшавке у вас 5-й, вот вы съезжаете с МКАДа, и там заправка со странным именем, не сетевая какая-то. Там тоже 5-й есть всегда. Он, по-моему, 120 или 130 стоит залит.
1: Понятно, буду знать. Ладно, спасибо.
0: Спасибо вам. Давайте, да. Прямо вот с Варшавки съезжайте на внешний МКАД в сторону стакана вот этого, дилерский центр, где раньше Volkswagen были, а сейчас там Волги стоят, потому что там дилерский центр Волги. И вот не доезжая до него, прямо заправка No Name, она что-то Никос, Фикос, Пикус, Фокус, Покус. И там по 130, по-моему, 5-й есть. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман, здравствуйте.
0: Да,
2: вы
0: привет.
2: Не поверите, прям не в бровь, а в глаз.
0: Так.
2: Хотел рассказать коротенечко о ситуации с бензином, но не только в Москве. Я тут давеча неделю по Карелии путешествовал на длительном тест-драйве.
0: Так.
2: Волге, которую вы упомянули.
0: А в смысле, это вот, прям тест-драйвом выдали его, чтобы вы поездили на нем?
2: Это или... Ну, у меня была небольшая интеграция рыболовная и рассказывал, как ведет себя автомобиль по такому легенькому карельскому бездорожью.
0: А да, там да. Шикарные дороги, асфальтовые, грунтовые, конечно, прям роскошь.
2: Просто я таких дорог не видел нигде. Ни в Европе, нигде бы то ни было.
0: Вот эти серпантины с выходом скальной породы, подъемы, спуски резкие, все шикарно.
2: В общем, кадры очень классные получились, но не об этом.
0: Так.
2: Мне очень-очень-очень понравился опыт Карелии. Там, знаете, каким образом построено? Чтобы не выстраивать лишние очереди, делают таким образом. На одной заправке у тебя есть 92-й. Через какое-то время, ну вот по городу, в Петрозаводске, в том же самом, например, какой-то там, ну не знаю, 5-7 километров проехал, там только 95-й, а дальше дизель. То есть тем самым вот этой вот толпы, которая все покупает, все разное, нету. То есть ты целенаправленно едешь. В принципе, я, имея 40 литров в канистре сотового бензина в багажнике, чувствовал себя довольно спокойно. Ехал, где был бензин, и поменьше там, ну, небольшие очереди были, я заправлялся. Вот, была одна ситуация, выезжал я с бесплатной Ленинградки на платную, и бензина у меня оставалось на 66 километров, а ближайшая заправка Лукойл, кстати, была в 64 километрах. Ну, дотянул, все нормально. Поэтому топливо там есть, да, есть небольшие очереди, перекупщики, которые заправки типа «О, рога и копыта», там, ну, по 150 рублей.
0: А что по рыбалке?
2: Нет, заправляйся.
0: Что по рыбалке?
2: По рыбалке высший пилотаж. Там все получилось, карельские трофеи пойманы. Вот. Скоро на одном из тематических рыболовных телеканалов должна будет выйти эта передача.
0: Так, давайте в следующий раз меня берите в коллаборацию. Я буду обеспечивать транспорт, а вы будете обеспечивать все, что с рыбалкой связано. А?
2: И съемки.
0: А, я съемки тоже?
2: Да, у нас...
0: Я съемки.
2: Нет, мы съемки.
0: А, вы съемки.
2: У меня четыре камеры в разные стороны на машине были. Вот
0: вы
2: этот
0: что, конечно.
2: Ты вылезаешь,
0: давайте.
2: Вылетаешь по серпантину, тут скальник, огромная Ладога бескрайняя. Ну, это вышка просто.
0: Давайте, давайте, все, договорились. Заходите, пишите в телеге, заколлаборируемся.
2: Обязательно.
0: Тачки-то любые возьму. Тачки-то возьму любые, как хотите. Карелия, видите, шикардосная. Потому что для отвязного теста даже ультра-спорт кроссовера Lamborghini Urus когда-то мы выбрали, ну не мы, они выбрали, а мы согласились, была выбрана именно Карелия, как место, где ты можешь во всех средах его опробовать. Сначала на Егоре, на треке гоночном, мирового уровня, рассчитанного на прием формулы в том числе, который там не производится только потому, что нам не надо, мы не хотим. Потом шоссейная часть, потрясающая дорога из Ленинградской области в Карелию с вот этим серпантином, просто мега красивая дорога. А потом грунтовые допы раллийные, где белые ночи, вот это ралли, все это просто тоже невероятные какие-то эти все вещи. Просто вот, вот такое место волшебное. Карелия, конечно. А вы говорите, загранпаспорт вам нужен. Зачем вам загранпаспорт, когда у нас такая Карелия есть? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
3: Доброе, доброе утро, Роман. Спасибо за это.
0: Да, спасибо вам, да, приветствую.
3: Знаете, про цены на бензин, вообще про бензин, помню, лет 7-8 назад с соседом обсуждали, когда поставим машину, если будет, ну, сколько будет стоить бензин. Mm-hmm. Типа за 70 я, говорю, ездить не буду, буду на метро. А теперь уже разговоры лишь бы найти. То есть
0: да.
3: Стоимость уже ушла на второй план.
0: Абсолютно. Цена... Спасибо большое. Это я уже говорил какое-то время, что цена перестала быть фактором, имеющим значение при... Вот сейчас ключевой фактор наличия. А цена это уже как-то так вот. Но, чего же говорить, в рамках этой же программы, но тогда еще наша радиостанция даже называлась иначе. И находились мы вообще в другом месте, на Октябрьском поле. Но тогда мы обсуждали с вами ровно этот вопрос. Потому что был очередной скачок, и бензин подорожал до 28 рублей за литр. И это спровоцировало, конечно, наше обсуждение, когда вы прекратите пользоваться автомобилем, при какой цене. И тогда мы все решили, что 50 рублей это будет тот порог. Все, вот 50, это уже как бы все. Вот, может быть, понимаете, какая история? Так, где у меня здесь Беркут Цыган? Где-то я же видел, такая классная была капсула времени. Мне очень понравился человек. А, вот он, этот человек. 19 января 2000 года. По всему видно, что человек состоятельный, потому что, ну, во-первых, у него есть камера, во-вторых, у него автомобиль. Но давайте послушаем его.
4: 2000 год.
0: Если это вы, если вы узнали себя, мужчину, позвоните, потому что ведь, ну, на видео он еще молодой, он спокойно еще мог 26 лет протянуть. Вот и сейчас вы сможете сами себя же и откомментировать.
4: Наконец 2000 год. Как мы это пережили, 99-й, я вообще не представляю. Ельцин ушел, назначил какого-то преемника, не помню фамилию. Да, что запоминать, это временно. Временно исполнять.
0: Ельцин ушел. Как мы пережили 99-й, вообще не помню. Ельцин ушел, назначил преемника, фамилию не помню. Это все временно, говорит.
4: Обязанности. Кризис у нас прошел. Деноминацию провели. Теперь все будет хорошо. Продал доллар дорогой.
0: Это он потомку. Это он потомком остается. Видите, что было? Через что мы прошли живыми? Деноминации.
4: Ну ничего, зато вот машинку себе приобрел. ВАЗ-2107. Красота. Буду кататься. Правда, бензин дорогой. 7 рублей стоит. Это вообще.
0: Ну, здесь у вас... Так, вот смонтирована даже стела с ценами. 8 евро 5. 7,50, 95-й евро 5, 7, 92-й 6,05, 76-й еще тогда у нас был, 5,55, дизель 5,50. Вот. Это те времена, когда дизель был самым доступным. А, то есть 95-й 7 рублей.
4: Ну, надеюсь, у вас там в будущем все хорошо, все будет классно. Видео для будущего.
0: Ну, что тут у нас в будущем? Все хорошо? Вот человек выразил аккуратную надежду на то, что у нас в будущем все хорошо. Правда, он не уточнил, в каком будущем. Потому что, возможно, то будущее, о котором он говорил, оно просто еще не наступило. Возможно, это будущее уже стало прошлым. И дальше он не заглядывал. Его горизонт пожеланий, а самое главное, горизонт его вопроса распространялся, может быть, на какие-нибудь 12-13 лет. И тогда, мы тогда говорили, да, у нас все хорошо в будущем. У нас все в будущем хорошо. Вот. Про какое будущее он говорил? Потому что будущее, как известно, понятие крайне динамичное. И вот сейчас та фраза, которая должна была появиться, вот она сейчас появилась, я ее договариваю до конца, и она превратилась в прошлое. Вот так стремительно будущее проходит сквозь нас, превращаясь в прошлое. Так что про что он говорил, мы не знаем. Не согласен про бензин. По 115 пятый в Подмосковье никто не берет. Все стоят 95-м по 69 на ГПН и полный бак. По 69. И дальше написано 6 минут. 6 минут? Ну, не знаю, наверное. Только что заправился в Мытищах на синий сетевой АЗС без очереди, без регистрации, без СМС. Все есть. Дальше скинуть видос в Макс. Ладно, хорошо, скину. Теперь на Варшавке, на Симферопольке, вернее, заправляюсь исключительно на Роснефти. Там, как правило, есть второй, пятый дизель. А я в Святом 91-м В нам сообщает, хлеб и молоко в магазине появились, и уже сколько радости. Бензина, кстати, тоже не было. Даже у водителей ЗИЛов не было тогда бензина. И к нам только что присоединился Петрович. И Петрович, присоединившись, отправляет Волгу. Волгу, К-50, листок реки Волги, монастырь Святой Ольги. Ага, очень хорошо, это тоже какое-то путешествие на Волге. И вот здесь Волга стоит рядом с Волгой. Но только Волга К-50 стоит рядом с Волгой 21-й. Прикольно, у меня тоже была такая идея взять, но только не К-50, нужно брать С-50 обязательно Волгу и отправляться в Гжатск, он же Гагарин. Потому что там в доме Юрия Алексеевича, ну, не прям в доме, а рядом, дом уже большой, который его новый, там в стеклянном саркофаге стоит его «Волга», тоже черная. 21-я, мне кажется, ну, 21-я же, правильно? Да, стоит его черная «Волга». И это было бы тоже довольно символично совершить такое путешествия. В общем, я и говорю про эту самую радость, что на Ленинске завезли бензина. Вы видите, как мало нужно человеку для счастья. Ему нужно, чтобы что-то привычное сначала у него исчезло, а потом что-то это привычное вернулось обратно. И вот оно, простое человеческое счастье.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России перечислили пораженные объекты в Киеве. Российские войска нанесли удары по электроподстанции «Киевская», которая обеспечивает переток энергии для объектов ВПК Украины. Кроме того, поражен автожелезнодорожный мост через Днепр. По нему перевозили войска и грузы для ВСУ, уточнили в ведомстве. Там добавили, что нанесен также удар по производственно-промышленному комплексу в порту «Измаил», обеспечивающему транспортировку топлива для нужд украинских формирований. В порту Одессы в ходе ночных ударов поразили сухогруз, который доставлял военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Дональд Трамп призвал Иран поступить правильно для заключения сделки с США. В этом случае конфликт Вашингтона и Тегерана скоро закончится, вероятно, до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, сказал американский лидер. По его словам, Исламская Республика готова рухнуть из-за экономических трудностей. Нам придется немного отклониться от курса, поскольку Иран вот-вот получит ядерное оружие. До этого оставалось 3-4 недели, а может и меньше. И если у них появится ядерное оружие, вся игра закончится. Мы не можем им этого позволить, сказал Трамп на митинге в Техасе. Власти ФРГ намерены направить средства на модернизацию порта Гамбурга. Он рассматривается правительством Германии и НАТО как один из ключевых узлов для переброски тяжелой техники в случае кризиса. По данным издания «Бильд», проект предусматривает реконструкцию транспортных магистралей и причалов, установку кранов повышенной грузоподъемности и создание инфраструктуры двойного назначения для коммерческих перевозок в мирное время и транспортировки танков и другой военной техники при необходимости. Средства планируется выделить через федеральную программу, при этом Гамбург должен предоставить сопоставимое финансирование из собственного бюджета. Первые ассигнования могут поступить с 2028 года.

0: Некоторые члены Евросоюза готовы к переговорам с американцами, которые могут пройти уже сегодня. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 5, малооблачно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 11-13, вечером 9-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Право защищать себя. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней и оборонной политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.

Это пятница, 2 октября, на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. У микрофона заслуженный Роман Щукин зовут меня. И сегодня мы с вами до 10 здесь в рамках нашего дико бодро информативного и информационного, немножко развлекательного утра на радио «Говорит Москва». Так, где Георгий Бабаян? Это вы спросите Георгия Бабаяна. Вы же, вероятно, подписаны на аккаунт и на все его. Вот. И Андрей спрашивает. Обратите внимание, опять на А. Тут вот все на А спрашивают. Кто-то даже спросил про Алексея Гудошникова. Я не побоюсь этого слова. Кто-то даже, понимаете, вот это вот, ну, насколько, как бы это сказать, насколько выключены из реальности люди. Ваша выключенность из реальности иногда просто вот, ну, просто настораживает настолько, что думаешь, как вы вообще?

0: из дома на работу доезжаете и потом обратно находите дом свой вообще? По каким признакам? По звездам? Андрей, если вы за два месяца, имея интернет, не смогли найти ответ на вопрос, где работает ваш любимый радиоведущий, который продолжает работать в эфирах вообще, в открытых, то серьезно вам говорю, но вы бы молчали об этом, ну правда, но это характеризует вас просто как очень странного человека. Ну серьезно, правда. То есть когда вы задаете вопросы, настолько примитивные и настолько простые и настолько нелепые, о которых нормальные люди, господи, стараются избежать, потому что человек по природе, по своей, он... Вообще наше сознание так устроено, что мы себя так хотим, чтобы мы были лучше, что мы даже видим себя лучше, чем мы есть. Правильно? Вы же каждое утро через это проходите. Вы стоите перед зеркалом и говорите все время себе, а я еще ничего, в общем-то. Нет, конечно, есть там эти все, когда в зальчик начну ходить на следующей неделе, в понедельник, то, я тут все подтяну. Но даже так, как сейчас, в принципе, ничего. Вот, потом смотришь на коллег, на своих, эти там пузаны, животы себе поотращивали. Я-то вообще. Вот, и в этой связи главное потом не смотреть на фотографии, на которых тебя снимают репортажно. Когда ты не позируешь, а просто тебя снимают в случайных каких-то моментах. Если у вас такого не бывает, это очень хорошо. А у нас такое бывает, потому что когда ты в мероприятии в каком-нибудь участвуешь, что там есть репортажные фотографы, которые выхватывают фрагменты мероприятия, и ты в эти моменты даже не знаешь, что они тебя выхватывают, и потом эти фотографии приходят, тебе присылают. Вот, ребят, держите фотографии с мероприятий, как вот смотришь такой. Знаешь, офигеть, как искажает линза у тебя вообще меня. Ведь я же видел себя утром этого же дня, ведь я же норм еще вообще-то был. Вот, и зная эту особенность, даже был проведен научно-психологический эксперимент, когда людям нужно было себя нарисовать, при помощи этого, как фоторобот составляется, но только составить свою фигуру из таких разных частей. И, как правило, люди создают себя мужчины более... еще более лучше, чем ты есть, построение, а женщины, наоборот, потолще. Они думают о себе, что они, выглядят не так хорошо, как на самом деле. Так, не перегибайте. Мы привыкли, что Георгий с утра, а я скучный и неинтересный. Вот мне пишет Ренат Баратов. Ренат, это... Классно, что вы так привыкли, и что сейчас вы немножечко на контрасте почувствуете, вам будет скучно и неинтересно. А потом вам снова будет весело и интересно. А что же вы же хотите все время, что ли, получать только хорошее? Так вы привыкнете, и вы перестанете удивляться, вы перестанете чувствовать вкус жизни, понимаете? Вот, так что терпите, Ренат, терпите. Главное, продолжайте слушать и терпите. Итак, мне кажется, что у нас... Из самого основного — это выступление президента накануне, где было сказано очень много, причем сказано было на самых разных уровнях и с самыми разными адресатами. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть еще просто абсолютно запредельно потрясающие американцы. Просто запредельно. Потрясающее в своем лицемерии, сарказме и той серьезности, с которой они это делают. Я, конечно, имею в виду требования от американцев заняться вопросом поставки дизельного топлива в США со стороны Европы. То есть Соединенные Штаты абсолютно серьезно. Там не было ни одного смайла в этом заявлении, ни одного эмодзи. Абсолютно серьезно требует от Европы выполнить свои союзнические обязательства по оказанию помощи в стабилизации мировых энергетических рынков, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Такое комментировать, что называется, только портить. Вот. И... Но тем не менее, это тоже можно обсудить. Это одна из тем. Ну, просто вот как бы... Открытый Армузский пролив, абсолютно выверенное логистическое сообщение товаров, энергоносителей, всего через Армуз, работающая инфраструктура, нефтяная, нефтеперерабатывающая, всего Ближнего Востока, работающая как часики, за редкими исключениями зон действительной напряженности, да, все работающее, все нормально. Вот. И, ну, то есть Европа, получающая свои товары из Китая, Китай, получающий все это, Америка, в том числе, вся с дизелем. Это позорная иранская компания со стороны США, которую они начали в нарушении вообще всего, и самое главное, в нарушении здравого смысла. Потому что решение Сената, там, каких-то политиков, справедливость, честность принятых решений, законность их. Потом, по ходу работы песков времени, потом это все и затрется. Это все засыпется, и все это как-то так... Кто какое решение принял, насколько оно было законным, это уже такое. Но здравый смысл всегда останется здравым смыслом. И вот поэтому, мне кажется, самое главное, что эта компания, вопреки здравому смыслу, она начиналась даже. Вот. Штаты ее начинают, и теперь требуют от Европы, чтобы Европа их спасала от последствий этого всего. А чуть ранее, вы помните, по-моему, Пит Хексет, министр войны, делал заявление, что, ну, вообще-то Европа должна сама обеспечивать безопасность судоходства, ведь это же ей нужно, чтобы товары из Китая приходили в Европу через Армузский пролив. Ведь это же им нужно. Вот пусть и занимаются безопасностью, разблокировкой. А что они думают, мы что ли это будем делать? Не, заблокировать-то мы заблокируем. А вот разблокировать, пожалуйста, это же вам нужно. Нам-то не нужно. Понимаете, какая вот внешняя политика у Америки? Она прям вообще запредельно. Еще Москва обновила температурный минимум, что, в общем-то, является всего лишь обратной стороной температурного максимума, но лучше бы, конечно, был максимум, потому что минимум — это не так приятно. Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала нынешней осени. По данным базовой метеостанции, она находится на ВДНХ, я напомню. Вы можете ее даже видеть. Базовая метеостанция выглядит как белые ящички на газоне. Так вот это и есть базовая метеостанция. Плюс 3,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже, чем было у прежнего лидера холодного списка последнего дня сентября. А, это я читаю новость последнего дня сентября. Прикольно. Видите, я так выдаю ее за новость. Где-то у меня был еще Crew Dragon, и это из раздела научных новостей. Я точно знаю. К счастью, есть целая большая категория в аудитории, во всей нашей аудитории, людей, которые смотрят вверх часто, смотрят на звезды, думают о научном прогрессе и вообще актуализируют свой образ познания мира, синхронизируют с динамикой развития, технологического развития мира. Вот, это вам. Пилотируемый корабль Crew Dragon, это SpaceX, я напомню, с российским космонавтом. Сейчас кому-то больно будет. Больно. Потому что каждый раз, когда там упоминается, допустим, SpaceX или Илон Маск, сразу тут же появляются шапкозакидатели, которые хотели бы забросать его, но только уже не шапками, вот, а чем-то, не знаю, космическим мусором каким-то. Вот, просто за то, что там и тут и звучит сразу там Starlink. Вот за это. Вам, вам, извините, вам сейчас будет неприятно. Но, помимо всего прочего, Роскосмос и SpaceX выполняют совместные научные миссии. Называется перекрестная доставка астронавтов и космонавтов на орбиту. Поэтому американцы летают на наших кораблях с нашим экипажем. Наши космонавты летают на американских кораблях, в частности, ну, на одном. Сейчас Crew Dragon только летает. У Боинга была попытка доставить туда астронавтов, после которой они там и застряли на несколько месяцев, помните? Потому что обратно вернуть их Боинг так и не смог. Так вот, пилотируемый корабль Crew Dragon с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым на борту успешно пристыковался к Международной космической станции. Стыковка через 7 часов 55 минут после старта состоялась. Научная программа экипажа, согласно данным НАСА, включает эксперименты для подготовки будущих миссий. Новость-то в чем? Новость в том, что это рекорд скорости полета к МКС. За 7 часов 55 минут после старта. Самый быстрый перелет американского пилотируемого корабля к МКС. Для Тетерятникова эта миссия стала первым космическим полетом. Классно же, что космонавты уже нового поколения, свежего поколения, молодого поколения. Я так говорю, молодого поколения. Тетерятников же, ну это же молодой космонавт, если он первый раз полетел. И вот кадры пристыковки Crew Dragon вот к МКС.
1: Передать привет. И...
0: А вот же как раз это Сергей.
1: Слова благодарности всем людям, которые меня обучали, воспитывали, моей семье, в средней школе номер 5 села Прикумского военно-морскому инженерному институту, моим сослуживцам в город Владивосток, 25-й дивизии подводных лодок. Особые слова благодарности выражаю Центру подготовки космонавтов, всему коллективу. Спасибо.
0: 25 подводных лодок. Видали как? Из одной чуждой человеческому организму среды подводной в иную чуждую, совершенно противоположную среду, безвоздушную, в космос. Это прямо вот человек. Вот человек, да? Так, сейчас я посмотрю. Сергей Тетерятников. Энциклопедия. Очень хорошо. Давайте посмотрим. Ух, сколько у него орденов. Родился 19 декабря 1988 года. 88 года. И тут стало грустно. Люди 88 года уже в космосе. А ты? Нет. Образование. В 11 году окончил военно-морской инженерный институт. Получил квалификацию инженера по эксплуатации подводных лодок. Проходил службу в военно-морском флоте, в том числе на Камчатке. Участвовал в общевойсковых учениях «Восток-18». В 21 году включен в отряд космонавтов по итогам открытого конкурса. Очень правильно прикинул, потому что есть некая такая кажущаяся логической лестница путешествия к космосу. То есть на Земле ты должен заниматься чем-то, что летает. Как правило, пилотов привлекали, ну, так было всегда, так было со времен миссий Джемини первых в Штатах, так у нас тоже. Это должны были быть военные люди и кто? Пилоты. Потому что органы управления, основные принципы, они были схожими с тем, что делали эти люди за штурвалами своих самолетов. А здесь понятно, что работать теперь нужно в замкнутом пространстве, в чуждой среде, находясь где? На МКС в том числе. А подводная лодка и МКС, не нужно много рассказывать, что, сколько общего имеют между собой эти... Доброе утро! Нам звонит Кирилл, наш прославленный пилот боевой авиации. Доброе утро, Кирилл.
2: Роман, да. Вот смотрите, я вам сейчас скажу. На самом деле, как движется космический корабль и как движется подводная лодка, это идентично.
0: Угу.
2: Абсолютно. И когда проводились наборы в отряд космонавтов, вот это нахождение в замкнутом пространстве у подводников было гораздо выше. Сколько летчиков отсеялись из-за того, что в замкнутом пространстве, когда их тренировали, и победила, значит, именно это ВВСовское лобби. А так все-таки в будущем, если мы ожидаем, что будет флот, то подводников переучивать, которые управляют кораблем, гораздо проще, чем летчиков.
0: Гораздо проще, да. Вот это тоже, это прямо вот, ну, на поверхности аналогия между средами, в которых им приходится жить, психологической нагрузкой, с которой им приходится справляться, потому что не хочу умалять ваших достоинств вашей профессии, но тем не менее, даже в самых сложных ситуациях, когда находятся пилоты, это часы, правильно? Это часы.
2: Да. Да.
0: А эти месяцами там находятся. Когда уходит атомный крейсер, наш подводный в рейд, он может землю обойти спокойненько, находясь там неделями, а то и месяцами на дежурстве было.
2: Абсолютно верно. А теперь я вопрос вам задам.
0: Давайте.
2: Какой процент, и у нас в отряде космонавтов всегда были подводники, какой процент отсеявшихся психологически?
0: Ну, я хочу сказать, где-то 2, может быть. 10.
2: 0.
0: Во! Я так и думал. Это я так просто сказал, чтобы что-то...
2: Все офицеры флота, подводники, которые пришли в этот самый, в отряд космонавтов, очень легко переучились на управление космическим кораблем. И, между прочим, наш товарищ Джанибеков, у него друг был подводник, и вот он с ним как раз вот консультировался.
0: Круто.
2: Как управлять?
0: Джанибеков — это тот, который эффект Джанибекова, когда он болтики запускает, и болты крутятся, и такие переворачиваются.
2: Болты,
0: переворачиваются.
2: И салют 7 он пристыковал.
0: И салют 7, да. И там же была еще история с этим салютом, с тем, что после... Что там, после пожара или что? Или у них, наоборот?
2: Ну, там пожар-то это в фильме, а на деле-то, то есть там пожара никакого не было на станции. Значит, ну, единственное, что они там заморозились, когда стало оттаивать, то есть они там...
0: Вода, проводка, да, это вот надо было вымакивать все это.
2: Вымачивать, да, иначе тогда мог быть пожар. А фильм наш «Салют-7», то есть, ну, хорошо снят, то есть, ну, естественно, там, ну, это художественный фильм на основе там, ну, немножечко добавили экшена. А так, поэтому, нет, ничего удивительного, то, что подводники, поэтому есть действительно еще аналогия. Ну, когда-то мы же начнем строить звездолеты.
0: Конечно.
2: Это же
0: конечно.
2: Будет называться флот.
0: Флот. А космические корабли.
2: Да.
0: Ну,
2: этот самый самолет тоже называется, знаете, воздушное судно.
0: Судно.
2: Ну воздушное судно, поэтому и командир корабля, вот я в частности.
0: Да. Подолжу. Скажите, Кирилл, раз уж мы вас заполучили, где-то, когда-то, какое-то время назад я видел пролетающие в одном направлении 31-е МИГи.
2: Ага.
0: Где-то когда-то. И, конечно же, я не буду ничего об этом говорить. Вот. И они уходили так стабильно, а в это время там еще объявлялась накануне тревога. И у меня возник вопрос. Но они же не могли отрабатывать, повышать безопасность региона, ведь МИГи — это же наши стратегии 31-е.
2: Ну, нет. МИГ-31 в первую очередь — это перехватчик.
0: То есть их могли поднимать на то, что у меня было... А потом, через какое-то время, пошли массовые прилеты. Там и Харьков, и Киев, все это. Я думаю, они могли уходить.
2: Это основные это носители ножиков.
0: То есть вполне они могли, потому что сначала там, туда же, где-то там, вот я не знаю, 76-й ИЛ прилетел. Такое ощущение, что привез. А потом оттуда полетели 31-е.
2: Ну, значит, вполне возможно, но просто дело в том, что запуск кинжала, что с МИГа, что с 34-го, он запускается на большой высоте. Потому что тебе сначала нужно разогнаться, перейти сверхзвук. Вот. Чем больше, тем лучше.
0: Ну и, наверное, чтобы не заходить в зону действия вражеского ПВО, отработать еще на, ну, как бы, со старты все должны на нашей территории быть?
2: Вероятно. Ну, это старт на нашей территории, потом подъем, то есть там на 17 тысяч, ну, 14-17 вот с таких высот, то есть он кидается. Как раз ты разгоняешься, но на такой скорости, ну, хваленый Петри, ну, то я вас умоляю.
0: Ничего не сможет сделать. Тем более наши боевые части еще и маневрировать умеют тоже на финальной стадии.
2: Да, да, поэтому ты разогнался, пустил, то есть там в указанной точке, метнул ножик, и этот, и он пошел. А по самолету, ну, во-первых, когда ты уже, они пытаются все кинжалы сбивать, но у них это, ну, это утопия. Ну, вот. Но они все равно пытаются. Хотя логичнее, конечно, то есть уничтожить носитель. Но носитель далеко.
0: Ну, как достать?
2: Носитель,
0: и носитель очень быстрый. Там, и все остальное.
2: Да, и, то есть он несет с сумасшедшей скоростью. То есть, ну, прицелиться-то они могут только что.
0: Надо. Не, как показывает практика последнего года, там полутора лет, патриоты идеальное оружие против гражданских домов жилых. Они их запускают, да, и они бах, и в многоэтажки там же и падают в них.
2: Да, это конечно, изобретение. Да. Надо бы это...
0: Спасибо убрать. Большое, Кирилл. Мы на новости побежали. Крайне рад слышать, крайне. Давайте на связи. Все. Это, пожалуй, один из самых дорогих способов уничтожение этих жилых домов и убийство своих же граждан — это американские ракеты «Патриот». Каждая стоит сколько-то там чертовых миллионов долларов, и сразу после старта, через несколько секунд, не найдя, не поняв, куда же ее запустили, во что ее запустили, она спокойненько падает в жилые дома.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. России нужен мир, а не перемирие с Украиной. Москва всегда остается открыта к переговорам. При этом Киев не проявляет склонности к комплексным договоренностям, а фрагментарные обязательства не способны приблизить урегулирование, отметил пресс-секретарь президента. В Черном море ситуация особенная. Россия отвечает на те удары, которые начала Украина, подчеркнул Дмитрий Песков в комментарии журналистам. По его словам, Киев должен заплатить свою цену за нанесение удара в Черном море, и он уже ее платит. Представитель Кремля добавил, что Российская Федерация продолжает СВО. Для Москвы важно пресечь поставки противнику боеприпасов, топлива и военного оборудования. Суд заочно арестовал учредителя «Селятина» по делу о поставках консервов для Минобороны. Артем Барышков – новый фигурант расследования. Он объявлен в международный розыск, сообщили в правоохранительных органах. В начале сентября военный суд санкционировал заочный арест технолога мясоперерабатывающего комбината Зинаиды Грищук, которая также объявлена в международный розыск. Главным фигурантом уголовного дела стал полковник Виктор Таразевич, который занимал пост начальника продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Речь идет о хищении 700 миллионов рублей при поставках некачественной тушенки в зону СВО в 2024-2025 годах. При пожаре на химическом заводе в Подмосковье погиб один человек. Местонахождение еще 5 остается неизвестным. Сгорание произошло на предприятии в городе Краснозаводске. Открытое горение на объекте ликвидировано, сообщили ТАСС в оперативных службах. Ранее очевидцы рассказали, что накануне вечером во время пожара в округе были взрывы, а над местом происшествия поднялось облако дыма. Огонь распространился на 1000 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 40 человек. Никому из них не понадобилась медицинская помощь, сообщал временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий. В Россотрудничестве сообщили о внесении русского языка в школьную программу в Центральноафриканской Республике. Постановление подписал министр образования в ходе межправительственной комиссии «Россия-ЦАР». закрепление русского языка в качестве одного из предметов учебной программы на государственном уровне отражает высокий запрос на его изучение со стороны жителей, подчеркнули в Федеральном агентстве в комментарии ТАСС. Там отметили, что преподаватели русского дома в Банге ведут занятия по русскому языку в учебных учреждениях с 2024 года. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 6, малооблачно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 11-13 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: часов 7 минут, пятница, 2 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, и до конца этого часа в рамках информационного утра, научно-популярного, развлекательно-серьезного, но, безусловно, того самого, где каждый может найти для себя место, для своего мнения. И даже, как вы видите, этих самых едов, всяких караедов даже, здесь время от времени мы привечаем. Ну, а почему? Все-таки иногда нужно становиться зеркалом. Тем самым зеркалом, которое показывает правду. Людям тоже, да, должны видеть, что это. А что всякие пасквили пишут гадости в надежде уязвить ведущего, допустим. И коллегам моим, я знаю, пишете. Знаю. Я же сообщения вижу-то все, когда прихожу сюда к 6 утра. Задеть пытаются. Что-то вот как-то уколоть, уязвить в надежде на то, что это будет адресовано ведущему. И это произведет на него психологическое давление. А этот человек будет знать, что вот он что-то сидит и слушает, изменится что-то в тоне ведущего, что-то, что-то такое. Так что ничего у вас не выйдет. Я каждого буду припечатывать, и все ваши пасквили будут здесь в эфире. Потому что, видите, еще раз, это же отражение вашего внутреннего. Так, а мы можем ножики сбивать, пишет Михаил. Михаил. Это очень хороший вопрос. Дальше давайте. Нет, вообще, вы знаете, очевидная вещь, но почему-то вот, ну, как бы много очевидных вещей мы не задумываемся, потому что по поверхности скользим, как бы так все, и больше того, с появлением безграничного информационного поля, в котором генерируется безграничное количество новостей, плюс нейросети и все остальное, и сознание как-то уже начинает расслабляться, и хотело бы, чтобы ему информационную патоку вкладывали в него, оно, ну, чтобы не анализировать, там, не думать ничего. Ну, как-то так вот это происходит. Это нормальный обычный процесс. Обычно то, что не используется, то и атрофируется. Ну, к примеру, мышечный каркас не используется на орбите космонавтами, и мышцы начинают атрофироваться. Все. Когда у тебя мышцы аналитически не используются, они тоже начинают атрофироваться. Вот. И в результате ты привыкаешь прямо там к чему-то такому. Но, как сказал мне один профессионал, там речь была про другую, про то, что там условно, а могут ли американцы поставить какое-то такое оружие, которое бы сбивало гиперзвук наш? А он сказал простую вещь. Для того, чтобы сбивать гиперзвук, у тебя должен быть гиперзвук. А если у тебя нет гиперзвука, значит, никаких у тебя решений технических нет, чтобы сбивать то, что летит на гиперзвуке. Вот и все. Поэтому, чтобы... Можем ли мы сбивать ножики, если вдруг какие-то такие аналоги появятся там? К примеру, да? Конечно, можем. У нас-то есть ножики. Есть. А значит, если у тебя есть оружие, разработано оружие, то само по себе у тебя, как бы, ну, это, ну, мне кажется, не знаю, Кирилл, перезвоните, я сейчас вот опять, Кирилл звонит, наш пилот, я видел звонок, потому что этот человек точно знает. Мне кажется, что когда ты разрабатываешь оружие, то параллельно это просто техническая такая особенность. У тебя разрабатывается и противооружие. Но если ты разработал оружие, значит, ты и защищаться должен. Если ты разрабатываешь какие-то пистолеты, так ты и бронежилеты разрабатываешь, потому что ты понимаешь, как работает пистолет. И хотя бы для того, чтобы понимать, как он будет пробивать защиту противника, ты сам должен разрабатывать защиту и на ней тестировать это. Доброе утро. Да, Кирилл?
1: Алло, да. Гиперзвуковые перехватчики ракеты у нас есть. Значит, ну, да, это уже в новостях, то есть там, ну, таких уже появляется. Значит, они пока что наземного базирования, но в 2000, ну, в следующем году будет принято и самолетные.
0: И самолеты тоже. А какие, ну, да. Но что-то будет. Ну, уж точно совершенно 57-й должен нести. И гиперзвуковые
1: переходчики. Нет, 57-й, она будет великовата для него, Су-35.
0: А, ну да, 57-й же все внутри должен нести. Все, да. Все в себе, а это должна быть такая штука. Я понял. Ну, а как вы прокомментируете вот это вот размышление на тему того, что оружие всегда разрабатывается параллельно с противооружием?
1: Ну, не совсем, то есть параллельно. Значит, сначала, конечно же, появляется оружие, вот, но тут же, как только, то есть там начинаются испытания, начинается и щит разрабатываться.
0: Да, ну это как бы логично. И наоборот, если у тебя нет оружия, то разработать противооружие против него очень сложно.
1: Да. Помните, был ролик такой, ну, пересылали там по WhatsApp, там едет Абдулла, там Саид, то есть там, и говорит, мой отец говорил, говорит, плох, говорит, тот человек, у которого нет кинжала, когда он может понадобиться в самый такой сложный момент. Да, и да. Тут же ролик с МиГ-31, да. Летит ножик наш.
0: И наоборот, хорошо, когда есть кинжал, когда он может понадобиться. Кирилл, я хочу вас поблагодарить за работу и привет передать всей вашей дивизии, правильно я говорю?
1: Нет, группировки.
0: Группировки. Объединенные, потому что.
1: Да.
0: И всей вашей группировке, и всем ребятам, и тем, кто сейчас, возможно, на боевом вылете, на задании, вообще всем. Прям вот большие молодцы.
1: Ночью была работа.
0: Мы видим ее результаты. Сейчас я как раз хотел об этом сказать. Довольно странно, что мы узнали о наличии мостов в Киеве, по которым они перебрасывали силы, в том числе в сторону фронта, только сейчас.
1: Да, это
0: довольно странно.
1: Я был удивлен.
0: Да. Вот как бы мы не знали до этого, до сегодняшней ночи, мы не знали, что в Киеве есть мосты. Но хорошо, да, что узнали, потому что мы же и дальше могли не знать. Но хорошо,
1: ну, конечно,
0: что узнали. Мы узнали, что есть...
1: Про тоннели узнали.
0: Металлургические сейчас... комбинаты. Мы знали, что доменные печи там есть. Они выплавляют сталь, да, которая да, да. В том числе на оружие идет. Все это мы
1: ну,
0: узнали.
1: Ну, новости смотрите. Скоро тоннель.
0: Тоннель. Так, все, не без спойлеров. Спасибо большое, Кирилл. Хорошего все. Дня.
1: До
0: давайте.
1: Свидания.
0: Отдыхайте, ребятам тоже отдыхать. Видите, ночью работали. А сегодня мы делатели новостей. Крылатые делатели новостей. Сверхзвуковые. Гиперзвуковые делатели новостей. Не так. Сверхзвуковые носители гиперзвуковых делателей новостей. Мы узнали, что в Киеве есть мост, оказывается. Представляете? Ну, как бы, просто мы не пользовались этими Яндекс.Картами, Google Earth, мы не пользовались ничем другим. А тут, наконец, ладно, хорошо, давайте так, уровень сарказма уберем. Наверное, у этого есть объяснение. И, наверное, объяснение будет лежать в какой-то гуманитарной плоскости. Не военной, а скорее гуманитарной. Потому что мост — это не только, если это мост не на линии непосредственного боевого соприкосновения, это не только переправа для военной техники. Мост — это и... Это мост. Это и искусственно возведенная часть суши, которая соединяет две части суши. Для гражданского населения, для транспорта, для продуктов, для медицин, для всего. Это мост. По нему ездит транспорт. Вот. И думаю, что не навещали мосты и вот не работали по ним, в том числе и, наверное, может быть, даже и в первую очередь, из гуманитарных каких-то соображений. Но теперь вот мы увидели, что мосты есть. Где у меня? Тут я... Где-то была такая инфографика. Я прямо потерял. Где я ее потерял? Извините. В Киеве поражен... А, вот я нашел. Поражен мост, обеспечивающий переброску войск ВСУ в Киеве. И искусственный интеллект пытался обойти защиту более чем 100 организаций. Видите, обход совершает искусственный интеллект. Обходит и смотрит, где дверь не закрыта. Он как воришки к эти квартирные ходит и дергает двери за ручки. Если какая-то открыта, он раз заглядывает из прихожей, там сумку ворует, еще что-то и убегает. Вот так делает искусственный интеллект. Это дайджест небольшой, я на RT смотрю, это на Rush Today. А в Пятигорске спасли маленького ребенка, который мог выпасть из окна третьего этажа. Давайте про поражение моста. Итак, РФ, ВС РФ ночью нанесли удары. Вот, ночные были вылеты. В Киеве автожелезнодорожный мост через реку Днепр, ну, другой там такой большой нет, через нашу реку Днепр. Русскую реку Днепр. Потому что, если вы были в Смоленске, то посмотрите. Вспомните, если не были, то обязательно посмотрите. В Смоленске в одном месте ты так вот там овражек такой, все. И там течет Днепр, река такая. Ты ее можешь перепрыгнуть в одном месте. Ибо там начинается эта река, там исток Днепра. И потом она течет, течет, течет, течет, и потом доброе туда утро. Течет. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
2: Да, конечно, что в унисон вам, что, да, гуманитарные там мирные жители и так далее. Угу. А ночью пройдет эшелон с снарядами 1020 калибра, который повезет на передовую. Да. И ничего, что у нас там на каждый снаряд придется по 2 погибших бойца.
0: Ну, вот, вот, так, ну, вот, такая, вот такая, такая душа у нас. И вот так мы относимся к народу, потому что мы воюем не с народом. Мы не с Украиной как страной и не с украинцами как с народом. Вот так мы относимся к ним, потому что тоже наши люди. Наши люди. Потому что на радость западным русофобам, на радость западным русофобам. Они сидят, потирают руки. Одни русские убивают других русских. Вот. Поэтому до какого-то момента всячески старались не использовать эти инструменты. Всячески ждали, что дойдет. Это я постучал по аналогу головы властей киевских. Дойдет. Что ресурсы у нас есть. И то, что в Киеве есть мосты, дороги, здания, администрации, все остальное. Это проявление нашей гуманитарной этой широты душевной. Проявление. То, что они там все еще есть. Дойдет. Но все не доходит и не доходит. И посмотри как. Поэтому... Поэтому уже приходится переходить, ну, действительно, ну, сколько можно это? Ну, уже все, уже все сроки прошли, чтобы как-то там вот какая-то мысль зашевелилась, говорю, ничего не шевелится. Все пронюханное. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро, Роман, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич, приветствую.
3: Гуманитарные соображения всегда свойственны нашему военно-политическому руководству, вы это хорошо знаете. И не только в этой специальной военной операции.
0: Да.
3: И, скорее всего, дело не в гуманитарных соображениях. Дело в том, что, очевидно, через этот мост не проходило столько техники, чтобы бить по этому мосту. Мы им морской путь уже перекрыли. Все, он забит.
0: Да.
3: Они там сухогрузы уже последние уничтожаются. Они упорно пытаются что-то перевести. Бьем теперь по тем каналам, где они пытаются передать вооружение и так далее. Только с этих соображений. Если бы речь шла о том, что там идут какие-то мирные грузы, мы бы не били по этому мосту. Путин никогда не отдаст такого приказа. Понимаете?
0: Да, спасибо большое. И, в общем, поражен автожелезнодорожный мост через реку Днепр, обеспечивавший переброску грузов в интересах группировки ВСУ на Донбассе. В Киевской области поражена электроподстанция Киевская, обеспечивающая переток энергии и ее распределение для объектов ВПК в Киеве и Киевской области. В Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивающий прием, хранение, транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, потому что, как известно, ни своего топлива, ну, точнее так, своего топлива нет, потому что нет никакой своей нефтеперерабатывающей промышленности на Украине. Вся она руинирована. И работа настолько кропотливая по этому направлению проводится, что сейчас мы перешли просто к выкашиванию отдельных автозаправочных станций. То есть крупнее автозаправочных станций ничего не осталось. Дальше уже только по отдельным бензовозам работать, если уже все. На переходе морем в акватории Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Это ночная работа. Ночная работа. Прозвучал тоннель. Прозвучал тоннель. Вот сейчас Кирилл. Нужно... А он, это не просто пилот, он руководитель этой группировки объединенной. Теперь Кирилл повысили. Ну, я не знаю, можно это говорить. Но, в общем, никаких подробностей. Но там прозвучал тоннель. А какие, мы знаем, стратегические, или даже пусть и тактические, но, тем не менее, важные тоннели мы знаем на Украине? Мы знаем тоннели, по которым из Европы идет вооружение, про которые мы тоже говорили, но мы, ну, как мы говорили, но мы как бы не знали, что они есть. Ну, в смысле, они были, и мы знали, что они есть, но мы не знали, что они есть. Потому что если бы они были, и мы знали, что они есть, и мы знали, что они есть, то мы бы уже давно их привели в исполнение. Вот. А мы как-то все не приводили, не приводили. И тут вот узнали, понимаешь? Вот открываешь Яндекс даже какой-нибудь. Не надо Гугл никакой. Яндекс просто. Ставишь спутники. Спутниковое изображение ставишь. И начинаешь смотреть промышленные центры. В Харькове, в Запорожье, в Днепре, там везде. Ну, это же просто глазами видно. Металлургические комбинаты. Просто глазами видны доменные печи, все это. Глазами видны сталелитейные, прокатные цеха. Все это глазами. Вот просто видно это, видно. И самое главное, что их перенести-то никуда нельзя. Они, если уж их сфотографировали и, больше того, построили когда-то, так они там на месте и находятся. Единственное, что, конечно, я думаю, что один из аргументов, почему вот прям ждали столько, запрягали, как вот пишет кто-то, почти 5 лет запрягали, потому что не хотелось, понимаете, не хотелось руинировать то, что потом нам же и отстраивать. Не хотелось уж до конца так прям вот, чтобы отстраивать нам. И это моя личное оценочное, такое оценочное мнение. И, конечно, где-то в глубине души не очень приятно от того, что приходится рушить то, что отцы и деды строили наши. Угу. Не очень приятно. Знаете ли вы фильм «Весна на Заречной улице»? Да, ну, что, конечно, знаете. Безусловно, вы его знаете. Помните ли вы песню... Это же оттуда, правильно? «Весна на Заречной улице». «Не кочегары мы, не плотники». «Не кочегары мы, не плотники». Почему он меня не находит? Вот кочегары. Да что ж такое-то? Да я прямо сейчас с фрагментами из фильма возьму, буду показывать вам. В этом фильме использованы... Ой, так громко, извините. Видите, краны стоят, они строят.
4: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники.
0: Вот эта река, вот эта река, которая сейчас «Высота». А, кинофильм «Высота». Все, кинофильм «Высота», не «Весна на Заречной улице». Конечно, «Высота», точно. Спасибо большое. Просто Рыбников был настолько популярен, что он тогда во всех фильмах сыграл. Вот, «Высота», правильно. Вот эта река. Река, видите. Это Днепр. Днепр. А вот это, что строят они, варят все, сваривают все это, это потом стало называться ДМК. Днепровский металлургический комбинат. куда несколько недель назад тоже наведались кинжалы и все это. И по доменным печам. Вот. И еще в Кривой Рог тоже, там Криворожсталь. Это вот оно, понимаете? И вот, да, и вот тут наши отцы и деды возводят промышленность советскую, химическую, железнодорожную, металлургическую, угольную, тяжелую промышленность. И когда из-за шайки наркоманов и террористов приходится руинировать то, что делали отцы и деды, как-то
4: не
0: это...
4: Не мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

0: свидание-то, пускай пройдет на высоте, высоте.
1: Вот так вот. Лично для меня, я, вот у меня такое ощущение, что помимо всего прочего, это еще и результат иногда страданий даже, а что тут стесняться, но результат тяжелейшего, самоотверженного, до полнейшего износа старания, сил, работы наших предков, которые тогда делали это, понимая, что создают великую страну. И так не хочется это, конечно, все уничтожать. Я слушаю вас. Доброе утро.
2: Роман, доброе утро. Илья Нагдёв. Ну, как человек, имеющий отношение к металлургии и побывавший в Мариуполе, в том числе и на Азовстале после. Да, вы совершенно правы. Эти удары не наносились с вопросом о том, что сохранить по возможности производственную мощность. Угу. Вот в тот момент, когда били по Азовстале, я как бы касался этой ситуации. То есть я работал в институте. Угу. Чернет имени Бардина, поднимали планы, да, постройки завода. Угу. И первоначально пытались, да, отрегулировать так удары, что потом производство можно было восстановить. Но, к сожалению, там не получилось. Завод получил совершенно критические повреждения. Я был уже после последствий. Но при этом завод имени Ильича в Мариуполе, он уже работает. И прокатные станы работают, и печи работают. Угу. Азовэлектросталь, бывший Азовмаш, тоже, в принципе, там не такие масштабные повреждения. Да, выбита литейка, но печи целые. Тут еще нужно отметить, что доменный процесс, он, скажем так, должен быть непрерывным.
1: Слушайте, а можно... Простите, пожалуйста, новости у нас сейчас. Я и так же 20 секунд. Перезвоните, а, после новостей. Очень интересно это послушать, потому что это же имеет непосредственное отношение к тому, что и дальше будет развиваться.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о ликвидации 646 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 вечера 1 октября до 8 утра пятницы, уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА были нейтрализованы над территориями 14 регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Росавиация вводила ограничения в аэропортах, в том числе Ижевска, Кирова, Перми, Бугульмы, Магнитогорска, Нижнекамска и Чебоксар. Особый режим был необходим для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Михаил Мишустин подписал документ о поддержке пострадавших от атак БПЛА продавцов «Озон». Они в том числе получат отсрочку уплаты ряда налогов и страховых взносов. Также приостанавливаются проверочные мероприятия в отношении бизнесменов, которые работают с маркетплейсом, говорится в постановлении, одобренном премьер-министром. Отмечается, что ранее аналогичные меры поддержки были введены для предпринимателей, пострадавших в результате ударов дронов ВСУ по объектам «Вальберис». США намерены направить выделенные средства в Латинскую Америку вместо Украины. Речь идет о 52 миллионах долларов военной помощи для стран Европы и Ближнего Востока, часть из которых собиралась отказаться от этих денег в пользу Киева. Белый дом тайно уведомил Конгресс о том, что игнорирует его запрет и продолжает действовать, перенаправляя средства в Панаму, Перу, Эквадор и Колумбию, заявили источники в комментарии газете «Вашингтон-Пост». В публикации отмечается, что законодатели, выступавшие против этого решения, направили госсекретарю Марко Рубио письмо, в котором назвали такой шаг нарушением. Организованным туристам из России не угрожает крысиная лихорадка в Таиланде. Отдыхающие проживают в отелях и посещают только те места, которые соответствуют санитарным условиям, подчеркнули в Ассоциации туроператоров России. В комментарии РИА Новости там отметили, что предупреждение Минздрава Королевства адресовано

0: плюс 11-13 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: А вы говорите «милит».
11: Я его что?
10: Тоже мне «милит».
11: Рекламирую.
10: Думайте о своей стране.
9: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
13: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней и оборонной политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».

0: 9.37, пятница, 2 октября уже. Нужно привыкать к вот этим месяцам бря. Вот это все бря такое. Но уже октября, да, октября, видите, пятница. Но зато пятница. Вот всегда есть какое-то зато, которое немножечко нивелирует негатив. Наше зато – это пятница. Так, ну что, я попросил перезвонить, и наш слушатель, который в теме и организации промышленных предприятий и восстановления промышленных предприятий, в частности, речь о Мариуполе, Азовстали. Доброе утро еще раз, спасибо, что перезваниваете.
1: Доброе утро еще раз, Роман. Да, чем отличается вот именно процесс доменный, да, он должен быть непрерывным, поэтому... По этим комбинатам всегда сначала старались нанести урон такой, чтобы можно было возобновить деятельность. Потому что он отличается существенно от, допустим, дуговой плавки. Да, ну, это можно сравнить, грубо говоря, с электрическим чайником. А уже процесс доменный – это

0: более сложной. Домна должна работать непрерывно, если ее остановить и заглушить.
1: А все застыло там, и потом это надо разбивать, да, разбирать.
0: Да, совершенно это все разбирать, это практически полная остановка. Поэтому с Азовстали было так. Допускаю, что с этими предприятиями, по которым нанесли удары, сейчас тоже происходило такое же действие. Вот.
1: Есть такое. Спасибо вам большое. Спасибо, что перезвонили. Ну и вот очередное подтверждение. Видите, что до конца ждали, ну, как бы надеялись и на разум, и на все, и на то, что, ну, как бы ты всегда думаешь, что противоположная сторона, понимая отчаянность своего положения, безысходность, безвыходность и то, что любой дальнейший шаг будет его только ухудшать, рассчитываешь на то, что теперь здравый смысл как-то придет в голову. Но здесь, видите, нет, не приходил. Можно ли передать привет экипажу АПЛ? Какого АПЛ? У нас же они все именные. Командир, капитан первого ранга Алексеев, который прошел 20 автономок, в последнее время жил в Москве. Может, что-то откликнется. А, экипажу АПЛ. Служил в 72-74 годах реакторный отсек. Владимир Панин пишет. Реакторный отсек. АПЛ 72-74. Служил на этом атомном подводном... атомная подводная лодка, да? А крейсер? АПК? Или все они АПЛы? В общем, конечно, можно. Конечно, привет экипажу. Пожалуйста, весь экипаж. Прям вы молодцы. Не надо рушить, нужно отрубать источники энергии, чтобы не могли работать. Понимаете, в чем дело? Вот тут про мосты пишут. Мы типа как бы не выбивали мосты, потому что мосты можно починить. Да, мосты можно починить. Источники энергии тоже оперативно там восстанавливаются, как-то энергия перенаправляется. И это очень разветвленная сеть. Поэтому в какой-то момент ты уже понимаешь, что, ну, сколько же можно ветки-то рубить? Уже надо под корень работать. Тоже снимали в Запорожье, на заводах «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь». На фильм «Весна на Заречной улице». Да, да, да, да. Вероятно, ждали хорошего повода, чтобы потом меньше вопросов у мировой общественности, Игорь пишет. Повод хохлы дали. Дальше хуже им будет останавливаться, никто не будет. Понимаем, страна свой выбор сделала. Подстанция киевская, которую били, это... переток с АЭС, а зима близко, Игорь сообщает. Ну да, ну да. И здесь вот только что, где у меня, Пескова комментарий Пескова по поводу, значит, где он. Россия продолжает специальную военную операцию. Для нее важно полностью пресечь военные поставки Киеву по морю. В Черном море ситуация особенная. Россия отвечает на те удары, которые начала наносить Украина. Украина должна заплатить свою цену за это. Российская сторона всегда открыта к переговорам, но Киев не проявляет склонности к компромиссам, договоренностям. А фрагментарные, переговоры фрагментарные, не способны приблизить урегулирование. Как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир. Ну, вообще всем нужен. Он и нам нужен, он и Украине нужен. И миру тоже нужен. Вообще. Но отдельным для отдельных личностей мир будет означать расследование их деятельности на протяжении последних 10 лет. Не 5, не 4, а именно 10 последних лет. Там, 10 с плюсом, даже, может, 12 последних. Для отдельных личностей мир, это означает, что а теперь давайте разбираться, что же это было. И вот когда мы начнем разбираться, что же это было, как говорил один генералиссимус, у каждого преступления или ошибки есть имя и фамилия. И мир будет называть эти имена и фамилии. Вот кто стоял за всем за этим? Ну, единственный способ оттянуть этот момент, а он неизбежен, но так оттянуть хотелось бы его, это продолжать эту войну, тем более, что воюют не твоими руками, не твоими гражданами. И даже не на твои деньги, потому что деньги ты сам разворовываешь вместе с ними. По поводу репатриации северокорейских пленных, украинская сторона потребовала конфиденциальности и была достигнута договоренность не раскрывать информацию. Однако Украина в одностороннем порядке все обнародовала. Это президент Южной Кореи Ли Джин Мэн пообещал принять меры против Украины. Какие меры, президент Ли Джин Мэн? Вот что? Ну, можешь присоединиться к нам, начать тоже по мостам работать. Там, как, ну, меры. По, не знаю, по тоннелям, по кораблям. Но он меры примет. Значит, речь о том, что когда были раскрыты данные пленных, вот, украинская сторона согласилась на конфиденциальность. Президент Республики Корея, проявив максимальную вежливость, выразил сожаление, что Украина заявила, будто никакой договоренности не было. Это к вопросу о договороспособности Украины даже тогда, когда речь не касается России вообще. Ну, как бы, вот, не было договоренностей. Таким образом, выставив главу другого государства лжецом, когда от нее потребовали признать факт договоренности, принести извинения, Украина, напротив, стала говорить о якобы близком военном столкновении между севером и югом и фактически желать начала войны на Корейском полуострове. Конечно, они хотели бы, чтобы пылало все вокруг. Ну, уж все должно гореть. В связи с этим выражаю Украине серьезные сожаления. Еще раз, это президент Южной Кореи пишет у себя в Иксе. Вот это его аккаунт в соцсети Икс. Если Украина продолжит отказываться признавать факты и публично извиняться, будут предприняты дополнительные меры. Это вопрос достоинства граждан и государства Республики Корея. И мы не можем оставить его без внимания. Ну а какие меры? Господин Ли Джи Мэн. Какие меры вы собираетесь предпринять для Украины? Мы поможем, если что. Ну, а почему нет? Так, американский контингент может быть размещен в Польше, а может и не размещен, это ладно. Я сейчас по новостям просто иду. Мне кажется... Да, вот я еще про Питер хотел спросить, потому что это же исторический центр. Может быть, коротко пару минут выделим на эту историю. Есть питерцы среди нас? Расскажите, пожалуйста, про этот пожар. Что там еще сгорело? У Исаакиевского собора накануне загорелся особняк Миллера. Он же Миллер, Миллера? Миллера. Ну, Миллера. В здании на Исааковской площади 3. Исторический особняк. Дом Бреммера, к тому же он известен еще так. Пожару присвоили повышенный рейтинг опасности. Сведения о пострадавших не поступали. Огонь охватил здание, перекинулся на крышу соседнего дома. Объект культурного наследия регионального значения весной сообщалось, что его планировали отреставрировать и приспособить под премиальное жилье. А что это? Что у вас там в Питере говорят по этому поводу? Может, спор хозяйствующих субъектов? Нет? Потому что, ну, сама площадь, это Исааки, вообще-то, там же Астория, там же этот, как он называется, Англитер. Это, ну, очень красивое место, и мы там любим тоже отдыхать в этом месте. А, и тут вдруг горит. Что есть кто-нибудь? Если нет, так и нет. Если не знаете, так и не надо. Просто интересно, что там за исторические здания, потому что, как правило, местные жители о таких настоящих ленинградцев, ну, как известно, есть питерцы, а есть ленинградцы. Так вот, ленинградцы, они более такие, как бы сказать, более глубоко включенные в культурное наследие. Они как-то так вот относятся ко всему с каким-то... Этим, ну, все время у них болит душа как-то за город, вот это все. Ну, они знают истории, все эти знают. Вот, и, конечно, в Питере даже больше эти люди знают... Что связано с этим зданием? Может, какие-то слухи ходили? Вот-вот должно полыхнуть, потому что нужно перевести это из фонда какого-нибудь охранного в так, чтобы жилье построить частное, потом продавать это все миллиардерам и все такое. Вот. Да? Да. Так. Примет меры. Беспрецедентные меры выразить сильную озабоченность Нигматуллин. Да, видите, это вот все, Южная Корея очень-очень взволновала. Ну все, тогда, значит, про Питер. Будете в Питере, там, посмотрите-ка, потому что ну, вот вчера, ну, вечером, во всяком случае, этот особняк на всех лентах был, как он говорил. Так, ну что, можно еще, конечно же, вернуться...
2: Владимир Владимирович, вот по поводу тигров, я очень люблю кошек и знаю, что в отличие от собак, когда они хвостом машут, это не обязательно позитивная реакция. Так что у него смешанные чувства все-таки были.
3: Я спрошу в следующий раз.
2: Да. Обязательно, да. Владимир Владимирович, раз про экономику заговорили, Дальний Восток очень здорово, но что касается...
1: Валдай, Международный дискуссионный клуб. Все, я просто по цитатам, по каким-то, потому что многое из этого... ездить на китайских машинах, это мы уже послушали. Многое из этого разошлось по первым лентам информационных агентств. Многое из этого было адресовано в том числе и нашим заклятым партнерам. Вот туда отправилось. Опять Исаки. Смотрите, сколько Исаки. У России нет никаких предварительных условий для восстановления отношений с Европой. В целом, или какими-то конкретными странами. Никаких предварительных условий. Это то, что Европа постоянно требует.
3: Условий для выстраивания диалога. У нас нет никаких предварительных условий для возобновления, восстановления отношений с Европой в целом, либо с конкретными европейскими странами. Некоторые политики говорят, нет, нельзя. Нельзя допустить, чтобы Россия сотрудничала с какими-то отдельными странами. А нужно вот всем вместе, нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала диалог с Россией. Ну вот это диктат больше, чем во времена Советского Союза. Я уже об этом говорил.
1: Что это означает? Предварительные условия? Нет никаких предварительных условий. Это там выдвигает с той стороны условия, значит, сначала что-то прекратить, потом какие-то эти выплатить, потом мы вводим контингенты, потом это все откатывается, потом границы, потом территории, потом все. И потом мы подумаем про санкции, про разморозку золотовалютных резервов и всего остального. С той стороны выдвигаются. Что сейчас сказал президент? У нас никаких условий нет вообще. Давайте сразу говорить. Но за этим, насколько я понимаю, за этим все же скрывается определенный сигнал о том, что есть же официальные наши заявления, то есть каких-то специальных предварительных условий нет, но есть вообще условия, при которых начинается диалог. Ну, есть вещи, которые обязательно должны быть соблюдены. Одна из которых это учитывать ситуацию на земле на момент начала диалога. На земле учитывать ситуацию. Уже все вот эти рассказы границы 91-го года, там, эти границы 64-го года вспомним, или еще какие-нибудь. Вот, никаких предварительных условий нет, но есть условия, в которых сами эти переговоры должны проходить, этот диалог должен состояться. Я слушаю вас, да, доброе утро, здравствуйте, доброе.
4: Роман, доброе утро, Сан Саныч, на линии. Если позволите, да, пару слов про особняк Миллера и про Москву.
1: Ой, значит, давайте про Питер.
4: Значит, ну смотрите, какая эта штука, значит, не являясь петербуржцем, но я с Питером очень тесно связан, у меня там семья первая и так далее, то есть знаю хорошо и город, и исторические аспекты и так далее. Значит, поэтому смотрите, эта история, она типична не только для Питера, но и для Москвы. То есть историческое здание, которое является предметом архитектурного наследия, там, новые вообще фонды, накладывает огромные ограничения на проведение там реставрационных работ и так далее. То есть там есть либо лепнина, коммуникации, там, вот эти все исторические камины и так далее. То есть восстановление такого здания невозможно в новом формате, понимаете? То есть там нельзя сделать из доходного дома, например, какую-нибудь там другое назначение, да? Поэтому, когда все сгорает, гораздо проще там сделать перепланировку, так сказать, сделать перекрытие нормальное.
1: Я так опасался этого, что вот
4: Случае... Вот точно так же вот пару лет назад тройку вот в Москве дом вот соседний с моим там сгорел, Ленинградский проспект, дом 11, там рос геотест, понимаете, сделали сейчас там все другое. Типичная история, да, вот, ничего нового, обычный поджог, и все, тем более пожарные все говорят на один голос, там было равномерное горение на широком, так сказать, фронте и так далее, и тому подобное.
1: С разных сторон.
4: Ничего страшного, сделают, будет красиво, так сказать, там, какое-нибудь элитное жилье или гостиницу.
1: А, ну то есть мы наоборот должны успокоиться. Это же нормально.
4: Ну, блядь, ну а как, еще ночью горевать? Да, а так была бы в центре Питера такая помойка. Ничего тут, знаете, в Невку восстановят один к одному. Угу. Для обычных людей это будет один в один. Вот, теперь про мосты. Вот буквально пару слов. Значит, не надо обольщаться, друзья мои. Мост не поврежден, не разрушен. Хохлы всегда, они вот это, знаете, у них сиротские песни начинаются. Ой, там это самое, все пропало. Нет, они имитируют, что все
1: повреждено. А откуда у вас данные, что не поврежден? Я-то, ой, что я вы? Из Министерства обороны беру.
4: Данные, значит, смотрите, прилетело две герани туда. У каждой, так сказать, боеголовка 50 килограмм, понимаете? Есть видео.
1: Не, ну, подождите, авиация наша работала сегодня ночью, всю ночь, авиация. Ну. Спасибо большое, все. Позвольте, все-таки я буду опираться на мнение Министерства обороны. Я очень уважаю ваше мнение и очень уважаю ваши источники. Другое дело, доверяю ли я им? Вы, наверное, ну, вы же не обидитесь, если я скажу, что не очень. Ну, я-то не знаю их. Я и вас-то не очень знаю. Вот, но поэтому я в данном случае доверяю Министерству обороны. И, к примеру, Кириллу, нашему большому давнему другу радиостанции, моему, я смею надеяться, тоже хорошему другу даже, который руководит непосредственно группировкой, которая, в свою очередь, непосредственно совершает боевую работу на Су-34-х, на бомбардировщиках, а он руководит всей этой группировкой. И вот сегодня вылеты всю ночь, ночью работали. А вы говорите герани. Это одно другого не исключает. Герани тоже, да, но на большие. Ну, давайте так, не будем умалять интеллектуальные достоинства тех, кто принимает решения. Ну, люди, которые направляют герани на огромные, очень массивные железобетонные конструкции мостов. Этот мост, он железный был, ну, пролет у него такой металлический, а, ну, опоры-то, быки все эти, это же. Давайте не будем умалять их способность к анализу. Естественно, конечно, никто герани направлять на мост не будет. Отвечая вам, мегаваттник Су-34 до Киева не достанет. Су-34 до Киева доставать не надо. Это делали, как утверждают ЦРУ и ФБР, это делали аль-каидовцы, направив самолеты непосредственно на Нью-Йорк и Вашингтон. Мы не направляем Су-34 на мосты. Мы на мосты направляем ракеты, носителями которых в том числе является Су-34. Вот, поэтому спасибо вам большое за ваше очень ценное замечание, что до Киева не достанет Су-34. Но это, ну, в смысле, уровень экспертности ваш зашкаливает. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
5: Да, доброе утро. Доброе. Вопрос небольшой, не по теме немного. Угу. Пришел штраф за повторный проезд на красный сигнал светофора. Ну, я проехал один раз.
1: Ну, значит, какой-то это в течение года повторный у вас должен быть.
5: То есть где-то еще...
1: Где-то еще платил, был, да. Получается. Еще 5000, да, вам выставили за это?
5: 7500.
1: О, уже 7500. Какой-то был это еще один проезд, который вы, вероятно, не увидели эту всю штуку.
5: Да.
1: А повторный, спасибо. Да. Так это вам повезло, потому что если у вас экипаж бы, ага. Так за это лишение у нас. За повторный, мне кажется. Повторный проезд. Хороший вопрос. По-моему, когда-то, может, отменили. Но уже когда-то, по-моему. Когда-то, может быть, отменили, а может, нет. Вполне могла быть пристрелка, чтобы потом ударить ракетой, пишет Олег. Нет. То, что герани могли бить по мосту, я не исключаю этого. Но то, что геранями хотели снести мост, это опрометчиво поверхностное отношение к возможностям нашего, аналитическим нашего Минобороны. Герани работают, ну вы же понимаете, что, во-первых, для вскрытия ПВО, во-вторых, для перегрузки ПВО, для того, чтобы создать общий фон, в результате которого, это же комбинированная атака, естественно, в результате которого наносятся уже настоящие удары. Поэтому, простите, это я, вероятно, неправильно высказался и как-то так резко, и поэтому могло создаться такое ощущение. Я не исключаю ударов геранями по мосту. Но я исключаю вероятность того, что было принято решение геранями снести мост. Конечно, нет. Вот Максим пишет Баринов, что герани вообще-то могли использовать для того, чтобы мост закрыли. И здесь, опять же, мы вспоминаем о гуманитарной составляющей практически всех наших операций, в том числе военных, в том числе с ракетными атаками. Они всегда учитывают гуманитарные вопросы. Поэтому герани могли работать для того, чтобы мост закрыли, по нему прекратилось сообщение, не было никаких жертв, там, случайных, побочных, все остальное. А потом уже отработали по мосту. Герани с кумулятивными зарядом, правда, вчера били, но под Росом, и это было, думаю, пристрелочное. Да. Еще там новые кумулятивные насадки на них. Евгений тоже пишет. Слово «кумулятивные» прозвучало уже много раз. Дальше. Герани отправили для обнуления ПВО и кумулятивный заряд, и герани для того, чтобы закрыть мост. Хорошо. Спасибо вам большое. Граждане, вы прям вот классные, с вами очень хорошо, потому что в отличие от тех, которые не обладают определенным уровнем экспертности, вы обладаете определенным уровнем этой самой экспертности. Было очень хорошо. На следующей неделе я коротенько вам скажу, что у нас тоже, по-моему, запланировано несколько таких трех, четыре, не вытяну, или вытяну, не знаю. Ну, в общем, таких больших эфиров. А сегодня, пожалуйста, следите за Щукиным все. Там в канале будет много информации, потому что у нас очень классный отечественный российский проект. Снимаем сравнительный тест автомобильный, участники и то, как он будет развиваться. Все это в тележеньке появится обязательно. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы!
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Кремль указал на отсутствие деталей по инициативе ООН о безопасности в Черном море. Москва ознакомилась с идеей Всемирной организации, которая была выдвинута вместе с Турцией. В данном случае Киев не проявляет какой-либо склонности к каким-то комплексным договоренностям, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что Анкара вместе с ООН готовят консультации с Россией и Украиной по вопросу прекращения огня в Черном море. Еврокомиссар заявила о невозможности вступления Украины в ЕС с 1 января 2027 года. Эту дату установил Владимир Зеленский, но никаких поблажек Брюссель делать не будет, подчеркнула Марта Кос. Процесс присоединения основан на заслугах, и очевидно, что эта дата нереальная, сказала комиссар по вопросам расширения сообщества в интервью газете «Каррера де ла Серра». По ее словам, сейчас к выполнению необходимых условий для вступления в Евросоюз наиболее близка Черногория, следующей в списке значится Албания, за которой идут Молдавия и Украина. В Подмосковье при задержании подозреваемых в наркоторговле погиб полицейский. Мужчина, застреливший сотрудника в деревне Паново, нейтрализован, сообщили в пресс-службе областного управления МВД. В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия в населенном пункте в Наро-Фоминском округе. Назначены судебные экспертизы. При службе управления МВД по Московской области добавили, что семье погибшего Павла Шевякова будет оказана вся необходимая помощь. Сергей Кравцов заявил о сокращении перечня отчетных документов для воспитателей. Теперь это закреплено на законодательном уровне. Педагогу детского сада достаточно вести всего два документа, пояснил министр просвещения в комментарии ТАСС. Мы последовательно работаем над тем, чтобы снять с педагогов лишнюю бюрократическую нагрузку, подчеркнул глава ведомства. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 9, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 11-13, вечером до 9-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
6: Внимание! «Говорит Москва».
8: 94,8.
9: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время, в пятницу, мы говорим о Соединенных Штатах Америки, что происходит в этой стране. Пытаемся разобраться в характере российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в целом в мире, в Соединенных Штатах. Ну и, конечно же, прежде всего, нас интересует, как это влияет на обстановку в нашей стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, комментарии, критику, все, что считаете необходимым. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК» и бот. Телеграм-канал «Говорит МСК». Ютуб-канал работает. Мы в Дзене, мы в ВКонтакте и мы в нашем Максе. Но ничто никогда не заменит живой эфир радиостанции «Говорит Москва» по телефону 495-7373-94-8. Я вспоминаю фильм «Звезда пленительного счастья». Наверняка старшее поколение помнит его. Это замечательный фильм, где рассказывали события как раз 1825 года. В частности, вот я, естественно, сейчас вернусь к ситуации в США, но меня невольно это ассоциировалось, это напомнило мне. Во время казни, когда казнили декабристов, пятерых декабристов, вы помните, вот как раз Рылеев, который был один из них, он сорвался с петли и остался жив. Вроде бы по законам, не писанным того времени, если это произошло, то обычно такого смертного его милуют, но не помиловали. И как раз герой Янковского, он играл Рылеева, он как раз сказал, что же вы, говорит, за страна такая, имея в виду Российскую империю того времени, даже казнить не можете толком. Достаточно сильно было сказано, согласитесь. Я, естественно, сейчас хочу сказать о том, что произошло в Теннесси, в Соединенных Штатах Америки. Это Криста Пайк, женщина, которая 30 лет ждала своего смертного приговора, вернее, его исполнения. Наконец-то дождалась. По закону штата Теннесси она должна была быть умерщвлена вчера при помощи инъекции, летальной инъекции. Процедура достаточно распространена уже много десятилетий после электрического стула, когда многие штаты отменили эту, ну, достаточно, скажем так, негуманную форму казни. Тем не менее, инъекция, которая была введена ей, она не сработала. Криста осталась живой. Ее срочно госпитализировали. Губернатор штата Билл Ли сразу приказал, чтобы остановили все казни, которые тогда были намечены. Более того, и в других штатах это. К чему я это все говорю? Вне всякого сомнения, я не собираюсь сейчас говорить о том, там виновна была Криста. Она убила одну молодую девушку. И поэтому ей был вынесен смертный приговор. Кстати, в Теннесси это первый смертный приговор спустя аж 200 лет. Можете себе представить, сколько времени тому назад был последний, предыдущий. Ну, так что, конечно, все следили очень внимательно. Но когда вот я рассказываю, когда мы говорим с вами о каких-то системных проблемах, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты Америки, я думаю, что вот, скажем так, сбои в работах очень многих институтов социальных, помимо всего прочего еще. Я думаю, что это определенный показатель тоже. Вот это не случайно все. Опять же, я ни в коей мере не хочу сейчас касаться самого дела, виновности или еще прочего. Это я сейчас говорю о властях. Я говорю сейчас об институтах, гражданских институтах, силовых структурах. Это ведь не, так сказать, не единичные все случаи. Мы с вами знаем, приводили много примеров. Я вам приводил примеры полной неразберихи и хаоса во взаимоотношениях ветвей власти, судейской, законодательной, исполнительной. Там очень много проблем. Вот мы с Грегом Вайнером обсуждали в прошлую пятницу как раз эти вопросы. Во время предвыборной кампании что же сейчас происходит? Посмотрите, что сейчас в Пентагоне происходит. Генералы ненавидят своего министра, просто ненавидит. Он им отвечает тем же, сокращает на 20-30%. Вспышка, неожиданная вспышка кори, и сейчас вот подтверждается, что и ковид опять идет. А почему? Потому что были уволены очень многие сотрудники служб здравоохранения. То есть как-то не до, собственно говоря, не доработали они в этом плане. Хотя отдел здравоохранения говорит о том, что у него нет работников. Почему нет работников? Потому что Трамп сокращает правительство. Вы помните эту целую истерию, которую Трамп устроил во время предвыборных кампаний, как, кстати, первого срока, так и своего второго срока. Ну, это выглядело очень симпатично, это выглядело очень эпатажно, это нравилось простому обывателю. Но вот сейчас определенные такие последствия. Корнельский университет, ну, такого и... Это университет Лиги Плюща, что называется. Я был там, это живописнейшее место в штате Нью-Йорк. Ну, супер-супер-супер популярный, со всего мира студенты. Изнасилование групповое. Вообще не было такого, понимаете? Ну, не было этого. Я не припомню вот за всю историю, вот сколько, 20-30 лет вот я слежу, так сказать, неожиданно. Такие все добропорядочные мальчики. А сейчас скрываются случаи уже во многих институтах, в университетах происходили вот эти вспышки сексуального насилия именно в кампусах. Это и в Теннесси, это в Вайоминге, во многих уже. За последние вот полтора года, оказывается, как-то так незаметно вроде бы, но 34 случая это было. Я просто хочу, к чему я это вот все веду, и есть, можно очень достаточно просто констатировать определенные проблемы. Инфляция, безработица, спад производства, там это все что угодно, да, это можно говорить об этом и правильно, может быть. Но я сейчас хочу обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на те события, которые происходят в Соединенных Штатах, которые, ну, они удивляют, поражают тех людей, которые достаточно долго жили в Соединенных Штатах, и прежде всего самих американцев. Я неоднократно вам говорил, что очень многие мои знакомые, вот когда мы говорим в беседе в той или иной степени, я все чаще слышу слово «I don't recognize my country», «я не узнаю свою страну». Меняется вот, что называется, знаете, кожа меняется у людей. Вот есть такой роман был «Человек меняет кожу». Вот страна Америка, она сейчас в очень большой степени трансформируется в нечто, пока еще никто не знает, во что конкретно. Понимаете? Так что Вот я обращаю, как я всегда вам говорил, я обращаю ваше внимание на события, которые происходят в Америке, которые достаточно тревожны. Почему теперь? Ну что, я больше всех беспокоюсь, что ли, об Америке? Что там, оставь Америка, что там вмешиваться, что говорить? Нет. Здесь вот в чем проблема. С моей точки зрения, опять же, я могу ошибаться. Дело в том, что проблемы, которые возникают в Соединенных Штатах Америки, и почему они сейчас не решаются, социальные вопросы, которые сейчас есть. Я послушал последнюю речь Дональда Трампа, он сейчас находится в Техасе, у него тур сейчас по всей Америке, 32 штата он собирается посетить. Республиканцы от него отмахиваются, говорят, не надо, не приезжайте. Он приехал сейчас в Техас поддержать своего кандидата Пакстона, его там в Техасе, это консервативный штат. Мы с вами уже помним прекрасно губернатор Эбботт, который был гроза буквально нелегальной миграции. И в этом штате сейчас, вот ну сколько прошло, год-полтора, полностью изменилась картина, и реальные шансы у демократа Таларика выиграть сенатское кресло у генпрокурора штата, человек, который, ну, так сказать, олицетворяет собой Техас Пакстона, и там достаточно сложная сейчас ситуация. И я думаю, с приездом Трампа, может быть, это еще и хуже будет. И либералы там победят. Либералы победили в Техасе. Когда такое было, понимаете? Там целая группа президентов, они вышли из этого штата. И Джордж Буш старший, Джордж Буш младший, и Линдон Джонсон, там очень многие. То есть это штат такой, который славился своими именно консервативными взглядами. Вот. И вот сейчас то, что он говорит там, ну, это такое впечатление, что он живет на какой-то другой планете. Потому что он говорит о каком-то росте, он говорит о том, что происходят, так сказать, очень позитивные изменения. Вот, и говорит, единственная проблема — это то, что вот пиар у нас плохой. Понимаете? То есть вот он говорит, я-то делаю все хорошо, но вот пиар у меня подкачал. Но там не только пиар подкачал, хотя пиар тоже, конечно, подкачал. Вот в такой ситуации, вот буквально, знаете, переминаясь с ноги на ногу, Соединенные Штаты Америки сейчас, я имею в виду в политическом смысле, подходят к промежуточным выборам. Меня это очень тревожит. Почему, еще раз объясню? Потому что решать свои проблемы они будут за рубежом. Понимаете, в чем дело? Вот мы каждый раз, когда планируем и говорим, что будет, какие еще действия предпримет администрация, это уже даже не зависит от Трампа. Но когда вот все эти проблемы встанут уже, что называется, вот лицом к лицу со всеми, и когда реальные проблемы возникнут, это нехватка, допустим, топлива, цены на него, цены на розничные товары, то Америка начнет решать их за счет, как мы с вами знаем, таких маленьких победоносных войнушечек. И вот это, я думаю, я вот хотел бы обратить на это внимание, это и является, собственно говоря, квинтэссенцией того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Они будут решать эти проблемы, но, поверьте мне, они будут это решать за счет кого-то другого, но не за свой счет. Кто это будет? Иран, Украина, Сирия, Израиль, может быть, НАТО, может быть, Англия, может быть, Франция. Кто угодно, только не дядюшка Сэм. Так, давайте возьмем. Слушаю вас.
8: Добрый день, Рафаэл. Меня
10: да.
8: Денис зовут.
10: Да, Денис.
8: Ну, касаемо проблемы, что решать, ну, допустим, Рубер достаточно умную вещь сказал, что иранцы думают, что демократы придут, им будет легче, они ошибаются. Для меня тоже как бы загадка, а как, ну, хорошо, демократы выиграют Конгресс и Сенат, и как разруливать проблему с Ираном, как разруливать по проблему с теми же хуситами, понимаете?
10: Mm-hmm.
8: Ну, отползти... Ну, мне кажется, это поражение уже будет для Америки. То есть, когда
10: Денис, а вам не кажется, что уже не привыкать к Соединенным Штатам? Вы посмотрите. Извините, пожалуйста.
8: Но 9, грубо говоря, 8,5 долларов солярка в Калифорнии, извините, там есть шанс, как вы говорите, в Техасе победит либерал, а в Калифорнии может победить консерватор. То есть так, с такой как бы логикой.
10: Ну, все, что... Спасибо вам за звонок. Все, что угодно может быть, но я просто хотел на что обратить ваше внимание. Это уже, во-первых, не впервой. Вы посмотрите, ведь сейчас, в принципе, спустя 30 лет, та же самая история. Кстати, и не то чтобы с Афганистана, это с Вьетнама началось. Вот за последние буквально сколько, так сказать, 70-80 лет абсолютно позорное бегство из Вьетнама, из Афганистана. Ну, это как минимум, я сейчас говорю. Да? И сейчас из Ирака. Это те страны, куда Америка пришла для чего? Чтобы устанавливать порядок, чтобы покарать террористов. Что мы имеем сейчас? Во Вьетнаме социалистическое правительство, ну, которое кооперирует, ну, то есть менталитет просто вьетнамского народа, конечно, за то, что они натворили. Там американцы, миллион людей, так сказать, гражданских погибло, Я это, как говорится, я не знаю, я не думаю, что вьетнамцы забудут, но тем не менее отношения нормальные. Но посмотрите Афганистан. Долго они там за что-то воевали. Для чего? Чтобы талибы пришли к власти? Ну, поздравляю, дядюшка Сэм. В Ираке сейчас то же самое. Сколько они поубивали? Опять на миллионы это все идет. И вы знаете, вот как будто бы так и должно быть. Никто не возмущается, ничего абсолютно. Никто не ставит там что-то под сомнение. Это вот к вопросу, мы с вами говорили, и сегодня продолжим разговор попозже в отбой, это по поводу информационной гигиены. Как будто так и должно быть, понимаете? Миллионы. Сейчас вот подсчитывают, сколько в Сирии еще будет. Что в результате сейчас? Шиитский Ирак, ну, подпадает полностью сейчас под влияние Ирана. Вот и все. Иран является выгодополучателем от всего этого. Мы что, к этому, что ли, стремились? Я спрашиваю сейчас, конечно, у американской стороны. Ну, в принципе, для нас это еще не самый худший сценарий, конечно. Но, простите меня, нельзя же так приходить, убивать миллион человек, гробить. Ну, я уж, ладно, там, свои десятки тысяч погибли солдаты там, это, вот. Ну что, это такая политика будет? У меня тогда возникает вопрос, а мы что? Мы призываем Запад, в частности Соединенные Штаты, помочь нам, допустим, да, быть посредниками в урегулировании украинского конфликта. Мы что, ожидаем, что там будут какие-то разумные ходы с их стороны, учитывая то, что они натворили в других странах? О каких функциях, о каких задачах, о каких технологиях мы можем говорить с Западом, в частности, с Соединенными Штатами. Я про Европу сейчас вообще не говорю, потому что это просто какое-то уже недоразумение становится. Причем психиатрическое. Но если говорить о Соединенных Штатах, это вот так они решают вопросы, что ли? Я не говорю уже о Ливии. Я не говорю, там примеров можно приводить сколько угодно, понимаете? Куда приходит дядюшка Сэм? Мы еще посмотрим, что в Венесуэле будет. О чем сейчас разговор идет? Трамп заявляет, и Хексет говорит, а мы там вроде бы договариваемся о военную базу сделать. Ну, молодцы. Так это что там, свобода или что? А, оказывается, нефть и военная база. Вот к чему ведет. Совсем-совсем немножко времени будет, пока венесуэльцы, я надеюсь, они очухаются, простите за такое выражение, и там начнется то же самое, что было всегда, так сказать, вот на протяжении уже скольких времен в Латинской Америке. Yankee go home, опять начнется та же самая, так сказать, та же самая, повторится ситуация, которая еще была, так сказать, с преснопамятных времен американо-испанской войны на Кубе, и, так сказать, и уже там даже глубоко уходя, так сказать, 19 век, это американо-мексиканская война. Вот, то же самое все будет. Опять, там ничего, как говорится, вот, ну, говорить, что это слон в посудной лавке, это еще так, знаете, мягко, я считаю. Так, у нас полная линия. Да, слушаю вас.
11: Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
10: Да, Сергей Алексеевич.
11: Вот в связи с напряженной социальной обстановкой в США там и предстоящими промежуточными выборами, которые с большой долей вероятности для Трампа, конечно, ничего хорошего не принесут, какова, на ваш взгляд, вероятность атаки на Иран уже в ближайшие дни или недели? Спасибо.
10: Спасибо, Сергей Алексеевич, за вопрос. Вы понимаете, в чем дело? Здесь это не вопрос желания сейчас даже. Это вопрос их способности, возможности. Мне кажется, что этих возможностей уже нет. Потому что авианосные группировки сейчас все в таком в полуремонтном состоянии, мы с вами знаем прекрасно. Линкольн, который туда пришел, у него точно такие же. Находится за тысячи километров, чтобы его не достали ракеты Ирана. Иран, консолидация полная внутри сейчас. Более того, сейчас к Ирану прибавилось еще огромное. Я хочу напомнить, что в Ираке более 60% это шииты. Это, так сказать, иноверцы уже вот Ирана именно. Там очень маленькая достаточно суннитская, ну, маленькая относительно, конечно. Поэтому сейчас речь идет о сплоченном, более чем 100-миллионном отряде единоверцев, которые считают Америку своим врагом. Тут без иллюзий никаких, вот, никаких не должно быть. Что в этой ситуации Америка будет предпринимать? Я могу только догадываться, потому что рационального, мы с вами неоднократно говорили, мне не, вот невозможно сейчас в той или иной степени производить какой-либо, ну, политтехнологический, скажем так, анализ, исходя из реальполитик, из реальных ситуаций дел здесь. Потому что по всем законам, ну, что называется, жанра, Америки там быть не должно. Они не могут обеспечить, у них нет там никаких логистических центров. Иран поразил огромное количество баз, в том числе и крупнейшую базу в Бахрейне. Остался остров Диего-Гарсия, где столько стратегические бомбардировщики, но в данной ситуации вы понимаете, что это летать так за 2 с лишним тысячи километров туда-обратно, слишком много там тоже не навоюешь. Я уже не говорю о какой-то наземной операции, от которой открещиваются абсолютно все. 75% американцев против войны. Она не популярна сейчас против Ирана. Рейтинг одобрения Трампа, те, кто одобряет его позицию по некоторым пунктам, особенно по внешней политике, да и по некоторым аспектам внутренней политики, опускается до 17%. Вот в этой ситуации разве можно реально говорить о какой-то военной операции за рубежом, которая потребует, мы уже знаем, не миллиарды, ну, простите, инфляция так инфляция, уже триллионы долларов, мы говорим. Ну, конечно, нет, это невозможно, это по определению, что называется, понимаете? Точно так же, как на мотоцикле, вроде бы вы не вспашете, допустим, так сказать, пашню и не сможете там засеять это, потому что это, ну, это не должно быть. Нет, все равно с упорством, достойным лучшего применения, нынешняя администрация, ну, как, кстати, и прошлое, они, тем не менее, умудряются вмешиваться и влезать в такие конфликты, в которых, ну, по идее, вообще их быть не должно. И, понимаете, вот и сейчас мы с вами сейчас сидим и гадаем, а возможно ли это такое? По определению невозможно, но в данной ситуации все возможно, исходя из абсолютно субъективных факторов. Потому что реально оценивать, у меня такое впечатление иногда, что это вот где угодно, только не в Соединенных Штатах Америки, реально оценивают положение дел во многих регионах. Это касается Канады, это же не только здесь, понимаете? Но посмотрите, сейчас, я вот сегодня утром давал комментарии по этому поводу, американцы не пригласили Англию и Францию на встречу, так сказать, НАТО. Ну что это такое? Как это объяснять? Да, есть какие-то там обиды прошлого, кто-то не поддержал, кто-то поддержал, там хорошо это. Но это что? Это вот такая политика, спонтанная фантомная политика, по принципу «уходи из моей песочницы», что ли? Мы так теперь ведем. И в этой связи, вот суммируя все это, уважаемые радиослушатели, я задаю вопрос. Мы ожидаем каких-то посреднических функций от этой страны, от этой администрации, от этого президента? Мы что, серьезно ждем от них каких-то рациональных шагов? Ну ладно, рациональных, просто элементарных, здравых, практических. Мы что, действительно ожидаем, что они понимают всю глубину этой ситуации, которая сейчас вот складывается у нас в ходе нашей специальной военной операции, вообще ситуации на Украине? Я, например, очень сомневаюсь. И поэтому мне, допустим, вот призывы там и даже, так сказать, какие-то достаточно такие, знаете, комплиментарные, скажем так, слова в адрес этой администрации, мне кажется, они просто неуместны. Потому что это, ну, простите, но нельзя этого человека допускать. Но мы же не будем допускать, я не знаю, во время хирургической операции, мы же не будем какого-то дилетанта со стороны допускать его и давать ему возможность там оперировать, допустим. Нет, в данном случае мне кажется, что именно такая вот ситуация складывается. Это люди, которые не совсем понимают, что происходит у них в их стране. Это люди, которые не до конца понимают все факторы их внешней политики. Мы что, ждем от них трезвой оценки того, что происходит на Украине? Насколько это все важно для нас? Я не думаю, что мы можем ожидать чего-либо от них в этом вопросе. Да, слушаю вас.
12: Да, слушаю. Алло, здравствуйте, Александр.
10: Да, здрасте.
12: Такой вопрос. Скажите, а вот сейчас говорят, что все вот сейчас, значит, Трамп проиграет выборами своей партии. Ведь всего лишь прошло 2 года. А они что, забыли, что была Камала, вот эти Хелоси, Пелоси, вот эти все Байдены и прочее? Они же от них отказались. Теперь вот что, опять менять на это? Или что-то там другое появляется, какие-то персонажи? Вот как вы думаете?
10: Спасибо, спасибо. Вот как, спасибо вам за вопрос, потому что он как вот как раз ту ситуацию, которую я описываю, которая достаточно, с моей точки зрения, драматична для Соединенных Штатов. И, конечно, вызывает иногда у многих вопросы. Ну что вы всю Америку хороните? Ну что вы, как говорится, на это? Ну что вы так говорите? Она вот стоит. Да. Все правильно, уважаемые радиослушатели. Я ни в коей мере, не нужно от меня защищать Америку. Но вот именно то, что сейчас происходит, эти структурные изменения, системные изменения внутри Соединенных Штатов, они как раз и говорят об общем кризисе. К вопросу о демократах, которые еще недавно были поносимы всеми, буквально кому не лень, сейчас, в данный момент. Я уже приводил этот пример. Дело в том, что республиканцы, некоторые кандидаты на пост сенатора или конгрессмена, они сторонятся Дональда Трампа, считают его токсичным политическим активом. Они не хотят, чтобы он приезжал, потому что они думают, что его присутствие только сыграет в минус. Вспомните о рейтинге, о котором я говорил. Рейтинг опустился достаточно низко. До 17% есть некоторые показатели того, что кто одобрял бы его действия. Да, там, по некоторым позициям выше, но в целом, так сказать, вы можете себе представить, насколько это низко. Но дело в том, что то же самое, вот, уважаемые радиослушатели, это происходит и с либералами. Дело в том, что многие кандидаты на пост Конгресса, в Конгресс и в Сенат, они сторонятся, как вы думаете, кого? Камалы Харрис и Хиллари Клинтон. Они не хотят, чтобы они приезжали. У Обамы немножко такая лучшая ситуация, но тем не менее, они не хотят, чтобы эти люди, а уж Нэнси Пелоси это точно. Она только в Калифорнии еще более-менее узнаваема, а другие не хотят их видеть. Понимаете, в чем дело? То есть выбора вот как такового, о чем вы говорили, я не знаю, в данной ситуации выбора-то и нет. Потому что и руководство и Тойпа, и либералов, и консерваторов вот в нынешней ситуации, оно неприемлемо для подавляющего большинства американцев. А почему, допустим, эти политики, которые от штатов сейчас выдвигаются, почему они так реагируют? Это что, их какая-то личная вендетта? Да нет, потому что это то, что им говорят их избиратели. Это там, на местах, люди им говорят о том, кого они любят, кто им нравится и кто им не нравится. И они исходят из этого. Это конъюнктура. Но конъюнктура совершенно реальная, которая нам показывает достаточно объективно реальное положение дел внутри Соединенных Штатов. И в данной ситуации, да, вот Америка сейчас стоит, с моей точки зрения, перед таким выбором очень странным. Будет ли вообще, так сказать, какое-либо сейчас, я не знаю, там, но элементарно грамотное политическое руководство и в Сенате, и в Конгрессе. Я сейчас уже не говорю об этой оголтелой, пропаганде, которая несется с левого крыла Демократической партии. Это и Аль-Саед, и Мамдани, и Акаси Кортес, так сказать, и Бенни Сандерс. Это просто там уже, ну, как говорится, они уже готовы, как говорится, со штыками устроить социалистическую революцию, выйти на улицу, там, ну, в общем, уже все. Все отобрать, все поделить, это там уже совершенно другие даже лозунги. Поэтому в этой ситуации, да, я должен вам сказать, что американцы, они, так сказать, все смущены, и они не понимают, что происходит. Это видно вот по всему и посредством массовой информации. Мы обязательно с вами продолжим наш разговор о Соединенных Штатах Америки. Я вас сейчас приглашаю послушать выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека. У поселка Мамай БПЛА нанес удар по автомобилю. Осколочное ранение получил мужчина. В поселке Климово при атаке беспилотника ранение получила женщина, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. В своем канале на платформе Макс он написал, что пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь. Глава региона добавил, что за прошедшие сутки в области были ликвидированы 170 украинских БПЛА самолетного типа. СКР открыл дело о присвоении средств Константина Малафеева на счетах в США. Деньги российского предпринимателя использовались для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего и конкретные должностные лица в США, которые причастны к принятию данных незаконных решений, нарушающих права российских граждан и принципы института частной собственности, сказала она в комментарии РИА Новости. Петренко добавила, что уголовное дело возбуждено по заявлению российского бизнесмена. В Подмосковье 80-летний мужчина погиб при подрыве самодельного устройства в квартире. Инцидент произошел в Крюкове, сообщили в оперативных службах. Там отметили, что сейчас на месте работают сотрудники МЧС, а также саперы. В настоящее время квартира, где была детонация, проверяется на наличие других взрывных устройств. Людей из подъезда эвакуировали. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. Прошедший сентябрь стал самым жарким на территории США с 1998 года. Средняя температура в стране превысила норму примерно на 2 градуса. Повышению показателей способствовала рекордная влажность, особенно на юго-западе страны, говорится в статье Washington Post со ссылкой на исследования Университета штата Орегон. Журналисты добавили, что на большей части территории Соединенных Штатов прогнозируется аномально теплое начало октября. В Вашингтоне воздух прогреется до плюс 32 градусов Цельсия, в Лос-Анджелесе до плюс 37. Метеорологи связывают это с влиянием феномена Эль-Ниньо. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 9, малооблачно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. давление чуть выше нормы, 764 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, плюс 11-13, вечером 9-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
13: «Говорит Москва». Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».

0: нельзя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
4: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах Америки, о характере российско-американских отношений. Передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, либо в форме сообщений, либо телефонные звонки, как вам удобнее. Присоединяйтесь. Мы на Ютубе, мы в Дзене, мы в ВКонтакте, мы в Максе, везде. 925-888-894-8 – это СМС, 495-73-73-94-8 – это прямой эфир. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Строгинский. С учетом того, что убийство было ритуальное, с пентаграммой, стоит задуматься, что спасло ее от смерти при казни. Вы думаете, Строгинский? Ну, посмотрим, как там будет. Конь-огонь, верните Байдена и его сына, хоть повеселимся. Наркоши, полоумный, красота. Согласен, конь-огонь. Вы знаете, я думаю, что все больше, по мере продвижения вперед, все больше американцев, наверное, будут именно так думать. Андрей спрашивает, как сейчас поживает движение БЛМ? Прекрасно поживает, прекрасно. Нахапали денег. Вот, некоторых поймали, чуть-чуть вернули. Но в основном, так сказать, десятки миллионов, если не сотни миллионов, распределили между собой. Очень такие энергичные, так сказать, 30-40-летние негритянки, которые возглавляли это движение, впереди паровоза бежали. На эти деньги сейчас купили себе шикарные дома в белых пригородах, хочу подчеркнуть это. И просто это конкретный случай, когда, да, одна из руководительниц была поймана при покупке дома в 2 миллиона. Периодически всплывают ролики, скандальные ролики из казино, где ловят этих всех активистов, ну, где они просаживают эти деньги. И всплывают ролики с недвусмысленными такими, знаете, эпатажными заявлениями некоторых участников этого движения о том, какие же все-таки дураки белые. Столько нам бабок дали, все хорошо. Так что все нормально, в общем, как говорится. У любой революции, как вы сами знаете, она пожирает своих детей, но пользуются потом этим успехами и плодами этой революции подлецы. Так что, в общем, как говорится, срубили деньжат, ребята убежали. И, ну, естественно, когда их ловят, они кричат о том, что это расизм, что это, так сказать, дискриминация негритянского населения. Как же так? Я же только-только купила себе Мазерати, и тут на тебе. Пришли какие-то органы налоговые, спрашивают, откуда я деньги взяла. Откуда? Из тумбочки. Зурита. И демократы, и республиканцы — это нанайские мальчики, имитирующие борьбу на арене политического цирка. Да, при всем уважении к этому замечательному номеру под названием «Нанайские мальчики». На сцене это выглядит замечательно, прекрасно, смешно. А вот в реальной жизни это, конечно, сплошное надувательство. Андрей, у меня складывается впечатление, что Трампушка теряет популярность. Еще как теряет. Еще так. Рустам, глубокомысленно. А может быть, так и надо? Андрей предлагает кардинально поступать, еще раз повторю, очень кардинально поступать с сексуальными насильниками. Но это, наверное, вы имеете в виду ситуацию в Корнеле, когда было. Да. Дмитрий, прекрасная шутка. Инъекция была просрочена, 200 лет пролежала. Может быть. Так, ну давайте ваши вопросы возьмем. Слушаю вас.
5: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Олег.
4: Да.
5: Скажите, вот как вы считаете, все-таки свое представительство в Конгрессе республиканцы смогут, ну, на том уровне сохранить, чтобы...

0: не прошел до конца импичмент Трампу. И второе, Трамп сам заявлял, что после 3 ноября может возобновить удары по Ирану. Это при той опции, что и у США, и у Израиля есть ядерное оружие. Вот тоже этот аспект. Спасибо.
1: Ну, вы знаете, опять же, сложно говорить. Но я не думаю, что дойдет до каких-то вообще бомбежек. Ну, тем более ядерных. Это я точно. По поводу импичмента, уважаемые радиослушатели, я неоднократно говорил, давайте забудем про импичмент. Ну, пускай это, как говорится, американцы разыгрывают, пускай они говорят, вот сейчас они объявят импичмент, там это. Никто его не боится и никто реально в него не смотрит. По одной простой причине, как бы ни складывалась ситуация, но демократам никогда, никогда не набрать две трети голосов в Сенате. Даже если будет небольшое большинство, просто такого никогда не было в истории. И Трамп не тот человек, он еще не столько всего натворил, чтобы вот таким образом складывалась ситуация. А для того, чтобы утвердить импичмент, помимо простого большинства в Нижней Палате, в Конгрессе, требуется еще две трети, 66 голосов, в Верхней Палате, в Сенате, где сейчас, кстати, большинство пока еще республиканцев. Поэтому забудем про это, и не надо это произносить, этого никогда не будет. Будут ли попытки? Да, конечно, может быть. Конечно, нервы трепать ему будут до конца абсолютно. Это, кстати, вот такой, знаете, еще вариант хуже импичмента, потому что, ну, здоровье-то тоже уже не то. Девятый десяток все-таки мужику. Конечно, это будет все очень сложно, и это, конечно, будет неоднозначно. Так что, но не более того, это. То, что касается Ирана, я уже вам сказал, возможностей таких уже нет. Но кто его знает, понимаете? Трудно искать черную комнату, черную кошку в черной комнате, понимаете? В темной комнате. Но они, но мы будем, да? Вот это из этой категории, наверное, они... Они это сыточки. Какой процент вероятности, что Трамп сейчас слушает нашу передачу? Я надеюсь, большой, кто знает. Нет, хотя, знаете, по тем шагам, которые он принимает, не очень прислушивается. Не очень. К мнениям независимых экспертов. Так, хорошо. Слушаю вас.
2: Да, Рафаэль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот почему на Западе Америки стремление к человечности оборачивается к бесчеловечности? То есть люди плохо относятся друг к другу, что ли, не пойму.
1: Ясно. Я не могу подтвердить ваше утверждение, уважаемый радиослушатель. Я не замечал такого. Чем дальше, как вы говорите, на Запад, так сказать, нет, я не соглашусь с вами. Вообще, конечно же, если мы отойдем от восточного и западного побережья Соединенных Штатов и, что называется, в глубину Америку, так сказать, вот нырнем туда, в район реки Миссисипи, там другая совершенно Америка. И, поверьте, она гораздо более симпатичнее, чем все эти эпатажные, ну, простите меня, такие понтовые закидоны Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или, допустим, Майами. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Слушаю вас.
3: Да, здравствуйте, Рафаэль Вайс.
1: Да, здравствуйте.
3: Вы знаете, многие слушатели правы, что сонный дядюшка Джо был гораздо более предсказуем, в отличие от Трампа, который на фоне осеннего обострения инфицирован не только помешательством, бешенством, но и скудоумием. По поводу последних его комментариев, вот этого теракта, который не состоялся на авиалайнере Арабских Эмиратов. Я хочу сказать, я не согласен с вами. На самом деле, американцы сейчас у нас наращивают свое военное присутствие в Иране, отправили туда, у Ирана. Отправили туда третью авианосную группу, увеличили свой контингент на 10 тысяч военнослужащих. И в том числе боеприпасы им, в том числе Диаго Гарсия, перебрасывают туда для авиаударов. Понимаете, это глобальная цель Соединенных Штатов Америки, которую огласил еще летом Трамп. Соединить в обход России и против Китая, я уже говорил о железнодорожной магистрали, которую они протянули с Восточно-Китайского моря до Тегерана, Средиземное, Черное и Каспийское море, не дав России выйти в Индийский океан для его для различного экспорта не только со странами Ближнего Востока, но и Африки, так называемым трансграничным, подконтрольным НАТО, трансграничным международным транспортным энергетическим коридором. Вот. И поэтому эта цель оправдывает средства.
1: Хорошо, спасибо, Вась, извините, я больше не могу, как говорится, задержать. Ваша информация неверная по поводу наращивания средств. Диего Гарсия — это стратегический объект, там не может быть боеприпасов, чего того для, так сказать, локальных тактических ударов, которые осуществлялись до недавнего времени так сказать, это только для стратегических бомбардировщиков, потому что более 2500 километров. Радиус действия самолета в основной авиации, авианосной авиации, он гораздо меньше. Поэтому логистику, которую сейчас Америка восстанавливает, это не увеличение, как вы говорите, а всего лишь восполнение того, что уже потеряно. И насколько я могу, так сказать, из информации, которая есть, если уж так глубоко смотреть, порядка 20-30% только восстановлено. Поэтому сейчас Америка находится в состоянии гораздо хуже на 70%, чем то, что было, когда они начинали свою операцию, которая, как мы с вами знаем, закончилась фиаско. Так что я не могу с вами согласиться, ваша информация не точная. Ну, а то, что вы не согласны со мной, это ничего здесь страшного, как говорится, нету. Просто проверьте факт-чекинг, и я думаю, что вы все-таки убедитесь, что моя информация более точная, более аккуратная. Хотя я тоже иногда, Вайс, бываю близорук в политическом смысле этого слова. Да, слушаю вас.
0: Рафаэль Никитич, вот не подскажете, вот мне кажется, что США, скажем, ну вот игнорируя там Англию и Францию, о чем вы говорили в первом получасе, там, на, по-моему, на Бергенской встрече, так слава богу, когда в таких моментах Трамп разрушает НАТО. Но в других моментах, что касается Украины, конечно, наверное, Россия должна сама добивать киевский режим, сама решать эту украинскую вот военную проблему, а США уже подключать вот как, ну, как это было в Анкоридже, то, что не состоялось.
1: Скажите, пожалуйста, извините, а зачем их подключать, вот, американцев?
0: Вы понимаете, потому что они, ну, была вот анкориджская встреча, вот в этой геополитической реальности они сами... Да, проявляют инициативу, но не доводят до конца то, что...
1: Ну, если они, логично, если они проявляют инициативу и ничего не доводят до конца, продолжают поставлять оружие, разведданные нашим врагам, которые убивают наших людей и солдат, это одно дело, и гражданских наших. Зачем нам такой посредник? Зачем нам эти болики-лелики, которые приезжают сюда и, так сказать, поглощают икру и камчатских крабов? Вот зачем?
0: Рафаэль Никитич, да, но главный тезис, конечно, это Россия должна решать эту украинскую проблему. И второй, что нам полезно вот такие... Алло.
1: Да-да-да, пожалуйста, вы...
0: Да-да, извините. И второе, нам полезно, когда Трамп так спонтанно, скажем, некоторыми действиями разрушает НАТО. Вот такие просто два тезиса. Ну, спасибо.
1: Да, спасибо, да. Вы знаете, я бы не забегал слишком далеко вот в оценке разрушения НАТО или еще что-то, потому что там... Вы знаете, оставлять НАТО на усмотрение вот этих клоунов, иначе назвать их нельзя, это тоже, вы знаете, по периметру наших границ западных, по крайней мере, это тоже удовольствие, знаете, такое сомнительное, скажем так. Поэтому здесь палка о двух концах. То, что он действует деструктивно в отношении и своих союзников, и своих соседей, и своих противников, ну, мы с вами уже стали свидетелями этого, это действительно так и есть. Еще один момент, уважаемые радиослушатели, я бы хотел обратить ваше внимание. Я более подробную информацию выложил на своем канале, телеграм-канале «Америка Лайт». Как раз неожиданно совершенно команда Трампа сейчас проверяет работу прокуроров по Уотергейтскому делу знаменитому. Более того, сейчас вот все больше информации того, что смещение Ричарда Никсона... тогдашнего президента, это 1973-1974 года, чтобы вот вы представляли себе в данном случае. Там есть совершенно конкретная информация о том, что это все-таки действие было вот этого мировой закулисы, которая была не удовлетворена работой Ричарда Никсона, который, как известно, как это ни странно, на мой взгляд, самый недооцененный президент за всю историю. Человек, который, его личная харизма, но она, так сказать, а вернее ее отсутствие, глубокому сожалению, давлело над ним на протяжении всего его президентства. В том числе, кстати, когда он был вице-президентом и проиграл выборы в 1960 году Джону Кеннеди. Исключительно внешне. Это был опытный политик, который, собственно говоря, завершил Вьетнамскую войну. Это человек, который стоял у истока вместе с Киссинджером и с одной стороны, и Брежневым, и Громыко с другой стороны, у политики разрядки, так называемой. Мы помним, ну, старшее поколение наверняка помнит. Так вот, сейчас выясняется странная очень вещь. Дело в том, что вот, может быть, такие действия. Потом, он способствовал сближению с Китаем, тоже безусловно. И вот сейчас Минюст США изучает действия спецпрокуроров, которые полвека назад расследовали Уотергейтский скандал, бывший помощник Ричарда Никсона Джефф Шепард представил ведомству доказательства возможных нарушений со стороны обвинения. Было колоссальное давление невидимых сил. Вот так это, как говорится. По версии Шепарда, прокуроры Арчибальд Кокс и Леон Яворский нарушили права обвиняемых. Он утверждает, что они тайно встречались с судьями и скрывали улики от защиты, ну и так далее. Дальше здесь уже подчеркивается. Для нас здесь важно то, что для меня... Вы знаете, что я очень внимательно слежу за действиями Джей Ди Венса. Вот очень внимательно слежу. Мне кажется, это действительно... ну вот я даже сейчас не хочу, чтобы американцы слушали, да? Но это действительно хороший для нас шанс. Действительно установить партнерские отношения. Вообще я так вот слежу за ним. Очень напоминает мне некоторых достаточно популярных президентов из прошлого Соединенных Штатов. Так вот, ранее вице-президент Джей Ди Венс проводил параллели между преследованием Никсона и с текущими делами против Дональда Трампа. Он уверен, что сегодня Уотергейт не привел бы к отставке президента из-за изменившейся медиасреды. Вот то, что сейчас Джей Ди Венс перехватывает инициативу, и, как вы видите, сейчас немножко Рубио все-таки отодвигается на другой план, они занимаются немножко другими делами. Я так, знаете, осторожно надеюсь, что Трамп сделал свой выбор. Но я не знаю, хорошо это или плохо, потому что с учетом того, что я вам сказал уже, уважаемые радиослушатели, может быть, поддержка Трампа, ну, в перспективе на президентские выборы 2028 года, это может быть такая медвежья услуга для Венса. Но в любом случае, Венс, по крайней мере, он не одинок. Что меня еще радует, что Джей Ди Венс не теряет своих контактов с Тулси Габбард, не теряет своих контактов с Кристи Ноем, это бывший министр внутренних дел, которая ушла в отставку. Ну, там действительно был такой семейный скандал сексуальный. Все, так сказать, обвиняли ее, а сейчас выясняется, что это ее муж был очень странный человек. Ну, насколько странный, он публиковал, значит, в каких-то чатах полуголого себя в женском платье. Можете себе представить. Все, кстати, обвиняли Кристи Ноем, что у нее там якобы любовник. Трое детей, сельская девушка. Нет, она-то как раз, она приняла все это на себя, с гордостью, с честью ушла из этого. Но виноват вот был ее, так сказать, муж, с которым они достаточно долго жили. Но вот видите, что-то, я не знаю, там, сидя на бороду, без в ребро, что-то произошло. Джей Ди Венс не теряет с ними связи. Джей Ди Венс не теряет связи с Такером Карлсоном. Я смотрю по выступлениям, очень многие выступления вот приверженцев мага-повестки, такие как Меган Келли, Джо Роган. Ким Эверсон очень активно сейчас выступает. Видно это все. Такер Карлсон, безусловно. Образуется такая вот могучая кучка сейчас вот в контексте того, что сейчас происходит. И это видно в самых разных, уже проявляется в самых разных конкретных совершенно шагах. Понимаете? Будь то, вот, допустим, вопросы по поводу Уотергейтского дела, будь то дистанцирование от некоторых непопулярных шагов нынешней администрации, в частности, война в Иране, с Украиной тоже. То есть Джей Ди Венс достаточно, с моей точки зрения, плодотворно, как бы, знаете, так сказать, расширяет вот свою такую поляну. Поляну для старта на 2028 год. Мне очень любопытно, как он поведет себя вот сейчас во время промежуточных выборов, какую тактику он изберет и стратегию в этом плане, отдаст ли это он все на откуп Трампу, или не знаю, так сказать, что. Но вот мне в какой-то степени это видится даже такая параллель. Нынешний Трамп, это, конечно же, уходящая натура уже по разным причинам. Но это вот, мне кажется, повторяется ситуация, которая в свое время складывалась у нас в стране. Достаточно все неожиданно вроде бы было. Но кто знает, может быть, вот этот момент передачи власти, который был тогда от Ельцина к нашему нынешнему президенту Путину, вот в какой-то степени, я думаю, в последний момент Трамп сделает правильный выбор. Хотя давление, я еще раз хочу вам сказать, колоссальное сейчас на Трампа со стороны тех людей, которые продвигают Марко Рубио. Это человек войны. Это человек агрессии, это человек, это не тот человек, который, скажем так, приведет мировую повестку внешнеполитическую к миру. Что еще произошло самое страшное? Самое страшное произошло еще то, что финансовый олигархат, который спонсировал в свое время глобалистов и сейчас продолжает спонсировать. Мы с вами видим сейчас вот сборище, которое устроил Трамп среди этих миллиардеров. Я опубликовал на своем телеграм-канале «Америка Лайт». Я прямо указал там, кто сколько стоит, у кого какое состояние. Они все сфотографировались в овальном офисе. Вот там и Безос, там и Маск, там вообще, ну, вообще все, Цукерберг, все собрались. Я, кстати, хотел бы обратить ваше внимание, что сейчас и Безос, и Цукерберг, и Маск, и Карп, и это вот, ну, вся эта шайка-лейка, да, к каждый из них, без исключения причем, строит себе какие-то бункеры повсеместно. На Гавайских островах, в Новой Зеландии. Вот сейчас информация приходит. Они строят себе укрытия, которые, где можно спастись от атомного Армагеддона. Значит, спонсировать силы, которые могли бы привести к этому. А я считаю, что Рубио и глобалисты — это как раз те люди, которые приведут, в конце концов, к ядерному конфликту. Эти люди сейчас готовят себе вот такие отходные пути, скажем так. Ну вот можете себе представить, я сейчас не помню точно, или Цукерберг, или Безос в Новой Зеландии строит себе убежище $275 миллионов, подземный бункер, ну, естественно, со всей инфраструктурой, какую только можно себе представить. Да? И, конечно же, вот в этой ситуации ты задаешь вопрос. А мы так говорим, вот и вот во время Валдайского форума наш президент высказывал свое опасение того, что мир скатывается к ядерной катастрофе, что возможно применение ядерного оружия в определенных условиях, при определенном стечении обстоятельств. А у тех людей, по-моему, уже все решено. У этих золотых миллиардов миллионов, а мы с вами, помните, говорили, после золотого миллиарда будет золотой миллион, и у золотого миллиона потом будет обязательно своя золотая тысяча. То она не золотая будет, она, наверное, будет уже какая-нибудь алмазная, бриллиантовая. И вот как раз вот эти вот золотые миллионы, миллиарды, они сейчас готовят себе убежище. И, судя по всему, для них ядерное столкновение, ядерный конфликт – это совершенно, так сказать, реальная вещь. Поэтому они для того, чтобы выйти из этой ситуации, они сейчас спонсируют и неоконов, за которыми стоит Рубио, и глобалистов, за которыми сейчас, вот, собственно говоря, то, что происходит в Демократической партии. Я думаю, там одна проблема, которую они не могут решить, и от этого фигура Марка Рубио становится еще более зловещей. Там нет лидера. Там нет либерального лидера, как это вот в свое время был Клинтон или, допустим, тот же Обама. Даже уровня Байдена у них нет этого, потому что Камала Харрис, вернее, извините, и Гевин Ньюсом, допустим, ну, кто более-менее, Акасия Кортес, допустим, Александр Кортес, это, ну, это тот же Мамдани, ну, это даже для них это смешно. Смотришь, так сказать, их прессу либеральную, даже они подшучивают над ними и не воспринимают их серьезно. Так что вот ситуация, которая сейчас складывается, и вот Джей Ди Венс, это какой-то выход из этого всего, вот, понимаете, будет. Есть здоровые силы, которые поддерживают. Если есть те влиятельные силы, которые не роют себе бункеры, есть те силы, которые национально ориентированы, и для них судьба их страны, Америки, они не мыслят себя где-нибудь в Новой Зеландии или там на Гавайских островах. Там, по-моему, Цукерберг купил себе целый остров. И там, так сказать, роет, копает глубоко. И вот будущее противостояние, оно будет там. И вот эти промежуточные выборы, это как раз об этом. И тем более выборы 2028 года. Я думаю, что события, которые будут разворачиваться в течение ближайших пару лет в Соединенных Штатах Америки, они по значимости своей затмят и агрессию в Иране, и нашу специальную военную операцию на Украине. Я думаю, что как раз за эти пару лет мы завершим это все, наконец, окончательно. Или, как сказал наш президент, а еще и пораньше, может быть, понимаете? Вот. А дальше начнут вот эти события, будет реализовываться вот этот чудовищный план, который готовит мировое правительство. Я не хочу сейчас, знаете, нагонять жути по этому поводу, но я хочу констатировать один, с моей точки зрения, неоспоримый факт. Те проблемы и вызовы, которые сейчас выдвигает, цивилизационные, кстати, вызовы, которые выдвигает вот нынешнее время перед нами, эти люди не в состоянии решить конвенциональным политическим способом. Они не могут его решить. Они не могут добиться экономического успеха, технологического успеха. Все это работает, как бы, так сказать, на машину войны. Это не работает на улучшение положения дел среди простых граждан. Это не работает на социальные программы. Посмотрите, что происходит сейчас в Англии, посмотрите, что происходит в Германии. Урезание полностью идет. Все эти сказки и мифы о системе здравоохранения, о системе пенсии, которой раньше гордилась Европа вроде бы, особенно Северная Европа, сейчас это все уходит в прошлое. Более-менее Норвегия, ну вы знаете, там за счет энергоресурсов наращен колоссальный так называемый пенсионный фонд. Вот. А в других странах ситуация аховая. Возьмите Италию, наш президент, кстати, отмечал и говорил, Франция то же самое. Все по уши в долгах. И никто не знает, как выходить из этого, в том числе и Соединенные Штаты Америки. А вот ядерный Армагеддон, если вовремя спрятаться, может все списать. И потом кто-то захочет начать это с чистого листа. Вот есть такие люди, понимаете, есть такие люди. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Пожалуйста.
4: Да, здравствуйте.
1: Да.
4: Ну, лично мое мнение, кто строит бункер, не совсем здоровый человек, потому что тоже надо понимать, что это не спасение вообще ни разу. Человек в замкнутом пространстве просто пойдет с ума. Вот, это первое. А второе, как бы ресурсов, они не бесконечные. И в-третьих, это что будет за мир такой? По сути, ты себя в клетку бросаешь. Ну, такое себе. Поэтому у меня вывод такой, что не совсем здоровые люди этим занимаются.
1: Совершенно верно, спасибо. Я, кстати, вот как раз вы очень точно подметили. Это, да, это ментально нестабильные люди. Вы рассуждаете с точки зрения здравого смысла. Я тоже пытаюсь это делать. Но эти люди уже давно-давно с этим не дружат. Причем по большому счету, понимаете? По очень большому счету. Уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжим обязательно наш разговор сегодня в 20.00 в «Америка Лайт». А в 18.00 я вас всех жду на отбой, где мы с вами поговорим еще об очень интересных темах. Мы закончим тему с информационной гигиены, и я предложу вам еще несколько тем, которые, я убежден, вас заинтересуют. Ну а в субботу мы все с вами расслабимся на нашей традиционной викторине «Музыкальный Голливуд». Надеюсь, очень-очень вас удивить. Всего вам самого доброго. Увидимся сегодня вечером. Оставайтесь на волне Радио Москвы.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
6: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Крыму задержан россиянин, передававший Украине сведения о военных объектах. 34-летний мужчина также отправлял сведения о маршрутах движения военной техники. Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с сотрудником СБУ и, действуя по его заданию, осуществлял фото- и видеосъемку, отметили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Там добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Дональд Трамп указал на угрозу импичмента при победе демократов на выборах в Конгресс. Президент США призвал избирателей поддержать республиканцев. По его словам, при отсутствии его фамилии в бюллетенях сторонники голосуют менее активно. «Сделайте вид, что я баллотируюсь, пожалуйста», — сказал глава Белого дома, выступая в штате Оклахома. 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американцы изберут весь состав Палаты представителей, 435 мест и треть Сената. Голосование пройдет в середине президентского срока Трампа и определит, сохранят ли республиканцы контроль над законодательным органом страны. Евродепутат от Польши указала на необходимость восстановления виз для украинцев. На границе нужно также вести проверку судимости иностранцев и депортировать их без исключений за любое нарушение законов, подчеркнула Ева Заянчковская-Генрик. «Я говорю прямо и проще некуда, не впускайте их. Украинским ветеранам следует запретить въезд», написала парламентарий в соцсети X. Таким образом, она отреагировала на сведения о создании в Варшаве Украинского центра реабилитации по инициативе нацбатальона «Азов». Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории нашей страны. В Рособорнадзоре заявили об увеличении числа заданий по двум предметам ЕГЭ. Их станет на одно больше по истории и профильной математике. Это не повлияет на сложность и продолжительность экзаменов, сообщили в ведомстве в комментарии РИА Новости. На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы демо-версии экзаменационных материалов. Из документов следует, что на выполнение экзамена по математике отводится 3 часа 55 минут и 3,5 часа на историю. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 9, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 11-13, вечером 9-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
5: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
5: Реклама.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней и оборонной политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
14: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
15: А мы свободны для всех и даже для министра.
16: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
17: Мы с вами на одной волне.
18: Hello! Общежитие слушает.
15: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
15: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
13: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
21: Мак Челноков, в чем ты так, извини, да, орешь и глаза такие круглые сделал.
20: Да я сам себя оглушил.
21: А мне каково, представляешь, каждый день?
20: Здравствуйте, друзья. Пятница, 2 октября. Всем прекрасного, отличного настроения. Проведите эти 3 часа, да и вообще весь день вместе с радиостанцией «Говорит Москва», и будет у вас счастье. Вот уверен прям на 100%. Так, что нас ждет в течение этих 3 часов. В этом часе мы поговорим с вами на такие темы, например, что миллениалы стали меньше пить, меньше курить, а зумеры еще, оказывается, меньше пьют и курят. Вот почему такая тенденция? ЗОЖ, не ЗОЖ, мода, непонятно.
21: Мозг.
20: Мозг, ты думаешь? Ну, отлично. Сезон московских фонтанов завершился. Будут мыть чаши.
21: Логично.
20: Да, теперь с 5-летним паспортом без биометрии нас не пустят в 15 стран Шенгена. Да и не шибко хотелось-то. Нет ни времени, ни денег столько летать. Знаете, пока доберешься до какого-нибудь Шенгена, так и все...
21: Тяжела не отпадет, да?
20: Да-да-да, и тяжеловато все это происходит. Так, ну и мы стали, и модельеры стали отказываться от одежды плюс сайз. Понимаешь, в мире сильно не, как бы, очень сильно стали об этом говорить много, сильно много, да, но хорошо.
21: Что значит отказываться от одежды плюс сайз? Оверсайз или что?
20: Именно оверсайз, да,
21: оверсайз. Я люблю оверсайз.
20: Большие, например, те же самые H&M, Zara, Mango и ряд других вот таких вот марок фиксируют спад на такую, на, ну, потребление такой одежды. Типа, люди стали стремиться к худобе, стали стройности опять добиваться, фитнес в моде, и поэтому такая одежда простаивает. Ну, в России, насколько понятно, известно, говорят, что все равно, модельеры говорят, что все равно эта одежда еще останется на пару сезонов. Вот такая тематика в этом часе. В следующем к нам в программу «Наша афиша» придет режиссер-постановщик спектакля «Игрок». Это первая премьера.
21: Идет, да?
20: Наконец-то, да, я думаю, доедет. Первая премьера 271 сезона в Малом театре. Программа «Выход в город» в 12:35. Мы поговорим, расскажем вам о ярких, интересных событиях культурной жизни столицы, а также разыграем билеты на эти мероприятия. И в 13:05 программа «Народный психолог». Тема «Право защищать себя». Друзья,
21: очень важная тема, кстати.
20: Очень, очень интересная.
21: У нас все темы важные, но сегодня прям очень важная.
20: Это правда. Поехали. Поехали.

0: вас услышат. Так, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит Москобот. Пишите нам в МАКС и звоните по телефону прямого эфира. Если вам есть что сказать по темам, 7373-948, код города 495. Ну или просто какие мы замечательные, тоже можете рассказать.
1: Ну ладно, давай не напрашиваться. Как, что
0: я
1: хотите,
0: вообще ничего плохого там не слышу. Да. Не слышу и не вижу. Можно нас смотреть, кстати, по поводу,
1: да,
0: видеть.
1: Кстати,
0: YouTube-канал.
1: Есть. YouTube-канал. А, в телеге нас нет.
0: Максим.
1: Извините.
0: Не бывает, да. В YouTube-канале «Говорит Москва» мы есть в Рутюбе и ВКонтакте. Там присоединяйтесь, пожалуйста, подписывайтесь. Будете видеть, какие мы сегодня красивые и замечательные.
1: Что это тебя нашло, да?
0: Это называется уверенность.
1: Нет, это ДДЛ.
0: Что такое?
1: Это нехватка этой ласки.
0: Почему?
1: Дефицит душевной ласки. Нет. Не знаю, тебе хочется, чтобы тебе говорили...
0: Нет, я и так знаю, что мы классные, но пусть еще нам другие напишут, что мы такие замечательные.
1: Ну хорошо, уважьте нашу ведущую Марину
0: Александрову. Нет, не надо вот этого вот уважьте. Это, Максим, это что за канцеляризм, боже мой, кошмар, мне стыдно. Вот за такое мне стыдно,
1: уважьте. Я вчера, например, услышал от нашего одного ведущего, как он в эфире говорил, телефонируйте мне, да, телефонируйте. А, правда, он потом вышел и говорит, я такого не говорил. Ладно, давай расскажем, какие сегодня события и праздники 2 октября в пятницу произошли в разные времена. Всемирный день улыбки сегодня отмечается.
0: Я передаю привет своему ортодонту.
1: А, да, кстати, можете передать, это связано очень тесно с врачами, стоматологами, ортодонтами и так далее. Ну и вообще, вот когда человек улыбается, я люблю улыбающихся людей. Единственное, я...
0: Ну, когда
1: очень...
0: у тебя правильный прикус, когда
1: ты
0: зубы,
1: знаешь,
0: неважно, красивые.
1: Даже когда и неправильный, и когда просто человек, можно
0: после,
1: уметь
0: как,
1: улыбаться с...
0: Как человек, который носил брекеты не один год, ну, я могу себе позволить обращать внимание на прикусы, на зубы у человека, с которым я разговариваю.
1: Ну,
0: не то, чтобы
1: всегда
0: он для меня становится хуже, но я не могу не обращать на это внимание.
1: Это всегда так, Марин. Марин, скажите по секрету, Макс влюбился?
0: Он мне пока ничего не рассказывал. А как вы это поняли? 173-й, напишите, пожалуйста.
1: Я как-то себя выдал или что?
0: Да.
1: Пока не понимаю. Так, сегодня Всемирный день без алкоголя.
0: О, я буду праздновать.
1: Да, также сегодня была, я не знаю, то ли изобретена, то ли вышла в свет, увидела свет, всемирная таблица, Всемирный день таблицы умножения, вот как. А сегодня, кстати, еще был изобретен плед. Ну, было понятие такое изобретено, как одеяло, которое стало служить пледом. Вот. А еще что интересного. День уролога отмечается. Урологи, привет! Вот, день рождения...
0: Как будто бы ты увидел свет в конце тоннеля, ты крикнул, да.
1: День рождения электронной почты.
0: Смешная шутка получилась. Так.
1: Очень так. Еще день детской музыки. Ну, дальше, в принципе, все такое... ну да, все, достаточно хорошие события, друзья. Если нашли что-то сочетаемое с вами или вашими друзьями, не забудьте поздравить. Вот, кстати, сегодня было принято решение о строительстве московского метрополитена. Было это в 1931
0: хорошее
1: году.
0: Хорошее решение.
1: И в 1987 году впервые вышла программа «Взгляд». Представляешь, это прошло уже 39 лет.
0: Да.
1: В следующем году 40. Ну, вот такие вот события.

0: Специалисты начинают готовить городские сооружения к зиме. Мы сейчас говорим о московских фонтанах. Угу. Из чаш сливают воду, чистят поверхности и скульптуры, проверяют инженерное оборудование и консервируют их до следующего года.
1: В этом году после модернизации заработали такие фонтаны, как каскад и купола. Купола вообще хорошо, на Манежной площади. А также объект под макетом ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ.
0: Не обошлось и без новинок. На Центральной площади в Лужниках появился фонтан. Обновляются и часы мира у охотного ряда. Специалисты уже привели в порядок остекление, подводные светильники, ступени, стены и гранитное покрытие чаши.
1: Друзья, фонтаны уходят на зимовку. Угу. Кто-то зажировку проводит, да, кто-то, вот видите, чистит чаши свои, им чистят их чаши. Ну, зима близко. Но все равно от этого настроение не хуже. За окном хорошо, тепло. В этом году сентябрь превосходный был, октябрь, думаю, будет тоже неплохим. По крайней мере, это все равно все в нас, внутри. Как ты себя настраиваешь, так оно и будет. Так, давай вот еще какую тему возьмем. Отказ от одежды плюс сайз в мире сильно не отразится на отечественном рынке. Речь идет о тенденции, которая обсуждается на фоне распространения препаратов для похудения. А эти данные приводят и фиксируются у таких компаний, как H&M, Zara, Mango и ряд других.
0: При этом сведения о сопоставимом массовом отказе от больших размеров у китайских, белорусских, узбекских или турецких производителей, которые являются основными поставщиками в РФ, сейчас нет.
1: Об этом рассказала дизайнер. Вот такая вот информация. Кстати, если подобная политика распространится на крупных азиатских производителей или российские бренды, тогда эффект станет ощутимым. Однако оснований или видимых изменений и причин, позволяющих говорить о таком сценарии, пока нет. Тем более на российском рынке. Короче, мы не будем худеть, да, мы не будем менять свои размеры. Вот, поэтому волноваться, в принципе, нечего. Но вот ты как думаешь, Марина, идет тенденция к тому, что опять вот исчезнет вот эта страсть к бодипозитиву, оправдывать свою полноту?
0: Это разные вещи, Максим. Бодипозитив, полнота. Люди носят оверсайз не потому, что они хотят скрыть дефекты какие-то фигуры. Очень часто люди с хорошими фигурами любят оверсайз. Мне нравится оверсайз, потому что это суперудобно и комфортно. Для меня первично именно материалы, из которых изготовлена одежда. То есть я ненавижу синтетику, ненавижу то, что колется. Мне важно, чтобы это был хлопок, да, вот какие-то такие материалы натуральные, мягкие, приятные к телу. И чтобы в этом было суперудобно. И дело не в том, что оверсайз для тех, кто что-то там набрал и пытается скрыть. Да, конечно, такое есть. Но обрати внимание на людей с излишним весом, излишним весом, они на самом деле очень редко, когда носят оверсайз. Они любят все обтягивать, они любят яркие расцветки очень часто, на самом деле.
1: Потому что это все-таки отвлекает, это
0: они
1: скрывает.
0: Они не скрывают. Наоборот. Я бы все-таки, конечно, работала бы не с тем, чтобы скрыть лишний вес, а с причиной его набора. И разбиралась бы, конечно, с темой питания. Но как нутрициолог, естественно, я не могу про это не думать.
1: Кстати, если хотите почитать о том, какие сегодня блюда полезны, как собрать себе меню, например, на 1000 рублей на выходные или еще какая-то тематика.
0: Максим.
1: Я придумываю такие тематики.
0: Завлекаешь, да?
1: Завлекаю,
0: такие,
1: да. Читайте «Шпинат-бар». Есть такой телеграм-канал, там все это описывается. Автор этого телеграм-канала моя хорошая знакомая.
0: Да ты что? Вот. Да, ну, конечно, я тоже знаю.
1: Да, ты тоже знаешь. Это раньше одежда оверсайз казалась большой, а в этом сезоне она просто в поры, пишет Илья Шуравин. Илья, хорошая шутка, мне нравится. Я с тобой не соглашусь, что многие, кто полный, не носит одежду оверсайз, а себя...
0: Я не говорю, что все.
1: Нет, я тоже не говорю, некоторые, что они облегают. Я вот, например, наблюдаю, что многие люди научились все-таки с избыточным весом, с такой фигурой, ну, скажем так, достаточно пышной, скрывать. Угу. Девушки надевают такие вот балахонистые сарафаны, платья, вот эти те же самые пиджаки большие, вот сейчас в моде, не с твоего плеча, да, на 2-3 размера больше. Вот это тоже сейчас очень как бы помогает.
0: Ну, слушай, те марки российской одежды, которые я знаю, которые я люблю, у них на самом деле все в порядке с оверсайзом, там таких позиций большинство. Ну, не то чтобы прям все такие, конечно, бренды, но то, что те, которых я знаю, вот они любят оверсайз.
1: Ну вот, я и говорю, потому что это тенденция.
0: Ну, про что мы говорим? Я сейчас сижу в футболке, она оверсайз. Она оверсайз.
1: У меня майка оверсайз.
0: У меня штаны, они тоже, знаете, такие очень приятные. но они спортивные, но мне в этом классно, мне удобно. Но это не значит, что я всегда так хожу, да? Вчера я была в классических брюках, например.
1: Ну вот смотри, я открыл ИИ, да? Одна из главных тенденций 2026 года — уход от экстремально большого объема в одежде. Футболка до колена, рукава как у плаща, это уже устаревшее в этом году. На смену приходит продуманный крой, плечо все еще спущено, но контролируемо. Длина чаще до середины бедра.
0: У меня спущено плечо, да, спущено. Да.
1: У тебя, кстати, плащ вот из этой стилистики, когда контролируют. Вот в котором ты сегодня черная пришла.
0: Я его покупала на блошином рынке на станции Удельная в Санкт-Петербурге.
1: Потрясающе.
0: Да. Не стоило об этом говорить, нет?
1: Нет, почему, нормально, я люблю такие вещи. Также отмечается рост интереса к аккуратному оверсайзу с четкой геометрией. Ключевое слово сезона – баланс между расслабленностью и аккуратностью.
0: Согласна.
1: Вот это самое интересное, потому что некоторые оверсайз-вещи выглядят иногда как-то неаккуратными, знаешь, такими расхлябанными, расшиперенными, что ли.
0: Ну, просто крой не очень хороший.
1: Растянутыми, да. При этом оверсайз перестает быть универсальным решением. Он останется в верхней одежде, многослойности и определенных контекстах, но перестанет быть универсальным. Ну, короче, понятно. Все, что вот к нам пришло из пандемии, да, вот из тех времен, вот эти спортивные брюки.
0: Как же я единственное ненавижу, да, если говорить о спортивных брюках, я ненавижу серые спортивные штаны. Господи.
1: Говорила.
0: Это просто то, что меня выносит. Мне кажется, это самая некрасивая, нестильная, уродливая вещь, которая может быть. Причем даже не важно, какого они кроя, свободного, какого-то более такого, знаешь, по фигуре. Но это ужасно. Я ни разу не видела, чтобы серые штаны кому-то шли и классно, стильно смотрелись. Мне кажется, это настолько упрощает, дешевит образ. Ну, правда.
1: Это с тобой я согласен. Это серьезное, кстати... Для многих почему-то это стало неотъемлемой частью гардероба, особенно мужчин. И знаете, и в хвост,
0: женщина тоже
1: и, хвост и в гриву. Но женщины, ты знаешь, хотя бы как-то чередуют. Вот я вчера был в одном месте, пришла девушка, она сидела в ресторане за столом. Такой шикарный золотистый топ у нее, я вижу, сверху пиджак, вот и оттуда выглядывает топ, вот эти вот спущенные плечи, хорошие украшения, прическа. Но когда она встала, она была в спортивных серых брюках.
0: И ты сразу про меня вспомнил.
1: Я про тебя вспомнил, и она была в кроссовках. Вот кроссовки, вот эти брюки, но вот этот топ и пиджак, они как-то сглаживали вот эту всю историю, и выглядела она очень стильно. Мне понравилось вот в таком сочетании. Но когда и в хвост, и в гриву, вот я уже говорил эту фразу, начинают ходить и на работу, и на прогулки, и туда, и сюда. Ну, правда, ну, ребят, ну, это уж перебор. Перебор. Я вообще не очень любил всегда спортивную одежду. Дело в том, что всегда спортивная одежда...
0: Но есть такое понятие, как спортшик.
1: Ну, а вот я, понимаешь, у меня это из-за моего балетного прошлого. Потому что для меня вот эта спортивная одежда — это всегда рабочая одежда была. Перед тем, как выйти на сцену, ты надеваешь спортивные брюки, вот эту худи, и разогреваешься. Это минут 30-40. Вот у меня всегда ассоциация то, что сейчас я пойду на сцену, пойду репетировать, танцевать и так далее. Это как бы предрабочая одежда. Вот, и с тех пор я как-то так. Потом у меня это прошло, у меня это 550 худи, меня, не знаю теперь, куда их в половину девать, потому что мне поднадоели они. Вот. Я более-менее уважаю. Но спортивная одежда, конечно, это удобно. И шик, спортшик, это тоже, я понимаю, о чем речь. Поутру, надев часы, не забудьте про нижнее белье, пишет Конь Огонь. Мы помним эту песню из 90-х. Спасибо большое.
0: Уже серых, только спортивных, только бежевый костюм. Все мамы у нас в парке ходят с колясками в таких, пишет Саша.
1: Бежевый. Ну, Саша Зум,
0: кстати, да.
1: Слава богу, в прошлом или позапрошлом сезоне был цвет фуксия или розовый. Знаете, когда мамаши в таком розовом цвете, еще сверху меховая безрукавочка. Такая, знаете, вот розовый костюм спортивный и меховая безрукавка.
0: И волосы, собранные в хвост.
1: Да-да-да. Раньше носил оверсайз, теперь похудел на 20 килограммов и полюбил крой слим, пишет Владис. Владис, какой
0: здорово.
1: Вы молодец, да. Аутсайдер пишет, день без алкоголя, это повод. Ну, держитесь, держитесь. А вот Максу Федосимову нравится серый спортивный костюм, серый спортивный костюм, как у Мадура. Ты помнишь, как у Мадура?
0: Нет,
1: ну, у него,
0: помню.
1: Да. Но это обычный серый спортивный костюм. В нем потом вроде бы А кто, Джуди Вэнс приехал или кто?
0: Я не знаю, Максим, не пытайся.
1: Но на какое-то политическое событие
0: сделай кто-то так, чтобы ответил на этот вопрос.
1: Из администрации президента приехал в таком же костюме, намекая на вот президента Мадуро. А когда ты в комфортном весе, больше выбора в одежде.
0: Конечно.
1: Это понятное дело. Конечно, ты можешь надеть нормальную майку, какие-то брюки. Понимаешь, еще многие сейчас мужчины, я заметил опять же тенденцию, и я не знаю, как в женском есть это, нет, но в мужской одежде брюки стали продаваться очень часто на завязках. Не на ширинке с пуговичкой, да, или с заклепкой, а именно на завязках. Типа того, что если там ты немного потолстел, чтобы...
0: Мне кажется, когда классические брюки с такой историей, это не очень хорошо.
1: Он же почти классику. Только есть костюм.
0: Ну, классика, но, слушай, она же тоже может быть стилизована и спортшик, и с кроссовками.
1: Ну, да, может быть. Но вот тенденция мужской одежды именно появились завязки на брюках. Брюки могут быть такие а-ля под классику, прямые, там, широкие, узкие, но обязательно на завязках. А я только спортивные вещи ношу, костюмы и треники, пишет нам безымянный наш слушатель. И, пожалуйста, безымянный, не надо по три раза присылать, мы все видим. А у меня тоже много худи, причем новых, с бирками, с работы, бывшие работы остались. Я их раздаю родственникам и друзьям, мне не жалко. Я тоже так же делаю, поэтому мы с вами практически похожи. Ладно, идемте дальше, господа.

0: Ужас ужасный. Что Бельгия, случилось? Нидерланды, Люксембург и Швеция больше не признают наши пятилетние загранпаспорта без биометрии.
1: Въезд по этому типу документа закрыт уже в 15 странах Шенгена.
0: А у кого-то еще остались пятилетние?
1: Нет,
0: мне кажется, наверное, уже десятилетние, уже 100 лет как делают, еще с прошлого десятилетия, середины прошлого десятилетия.
1: Может быть, да. Но у меня десятилетний, да.
0: Ну, у меня тоже, и тоже биометрия. Вы знаете, господа, дело в том, что вот эти все новости нас не пускают в Бельгию, не пускают в Люксембург, там, по старому паспорту. Боже мой, но вот не был я никогда в Люксембурге. Вот знаете, вот...
1: И не будешь.
0: И не буду. Вот в Бельгии и Нидерландах я был. Угу. Вот в Швеции и в Люксембурге я не был. Ну и мне не шибко жалко. Вот Бельгия... нет, скажем так, Швеция и, предположим, Дания достаточно похожи. Или там Финляндия и Швеция. Они похожи, поэтому совсем не страшно, что я там не был. А Люксембург, ну, Бельгия, Франция, они тоже там как-то очень
1: схожи. Да мы поняли, Максим, ты не поедешь никуда,
0: вот.
1: Хорошо.
0: Нет, поэтому вот эти пугалки... Да. Ой, вы не поедете, паспорта недействительны. Да боже ты мой, ладно уж. Детям делают маленьким совсем пятилетние. А, вот деткам точно, точно, вот это я видел, да, маленьким детям делают. Ой, да рады за них, полетим на Орешники верхом без паспорта, пишет Конь-огонь. Хорошо, Конь-огонь, понятно ваше мнение, ваши мысли. Канье Уэст не может выступить ни в одном городе России, заявила представитель МИДа Мария Захарова. Концерты рэпера невозможны из-за его публичных высказываний и действий, связанных с прославлением нацизма, Гитлера и Третьего Рейха. Это вот слова как раз госпожи Захаровой. Но когда, знаете, уже полгода муссируется имя, просто прожевывается каждый день имя Канье Уэста, его, вот если честно, ты понимаешь, из моих знакомых 50% вообще не знали, кто такой Канье Уэст.
1: Это странно.
0: Нет, ну они, может быть, знали имя, но никогда не слушали, никогда не интересовались.
1: Ну это другое. Ну я знаю только Канье Уэста, но никогда его не слушала.
0: Ну да, где-то там пролетало это имя и так далее. Когда вот каждый день вот это вот Канье Уэст, концерт отменен, опять назначен, перенесен. Наконец-то вот тут вот Захарова поставила точку, что уже его нельзя впускать в страну, прекратить уже это все обсуждать, потому что он прославление нацизма и так далее. Запрещенного к нашей стране, кстати. А поэтому... здесь я вот совершенно согласен. Я не пойму только единственное, почему это раньше нельзя было обдумать. Потому что он это стал делать не буквально там вчера или месяц назад, согласись. Это было еще год назад. И вот эти всякие его видеоклипы с какими-то героями анти вообще ужасными, ужасными. Вот, я не понимаю. Но от меня не поедет он в Россию. Да и ладно. Доброго дня, Максим, признайтесь...
1: Чем,
0: а, вы снесли букву «У». А, да, да, это я снес букву. У нас на стене написано «слушать, думать, знать». У нас отломалась буква «У» в слове «думать». Да, пусть будет
1: усекай.
0: Так, это я, да, у я.
1: Так, тем временем так. Кот подорвал квартиру в Одинцове,
0: да,
1: пока хозяев не было дома.
0: История.
1: Все произошло утром на 19 этаже многоэтажки. Рядом с электроплитой лежал туристический газовый баллончик. По одной из версий, питомец случайно включил плиту, емкость нагрелась и рванула. Взрывом выбило остекление, повредило балкон и перегородку. Никто не пострадал, кот даже оделся испугом.
0: Ну, знаешь, вот здесь сами хозяева тоже умные люди. Положить рядом с плитой, да, газовый баллончик, даже туристический. Ну, зачем класть рядом с плитой?
1: Ну, они знают, что они сделали. Они не заблокировали электроплиту. Ее же можно заблокировать, чтобы кот не нажимал. Просто у меня кот любит тоже прыгнуть на электроплиту, знаешь.
0: А у тебя сенсорная, да, она?
1: Да.
0: А, ну, такие можно. А если какая-нибудь там... А, ну, а другой там надо усилия делать. Я просто не знаю, у меня собака не ходит по плитке.
1: Но она не сможет.
0: Она не сможет, да, ничего включить. Ну и ладно. Господа, будьте внимательны. Правда, вот мы вчера в программе, у нас было сказано в программе, посвященной животным, что кошка, она умная, кошка, она сообразительная, и совершенно не надо ничего учить.
1: А просто наглая морда, но будьте,
0: да,
1: к ним внимательны.
0: Внимательны.
1: Да.
0: Все, у нас сейчас новости на «Говорит Москва», и после них продолжим обсуждать другие интересные темы.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Донецке при повторной атаке дронов ВСУ пострадали 8 сотрудников МЧС. Противник нанес удар по Куйбышевскому району, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Ночью сотрудники ликвидировали пожар в частном секторе после атаки БПЛА. Обстановка осложнялась повторными налетами дронов, уточняется в сообщении. Двое спасателей находятся под наблюдением врачей, еще шестеро проходят амбулаторное лечение. Владимир Путин назначил послом в Греции Юрия Горлача. Соответствующий указ президента России размещен на официальном сайте правовых актов. Другим указом глава государства освободил от этой должности Андрея Маслова. В 1983 году Горлач окончил МГИМО, после чего поступил на дипломатическую службу. С октября 2021 года возглавлял кризисный центр Министерства иностранных дел. Роспотребнадзор Иркутской области усилил меры из-за выявления опасной инфекции. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что заболел житель региона, проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Ситуация находится на контроле. В экстренных службах РИА Новости заявили, что в больнице города Шелихово скончалась женщина от инфекции, природа которой устанавливается. По данным телеграм-канала «База», от легочной чумы умерла работница противочумного института. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии. Во Франции студенты призвали профсоюзы и партии присоединиться к протестам. Демонстрации по всей стране, запланированные на вторник, 6 октября, отметила представитель Федерации студенческих профсоюзов Сабрина Карбаш. Она выступила с заявлением в эфире радиостанции «Франс Интер». Старшеклассники и студенты уже несколько дней требуют увеличения финансовых ресурсов для системы образования страны, жалуясь на перегрузку учебного процесса, нехватку учителей, ветхие здания и чрезмерно напряженного графика занятий. Министр национального образования Франции Эдуард Жефре сообщил, что сегодня он встретится со студенческими и родительскими ассоциациями и представителями профсоюзных организаций сотрудников учебных учреждений. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, 10-13 градусов, облачно, вечером 9 градусов, ночью переменная облачность, плюс 7-8. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, Капибара.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк, я...
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет!
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Особенно важно сохранять профессионализм.

0: Знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Мы вас услышали.
6: 11:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
7: Макс Челноков.
6: Пятница, 2 октября. Всем прекрасного, хорошего дня. За окном плюс 9. Обещают сегодня до плюс 13-14. Якобы может быть пойти мелкий небольшой дождик после обеда.
7: Но мне сказали, что дождя сегодня не будет. Я не брала зонт.
6: Тоже. Нет, я слышал, что будет после обеда мелкий какой-то дождь. А, не такой частичный, частями где-то, локальный. А посмотри, какое небо, похоже на море, как будто на море барашек.
7: Очень хочется на море, да?
6: Да.
7: На океан, на море куда-то туда тянет.
6: Как будто барашки, море перевернулось силой наверху.
7: Угу. Желаем вам, друзья, чтобы у вас всегда была барашки. Возможность поехать на море и на океан, если вы этого хотите.
6: Это правда, друзья.
7: Хотя бы недели на три.
6: Если есть возможность съездить, обязательно воспользуйтесь этим. Так, мы продолжаем. Смотрите, какое интересное наблюдение
7: прилетело. Вот как ты
6: думаешь,
7: да, Максим, кто в офисе самый токсичный?
6: Боже мой, кто в офисе самый
7: токсичный? В общем, аналитики с помощью ИИ изучили рабочие переписки, обращая внимание на эмоции сотрудников и частоту нецензурных слов. В результате отдел продаж стал самым токсичным. В их чатах на 35% чаще, чем в других отделах, можно было найти ругань по поводу KPI и высокой нагрузки. Чуть неприличное слово не сказала. Сотрудники часто... Сотрудники часто обвиняют друг друга в неудачах и перекладывают ответственность на кого угодно, только не на себя.
6: Ну, сейчас, подожди, давай проанализируем. Значит, это сотрудники отдела продаж, да? Ну, предположим, у нас вот нету отдела продаж, да? И мы, у нас нету таких людей, но это, получается, те, кто, от кого зависит...
7: Ну, продажники, в смысле рекламщики.
6: Рекламщики, но от них зависит, будут деньги или нет в бюджете. Это, получается, люди, которые... Ну, хотя, почему они токсичны? Это просто их работа. Они общаются с большим количеством тех людей, которые платят деньги.
7: Да.
6: А там, где деньги, это значит зависимость. Это надо или там приседать в реверансе, или голову склонять. Говорить, ой, какие мы хорошие, прекрасные, заплатите, дайте нам, мы вас прорекламируем, и заплатите нам денежки. Ну, в этом нормально все.
7: Да я не договорила, Максим. Вот мы начали, смотри, с отдела продаж. Дальше знаешь, кто идет?
6: Бухгалтерия, не
7: да, и финансовые отделы. Ужас. Они оказались на втором месте по токсичности. В их чатах негатива на 28% больше среднего. Главный повод – другие подразделения гоняют их, чтобы те делали работу быстрее. На третьем месте IT-отделы и служба поддержки. Токсичность там на 22% выше среднего показателя. Для первых триггером становятся повторяющиеся вопросы и срочность, а у вторых – обращение с проблемами, которые уже описаны в инструкции. Вот когда задолбали одно и то же спрашивать. Ну, открой ты инструкцию, да, вот из этой серии.
6: Да, или просто почитай и посмотри, как делать в интернете.
7: Да.
6: Это все здесь сейчас можно найти. Я не согласен про бухгалтерию, финансовое
7: отдел. Ну, еще бы ты был согласен, Максим, накануне 5 числа. Я тебя умоляю.
6: Вот, потому что...
7: Подожди, 6-го, может быть, как-то будешь более лояльнее.
6: Да, в их чатах негатив на 28 больше среднего.
7: Да.
6: Ну, не знаю, я думаю, у нашего бухгалтера одно единственное. Единственной представительницы этого отдела. И чата-то нету своего. Сама с собой переписывается. Но в тех чатах, в которых она состоит, и где она что-то пишет, ну, токсичности я не сильно наблюдаю. С IT-отделом я соглашусь, что они из-за того, что их все дергают, надо что-то спросить, решить. Это правда. Вот к нам приходят сотрудники IT-отдела, и они постоянно какие-то немного такие, знаешь...

0: вялые, уставшие, или у них какая-то грусть в глазах. Они мне напоминают таких вот песиков, у которых, знаешь, я породу забыл, такие с грустными глазами, вот уголками вниз, вот так вот. Но, наверное, это как-то накладывает работа, свой отпечаток на это все. А, ерунда какая-то, как мог ИИ проанализировать чаты разных компаний и организаций. У них что, все чаты без пароля, пишет Николай?
1: Ну, да Николай, кто-то взял...
0: И слил в ИИ
1: да,
0: эту информацию.
1: Конечно, и сделал промпт, и все, и проанализировал. Элементарно, да. Николай, конечно.
0: Вот. Нормальный человек инструкцию смотрит уже, когда все сломалось. Владыка, Серега, это правда. Многие начинают даже мебель собирать, потом, когда раз...
1: Когда уже
0: задны...
1: собрали.
0: Да,
1: и вдруг... когда понимают, что лишняя ножка осталась,
0: да,
1: от стула.
0: Или дверь вообще с другой стороны. Тогда уже начинают читать.
1: Да.
0: Вот. А Макс говорит, что самые токсичные — это злые люди.
1: Ну, да, да. Так и есть.
0: Ну, может быть. А Игорь Владимирович поддерживает тебя и сообщает, что да, море — это супер. Обожаю море. Нет ничего лучше моря. Ну, говорят, лучше море только горы.
1: Нет.
0: Вот. Но я, с одной стороны, согласен. У меня 50 на 50.
1: Угу.
0: Я могу и побыть в горах, я люблю горы, я, потому что я жил в горах очень долго, много. Но а море я, конечно, люблю тоже. Нет, тогда будет так, 45 на 55. Море я люблю больше.
1: Но горы — это как-то вот со стороны понаблюдать, да, красиво. Но вот именно когда я вижу воду,
0: да,
1: теряю контроль.
0: Начинаешь, да, прям завораживает она море.
1: Стихия
0: вот
1: такая, да.
0: Звук, вот это вот, да,
1: да.
0: Движение, волн.
1: Катя пишет, наш айтишник со вздохом каждый раз. Ты ком перезагружала, а самые токсики, по-моему, это помощники руководителя. Они вторые после Бога, невозможные и вечно чем-то заняты.
0: А, руководить, помощники руководителя, интересно. Да нет, у нас есть, значит, такой человек, но она совершенно не токсичная, правда? Совершенно как-то все там очень хорошо у нее, вообще не с коллектива. Ну, видите, у каждого коллектива своя какая-то как-то флора, фауна, у каждого свой климат, да, свой микроклимат, да-да-да, микробиом. Да. Поэтому здесь всех под одну гребенку, конечно, невозможно.
1: Мне кажется, флора и фауна, и микробиом зависит от зарплаты, от премий, от отпуска, вот от
0: да
1: этого
0: даже
1: всего.
0: От количества человек в коллективе, от этого тоже зависит. Большие компании — это одно, а какие-то небольшие — это совершенно другое. Токсиками становятся умные люди среди тупых.
1: Знаете, Андрей, не могу с вами не согласиться.
0: Поддерживаю про отдел продаж. Мы с ними стараемся вообще не общаться. Они ведут себя как вредные люди, пишет Тим. Вот. Интересно, вот нам звонят. Давай.
1: Токсики, не токсики, как ты думаешь?
0: Токсики, не знаю. Сейчас узнаем. Добрый день. Ой, нет, значит, не звонят. Сорвалось. Ну, ничего страшного. Идем дальше. Давай поменяем тему.
1: Давай.
0: Или поговорим
1: да
0: еще.
1: Да нет, давай поменяем.
0: Ну, все. Вот Игорь Владимирович нам море тут присылает. Небо красиво.
1: Вы еще цветочки в форме открыточки на день рождения нам пришлите, Игорь Владимирович.
0: Да ну ладно. Ну, это натуральные фотографии.
1: Ну,
0: посмотри,
1: я знаю, как выглядит море.
0: Там,
1: я знаю, я была на
0: ты
1: море.
0: Просто тебе завидно.
1: И океан я видела.
0: Тебе завидно.
1: Нет.
0: А горы не понравились Остапу. Никчемная красота. Слишком много шику. Пишет нам Дмитрий.

0: слышат.
1: Еще тут одни исследователи задались вопросом, любовь двигает карьеру или тормозит. Больше половины опрошенных считает, что взаимная любовь помогает добиться успеха в карьере, а 10% придерживаются мнения, что успеху способствует именно несчастная любовь.
2: При этом мужчины чаще отмечают, что несчастная любовь тормозит карьеру, а женщины считают, что она наоборот двигает вперед. Счастливая любовь для мужчин чаще становится двигателем успеха, 55% против 47% среди женщин. Вообще вот люди в возрасте от 35 до 44 лет чаще других возрастных групп отмечали, что безответная любовь скорее способствует карьерному росту.
1: А опрошенные до 34 лет чаще думают о том, что взаимная любовь мешает мешает к развитию карьеры.
2: Ну что ты думаешь?
1: Я считаю, что...
2: Маленький опытный дружок.
1: Да, мой маленький опыт. Ты знаешь, что есть такое зерно правды в словах тех, кто считает, что безответная любовь двигает карьерой. Угу. Понимаешь, я вспоминаю некоторые фразы из разных фильмов. Особенно помнишь про «Дьявол носит Прада», где он говорит, вот когда он тебя бросит, так ты вообще станешь звездой на работе.
2: Да.
1: Ругань там, это еще...
2: Ну, значит, в карьере все хорошо будет. Да, я помню эту фразу.
1: Да, в карьере будет все хорошо. А другая певица и актриса мне говорила, ты понимаешь, я не могу классно спеть сингл, спеть песню, написать ее, придумать, когда на душе есть счастье.
2: Несчастная любовь
1: Несчастная любовь двигает.
2: Питательно, да.
1: Да, она очень, правильно ты говоришь, это как почва такая, знаешь, чернозем.
2: Ты ее как будто удобряешь своими эмоциями, которые ты сейчас испытываешь.
1: И вот ты вся сидишь такая
2: несчастная. Слушай, ну когда ты счастлив,
1: и пошла.
2: Нет, когда у тебя взаимная любовь, мне кажется, это очень здорово. Это тоже может питать в смысле эмоций, но у тебя могут быть другие эмоции со знаком плюс. Это тоже может быть способствовать написанию песен. А возможно, они будут не такие трагичные, да, их не захочется переслушивать.
1: Да, может быть, это будет минуты что-то уныния.
2: Да, но другая еще история, когда, например, ты не пишешь песни, мы же не только про музыку говорим сейчас, да, а когда, например, ты испытываешь несчастная любовь, ну, или какие-то там, не знаю, травмы, отношения закончились, там еще что-то у тебя происходит, потеря какая-то в жизни, ты очень часто начинаешь уходить в работу. И мы с нашим психологом Еленой Соловьёвой как раз это обсуждали. Ты становишься трудоголиком, ты день путаешь с ночью, ты не успеваешь поесть, ты забываешь вообще про какие-то базовые свои потребности, потому что ты полностью уходишь вот туда, в какие-то действия, связанные с работой. И на самом деле это тоже же не очень хорошо, это очень большой перегиб, тоже избегание.
1: А при этом, ты знаешь, я вот подумал о бытовом плане, когда вот несчастная любовь, ты совершенно не хочешь идти, там, не знаю, постригаться, красить волосы.
2: Тебе как будто бы,
1: да, тебе безразлично становится.
2: Ну, а кто-то, наоборот, для кого-то это становится толчком, и кто-то, наоборот, думает, что сейчас я докажу себе или тому парню, там, девушке, пойду в спортзал, похудею, там, поменяю имидж. У всех по-разному. Но, возможно, я с тобой согласна, что первичная эмоция, когда это происходит...
1: Апатия.
2: Это апатия, когда тебе правда ничего не интересно. Ты думаешь, ну вот, а зачем это все, если...
1: Ради чего, ради кого?
2: Ради чего? Если человек вот был... Вот он был, а вот, извините, его не стало.
1: Не для кого красоваться. Ты знаешь, у меня брат, он влюбился в девушку, ему было 18 лет. С девушкой они общались ровно год, и мой брат тогда ходил в весе, он закончил школу и поступил в университет, ходил в весе где-то в районе 100 килограммов. 18-летний юноша, представляешь?
2: Крупный
1: и при
2: мальчик.
1: Этом при росте 1,90 м.
2: Да.
1: Огромный такой дядя. Вот. И когда он влюбился, и вдруг мама мне это рассказывала, мне это было тогда лет 10, меньше еще.
2: Он уже тогда был впечатлительным.
1: Я?
2: Ну, не я же.
1: Ты знаешь. И мне мама рассказывала, говорит, вот ты представляешь, сына, а твой брат ради любви сбросил 37 килограммов.
2: Ого.
1: Андрей начал худеть, и он за год, видно, ему Лариса что-то сказала, я не знаю, или каким-то образом.
2: Ну, может быть, какая-то случайно брошенная фраза.
1: Может быть. И он перестал есть хлеб, он перестал есть сахар, соль, он начал садиться там какие-то вот эти куриные дурады, ну, тогда уже не было куриных, еще не было куриных грудок, чтобы вот это с брокколи. Нет, ну, как-то он начал худеть, я не знаю, какие-то, видно, его нутрициологические мысли посещали свои. Вот, и он за год похудел, и на самом свадьбе вот такая с Келябры был.
2: А в итоге они вместе?
1: Они пожени, да. В этом году им по больше 60 уже лет. Они получают сколько? 40 лет.
2: А отношения 40... у них начались, когда он похудел? Или как-то
1: не,
2: в процессе?
1: Он в процессе, в процессе. Но к моменту свадьбы, вот через год они поженились после знакомства, он весил свои вот эти там 60-65 килограммов.
2: История не с работы, но все равно бывает, что, да, что подталкивают друг друга каким-то изменениям к положительным. И хорошо, знаешь, когда эти изменения положительны. Правда, ты начинаешь заниматься спортом, следить за своим питанием, развиваться в плане учебы, карьеры.
1: Тебя
2: когда
1: хорошего.
2: Тебя партнер подталкивает, ты подталкиваешь, получается такой вин-вин, симбиоз и так далее. Хуже, когда ты сходишься с партнером и уходишь в минус, когда... У партнера есть какие-то привычки, да, пагубные,
1: дурные.
2: Например, он увлечен алкоголем, да, и ты тоже стараешься там с ним каждый вечер что-то употреблять, потом не замечаешь, как алкоголизм входит в вашу жизнь, или какие-то еще отрицательные истории с вами начинают происходить, и вы себя разрушаете, партнера разрушаете.
1: Нет, но здесь главное, кто кого победит. Или плохие привычки партнера, и ты сам начнешь поступать так же, или твоя страсть и желание в это не закапываться, а выбраться из этого всего г и дальше идти по жизни, например. Потому что можно же вытащить человека из любой ситуации, в какую он попал, в плохую, в хорошую и так далее. Можно как-то ему помочь. А И спрашивает, так а в процессе семейной жизни ваш брат назад набрал вес, вы знаете, там как на качелях, 10 лет туда, а 10 лет обратно. И вот так вот, то мы толстенькие, то мы худенькие. Ну, просто там широкая кость, там большой рост, и человек сам по себе не маленький. В 18-19 лет, он женился в 19 лет, это еще можно говорить худой. Сейчас, когда в 60, уже вес совершенно, даже в тебе нету лишнего веса, но ты выглядишь большим. Большим человеком. Вот. А, это все от любви.
2: А еще, кстати, про привычки. Миллениалы стали меньше покупать алкоголь и сигареты.
1: Да, кстати.
2: 30-45-летние сократили покупки алкоголя на 27%, табака на 33%. А зумеры, несмотря на репутацию здорового поколения, заходят в алкомаркет лишь на 17% реже.
1: Не алкомаркеты, слово так раздражает, как алканавты, например.
2: Слушай, ну я тоже не люблю слово морюшка и кузьминки.
1: Но мы с тобой есть, у нас с тобой слова-триггеры. Я хочу соединить первую, вот ту тему про любовь, и вот как раз про алкоголь и сигареты. Опять же, отталкиваясь от несчастной любви, человек что начинает делать? И начинает
2: у всех
1: себя
2: по-разному.
1: Разрушать. Ну,
2: это
1: да.
2: Если нет сил, да, и он не знает, как с ним справиться, он если пойдет него, да, в алкоголизм и разрушение.
1: Слово, да, депрессия, я применяю слово апатия.
2: Ну, можно впасть в депрессию и заболеть депрессией. Да. Да,
1: и человек начинает заливать свое горе, горе, извини, Марин, горе именно алкоголем, сигаретами и прочее.
2: Излишними
1: нехорошими.
2: Да, а кто-то находит себе силы и идет заниматься собой, работать с психологом, например, там, да, или в спортзал идет. Но это, конечно, не все так делают.
1: Ты же моя... Господи, не пессимистка, скажи. А кто-то...
2: Реалистка я.
1: Нет, не реалистка, а когда хорошо все. Вот пессимистка...
2: Оптимистка.
1: Оптимистка. Ты же моя оптимистка.
2: Я реалистка, я не оптимистка.
1: Ну или реалистка, да.
2: Нет, я всегда верю в лучшее и верю в людей, но, знаешь, иногда все-таки эта вера может пошатнуться.
1: А может кто-нибудь позвонить или написать, что вот это несчастной любви в вашей жизни что было? Вот я как подумал, сейчас вот именно он и позвонит.
2: Кто?
1: Вот наш слушатель, вот сейчас вот угадай. Да.
0: Алло. Алло, добрый день, Макс, Марина.
1: Да, Дмитрий, я прям знал, что позвоните вы и начнете опять плакать о потерянной девушке.
0: Ну, я не плачу, я просто ностальгирую, Максим.
1: Ну что, все, так ушла и не вернулась? Уже сколько? Год прошел?
0: Нет, конечно, уже очень много времени прошло, и у меня уже, ну, в общем-то, было замещение. Ну, не важно.
1: Не в пролете.
0: Неважно. Дело в том, что вот здесь к вопросу о том, действительно, Марина права, насколько человек готов меняться ради другого человека. Ну, я вот не готов был меняться, действительно, может быть, не признаю своих проблем каких-то, ну, которые у меня есть. Меня человек постоянно подталкивал, ну, знаете, я склонен полагать, что если человек как-то любит, он будет любить тебя с твоими недостатками тоже.
1: Вот. Нет, подождите, вот как говорят, умная жена или умная женщина, это кто? Это та, которая а-ля любит тебя с недостатками, но при этом незаметно для тебя твои недостатки из тебя изгоняет или исправляет. Вот, поэтому я сказала, едем к маме, вот это то же самое, ну, к маме так к маме, поэтому, это я цитирую рекламу, это не просто так, поэтому здесь любить с недостатками, это какая-то, знаете, как изображать жертву из себя, ну, ладно, ты меня там, ты пьешь каждый вечер, а я тебя терплю, но буду я изображать жертву, я так потому что я тебя люблю.
0: Ну, абсолютно согласен. Да, действительно, это так. Ну, здесь еще такой момент. Женщина же не просто так с мужчиной с каким-то, ну, находится.
1: Да, давайте.
0: Значит, да, он ей тоже дает некие какие-то такие блага, да. Просто вот у меня часто заходит разговор там, я тебе, ну, я там когда с девушкой...
1: Дим,
0: я там...
1: быстрее, у нас одна минута.
0: Да, ну, в общем, ты тратишь там на нее... материальное, ну, так скажем.
1: Она тебе,
0: когда говорит, ну, как бы я говорю, ну, а ты мне что даешь? Она говорит, ну, слушай, я тебе там не изменяю, я время тебе посвящаю.
1: Ну, понятно, Любовь. Дмитрий,
0: ну,
1: вы
0: такой,
1: после
0: да.
1: Разхода и после развала отношений чаще в апатию впадали или все-таки шли в спортзал, как брали себя в руки, не знаю?
0: Да, у меня сложно, да, я переживаю долго.
1: А куда, первое или второе? Что было чаще?
2: У нас очень мало времени в эфире.
1: Дим, давайте.
2: Правда, не всю жизнь хочется.
0: Да, да, второе, я в апатию. В апатию.
1: Спасибо. Держи. Держитесь, Дим,
0: спасибо,
1: держитесь,
0: спасибо.
1: Да. Ну вот видишь, как показывает опыт, многие в апатию впадают.
2: Это нормально, это первичная реакция. Вот важно из нее выбираться. Опять же, возвращаясь к нашему психологу Елене Соловьевой, нужно себя не то чтобы прям вот заставлять, но стараться куда-то выводить, дать себе заботу и себе самому сказать, что ты для себя главная опора. Угу. Важно опираться на себя и подумать о том, как ты можешь о себе позаботиться.
1: У меня была пара знакомая, которые разошлись, и девушка, подруга моя, говорит, о, я хочу посмотреть на Серегу, небось запил, небось такой весь толстый сидит, там через пару месяцев решаем встречаться. А тут выходит подтянутый, подстриженный, модно одетый. Я так сижу, говорю, ну, Светка, получи фашист гранату от советского солдата, о боже, я Путина аж цитирую. Вот, понимаешь, не все в грязь лицом, а кто-то наверх, наверх. Вот у нас сейчас рубрика «Русские женщины», дальше новости, а потом программа «Наша афиша». Спасибо, что были с нами. Продолжаем.
3: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: Сцена – это моя жизнь. Я отравлена сценой. Если бы мне не пришлось умирать на сцене хотя бы раз в месяц, я умерла бы на самом деле. Рассказывала про любовь к своему делу актриса Мария Савина. Она была звездой на сцене Александринского театра, но при этом находила время для благотворительности. В частности, даже спустя 110 лет после ее смерти в Санкт-Петербурге работает Дом ветеранов сцены, созданный ею. Будущая актриса родилась в 1854 году в семье актеров. Начальное образование Савина получила в Одессе. Ее родители были в тяжелом материальном положении, поэтому девочке пришлось выступать вместе с ними. По некоторым данным, уже 8 лет она сыграла роль в драме «Эсмеральда». Как профессиональная актриса дебютировала в 1869 году в Минске в роли Поленьки в произведении «Доходное место» Александра Островского. Впоследствии писатель признал талант актрисы и доверял играть ей роли в своих пьесах. С 1870 года Савина работала в Харькове в антрепризе Михаила Лентовского, а затем в Нижнем Новгороде. Ее актерские навыки и профессиональные качества развились под влиянием актрисы Александры Шуберт и антрепренера Петра Медведева. Она играла в его труппе в Казани, Саратове и Орле. Выступала в водевилях, оперетах и легких комедиях. В 1874 году Савина приехала в Санкт-Петербург, где дебютировала на сцене Благородного собрания. После она была приглашена приглашена в Александринский театр. Впоследствии она сразу же после дебюта была активно задействована в репертуаре. По сведениям ежегодника императорских театров, за 35 лет сценической деятельности актриса сыграла более 300 ролей. Среди них Верочка в спектакле «Месяц в деревне», поставленном по пьесе Ивана Тургенева, Акулина во «Власти тьмы» Льва Толстого, Марья Антоновна в «Ревизоре» Николая Гоголя, а также героини в пьесах «Дикарка», «Воспитанница», «Сердце не камень» Александра Островского. С госпожой Савиной русский театр ожил и напоминает старые дни золотого своего века, когда артисты играли с вдохновением. Игра ее проста, дикция превосходная, вместе с грациозностью в осанке и изяществом в движениях, отзывалась критика о Савиной. Параллельно актриса уделяла внимание общественной деятельности. В 1883 году по ее инициативе в Санкт-Петербурге было основано общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям. На его основе позже было создано Русское театральное общество. Савина избралась его членом, а позднее стала председателем совета. На этом посту она оставалась до конца жизни. В 1895 году в Санкт-Петербурге открылось убежище для престарелых сценических деятелей в память императора Александра III. Муж Савиной, Анатолий Молчанов, во всем ей активно помогал. При его содействии был построен двухэтажный каменный дом для общества. Здесь были организованы приют для актерских детей и сирот от двухлетнего возраста. Также действовал пансион для детей старшего возраста, обучающихся в школах, гимназиях и профессиональных училищах на средства Русского театрального общества. В 1899 году Савина получила звание заслуженной артистки. В том же году дала несколько представлений в Берлине и Праге, где была принята с успехом. Савина отдала 40 лет жизни сцене, из них 35 Александринскому театру. 8 сентября 1915 года актриса скончалась.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о нанесении массированного и 7 групповых ударов за неделю. Были поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации, которые использовались в интересах ВСУ. Ведомстве добавили, что средства ПВО за 7 дней сбили 4 ракеты большой дальности «Фламинго» и свыше 5000 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, был выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, используемых для приема и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов. Российские подразделения поразили 17 сухогрузов. В Северной Осетии за подготовку теракта в участке полиции задержан 19-летний россиянин. Он был участником запрещенной в России международной террористической организации, сообщила пресс-служба ФСБ. Там добавили, что в отношении подозреваемого открыты дела по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о приготовлении к террористическому акту. Суд в Санкт-Петербурге приговорил блогера Алексея Поднебесного к 3 годам колонии. Его признали виновным, в том числе по статье о половой неприкосновенности несовершеннолетних. Расследование шло по 4 эпизодам. После оглашения приговора Поднебесного взяли под стражу в зале суда, сообщила Фонтанка. Блогера задержали в августе 2024 года после размещения фото с девушкой в соцсетях. Ей было 15 лет. Обвиняемый настаивал, что не знал о ее возрасте. Школьница при даче показаний сообщила, что представилась 23-летней, а позже просила отпустить Поднебесного из-под стражи. С мая 2025-го обвиняемый находился на свободе. Ему был назначен запрет определенных действий. В России впервые пройдет кинонеделя КНДР. Она посвящена 78-й годовщине установления дипломатических отношений двух стран. Показы продлятся со 2 по 5 октября в Москве. Зрителям представят 7 картин различных жанров, от военных и исторических драм до семейного кино и научно-фантастической анимации, передают РИА Новости. Кинонеделя организована Роскино при поддержке Министерства культуры. В ней примет участие официальная делегация Северной Кореи. В Пхеньяне в это же время стартует российская кинонеделя. завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 10, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, 10-13 градусов, облачно, вечером 8-9 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание! «Говорит Москва». 94,8
6: FM. А вы говорите, Милин.
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне Милин.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Афиша.
1: 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Мак Челноков.
1: Мы продолжаем, и в программе «Наша афиша», как всегда, пойдет речь о чем-то интересном, культурном, красивом. Одним словом, о новой премьере. 271 сезон открывается в Малом театре, и открылся он не просто так, а открылся с премьеры спектакля «Игрок». И сегодня у нас в гостях режиссер-постановщик спектакля, который обращается к роману Федора Достоевского. Зачем он это делает, почему вновь Достоевский на сцене, нам прямо сейчас расскажет режиссер-постановщик Владимир Данай. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Владимир, во-первых, давайте сейчас про спектакль «Игрока» чуть-чуть попозже, а вначале расскажите вообще для театра, для режиссера, для труппы, что такое начало сезона? Это вот прям какая-то новая жизнь, это что? Это какой-то новый этап? Или просто, ну, ушли в отпуск, где-то побыли, на гастроли поездили, а тут вновь дома сидим?
3: Ну, какой-то новый, конечно, этап, потому что происходит сбор труппы, там, значит, руководство объявляет планы на этот год, и это значит, что вот эта жизнь для каждого, значит, сотрудника театра, она определена вот на этот год в связи с вот этими планами.
2: Ну, а что за планы?
3: Ну, имеется в виду, что все-таки, да, какие спектакли будут выходить в этом сезоне, где-то говорится распределение ролей, и, собственно,
1: короче, устраивается какая-то жизнь. Да, у многих начинается с разочарования. Какие-то спектакли убрали, какие-то спектакли поменяли, где-то замена главных героев и так далее.
2: Говорят, например, что нужно поставить Набокова или Достоевского, или Чехова, например, или как это происходит?
3: Что значит говорят? Понятно, что с режиссерами это обсуждается заранее, а труппа, ну, артисты там и цеха, они не знают о планах. Соответственно, конечно, мы с руководством договариваемся иногда за год, иногда за два года вперед.
1: Ого, и там мы... заранее, типа вот в следующем сезоне там... В 73-м вы будете ставить Набокова, например.
3: Ну, где-то я там вот свои планы понимаю, да, вот сейчас выстраивается 28-й год, и почти уже он полностью...
1: Репертуарно выстроен.
3: Ну, вот у меня там почти, да, и, наверное, следующий уже будет 29-й, где я буду договариваться.
1: А игроков вы выбрали когда? Игрока, вернее.
3: После... Ну, год назад, после выпуска «Защита Лужина», мы определили следующее название, да.
1: А скажите, а каким образом поиск спектакля вот идет? Марина вот как раз об этом, типа, выбираются какие-то конкретные авторы, например, Достоевский нам нужен, или нет, в этом сезоне вот и хорошо бы, чтобы был Набоков, или что-то там из Чехова нам?
3: Ну, иногда происходит так, как примерно вы описываете, что у театра есть какой-то запрос. Иногда просто приглашают режиссера, и режиссер, да, я там делаю какое-то предложение по названиям, то, что мне хочется в этом году или в ближайшее время, или то, что мне сейчас интересно. Вот, это такой вообще-то сложный процесс, иногда происходит... выбран название. Иногда приходишь в театр, тебе что-то хочется сделать, а это только что они там сняли из репертуара. Или там это уже идет. Ну и вот тут вот начинается шатание по этому. Ну, есть такое понятие, как режиссерский портфель у каждого, наверное, режиссера. И туда так залезаешь, смотришь по названиям, что хотелось сделать, перечитываешь. Иногда это откликается сегодня, а иногда нет.
1: Понятно. А есть какая-то ротация других ротация имеется в виду спектаклей, пьес, авторов? Вы смотрите, что будет, например, в следующем году в другом театре?
3: Да, да,
1: чтобы не повториться.
3: Да, да, от этого, конечно, тоже зависит. И иногда что-то предлагаешь руководству театра, они говорят, ну вот в соседнем театре есть такое название, уже идет. И...
2: Ну, «Игрока», наверное, ставили в других театрах не раз.
1: Наверняка не первый вы.
3: Да, не первый, но достаточно редко все-таки его ставят. Все-таки сейчас,
2: ну, Набокова тоже редко.
3: И Набокова.
2: Да.
3: А, по-моему, «Защита Лужина» — это... Мы первые делали. Какой-то был спектакль в Питере театра Zero, что называется. Я даже не знаю, это такой вот небольшой какой-то театр, и там что-то...
2: Было похоже.
3: Да-да-да, было что-то такое за «Защиту Лужина», а больше-то, в общем-то, и не было ничего такого в театре.
1: А еще такой момент. Есть же все-таки сложные спектакли к исполнению, да, там и сценические, и по количеству актеров, например, на сцене. А есть такое более легкое, как бы менее затратное. Вот такого плана есть выбор? Типа, в этом году, я в прошлом году поставил, не знаю, «Войну и мир», у меня там 300 человек на сцене было, а в этом году я поставлю там 3 поросенка, их достаточно будет на сцене. Ну, вы
3: нет,
1: поняли метафору.
3: Да-да-да, но я так не руководствуюсь при выборе, по количеству артистов, потому что это все-таки первый какой-то импульс, это вот какой-то... Ну, вот то, что сейчас хочется сделать, то, что сейчас откликается. Кажется, что это какое-то важное, и хочется пожить с этим автором, с этим романом. А дальше уже начинается процесс... Ну, то есть мы сговариваемся, я сговариваюсь с театром, а дальше начинается процесс подготовки с другими постановщиками, с художником-постановщиком, там, если нужен композитор или хореограф, там, мы что-то проговариваем и, собственно, придумываем в этот момент сценическое воплощение, решение. Дальше мы сдаем эскизы, чертежи, макет в театр. Ну, а только после этого начинается репетиционный
1: работа.
3: Период.
1: А кастинги проходят сейчас среди актеров? Или вы уже знаете, вот это Елена там... Какая-то будет главную роль играть?
3: В театре как-то особо не принято такое. Кастинги это все-таки надо больше для кино, потому что, ну, я как режиссер, если я не знаю театра там, или там мало знаю артистов, я хожу на спектакли, смотрю труппу и...
1: Подбираете.
3: И вот, да, как-то думаю, как это... Это иногда сложно делать, потому что чужие работы смотреть, и иногда не видно артистов, как ни странно. Там, то есть они как-то могут по-другому открываться, это раз. А во-вторых, не вся труппа занята. Тут есть такая сложность, что вот один там артист выпустил спектакль, главную роль приходит другой режиссер, смотрит его на сцене, берет его, и следующий, и следующий. Так получается, играют одни и те же. А,
1: ну,
3: кто-то,
1: так и
3: а,
1: есть,
3: просто,
1: да.
3: А кого-то просто не видно, потому что не выходит на сцену. Вот в этом сложность. Конечно, лучше посмотреть иногда всю труппу. Раньше по России была такая штука. Ну, она и сейчас, наверное, происходит. Это как театральная лаборатория, когда в какой-то театр приезжают там три режиссера и делают такой быстрый театр, эскизы за неделю. И вот в этой ситуации нужно занять всю труппу, потому что... Ну,
1: чтобы не простаивали, не забыли.
3: Нет, в параллель идет три работы одновременно.
1: Вот
3: и, собственно, так получается, что задействована вся труппа. И руководство вдруг театра начинает видеть своих артистов в другом каком-то качестве. И, собственно, как-то так раскрываются.
2: А бывает так, что артисты из спектакля в спектакль к вам переходят? Вы так с ними сработали, что...
1: Ну, типа любимчики, которых, понятное дело, надо других вводить, но это любимый актер, ну куда без него, но он лучше сыграет.
2: Муза какая-нибудь пришла и не уходит.
1: Тяните за собой кого-нибудь?
3: Ну, кого-то тяну. Вот
2: понятно.
3: Сейчас так получилось, что
2: «Защита
3: Лужина»,
2: что вы заулыбались, да, кого-то...
3: Чуть там какие-то разные роли. Вот Миша Зубарев, который сыграл главную роль Лужина в «Лужине», здесь у него роль поменьше, но, тем не менее, мы с ним продолжаем работать.
1: Я тут недавно фильм один посмотрел, там, значит, тоже театральная жизнь, театр стационарный, большой, главный герой из спектакля в спектакль он идет, и вдруг он погибает. Ну,
3: да,
1: случается. И все рыдают, все там страдают, весь театр на ушах, страна по нему плачет. Но это новый дает толчок для театра. Появляются новые спектакли, появляются новые молодые актеры, новые лица, и они становятся как бы, играют как его спектакли, так и начинают новые спектакли ставиться. Mm-hmm. А, потому что все было завязано на нем. Вот на мой взгляд, вот эти вот корифеи, как понятие корифеи, или как в балете, прима-балерина, все-таки, мне кажется, это уже должно уходить. И даже вот такая переход актера из одного в театр в другой, это тоже хороший такой свежий глоток, откуда-то тот человек приносит что-то новое, что-то необычное, потому что, ну вот принято в малом театре всем играть там, ну вот таким образом, да, а вот, например, в другом театре по-другому, и позвать его в малый театр же можно. когда ты приглашаешь актеров?
3: Да.
1: Или это
3: да.
1: так плохо?
3: Нет, почему нет? Нет, мне кажется, нет, это какая-то, да, новый воздух появляется, новая какая-то...
1: Глоток.
3: Глоток, какое-то новое движение там вдруг происходит, потому что все-таки, да, театр, он устаревает, бывает быстро.
1: Устаревает?
3: Ну, как-то есть, в смысле, что меняется какой-то и способ существования, и какая-то сценическая правда, и вдруг что-то куда-то все перетекает. То есть, мне кажется, оно не должно стоять в театре. И вот нужно сложность чувствовать это время, потому что время же меняется, и это влияет на театр. Это часть этого времени, этого пространства, mm-hmm. этой жизни.
2: А когда вы говорите об изменениях, вы имеете в виду, например, постановка каких-то классических произведений с какой-то современной интерпретацией или о чем-то другом?
3: Иногда требуют и осовременивания, а иногда нет, кажется, что это плохо. То есть это почти нет закона никакого. С одной стороны, может быть, в этом сложность, но с другой стороны, в этом и прелесть какая-то. Какая-то бесконечность этого процесса театрального.
1: Но вот в названии Малого театра же есть государственный, академический. Академический он подразумевает под собой...
2: это как бы накладывает отпечаток, да, сразу. Ты понимаешь, что придешь, и все будет, будет спокойно очень.
3: Ну, я думаю, что именно...
1: Не выйдет актер, там, я не знаю, на роликах на сцену, и не будет говорить по мобильному телефону в Достоевском.
3: Я не думаю, что это вот именно в названии театра, потому что есть, ну, академический театр Маяковского. Mm-hmm. Но там тоже по-другому происходит жизнь,
1: чем... Я думаю, в академическом театре большом оперы «Кармен» начинается с того, что Тореро выезжает как раз на скейте, а «Кармен» поет в душе, ну и так далее. И все разговаривают между собой по мобильным телефонам. Там есть такая опера. Так поставлено.
3: Да, то есть это название академическое, это какое-то, ну...
1: Вы допускаете в своей работе, в театре, например, вот в спектакле, что-то, что сегодня, ну, не знаю, они будут у вас, актеры, общаться мемами?
3: Ну, иногда я допускаю, но не, допустим, не в Малом театре сейчас. Угу. Потому что вот там я выпускал в театре Маяковского Шекспира, да, и это было, мы были в современных костюмах, звучала современная музыка, у нас были микрофоны, и, собственно, мы даже переписывали текст, и мы общались на другом немножко языке.
1: Шекспира переписывали?
3: Ну, это же перевод. Ну,
1: и замахнулись.
3: Дело в том, что это перевод, и... Не то, что переписывали, ну, я так называл это адаптировать текст, а вот такую адаптацию делать, потому что, ну, иногда написано, иногда слов уже таких мы не употребляем. И
2: не хочется просто выйти по тексту, да?
3: Оборотов вот каких-то нет, и ни мы не понимаем, ни зритель не понимает, никто ничего не понимает. И вот я стал еще такую пьесу Фон Визина «Недоросль», и там, ну, тоже все переписывал. Я сидел со словарем, честно говоря. Потому что я сам не понимал, чего там. Там иногда было предложение, где мне не было понятно ни одного слова, и я сидел с словарем и расшифровывал это все.
1: Говорит ли об этом, это о том, Владимир, что на сегодняшний момент нет авторов, которых бы можно было ставить, вот современных авторов, которых можно было ставить было сейчас? Все же обращение одно к классике. Шекспир, Фон Визин, Чехов, Достоевский.
3: Не, есть какие-то авторы. Вот я делал спектакль «Космос». Мне кажется, отличный вот,
1: видите,
3: пьеса.
1: Видите, вы говорите, есть какие-то.
3: Житковский, мне кажется, очень...
1: Но все равно очень... мало.
2: Огромное количество современных авторов, по книгам которых ставят сейчас много спектаклей.
3: Да, ну, с романами сложно, там иногда вступают в силу какие-то законы авторских прав, yeah. непонятно, у кого права, у издателя или у там, вот какие-то эти.
1: Момент. Ну, авторы есть, вы можете сказать, что авторы есть, и они
3: есть,
1: достойны сцены.
3: Фестивали, театральные, драматургии, ну, какие, есть. То есть их нужно читать, искать.
1: Нехватки не чувствуется. Давайте
3: тот момент, что иногда театры как бы вот менее соглашаются на такие предложения современных авторов, потому что это как бы все-таки эксперимент.
2: Не знаю, чего ожидать, пойдет ли зритель, да, и как
3: да,
2: в итоге это
3: да,
2: получится.
3: Да, да, да. А как бы классику, ну вот мы как будто в этом уверены. Вот тут вот иногда руководители...
2: Эффект предсказуемости срабатывает, да, поэтому, скорее всего, пойдут на игрока. Да, или там на защиту Лужина, потому что понимают, да?
1: О чем будет речь, что ожидать?
3: Да, Да, а здесь, когда непроверенный материал, иногда какие-то вот авторы, которые современные, которые там прошли по России.
2: Слушайте, ну вот я ходила, да, если говорить о классике, которая такая нестандартная, я ходила на Гамлета в современной интерпретации, когда ты сидишь на сцене, а часть зрителей сидит в зрительном зале, и там прям от Шекспира очень мало чего было. Ну, смысл понятен, но все равно этот Гамлет адаптирован для сегодняшней публике, и даже если говорить словами Шекспира, все достаточно понятно, смотрится неплохо. А когда я смотрела «Братья Карамазовы», ну, вы понимаете, что это монументальный текст, да, книгу прочитать сложно, а еще это приложить на спектакль тоже достаточно непросто. И вот, по-моему, это шло до половины первого ночи, 5,5 часов. Тоже достаточно тяжело было
1: мне
2: наблюдать.
1: Мне кажется, это уже самоистязание какое-то.
2: Ну, не самоистязание, два антракта. В принципе, мы понимали, на что идем, но там не было сильного отхода именно от классического текста. Да, на сцене происходило что-то такое адаптированное для современного зрителя, но наблюдать за этим было очень интересно. Конечно, если бы просто это было какое-то пересчитывание двух томов Карамазовых, ну, у меня просто Карамазовы в двух томах дома стоят, я бы, наверное, бы уснула прямо там. Но мне было интересно.
3: Ну, вот это, мне кажется, самый такой критерий, да, должно быть интересно. Не знаю, как Вольтер говорил, все жанры хороши, кроме скучного.
2: Да.
1: А есть ли в вашей работе, вот 5,5 часов, мне кажется, для меня это перебор. Я бы не пошел на такой даже
2: был спектакль. Был у меня один спектакль.
1: И работа, я, да, ну,
2: в СТИ, один день в Макондо. Вообще спектакль идет целый день. То есть мы туда приходили часам к 12.
1: А, это я помню, был такой
2: 100 лет
1: проект,
2: одиночества, да.
1: Да-да-да.
2: И вот он с двумя антрактами, ну не сутки, а один день он шел, часам к 12 мы приходили и уходили часов в 9 вечера. И все равно мне было интересно, потому что классный спектакль, здорово поставлен. А «100 лет одиночества» читать не могу.
3: Вот я был тоже на таком спектакле. Лепаж, такой канадский режиссер есть, они привозили спектакль «Липсинг». 9 часов он шел, да, невозможно было оторвать глаз, там несколько было...
1: Просидели.
3: Ну, там были антракты, да, и хотелось смотреть дальше, и хотелось, чтобы вообще это не заканчивалось никогда.
1: Да, за выходные целые сериалы смотрят, запоют. А вот у вас есть критерий такой? Все-таки мы живем в век, вот как молодежь сегодня говорит, им не надо длинные рассказы, не надо длинные показы, они у них клиповое мышление, им вот перелистывай. Есть ли у вас рамки, например? Я знаю, что в кино 90 минут — это как бы золотая классика. Именно не сериальный, ну, у сериалов есть своя, тоже там 25 или там 45 минут. Но то же самое на сцене есть что-то похожее? Что, ну, больше двух антрактов, ну, ой, актов уже, ну, перебор.
3: Ну, есть как бы такой стандартный, что один антракт.
2: Или лучше вообще без антракта.
3: Час-полтора антракт и час там, и второй акт вроде покороче. Ну, как бы есть такой момент, но бывает по-разному. Ну,
1: заигрался, ну, извините, 4 часа длилось все это действие.
2: А как вы относитесь еще к такой истории, когда во время спектакля происходит какая-то интеграция, да, в работу со зрителями? Вот я, например, вчера была на спектакле в театре Образцова. Это были...
1: Ты имеешь в виду иммерсивность?
2: Ну, такая иммерсивность, да. Это были гастроли с питерского режиссера, спектакль ДК называется. И вот там во время всего спектакля идет именно работа со зрителями. То есть, когда нужно потанцевать, кинуть какие-то там снежки, что-то подпеть, похлопать. А я к такому жанру раньше относилась, ну, так вот, вы знаете, то есть отдельно пойти на иммерсивный спектакль, ну, как будто бы это для меня какой-то низкий жанр был. Но вчера это было так круто интегрировано именно вот в сам спектакль,
1: нужно
2: в работу со зрителями,
1: да,
2: что не хотелось уходить. Я не думала о том, что будет антракт, не будет. Вот такую включенность, как вы считаете, нужно достигать каждый раз? Или все равно, вот если мы говорим об академическом каком-то спектакле, все должно быть просто, понятно, предсказуемо, и не обязательно
1: там,
2: вот так
1: здесь.
2: И не обязательно вот так вот зрителя в это вовлекать.
1: То есть... Заигрывать со зрителем надо?
3: Да, ну, это по-разному. Кто-то считает надо, кто-то нет. Я думаю, что тут есть такой момент такой, что это все-таки такая провокация идет зрителя, и к ней нужно быть готовым. Я вот иногда был на таких спектаклях, и я понимаю, что артисты на сцене, если зритель тоже задает провокацию, я смотрю, а они не готовы. То есть,
2: теряются.
3: Да, теряются. То есть если... То есть есть все равно некие, они выстраивают некие какие-то, как надо. То есть как нужно отвечать или как нужно реагировать.
2: Ожидание.
3: А если вдруг зритель идет неожидаемо для артистов, то они тоже теряют. И вот здесь, мне кажется, это неправильный ход. То есть нужно быть тогда быть готовым к провокации и тоже держать удар. Или ответ вот такой. Вот.
2: Я представляю, как на спектакле по Достоевскому что-то происходит такое, не знаю.
1: Не то. Я тоже, вот Марина вчера была, а я буквально недавно, с месяца назад, был тоже на встрече, и там сидели режиссеры, актеры, между собой беседовали, и вот актеру, режиссеру говорит, ну ты возьми и выйди, сам сыграй на сцене. Если вот не понимает никто, что ты хочешь. В кино же режиссеры иногда играют какие-то роли.
2: Я была на таком спектакле, вот. Кстати, да, каком? Когда называется «День закрытых дверей», вся 13, великолепный спектакль. И там режиссер этого спектакля как вот раз...
1: играет.
2: Он берет интервью у ребят, которые попали в места заключение. Он берет у них интервью, спрашивает, как они там оказались. Ну вот, пожалуйста, тебе тоже интеграция. Вот тебе работа с залом, с актерами, и ты сам как режиссер в этом участвуешь.
1: Вот. Вы рассматриваете, Владимир, момент такой, что самому принять участие в спектакле? И есть ли вообще в театральной жизни такие ситуации? На экране-то есть, в кино-то играют же режиссеры какие-то роли?
3: Да есть у нас в истории, что режиссер играет. Вот Юрий Николаевич Бутусов выходил в «Чайке», а Богомолов вот иногда
1: Богомолов,
3: играет.
1: Кстати, да, вот это я видел.
3: Есть эти примеры, конечно же. Но это не обязательно, это все-таки разные профессии. Это... И Ефр говорил, я могу показать, могу даже сыграть, и, может быть, даже очень хорошо, но очень мало.
1: Понятно.
3: Я не могу вот эту протяженность вот этого спектакля вытянуть. Нет, я могу показать какую-то сцену, как сказать, фразу, там еще что-то.
1: Как Рязанов в эпизодической роли, да. Владимир, игрок. Мы уже сказали, что вот 23 октября следующие показы пройдут, 5 сентября была премьера. Почему зритель должен пойти на этот ваш спектакль? Можете привести, 3-4 причины.
2: Что мы там увидим такого?
1: Чем вы нас туда завлечете? И вообще, надо ли режиссеру завлечь? Надо, конечно.
2: Режиссер задумался.
3: Да, я задумался, нужно ли нам завлекать. И мне сложно, конечно, говорить. И вообще-то я все время думаю о том, почему же зритель ходит в театр. Что же это такое? Я
1: пытаюсь
3: все время отвечать на этот вопрос.
1: Молодежь ходит для того, чтобы не читать. И многие так делают, надо типа быть умненьким, разносторонним, а тут у читателей лень, понадобится сходить на...
3: Но есть же электронные книги, иногда это люди слушают.
1: Лень даже их слушать.
3: Да вы что?
1: Да, конечно, времени кого-то нет. Если пойдет зритель, он к Достоевскому близко будет, как бы текст сохранен?
2: Будет ли это кратким пересказом?
1: Да, или можно ли, не читая, посмотреть спектакль и все понять?
3: Да, можно не читая, смотреть, не читать и смотреть, и, наверное, что-то понять. А что-то можно и не понять, и можно прочитать, и не понять. По-разному, наверное, это все зависит, какой зритель, и какой-то его личный вообще опыт, даже не связанный там с литературой, а вообще по жизни. Где-то откликается, где-то нет что-то, где-то триггерит, а где-то нет. Ну вот иногда зашло, иногда не зашло. И мы здесь не можем, это тоже нормальная история, мне кажется, для зрителя. Где-то он увидит какую-то историю, где-то вдруг его это... Ну, вот у меня там была знакомая, она говорит, я вот смотрела, и это как будто мои разговоры с сыном. И мне говорит, так страшно.
1: Значит...
3: это. А кто-то, тем более это еще игрок.
1: Значит, проникло все в душу глубоко.
3: Да, вот где-то это просто есть такое попадание. Я думаю, что это с каждым спектаклем, литературой, живописью. С любым, наверное, искусством, когда это нас откликается.
1: Момент. Друзья, у нас сегодня в гостях был режиссер-постановщик, а также актер и режиссер-постановщик спектакля «Игрок» в Малом театре. Приходите 23 октября, кстати, в следующей программе «Выход в город» мы разыграем билеты. Владимир Данай. Владимир, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Новых
2: спасибо.
1: Сезонов, новых спектаклей вам. Ну и аншлага на «Игроке». Обязательно придем, посмотрим.
3: Приходите.
1: А мы в следующей программе разыграем билеты. Марина Александрова.
2: Ахшумаков.
1: Радио «Говорит Москва. Новости».
0: Внимание, внимание. «Говорит Москва». 94,8.
2: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. СКР установил причастных к атаке на пляж в Геленджике и удару по Нижнекамску. За это ответственный начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Информацию предоставили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам оперативного совещания в Луганске, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным, передает ТАСС. Ведомстве добавили, что они также причастны к атакам на иранское судно «Ана» и российское судно «Навис-1» в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала. Иващенко и Бровди заочно предъявлены обвинения, они объявлены в международный розыск. В Польше сообщили о выборе США места для постоянной военной базы. В настоящее время рассматриваются два варианта в Нижнесилезском и Великопольском воеводствах. Окончательное решение будет принято вместе с американцами, отметил замглавы Минобороны Республики Цезарий Томчик. По его словам, создание военной базы США требует одобрения премьер-министра Польши Дональда Туска. Томчик добавил, что в настоящее время в стране размещены не менее 7 тысяч американских военных. В ЕС начали работать над планом в случае отставки Фридриха Мерца. Обсуждения начались после серии поражений правящей партии Германии на местных выборах, что сопровождалось историческими успехами крайне правых. Правительства двух стран ЕС провели внутренние совещания, чтобы оценить последствия для политики Брюсселя в случае возможного ухода канцлера, отмечается в статье газеты «Политико». По данным источников, ослабление позиции Мерца внутри страны вряд ли приведет к смягчению его подхода к европейскому бюджету. Напротив, он может ужесточить свою линию, стремясь тем самым продемонстрировать успех внутри Германии. В РЖД сообщили о введении новых правил возврата билетов с 1 декабря. Для поездов дальнего следования сумма сбора составит от 1 до 10% от стоимости. Ее размер будет зависеть от времени, оставшегося до отправления, пояснили в компании. Там подчеркнули, что новые условия позволят снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда, а значит, предложить дополнительные места пассажирам, которые планируют свои поездки заранее. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, будет плюс 9-10 градусов. Ночью переменная облачность плюс 7-8. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16

0: Марин, ну куда ты опять собралась?
1: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
2: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
1: Мы плохого не посоветуем.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Мак Челноков.
0: Программа «Выход в город», где мы рассказываем о ярких, интересных событиях, которые будут происходить в эти выходные или на следующей неделе. Приглашаем вас принять участие, не только послушав, но еще и в розыгрыше, если хотите получить билеты. Но есть некие правила.
3: Правило следующее. Вы отвечаете на вопрос и рядом с ответом пишете имя, фамилию, номер телефона. Если вы просто пишете ответ без имени, фамилии, номера телефона, такой ответ мы не засчитываем.
0: Ну что, поехали?
3: Поехали.
0: Мы плохого вам не посоветуем. Итак, друзья, Московский театр Всеволода Шиловского 3 октября, то есть завтра в 18.00, представляет спектакль «Папа в паутине». Добро пожаловать в лабиринт невероятных коллизий и абсурдных положений. По пьесе Рэя Куни в центре сюжета Джон Смит, невероятный таксист, очень занятой и образцовый семьянин. Вот уже 18 лет у него две семьи, и ни одна из жен не догадывается о существовании другой. Его жизнь — это филигранное жонглирование графиками, подарками и легендами. Но в цифровую эпоху даже самому виртуозному обманщику грозит грандиозный провал. Что и происходит в принципе. Вы понимаете, почему папа в паутине? Потому что паутина — это цифровая паутина. Короче, Джону приходится пуститься в самую безумную и смешную гонку за спасение своей личной двойной жизни. Всеволод Шиловский, 3 октября, суббота, 18.00. Друзья, два билета разыграем, Марин?
3: Давай.
0: Смотрите, сегодня день улыбки, поэтому мы с вами будем отгадывать вопросы, связанные с улыбкой. Сколько задействовано мышц в искренней улыбке? В искренней.
3: СМС-портал плюс 7925888894.8. Телеграм говорит МСК-бот. И в Макс, кстати, тоже можно писать. Кое-что о любви. В Москве покажут спектакль по пьесе британского драматурга Ноэля Крауда «Частной жизни». В главных ролях актеры театра и кино Михаил Трухин и Юлия Александрова. Все это будет 17 октября на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе». Как раз вот там можно будет увидеть кое-что о любви, поставленного известным российским режиссером и сценаристом Александром Назаровым. В основе сюжета легендарная пьеса британского драматурга Ноэля Куарда «Частной жизни», написанная в 1930 году в Эдинбурге. Изысканная романтическая комедия нравов и в трех актах впервые увидела свет на сцене лондонского театра «Феникс» и стала классикой комедийного жанра. По сюжету главные герои Элиот и Аманда расстались 5 лет назад и теперь счастливы в новых браках. Но случайная встреча бывших возлюбленных разрушает все их планы и заставляет заново пережить былые страсти. Искрометная и трогательная комедия о том, что настоящее чувство не когда не уходит бесследно. Кое-что о любви – это проницательная, невероятно смешная и очень узнаваемая история об извечном притяжении и отталкивании. О той самой любви, когда находиться рядом – настоящий поединок, а друг без друга – абсолютно невозможно. Все это 17 октября в Дворце на Яузе, и мы сейчас тоже пару билетов разыграем.
0: Да, но прежде мы узнаем, кто у нас идет на спектакль «Папа в паутине». До завтра, 3 октября, в субботу, в театр Всеволода Шиловского отправляется туда Диля Сомова. Она правильно ответила на вопрос, сколько мышц участвуют в улыбке искренней именно. Вы знаете, оказывается, в разных улыбках разное количество мышц участвует. В искренней улыбке участвует от 5 до, ну вот она написала до 50, но это самый близкий, а вообще от 5 до 53 лицевых мышц. Диля, два билета ваши, отправляйтесь в театр Всеволода Шиловского. Ну а теперь, Марин, а кто у нас идет в театр, да?
3: Как? На «Частной жизни» в Дворец на Яузе, 17 октября.
0: Все помнят песенку, давай вспомни. От улыбки хмурый день светлей. Правда? 1974 год.
3: Допустим.
0: Я просто тебе говорю, правда, сейчас вот улыбнусь тебе, и будет день светлей. А из какого советского мультфильма эта песенка?
3: Друзья, отвечайте, а пока мы расскажем вам о следующем мероприятии.
0: Театр «Мост» 9 октября в пятницу, в следующую, в 19.00 представляет.

0: представляет спектакль «Скопен», неаполитанская комедия. Разменяв пятое столетие, он как никогда свеж, бодр, задорен и чрезвычайно хитер. Скопен — это очаровательный плут и любимец женщин, приобрел мировую известность как ярчайший персонаж Жана Батиста Мольера, а как неизменный помощник влюбленных, как вершитель поломанных судеб. Народный герой, одерживающий верх над богатыми и всемогущими благодаря живости ума и тяге к благотворительности, прославился в веках на весь мир. Так вот, друзья, остроумный и ловкий слуга вновь по-крупному играет и выигрывает в новом спектакле Евгения Славутина «Скопен. Неаполитанская комедия». За масками комедии «Дель Арте» спрятаны типажи, психотипы. Все это мы знаем. Ну, друзья, хотите просто порадоваться, посмеяться? «Скопен» — это радость. Ну и плюс любовь, конечно же. 9 октября, театр «Мост», 19:00, «Скопен. Неаполитанская комедия». Есть у нас два билета, но прежде узнаем, кто
1: на частной жизни пойдет в дворец на Яузе.
0: Так, а на частную жизнь во дворец на Яузе у нас идет Аля Тимошенко. Она правильно ответила на вопрос. Конечно же, это мультик, который называется «Крошка енот». Спасибо большое, Аля, два билета ваши. Так, а теперь кто у нас идет на спектакль «Скопен. Неаполитанская комедия». Будьте добры, с чем сравнивают, ну, улыбка — это же и зубы тоже. Каждый зуб, с чем можно сравнить зуб? В чем его уникальность зуба? Будьте добры, вы поняли вопрос, отвечайте.
1: Боди-хоррор, рэп-мюзикл и классика африканского кино. Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» пройдет в Москве и Петербурге с 7 по 15 октября. Четвертый международный фестиваль африканской культуры и кино представит современное кино Руанды, Египта и не только, а также классику африканского кинематографа. В программе российские премьеры, участники и победители Каннского и других международных фестивалей, специальная ретроспектива известных режиссеров и встречи с африканскими режиссерами. Откроется фестиваль 7 октября в Москве уникальной программой на стыке африканской моды, балета и театра. Ее центральным событием станет фэшн-перформанс с участием ведущих артистов балета и коллекции всемирно известного африканского бренда и арт-проекта «Масса Мара». Специально на открытие фестиваля в Москву приедет его основатель, дизайнер и художник Нямба Масамара. Его коллекции соединяют афрофутуризм, традиционное визуальное наследие и современную культуру африканских мегаполисов. Второй частью мероприятия открытия фестиваля станет моноспектакль «Права природы». В Москве, кстати, будет много известных работ африканских художников. Будут моноспектакли, созданные на основе размышлений о взаимоотношениях человека и окружающей среды в стиле, сочетающем традиционные африканские танцы, современный танец и хип-хоп. Произведения ставят под сомнение наш способ существования с окружающей средой в мире, отмеченный потреблением, загрязнением и постепенным отчуждением от природы. За событиями и расписаниями фестиваля можно следить на сайте фестиваля. Напомню, что фестиваль называется «Африка. Вместе в будущее». Не знаю, разыгрываем мы туда какие-то билеты или просто рассказываем об этом фестивале.
0: Мы можем, в принципе, разыграть, но давай сделаем так. Мы разыграем. Хочешь, разыграем, хочешь, не будем.
1: Ну, в смысле, конечно, хочу, если есть билеты.
0: Давай, разыграем. Да, но прежде я скажу, кто у нас идет на спектакль «Скопен. Неаполитанская комедия» в Театр «Мост» 9 октября в следующую пятницу. А туда отправляется Наталья Зайцева. Она правильно ответила, что каждый зуб уникален по своей форме, отпечатку, и их сравнивают именно с отпечатками пальцев. Поэтому по зубам иногда можно определить, если, ну, нету пальцев, можно определить человека. Так, следующий вопрос. Кто идет у нас на фестивале? На открытие мы можем сделать билеты. Вот. 1953 год. В Америке идет борьба женщин за свои права. И в это время Кэтрин Уэн Уотсон, выпускница Беркли, получает место преподавателя истории искусств в одном из вузов. Этот фильм, в нем есть название, в названии фильма слово «улыбка». Как называется целиком фильм?
1: Друзья, отвечайте.
0: Да, ну а мы идем дальше. А, смотрите, 8 октября в театре на Ордынке под художественным руководством Эдуарда Боякова откроется сезон 26-27. После масштабного обновления театр представит новое пространство, премьеры предстоящего сезона и культурно-просветительскую программу. Называется она «Открытые сцены Ордынки». В этот культурный вечер разговор о новой концепции предстанет в виде спектакля «В лесах», жанр которого создать определили как открытие театра в 9 сценах. В основу проекта театра на Ордынке лег культурный код Замоскворечья, одного из исторических районов Москвы. Я не знал, что у Замоскворечья есть свой культурный код, ну да ладно. В котором соединяются православная архитектура, купеческая культура, традиции московского меценатства и литературная история города. Одним словом, друзья, вот скажу так, театр на Ордынке теперь становится культурным центром. Это не просто театр, это мультижанровый место, где будут идти спектакли, где будут идти различные лекции, где будут прекрасные выставки проходить. И даже днем или вечером вы можете зайти туда и выпить чашку кофе, поужинать, посетить книжную лавку и различные культурные мероприятия. О расписании, анонсы спектаклей в эфире нашей программы на радио «Говорит Москва». Следите, будем вас приглашать на мероприятие в мультижанровый театр на Ордынке. Так, как назывался фильм, да? Вот этот вопрос же был у нас. На фестиваль тогда.
1: На африканский, кто пойдет на открытие.
0: А на фестиваль идет у нас Наталья Романова. Она правильно ответила, что фильм, где в главной роли играет у нас Джулия Робертс, идет как раз Наталья Романова. Фильм называется «Улыбка Моны Лизы».
1: Наталья, поздравляем вас.
0: Да, вот так вот. Так, друзья, давайте выясним, кто же у нас идет в театр на Ордынке, на спектакль, который «В лесах» открывается новый сезон. Смотрите, в русской культуре улыбка не является обязательным сигналом вежливости, особенно в общении с незнакомыми людьми. И у иностранцев есть специальное слово, которое обозначает именно вот эту вот, ну, скажем так, вот этот нюанс, который, ну, вот русская улыбка его может назвать, но у иностранцев есть специально такое слово.
1: Термин.
0: Термин, да. Пожалуйста, напишите, и мы подарим вам билеты.
1: С 9 октября по 6 декабря на сцене Московского молодежного центра «Планета КВН» состоится премьерная серия показов нового масштабного семейного шоу «Буратино» от творческого объединения «Романов-Арена». Современная интерпретация бессмертной сказки Алексея Толстого объединит классический сюжет с высокотехнологичным цирковым искусством и живой музыкой. Московская премьера «Буратино» обещает стать главным событием театрального сезона для семейной аудитории. Конечно, там будут любимые герои. Это неунывающий Буратино, харизматичный Карабас-Барабас, печальный Пьеро, мудрая черепаха-Тортилла, а также хитроумная парочка Лиса Алиса и кот Базилио. Они предстанут перед публикой в совершенно новом амплуа. Их образы воплотят на сцене артисты московских театров, участники вокально-телевизионных проектов, а зрелищные цирковые номера представят лучшие представители жанра. Призеры международных цирковых фестивалей, артисты цирка «Дю Солей», «Цирка на цветном» и рекордсмены Книги рекордов Гиннесса. Зрителей ждет настоящее погружение в мир Тарабаркского королевства благодаря мультимедийным технологиям, интерактивные видеопроекции, объемные декорации и детально проработанные костюмы перенесут гостей в сказочные захватывающие приключения. И мы сейчас два билета на «Буратино» в Московском молодежном центре «Планета КВН» разыграем.
0: Да, но прежде мы узнаем, кто у нас идет в театр на Ордынке, на спектакль «В лесах» 8 октября, а туда отправляется Диляра Алеева. Она правильно ответила, что, ну да, это называется «бытовая неулыбчивость». По-английски я читать не буду, но вот есть такое понятие, как бытовая неулыбчивость. Ну а теперь, кто у нас пойдет на Буратино, тот, кто правильно ответит на вопрос. Скажите, это самая твердая ткань в организме человека и тоже как-то связано с улыбкой? Пишите, значит, смс-портал, телеграм и макс. Ждем вашего ответа. Ну а я вас приглашу в Центр современного искусства «Марс». Там запускается специальная программа для детей в дни осенних школьных каникул 6 октября. значит, детские программы, открытые арт-мастерские, вдохновленные инициативой выставка, например, «Сон в музее». Что еще есть? Одновременно стартует специальная осенняя программа иммерсивным арт-квестом «Алиса в стране снов». Создатели программы уверены, познакомить ребенка с современным искусством по-настоящему возможно. И именно тогда, когда он становится не зрителем, а исследователем, то есть помещается прямо в этот мир. Игра, открытие, ну и так далее. Друзья, Центр современного искусства «Марс», новая школьная программа для детей 6 октября. Билеты мы не разыгрываем, потому что там достаточно они доступные, дешевые. Все, идите. Так, а кто же у нас идет на Буратино, да, Марин?
1: Да.
0: Да, Эльмира... Эльмира, я не могу прочитать вашу фамилию, но вы прислали. Эльмира правильно отвечает на вопрос. Конечно же, самая твердая ткань в организме человека — это зубная эмаль.
1: Марина, так и не скажешь. Да. Я вас приглашаю на «Люмисферу. Историю любви и 8000 свечей» 19 октября в Московском международном доме музыки. Там прозвучит самая романтическая концертная программа, которая называется «История любви» при участии звезд российских мюзиклов. Осень – время уютных вечеров, глубоких чувств и особенных музыкальных открытий. Программа «История любви», так ярко заявившая о себе в серии летних концертов под открытым небом, продолжает радовать зрителей и открывает новую осеннюю главу на сцене Московского международного дома музыки. В программе вечера удачно сочетаются шедевры классики, знаменитые театральные арии и мировые поп-хиты. Гостей ждет настоящее музыкальное путешествие сквозь века и эпохи, от экспрессивной «Грозы» Вивальди и романтичной «Вечной любви» до легендарных композиций из мюзиклов «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта» и золотых хитов «Аббы» и «Аэросмит». На сцене выступят ведущие артисты российских мюзиклов Наталья Быстрова и Сергей Ли. И мы сейчас тоже пару билетов на это мероприятие разыграем.
0: Да, разыграем, но прежде... нет, мы же не разыгрывали, это вход бесплатный. Смотрите, друзья, существует картина, работа Франца Халса. Это портрет эпохи барокко, где мимика полна загадки, хотя на первый взгляд кавалер и не улыбается. Но картина называется иначе. Как же называется эта картина,
1: друзья, отвечайте.
0: Франца Халса, где он не улыбается, а на самом деле он улыбается? Так, куда я вас хочу пригласить? Пойдемте в театр «Модерн». 9 октября там показывают спектакль «Иуда» режиссера Юрия Грымова. Третья часть его сценической трилогии «Антихрист и Христос», спектакль Грымова «Иуда» со знаком вопроса в названии. Это смелое прочтение библейского сюжета, сложный философский разговор со зрителем и одновременно почти детективная история. Герои спектакля проводят целое расследование, что же на самом деле могло пойти не так в Гефсиманском саду, что могло там произойти, а было ли вообще поцелуй Иуды, было ли предательство, неужели, ну и так далее. Все это вот Иуда продал Иисуса за 30 серебряников. Это, имейте в виду, что театр «Модерн», Юрий Грымов, все очень интересно, необычно, 9 октября в 19:00. Два билета у нас есть, но прежде мы узнаем...
1: Кто пойдет на «Люмисферу» 19 октября.
0: «Люмисферу». Называется картина, ну, конечно же, «Смеющийся кавалер». А Марин, кто самый первый был?
1: «Смеющийся вот. Кавалер», да. «Смеющийся кавалер». Как много ответов.
0: Да, нет.
1: Артем Якшин?
0: Да, Якшин? Наверное, он самый первый. Да. Артем, извините, если мы неправильно сделали ударение, Артем Якшин или Якшин, вот, пожалуйста, два билета ваши. Ну, а я хочу вас спросить. Существуют разные типы улыбок. Например, французский невролог Гийом Дюшен де Булонь в 19 веке выделил такое-то количество типов улыбок. Какое? И вы тогда пойдете в театр «Модерн».
1: А я вас приглашаю 9 октября в 19:00 в музей-мастерскую Людмилы Гурченко. Там состоится кинопоказ фильма «Девушка с гитарой». Музей продолжает встречи в формате камерных кинопоказов с атмосферой настоящего кинотеатра и возможностью вновь увидеть любимые фильмы на большом экране. И все это в особенной атмосфере квартиры Людмилы Марковны, где она жила, работала и окружала себя любимыми вещами и красотой. 9 октября в 19:00 на кинопоказе в квартире Людмилы Гурченко можно будет вам встретиться и посмотреть этот фильм. И мы сейчас пару билетов разыграем.
0: Да, прекрасно. Но прежде мы узнаем, кто у нас идет в театр «Модерн». Конечно же, у Гийома де Дюшена де Булонь в XIX веке было 19 типов улыбок. И правильный ответ первая дала Евгения Дятлова. Евгений, два билета ваши. Ну а кто идет у нас в музей Людмилы Гурченко на ретроспективу ее показов? Скажите, а какая улыбка считается улыбкой Дюшена?
1: Пожалуйста. Отвечайте.
0: А, кстати, подскажу, при такой улыбке сокращаются не только скуловые мышцы, угу. но и круговые мышцы глаз. А, так, 10 сентября по 14 ноября на сцене московского мюзикла идет «Плакса». Такой спектакль, мюзикл по мотивам популярного сериала. История, которую миллионы зрителей увидели на экране, ну а теперь могут и на сцене. А героиня Маша переезжает из Москвы в Новоморск, оказывается в новой школе, где ей предстоит найти свое место, новых друзей, пережить первую любовь и вместе с Никитой, Тимой и Полиной создать группу «Плакса». Друзья, музыкальный мир «Плакса» создал Сергей Жуков. Все песни из-под его руки в новых аранжировках в сопровождении живого оркестра и живые голоса. С 10 сентября по 14 ноября на сцене Московского театра мюзикла «Плакса». Два билета у нас есть, но прежде узнаем, да,
1: кто пойдет в музей-квартиру Людмилы Гурченко.
0: Да, правильная улыбка Дюшена – это... да, так, подождите, что дата?
1: Соберись.
0: Да, вот, Сергей Дьяков, искренняя, непроизвольная улыбка радости. Да, Сергей, вы правы, угу. Именно эта улыбка и называется Сергея, ой, Сергей, господи, улыбка Дюшена. Так, на «Плаксу» у нас отправляется тот, кто ей ответит, когда отмечается Всемирный день улыбки.
1: Друзья, отвечайте, да, и пойдете на... «Плаксу». Классно, да, все складывается?
0: Нет, подожди, какой вопрос, когда отмечается День улыбки? Ну, вот сегодня.
1: Ну, Максим, ну вопрос с подвохом. Зачем ты все рассказал?
0: Блин. Нет, тогда скажите, кто придумал День улыбки? Скажу, что он американский художник. Именно, назовите.
1: Нам же уже, смотри, ответили 1 апреля.
0: Да. Давай, у меня еще есть, кстати.
1: Ну, давай, если билеты есть, да, рассказывай.
0: Нет, билетов там нет, но я хочу рассказать про это мероприятие. 5 октября пройдет мероприятие в рамках 46-го международного фестиваля современной музыки «Московская осень». Там состоится премьера, значит, двух музыкальных композиторов. Это Дмитрия Бородаева и «Основа у моста любви». Там баритон, гитара и струнный оркестр. А также Елена Агабабова. Вдохновение для фортепиано, струнного оркестра и двух танцоров в трех частях. Концерт состоится 5 октября в Доме композиторов. Очень интересно. Вход бесплатный. Яркие танцевальные дуэты, музыка, художники. Друзья, это все очень необычно. 19:00 начало. Брюсов переулок 8/10. Идите. Давай узнаем, кто у нас придумал.
1: Ответил правильно, да. Пойдет на «Плаксу» в День улыбки. Да,
0: да. Так. Сергей Чернышов. Правильно, конечно, Харви Болл. И он, кстати, и был автором, создателем знаменитого смайлика. У меня еще есть одна премьера.
1: Да что ж такое-то? Ну, говори.
0: Ну, мы про нее только что говорили, ну, надо какое? Сказать. Давай разыграем. Ну, что давай. 3 и 23 октября в театре, в Малом театре идет спектакль «Игрок» в
1: на
0: постановке Владимира Данайя. Рассказывать не будем, Федор Михайлович Достоевский продолжает Владимир Данай исследовать феномен человека.
1: Феномен,
0: да, который через игру находит единственный способ взаимодействия с мирозданием. Будьте добры, скажите, в латинском языке не было отдельного слова для улыбки, а для нее и смеха использовалось одно слово. Какое? Два билета будет ваше.
1: СМС плюс 7925888888948, телеграмм говорит Москобот. И пишите еще в Макс. Скорее, у нас осталось буквально 30 секунд. Да. Если хотите пойти на Большую Ордынку в Малый театр на игрока, у вас есть прекрасный шанс сейчас это сделать.
0: А скажи, что в театре образцов-то идет премьера, ой, не премьера, а гастроли классных спектаклей.
1: Да, но была там же, да? Нет билетов, Максим.
0: А, уже нету? Нет, да, конечно. Ты что, солдат, ой.
1: Сходите в Зилар, там великолепная выставка из Русского музея искусства, да, второй половины 20 века. на одном этаже, на другом этаже японское искусство, на третьем этаже африканское искусство. В общем, выделите хотя бы пару часов, получите удовольствие.
0: Все, у нас есть победитель, и, значит, назывался в латинском языке «Смех и улыбка ридере», ридеры, ну и так далее. Или еще говорят «ризес». Правильный ответ у нас дал Алексей Шадрин. Алексей, два билета в театр, в малый театр на игрока вашим. На этом все. Марина Александрова.
1: Марк Челноков.
0: Ведите себя культурно и отличных выходных.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Новак заявил о сохранении уровня безработицы в России на историческом минимуме 2,2%. Инфляция на конец года ожидается на уровне 6,8%, сказал вице-премьер, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации. По его словам, экономика страны перешла к более умеренной динамике. Это ожидаемый темп. По итогам года ВВП вырастет на 0,6%. Наша задача – восстановить устойчивые темпы роста экономики и обеспечить дальнейший рост благосостояния граждан, отметил вице-премьер. Он добавил, что основным источником роста экономики на среднесрочном горизонте остается внутренний спрос. Суммарный оборот розничной торговли, услуг и общепита в этом году увеличится на 4%. Александр Лукашенко заявил о приверженности Белоруссии общему курсу с Россией. «Мы никогда не позволим стрелять русским в спину», – сказал президент республики. На встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, он подчеркнул, что белорусы никогда не были предателями. Лукашенко добавил, что Минск всегда следовал в одном направлении, не менял свою политику. Страна поддерживает интеграцию прежде всего постсоветского пространства. Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет сети гипермаркетов «Глобус» в России. Экс-канцлер ФРГ будет участвовать в общем руководстве компании и сопровождать стратегическое развитие бизнеса в стране. Акционер Томас Брус указал, что к совету присоединился признанный эксперт по российскому рынку, передают РИА Новости. Российская ООО «Гиперглобус» полностью вышла из состава немецкой компании в январе прошлого года. Структура действует на территории Российской Федерации самостоятельно. При этом компания конечного владения пока остается за немецкими организациями. 42% опрошенных москвичей поддержали проведение разминки на рабочем месте. 5% работающих рассказали, что у них в компаниях есть производственная гимнастика. 2% участников исследования отметили, что подобные активности обязательны для всех сотрудников, у 3% по желанию. Опрос проводился среди трудоустроенных, экономически активных граждан столицы. Его результаты предоставлены радиостанцией «Говорит Москва». Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в производственной гимнастике заинтересованы 36%, среди получающих от 150 тысяч уже 50%. Граждане с доходом от 150 тысяч ежедневно разминаются чаще 19%, чем те, чья зарплата меньше, таких 13%. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком, юань 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, плюс 9-10 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
5: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней и оборонной политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Будем сегодня говорить о праве себя защищать. Что это вообще такое? Необходимо ли нам это право? В чем оно нам может помочь? Друзья, если будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграм «Говорит Москобот». Пишите нам еще в Макс и смотрите нашу видеотрансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Там мы есть. Лен, почему одним людям легко защищать себя, отстаивать свои права и границы, а другим это дается с большим трудом?
3: Все зависит от того, какие у человека отношения со своим таким абсолютно естественным и присутствующим абсолютно у всех людей таким психологическим навыком или качеством, как агрессивность, собственная агрессия, да? Потому что, ну, в общем, какая разница между защитой и нападением, да? Вот если мы возьмем, есть такое еще в криминалистике, есть такое, как бы, ну, понятие, да, пределы допустимой самообороны, да, вот где заканчивается защита и где начинается нападение. Вот когда мы себя защищаем, мы должны делать это всегда конгруентно обстоятельствам. То есть как только мы начинаем переходить определенную границу, даже если мы себя защищаем, то это уже считается нападением. И поэтому в психологическом, да, плане, когда мы говорим не о физических каких-то интервенциях в нашу сторону, а именно когда мы говорим о психологическом взаимодействии, коммуникационном взаимодействии, то там работает тот же самый механизм. Вот защита и нападение, они в базе стоят на взаимодействии собственной агрессии. Соответственно, люди, которым сложно отстаивать свою точку зрения, простраивать границы, свободно выражать чувства и эмоции, да, когда им сложно это делать, это говорит о том, что они свою собственную агрессивность подавляют преимущественно, да, либо вообще не замечают. А те люди, которые, знаете, они всегда такие на тонком нерве, они чуть чего начинают отстаивать справедливость, какие-то принципы, какие-то правила, да, в общем-то, им мало восстановить справедливость, им нужно еще и
1: доказать.
3: Тот, кто виноват, наказать его, да, наказать обязательно, да, или доказать что-то, чтобы, ну, кому-то там похуже чуть-чуть стало, да, то здесь, собственно, мы говорим о людях, у которых агрессивный фон развит, да, и то, и другое — это два полюса. Вот на мой взгляд,
8: взгляд. И то, и другое — это некоторые перекосы, которые не дают нам быть максимально эффективными во взаимодействии с другими людьми с точки зрения самозащиты, психологической самозащиты.
1: А если получается так, например, что какая-то такая, знаете, конфликтная ситуация, человек, ну, просто ее нивелирует, не проявляет свои какие-то такие вот качества, потому что, ну, отрицательные, а потому что понимает, что вот я сейчас вот скажу, что я думаю по поводу этой ситуации, мы же поругаемся, мы же вот не будем общаться.
8: Вот здесь очень важно всегда считывать контекст и осознавать, что происходит, да, вот осознанность. Нужно сейчас проявлять действительно агрессию, вот, потому что может произойти какой-то конфликт, и этот конфликт сейчас, допустим, не нужен.
1: Да.
8: Или не нужно. Вот понимаете, когда мы говорим об осознанном проявлении или непроявлении агрессии, мы говорим о том, что все-таки мы находимся в реальности, и мы эту реальность тестируем. Вот надо сейчас или не надо. Когда у людей нет контакта со своим агрессивным фоном, они, как правило, не считывают момента. Они либо недопроявляют этот агрессивный фон, либо проявляют его ни в лад, ни в попад, либо они делают слишком много. Слишком много агрессии они вываливают. А что такое у нас агрессия? Вот какая разница между злостью и агрессией? Злость — это эмоция, а агрессия — это проявление злости. Да? То есть мы, когда говорим про самозащиту, мы говорим о том, какие отношения у человека с таким чувством, как злость. Понимаете?
1: Да.
8: Это все очень-очень важно знать о себе. Почему? Потому что я в терапии вижу и тех, и других людей. И на самом деле есть и соматизация, и проблемы в жизни, и у тех, и у других людей. И те, кто предпочитают молчать и, ну, скажем так, не входить ни в какие конфликты, и всяческих избегать, и вообще у них такое понятие, как терпение, да, толерантность к чему-то развита запредельно. И те люди, у которых максимально быстро включается конфликтный потенциал, и они все время пытаются через конфликт взаимодействовать с миром, да, то есть они все время отстаивают свои границы, даже если их никто не пытается нарушить. То есть они у них довольно-таки жесткие. Да, и они все время пытаются увидеть какое-то проникновение, какое-то нападение.
1: А бывает так, что человек вот с одними людьми себя ведет достаточно агрессивно, а с другими себя пытается сдержать?
8: Да, бывает. Потому что у нас есть три эмоции, я сегодня про них будем говорить, которые контролируют. То есть у нас все внутри, понимаете, у нас психика настолько мудра и настолько высокофункционально устроена. Вот у нас есть, например, злость и агрессия, да, проявление этой злости. А есть такие механизмы, как стыд, вина и страх. Да, и мы при помощи этих чувств, чувство вины, чувство стыда и страха, мы контролируем свою собственную агрессию. Поэтому, когда у человека есть вопросы, например, с чувствами страха, вот бывает такое органическое поражение мозга, и какая-то зона в мозге, которая отвечает, например, за чувство страха, она поражается, да, она перестает взаимодействовать. У человека страх отсутствует. И, соответственно, у него моментально будет вырастать агрессивный фон. Да? Значит, если мы говорим о том, что у человека много стыда и вины, вот знаете, есть люди, которые все время без вины виноватые. Ну, воспитательная система такая была, что человек чувствует перманентно всегда себя виноватым. Вот у них агрессивный фон, они будут пытаться подавлять, но тут такое дело, что его подавить бесполезно, да, то есть его можно либо вытеснить, ну, выместить экологично, прожить, да, либо его можно вытеснить, как бы не заметить, либо эту агрессию можно направить внутрь себя. И вот, знаете, на самом деле есть такая книга прекрасная, если не читали, почитайте, называется «Агрессия или так называемое зло». Конрад Лоренц написал ее, и вот там есть очень полезная мысль о том, что вот мы, как представители животного вида, вообще мы люди, мы являемся самыми слабыми представителями. Почему? Потому что все животные вокруг нас, вот они с точки зрения эволюции гораздо древнее. Они раньше нас появились, и они развивались. И так выходит, что у животного мира, у всех, кроме людей, у них есть понятие такое, врожденная мораль. Знаете, что это такое? То есть в животном мире никто никогда не будет, ни один вид не будет уничтожать друг друга, если того не требует обстоятельства. Ну, то есть если хватает еды, воды и территории, живые организмы, животные виды, они не будут друг друга уничтожать. Вот эта врожденная мораль — это то, что, ну, скажем так, регулирует взаимодействие между животными.
1: Да.
8: У людей этой врожденной морали нет, к сожалению. У нас нет качества, которое само по себе регулирует наше чувство агрессии и злости. И именно поэтому в процессе воспитания мы либо обучаемся ее подавлять, либо обучаемся проявлять ее на максимуме.
1: От чего это зависит? Почему кто-то проявляет, а кто-то подавляет?
8: А, Значит, вообще, что на это влияет? Ну, во-первых, тут не будем опускать того факта, что вот эти аффективно-возбудительные импульсные реакции, они у всех разные. Вот есть люди, которые просто по природе гораздо более возбудимые. Соответственно, их агрессивный фон, он будет выше, чем у тех людей, ну, которые, скажем так, более спокойны. Угу. Да? Но при всем при этом, что оказывает влияние вообще на человека? Естественно, воспитание. То, как демонстрировали агрессию внутри семьи, и то, как реагировали на проявление агрессии непосредственно у ребенка.
9: Угу.
8: Дело в том, что агрессивный ребенок может вырасти, ну, и агрессивный взрослый впоследствии, да, может вырасти как у очень добрых родителей, принимающих, так и у очень строгих. В первом случае слишком добрые, всепозволяющие родители не выставляют ребенку красных линий, не выставляют границ, что можно, что нельзя. Ребенок это не усваивает, и он считает, что можно все. Повторюсь, у естественного механизма не формируется, да, вот где вот этот стыд и вина контролируют собственную агрессию. А у тех родителей, которые жесткие, они формируют очень часто в ребенке такое качество, как враждебность. Враждебность к миру, враждебность по отношению к окружающим. Почему? Потому что его собственное чувство агрессии в детстве, они пытались сломать своей агрессией. Ну, понятно, что агрессия взрослого человека, родителя, она гораздо более масштабная, да, и давящая, чем агрессия ребенка. И вот, этот, вот, вот эта поломка, она приводит к тому, что ребенок вырастает враждебным, когда детишек тестируют, когда они в школу идут, вот это вот качество враждебности, его детско-подростковые психологи, они обычно отслеживают, да, и ставят там галочку, что вот тут надо бы понаблюдать. А если потом к этой враждебности добавится еще обидчивость, да, или мнительность, то это будет человек с очень сложным характером и с очень серьезными проблемами в коммуникации с другими людьми.
9: А при каких обстоятельствах мы обычно чувствуем злость и вообще о чем говорит это чувство?
8: Да, как и любая другая эмоция, как и любое другое чувство, чувство злости, его ни в коем случае нельзя подавлять или не замечать. Почему? Потому что это, опять же, наш внутренний светофор. Это сигнал, да, вот как и все другие эмоции. И поэтому, когда мы обычно чувствуем злость? Первое. И самое понятное, наверное, доступное, может быть, многие об этом сейчас догадываются, это нарушение границ, как физических, так и психоэмоциональных границ. Да? То есть здесь наша злость выступает как защита. Вот мы идем по улице, кто-то мимо идет и плечом нас толкнул, да, вот граница нарушена. Мы автоматически чувствуем укол злости. Да? Даже если эта злость никак вот прям там ярко не проявляется, мы не оборачиваем, не начинаем с этим человеком свариться, кто нас толкнул. А если он еще извинился, то эта злость моментально как бы уходит, ну, гасится.
9: Нивелируется, да.
8: Вот. Но тем не менее, первая реакция злость. Да? Или когда мы слышим какой-то громкий звук резко рядом кто-то заорал, мы поворачиваемся, мы можем почувствовать испуг, да, и следом мы можем почувствовать злость. Когда нарушаются наши, ну, эмоциональные границы, да, то есть мы, не знаю, что-то говорим, а нас перебивают, ну, например.
9: Ну, когда, да, не слушают, вообще как будто неинтересно, да.
8: Не слушают, как будто неинтересно, перебивают, да, там что-то обесценивают, то, что мы пытаемся передать, это тоже все порождает злость. Дальше. Значит, как второе, совершенно неочевидное, когда возникает злость, когда обесцениваются потребности, чувства и состояния. Вот смотрите, давайте предположим такой вариант. Вы хотите отдыхать, ну вот вы заканчиваете работу, рабочий день заканчивается, и вы хотели уже все закрыть себе ноутбук, пойти домой. К вам заходит руководитель и говорит: слушай, у тебя на сегодня еще две задачи, сделай.
9: Идея пришла, да? Гениальная, да.
8: Сделай. И моментально в этот момент мы чувствуем злость, да, она может выглядеть как раздражительность, но это будет злость. Почему? Потому что нарушены наши потребности. Потребность наша была пойти отдохнуть, а нам тут еще предложили, да, поработать. Да. Да. Дальше, когда мы встречаемся с препятствиями на пути достижения желаемого, а также тогда, когда у нас случаются нереализованные наши ожидания. Мы обычно чувствуем сначала грусть, а потом начинаем чувствовать злость. Ну, то есть мы хотели одного, получили другого, хотели, чтобы нам подарили айфон, а нам подарили конструктор.
9: Ужас.
8: Мы такие смотрим, блин, вообще ничего не понимаем.
9: Нет,
8: да?
9: Елена, я знаю хуже пример. Мы хотели айфон, нам подарили Android.
8: Вот.
9: Это сразу.
8: Да, и, соответственно, вот здесь у нас поднимется злость. Дальше, когда мы еще чувствуем злость, очень часто мы ее чувствуем, когда мы сталкиваемся с событиями или ситуациями, несправедливости.
9: Угу.
8: Несправедливости и нарушения каких-то общепринятых норм, правил и морали. Значит, причем здесь я обращаю внимание, у всех свои представления об общепринятых нормах. Вот смотрите, сидим мы где-нибудь в кафе, а рядом кто-то очень громко ржет за соседним столиком.
9: Разговаривает, да? Или по видеосвязи.
8: Вот для одних это будет, ну, как бы норма. Ну, кафе же, а чего оно называется?
9: Общественное место.
8: А других это, для других это будет не норма. Он скажет, ну, я так обычно не делаю, в моем окружении так обычно не делают, вообще в цивилизованном, приличном обществе так обычно не делают, поэтому поднимается злость, да, потому что здесь все-таки опять идет нарушение. Дальше. Дело в том, что злость, она не всегда бывает первична, она бывает вторичной эмоцией, и она выступает маскировкой страха. То есть, когда мы чего-то начинаем очень сильно бояться, то на передний план выходит злость. Когда мы чувствуем безысходность, когда мы чувствуем бессилие, когда мы чувствуем невозможность на что-то повлиять, беспомощность какую-то, на эти состояния очень часто поднимается злость. Обращали внимание, что когда вдруг нам, например, рассказывают о каком-то событии, оно кажется нам плохим и даже трагическим, а мы ничего не можем там сделать, то мы начинаем злиться. Первая реакция.
9: Беспомощность.
8: Вот, психологи, которые работают с МЧС, в МЧС,
9: да.
8: Они всегда знают, да, что если нужно сообщать какому-то человеку, особенно мужчине, да, бойкому такому, какую-то информацию, связанную с физической потерей, например, его детей, любимого человека, то первая реакция, он может наброситься, да, потому что поднимется моментально злость, поднимется моментально агрессия, хотя, казалось бы, информация, от которой человека должно раздавить, он должен загрустить, заплакать. Нет. Первая реакция, как защита, да, поднимается злость. Поэтому, смотрите, здесь я сразу говорю, очень часто люди, у которых проблемы с проявлением агрессии, то есть ее слишком много проявляется, это очень часто люди, которые в базе, внутри, очень глубоко, чувствуют себя очень уязвимыми. То есть у них такое количество внутренних страхов, бессознательных, что как только они встречаются с любыми проявлениями, ну, там, какой-то такой активности внешней, в свою сторону, они ее считывают как потенциальную опасность, и они максимально много агрессии начинают выдавать во внешний мир. Знаете, это вот те люди, которые вот, они по дороге едут, их подрезали, они их догоняют, подрезают, останавливают машину, открывают дверь, выходят, начинают отношения выяснять.
9: Да.
8: Вот это они. Вот это, вот это про это. Дальше. Значит, есть такое понятие эффект пружины, это когда существует такая, знаете, перестимуляция, доведение до предела. Доведение до предела. То есть, когда... терпишь, да, объясняешь что-то себе, а потом уже все последняя капля, и ты взрываешься, да, у тебя вот довели тебя, что называется.
9: Все,
8: да,
9: уже просто
8: то есть
9: не
8: случилась
9: терпеть.
8: Некая провокация,
9: да.
8: Пусть даже она будет легкая.
9: Последняя капля.
8: Да, последняя капля, эффект последней капли. И еще обращаю внимание, когда появляется злость. Сейчас говорю для всех, кто любит блокировать в переписках и так далее.
9: Исчезать.
8: Значит, смотрите, резкое прерывание контакта всегда поднимает в человеке злость. Если вы с кем-то переписываетесь, с парнем вы со своим переписывались, начали ругаться и заблокировали его, в этот момент у него там подгорает все просто, да? Если вы, значит, не знаю, разговариваете с кем-то, например, с вами женщина разговаривает, как-то вам рассказывает про свои чувства или просто как у нее дела, а мужчина говорит, слушай, не до тебя сейчас, да, и тут дела доделать. Вот это резкое прерывание контакта моментально поднимает злость. Это надо помнить, потому что в коммуникации особенно важно, это, например, в переговорах. Почему, когда нас перебивают, или почему, когда
9: нас
8: нам не отвечают на поставленный вопрос, да, дают ответ без ответа, когда нас пытаются увести в сторону от заданной темы, мы это понимаем, да, такая манипулятивная коммуникационная игра. В этот момент всегда у оппонента, у вашего визави будет подниматься агрессия. Так работает.
9: Знаете, история, когда, например, ты звонишь и хочешь узнать стоимость абонемента в спортклуб, а тебе начинают рассказывать о том, какой классный спортклуб, какие там есть суперпредложения, вот сейчас вот, а что вы хотите, то есть тебя уводят от темы стоимости, да, и как будто бы вот хотят тебе продать подороже, и ты понимаешь, что...
8: Да, ну или вот вы просто человеку, не знаю, задаете какой-то вопрос, а он вам на него не отвечает. Да, и он причем не отвечает так, что я сейчас не готов ответить.
9: Да.
8: Да, я не готов ответить, потому что он не дает никакую реакцию. Он просто тебе говорит, слушай, а что сегодня на завтрак ел там, ну, условно, просто переводит тему.
9: Да.
8: И в этот момент мы чувствуем эту злость, да, вот кто к себе очень внимателен, он почувствует, что этот укол, так, что, собственно, почему такое прерывание происходит, да, резкое. Поэтому, когда мы говорим про злость, смотрите, мы злимся не потому, что мы злые. Злость Это та эмоция, то чувство, которое прикрывает наши уязвимости. Оно призвано защищать нас, когда нам больно, когда нам обидно, когда нам страшно, когда нам дискомфортно. Да? То есть это такой механизм самозащиты. И когда мы сегодня говорим о праве защищать себя, мы говорим о здоровом, понятном, прозрачном взаимоотношении со своей злостью и проявлениями этой злости, то есть агрессивным поведением. Угу. Мне не очень нравится, когда, знаете, если в интернете написать запрос, что такое агрессия, там будет написано, что это деструктивное, разрушительное поведение. Мы в психологии к этому относимся совершенно иначе. Я объясню. Дело в том, что агрессия – это энергия. Агрессия – это сексуализированная энергия. Чем больше у человека здорового отношения со своей агрессией, тем более он успешен, тем более он сексуален, тем более он целеустремленен, если можно. Правильно я сказала? Целеустремленен?
9: Да, ну, да, вот, да, да,
8: да. А, потому что, когда агрессия подавляется, на это уходит гигантское, вообще на подавление чувств и эмоций, уходит гигантское количество энергии.
9: То есть нужно эмоционировать, проявлять свою агрессию для того, чтобы быть проявленным?
8: Правильно. Вот тут люди, у которых нарушена вот эта вот гармония, скажем так, взаимодействие со злостью, и они когда приходят к психологу и вдруг получают официальное разрешение на проявление эмоций, их, значит, выбрасывает в другой полюс, они начинают ходить на всех орать, со всеми свариться. Вот, надо, говорит, не надо, что, не думаю. Знаю. Кто-то что-то им там сказал, они в ответ, им, значит, кто-то что-то сделал, ты что на меня так смотришь, ты что так громко дышишь. То есть у них начинает это просто через край переливаться, что тоже, ну, в общем-то, нормой не является, да, потому что это что? Это правильно. Провоцирует агрессивное поведение извне, да, и они начинают эту агрессию к себе как бы привлекать, ну, потому что на агрессию ты очень часто можешь получить агрессию в ответ.
9: Как будто бы ты хочешь, чтобы тебе как-то ответили
8: нет,
9: резко.
8: Нет, это бессознательные процессы, не хотят они, нет, никто не хочет. Никто не хочет встречаться с чьей-то агрессией, за исключением, если это не агрессия такого осознанного, проработанного человека. Знаете, есть такое понятие проявления агрессии без агрессии. Мы сегодня о нем поговорим, я пример приведу. Да.
9: Да. А от чего вообще зависит, насколько человек агрессивен?
8: Вот, я уже сказала, это зависит, во-первых, от, скажем так, есть понятие предел допустимого давления на себя.
9: Угу.
8: То есть у каждого он свой. Вот кто-то более терпеливый, и он может выдержать больше. Как правило, если родители были тяжеловатые, знаете, у родителей агрессивный фон был не в порядке, то терпение в сторону агрессии, как правило, больше. Да? Когда я говорю агрессивный фон не в порядке, это не значит, что родители били, орали. Нет. Агрессия, она по-разному проявляется. Эмоциональное давление – это тоже агрессия. Да? Там какие-то манипуляции родительские – это тоже агрессия. Да? Просто, знаете, формат поведения иногда вот такой вот резкий, чисто конкретный.
9: На повышенных тонах.
8: Это
9: такое,
8: тоже
9: да.
8: агрессия. Да. Угу. Соответственно, когда у родителей был такой повышенный вот такой агрессивный фон, то агрессивный фон ребенка может притупляться, приглушаться. Если ребенок рос в каком-нибудь спортивном интернате, не знаю, в каких-нибудь военных вузах учился или в военных средних учебных заведениях, ну, вот эти там суворовские училища и так далее, там тоже вот этот вот именно агрессивный фон, он может подавляться, да, и вот эта вот техника «я подавлю свою агрессию для того, чтобы выжить», да, то есть я ее спрячу, и это будет мой выживательный механизм. Она на всю жизнь сохраняется. Это не значит, что у человека нет агрессии. Есть, он просто ее перестает вообще считывать. Он вообще не понимает, как она проявляется. Это как будто такой пожизненный добряк. Вот как будто бы ничего его никогда не раздражает, как будто бы не выводит из себя.
9: А бывает так, что человек не может контролировать свою агрессию. То есть он ее проявляет, а потом начинает извиняться. Извини, я не мог с собой совладать.
8: Да, конечно, это очень часто у людей, у которых есть, ну, там, не знаю, невротические какие-то расстройства, пограничные расстройства. А, вообще люди, вы знаете, с повышенным агрессивным фоном люди, они в нашем мире не редкость. Потому что вот жизнь такая, понимаете, все этому способствует. Я говорю, перестимуляция нервной деятельности, она ведет не только к выгоранию, а этому будет предшествовать большое количество раздражения. Раздражение – это тоже вид агрессии.
9: Угу. А Марина спрашивает, злость – это вообще нормальная реакция на любое раздражение? Это внутренняя распущенность, по-моему. В человеческом обществе просто невоспитанные, некультурные люди. Ну, то есть, Марина, я думаю, что говорит про то, что можно вот ответить вежливо как-то и эту агрессию снизить, и вообще уйти из этого конфликта. А можно вот именно стараться ответить как-то. И это проявление невоспитанности.
8: Значит, смотрите, не всегда желание ответить – это проявление невоспитанности. Все зависит от того, какая ситуация на данный момент происходит.
9: Угу.
8: И все зависит от того, что за вид агрессии, с которым вы столкнулись. Все зависит от того, насколько вы сейчас находитесь в более-менее комфортном, расслабленном состоянии, и ваш психический аппарат может выдержать это давление. Ну вот сидите вы в кафе, а рядом чей-то ребенок бегает, орет. Вот это чья невоспитанность? Того родителя, который не может его успокоить? Мы к ребенку не имеем претензий, да, это ребенок. Или это ваша невоспитанность, что вы сделали замечание, что, пожалуйста, можно он кричать не будет?
9: Да,
8: пожалуйста,
9: да.
8: Но мы все-таки в общественном месте. Угу. Это не детское кафе, что называется. Угу. Да, люблю детей, но все-таки.
9: Но не сегодня.
8: Да. Что, вот. То есть чья это будет невоспитанность? Угу. Или идете вы по переходу где-то на дороге, а кто-то вас идет и толкнул, не знаю, сумками задел.
9: Самокатик подрезал.
8: И вы говорите, слушайте, вы извиниться вообще не хотите, не делайте так больше. Вот это ваша невоспитанность, да, или это все-таки право на защиту себя, потому что все-таки была некая интервенция,
9: а
8: было
9: это?
8: Нападение.
9: Что это с точки зрения психологии? Вот именно...
8: Я за то, чтобы говорить. Я за то, чтобы, если вы можете сказать, говорить. Обязательно говорить, потому что все, что все не сказано, понимаете, агрессия выработалась, она должна быть куда-то выражена. Если вы ее не высказали, вы ее где оставили? Внутри себя.
9: То есть, если что-то мы внутри себя почувствовали, да, какую-то такую вот несправедливость, мы понимаем, что нам некомфортно, что там ребенок кричит, кто-то нас подрезал, мы должны про это говорить.
8: Лучше про это сказать. Если вы не можете себе позволить сказать это оппоненту, ну, скажите хотя бы, не знаю, другу своему, подруге. Вот сегодня такая ситуация была. Представь, я вот ничего не сказала, но меня и так бесило.
9: Друзья, тема агрессии продолжится сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России заявили о сжимании кольца окружения ВСУ в Харьковской области. Установлен контроль над населенными пунктами Грачевка и Сердобина. Все попытки противника вырваться пресечены, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что в течение прошедшей недели российские военные освободили Петропавловку, Лозовую, Хрипуны, Крейдянку, Шабельное, Нестерное и Рубленное. За этот период украинские формирования потеряли в котле более 260 военнослужащих. В министерстве подчеркнули, что всего с начала окружения российская армия освободила 352 квадратных километра территории и 20 населенных пунктов. США отправили еще две батареи «Патриот» в Саудовскую Аравию и Катар. Зенитно-ракетные комплексы должны защищать объекты по добыче нефти и газа. Данные приведены в статье информпортала «Аксиос» со ссылкой на двух американских чиновников и источник в регионе. Они подчеркнули, что таким образом Белый дом хотел заверить своих союзников, что в случае возобновления боевых действий против Ирана их важнейшие элементы энергетической инфраструктуры будут защищены. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США направляют на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли морской пехоты. Дональд Трамп заявил помощникам о намерении возобновить бомбардировки Ирана. Радиостанция «Судного дня» передала в эфир слово «акушерка». Информацию опубликовал телеграм-канал УВБ-76, который занимается мониторингом работы чистоты. По его данным, накануне в эфире прозвучало два слова «балетоманка» и «араберн». 28 сентября было передано слово «накопитель». Военная радиостанция, появившаяся в 1970-х годах, большую часть времени транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего ее называют «жужжалка». Новым президентом Международной федерации хоккея избран Франц Райндль. По итогам второго раунда представитель ФРГ обошел делегатов Чехии Петра Бржзыжу и Киргизии Айваза Амарканова. Выборы главы организации прошли на Тенерифе, сообщила пресс-служба федерации. Райндл входит в состав организации с 2016 года. Он возглавлял комитет по соревнованиям и комитет спортсменов. В качестве хоккеиста он участвовал в 9 чемпионатах мира, 3 олимпиадах и Кубке Канады. Выиграл бронзу Олимпийских игр 1976 года. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, облачно плюс 9-10 градусов. Ночью до плюс 7-8 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
10: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
11: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
10: И все?
11: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
10: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
11: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: О, капибара.
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Имена поверх времен.
17: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
16: «Имена. Поверх времен».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
17: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
9: 12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
8: Добрый день.
9: Говорим сегодня о праве на защиту себя, то есть про агрессию мы сегодня говорим. И

0: Что это такое? Злые шутки, подколы. Вот эти вот хейты в комментариях, да, сарказм. Сплетни, значит, там какие-то анонимные послания такие злые, игнорирование, да, всякие разновидности аутоагрессии, да, то есть это вся пассивная агрессия, когда, отвечаю на вопрос, можно ли жить без агрессии, нельзя, то есть она все равно будет существовать, просто она выберет какую-то форму, в которой, ну, вы разрешите ей существовать, да, то есть если вы не будете выпускать ее вовне, она будет копиться где-то внутри.
1: В теле.
0: Если вы не будете с ней контактировать, она будет превращаться в какой-то симптом, и да. У вас будет меняться ваше поведение. Дальше. Значит, я сказала, пассивная агрессия, раздражительность, то есть это вспыльчивость, резкость и грубость в коммуникации, соответственно, она обычно выражается на вербальном уровне. Знаете, такой чисто конкретный человек. Вот что ни спроси, сказал, как отрезал, называется, да, и всегда какое-то такое чувство, что когда с ним разговариваешь, он все время такой на тонком нерве с тобой разговаривает. Еще чуть-чуть, одно ты слово не так скажешь, и уже не в бровь, а в глаз, да, вот получишь. А дальше, негативизм. Что такое негативизм? Это тогда, когда мы все время сопротивляемся, все подвергаем сомнению, обесцениванию, отрицательной оценке, да, пессимизируем, обвиняем, то есть вот такая негативная картина мира. Как проявление негативизма, что это? Обидчивость, да, то есть человек обидчивый, я всегда говорю, и это человек с проблемами, с агрессией. То есть если вы обидчивый, значит вопрос агрессии у вас не решен. Когда люди приходят разбирать обиды на кого-то, да, ну, психологу. Психолог всегда будет работать со злостью, ну, потому что это прям взаимосвязанные все элементы. Дальше. Подозрительность. Это тогда, когда формируется недоверие по отношению к окружающему миру, по отношению к окружающим людям. Подозритель, параноидальность такая, да, то есть, когда человек, знаете, не доверяет никому, это человек агрессивный, даже если вы не видите вот при контакте с ним вроде бы как никаких агрессивных вот посылов, поведения никакого. Чувство вины. Чувство вины – это база для аутоагрессии, да, то есть это убеждение человека, что он всегда виноват и плох, такое глубинное убеждение. Поэтому вот эта классификация. Можно ли, хоть, вот мы если себя будем анализировать, мы же можем себя, во-первых, ну, ко всем отнести, да, пунктам этой классификации, конечно. А можем к какому-то одному. И, соответственно, совсем жить без агрессии не получится, она все равно есть. Да? Дальше, как вот люди делятся по взаимодействию с агрессией? Первое, это люди, которые не узнают, не считывают свою собственную агрессию. Они добрые. Вот они выглядят как все время, знаете, такие положительные,
1: хорошие.
0: Их нельзя как будто бы вывести из себя. Да, вот они
1: устойчивые.
0: Такие качественно хорошие. Да, ну можно их устойчивыми назвать. Они так выглядят. Вот эта агрессия, которую они не считывают, и, соответственно, не могут с ней ничего сделать. Она должна как-то проявиться, она превращается в симптом. Что за симптоматика самая? Это расстройство пищевого поведения, заедание. То есть заедание агрессии – это классика жанра. Когда человек приходит, мы когда его тестируем, если у него есть проблемы с пищевым поведением, мы сразу спрашиваем, чего с агрессией, вообще как у вас с этим дела? Он говорит, ой, я никогда не злюсь, а чего с зажорами? Поесть люблю, сладенькое, вкусненькое, ну, какие-то вкусы из детства. Вот,
1: того, чтобы где-то высказаться.
0: И выясняется, да, что подхожу к холодильнику, открываю, пока все не съем, вот какой-то любимый вкус.
1: Почему это на еду переходит? Почему мы себя хотим едой это наказать?
0: Не только. У кого на еду, у кого-то это становится симптомом высокого тревожного фона, то есть просто агрессия переходит в постоянную тревогу. Агрессия должна во что-то превратиться, человек ее не считывает, он не понимает, что с ней ее надо отслеживать, ее надо как-то выражать, да, потому что у агрессии совершенно четкий есть посыл к действию. Мы когда злимся, нам для того, чтобы из этого состояния выйти, нам нужно что-то поделать, потому что грусть нас расслабляет, а злость мобилизует, да, то есть это важно понимать, как это работает. Дальше. Вот аутоагрессия и такой просто общий негативизм. То есть вот это вот все люди, которые не считывают свою агрессию, не умеют с ней коммуницировать. Дальше. Второй вид взаимодействия с агрессией – это когда люди фонтанируют агрессией, и им это нравится. Они это называют, ну, я вот такой вот конкретный, я вот такой вот жесткий, принципиальный. Да, вот я вот как сказал, так должно быть. Да, то есть они везде качают права, везде ищут правду, да, везде ищут справедливость, везде указывают всем на их недостатки, если они их видят. Почему нет, называется. Умеете выдержать мою агрессию, я ей горжусь. Это такие достаточно тяжеленькие люди, особенно тяжеленькие они с точки зрения родительства. Детям это очень тяжело воспринимать. Да? Вот. Ну и в коллективах они обычно, знаете, против них любят дружить. да, то есть потому что с ними взаимодействовать.

0: взаимодействовать комфортно очень тяжело, они не гибкие, да, с точки зрения и на взаимодействие по агрессивному фону. Люди понимают свою агрессию, считывают, они понимают, что она у них есть, но они ее очень стесняются, и они пытаются ее подавлять. То есть они знают, что они могут где-то проявить свое агрессивное поведение, они его проявляют. Если они не смогли его отконтролировать, они будут извиняться, либо они будут пытаться просто, знаете, уйти, потому что, вот, называется, лучше мне не вмешиваться, потому что если я сейчас начну реагировать, я среагирую всегда больше, чем нужно.
1: Uh-huh.
0: Да? Это тоже, ну, казалось бы, он пытается держать такой человека, свою агрессию под контролем, но получается не всегда. Если вот этот эффект последней капли работает, он там размотает всех так своей агрессией, что мало не покажется. Просто, называется, довели, так довели. Либо, если у таких людей еще немножечко срывают башню, если выпивают алкоголь. Mm-hmm. Знаете, такие люди, которые вроде добрые-добрые, такие приятные, милые, выпивают полбокала вина, и куда девается доброта?
1: Потом вот смотришь, начинает, то, что тебе пишет просто, человек. Да.
0: Но он может писать, он может говорить, он может действовать, он может кидаться на всех, да, то есть пытаться провоцировать. То есть вот эта агрессия, как только механизм контроля снижается, агрессия моментально поднимается.
1: Потому что подавлял до этого, да.
0: Вот. Ну и последний вид, так называемый, это люди, которые считывают свою агрессию, понимают, какого она у них уровня, понимают свой предел терпения, и они умеют с ней коммуницировать, контактировать. Это называется еще ассертивность. Это, знаете, это такое достаточно агрессивное поведение, которое не считывается как агрессивное. Так, для того, чтобы всем было понятно, любой бэдбой, любой плохой герой в кинофильме, которому мы начинаем симпатизировать, его всегда делают вот таким, что когда он делает какие-то свои поступки, как какую-то свою агрессию проявляет, он никогда не делает это агрессивно. Вот «Брат 2» фильмы смотрели,
1: конечно.
0: Данила Бодров, да?
1: Да.
0: Который, ну, он же киллер был, да? То есть, ну, он там восстанавливал справедливость, Робин Гуд, все вот это, но
1: этом,
0: это был
1: да.
0: киллер. Но вспомните, что он никогда не агрессировал.
1: Да, всегда был спокойным.
0: В классическом проявлении, угу. да? То есть он проявлял агрессию, да, физическую, психоэмоциональную, любую, он делал это без проявления агрессии. Да? Там, не знаю, любые герои, которых играет Джейсон Стэтхэм, Том Харди, посмотрите на них в фильмах, они всегда созданы именно вот такой психотип.
1: Mm-hmm.
0: Кстати, всем мужчинам говорю, что если вы обладаете таким навыком, вы умеете агрессировать без агрессии, вы просто краш всех женщин. Мы на это невероятно ведемся. Вот если у мужчины есть такие истерические нотки в проявлениях его поведения, или в голосе, или в его реакциях, в жестах, для нас это обычно антисексуально, непривлекательно.
1: Согласна, на 250%.
0: Да, мы сейчас бы фокус-группу собрали, там из 30 женщин все бы сказали, да, согласна. А вот когда это агрессия под видом спокойствия, да, ну вот такого, ну, уверенного спокойствия, ассертивной модели поведения, вот это нас... Очень. Неважно, какая внешность у этого человека, неважно, какой у него доход. Это невероятно привлекательно.
1: Это притягивает,
0: это считается,
1: да.
0: Очень таким устойчивым мужским качеством привлекательно. Поэтому вот эта вот ассертивность, мы к этому, по идее, и должны обучаться. Да? Угу. Тогда, когда мы можем поставить границу без интервенции, без проникновения в границы другого человека. То есть мы не приносим никому вред, да, вот эта излишняя принципиальность, повышенный агрессивный фон, что там плохого? То, что вред другому наносится.
1: Да, ранимых, да. А все-таки вот как различить здоровое и нездоровое проявление агрессии, когда вот эта вот тонкая грань, мы ее переходим, уже понимаем, что это не ок.
0: Вот самим это различить сложновато, а со стороны всегда, согласитесь, видно очень хорошо.
1: Да.
0: Но самим сложновато, почему? Ну, потому что когда мы находимся в плену чувств, чувство неосознаваемое, регулировать мы это чувство не можем. Вообще мы можем с любыми чувствами нормально коммуницировать только mm-hmm. когда мы их признаем, mm-hmm. только когда мы понимаем причину их возникновения, мы умеем их выдерживать, свое собственное чувство надо еще уметь выдержать. Не все люди это умеют делать. И мы умеем, скажем так, его регулировать по степени эффективности. Да? То есть мы можем его проявить, но не на 100%, а на 10%. И там окружение уже может быть понятно, что как бы надо притормозить. Да? Первое, что такое здоровое проявление агрессии? То есть мы защищаем свои границы, мы защищаем свои права и потребности. Вот здесь границы и потребности – это ключевое, это очень важно. Обращаю внимание, что нельзя никогда почувствовать чужих границ. мы их никогда не считываем. Мы чувствуем только свою собственную границу. Вот если вы умеете поставить свою, вы будете тот человек, который уважает чужие границы. Если у вас нет своих, поверьте, вы и чужие границы все время нарушаете. Это так работает. Мы чужих не чувствуем, только свои. Да? Мы к себе не пускаем, сами за ней не переходим. Да. Вот она граница. Да? Дальше, потребности. Что это такое? Это то, что позволяет нашей психике расслабляться, если хотите. Вот если вы живете жизнью, в которой вы не обращаете внимания на свои собственные потребности, ваш агрессивный фон будет расти.
1: А из чего складываются потребности?
0: Какие-то у нас базовые, их очень много. Базовые, нет, вы знаете, базовые потребности – это пирамидка Маслоу. Да, это да, ничего. Да. У нас там потребности несколько десятков.
1: Угу.
0: Несколько десятков. Ну, не знаю, потребность в уважении нарушается, например. Потребность в новизне, потребность в принятии и любви нарушается, а у нас растет агрессивный фон. Неудовольство, раздражительность. Да, мы начинаем это чувствовать внутри себя.
1: Угу.
0: И очень часто мы никак не можем связать. Как это относится? Вот у нас нет отношений, а у нас агрессия растет, к примеру.
1: Uh-huh.
0: Да, или мы заедать что-то начинаем, или мы начинаем, у нас какая-то тревога появляется, что-то непонятное такое. Или мы начинаем там каким-то образом тело свое мучить бесконечно, то худеем, то толстеем, то там тренируемся.
1: Постоянно, да.
0: Да. То есть как это связано? Ну вот так это связано, вот так вот через взаимодействие со своими чувствами, да, вернее, через отсутствие контакта с этими чувствами. Дальше. Когда мы, экологичное проявление агрессии, это когда мы достигаем чего-то, мы берем свое или восстанавливаем для себя что-то, например, справедливость, но мы не наносим вред другим.
1: Угу.
0: То есть другие не страдают при этом.
1: В этот момент, когда мы хотим восстановить эту справедливость.
0: Да, и мы обязательно даем себе свободу выражения чувств и эмоций. Это к вопросу о том, надо ли говорить, что мне сейчас неприятно, угу. или не надо говорить. У нас есть свобода выражения чувств и эмоций. Да, мы обучаем говорить о своих чувствах и эмоциях правильно. Не ты виноват, что я сейчас злюсь. Или не ты виноват, что мне сейчас плохо, а я чувствую злость, потому что я не ожидала услышать вот это, увидеть вот это, не получить вот это. Я. Наши чувства, наша агрессия, наш страх, да, там, не знаю, наше чувство вины - это наше состояние.
1: А бывает...
0: Мы не проецируем его на других.
1: А бывает так, что вот мы что-то вот услышали, да, то, что там не понравилось, но вот мы в моменте не понимаем наши эмоции и не можем проговорить, что нам сейчас неприятно,
0: да.
1: нам не понравилось.
0: Да, обычно, если это речь идет о, например, отношениях между мужчиной и женщиной, там мы рекомендуем брать паузу для того, чтобы как раз осознать, что происходит, задать себе этот вопрос, что я чувствую, почему я это чувствую и как правильно сейчас донести партнеру. О чувствах своих. Тут такое дело, что если партнер эти чувства не считал и обесценил, да, то есть не может он ваши чувства вынести, вы ему про то, как вам больно, а он вам в ответ шутки шутит, к примеру.
1: Uh-huh.
0: И вы это считываете как обесценивание, то это вызовет конфликт.
1: Да.
0: А причем партнер не поймет, а чего она злится? Я же тут пытаюсь как-то ее развеселить.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: ну,
1: да,
0: ну
1: да.
0: Чего, нормально.
1: Ну, расстались, расстались.
0: Вот.
1: Ну, да.
0: А, поэтому тут очень много моментов, но самый, знаете, такой прям зеленющий флаг в отношениях, максимально здоровых отношений, это тогда, когда человек понимает, мои чувства и эмоции могут не совпадать с эмоциональным фоном второго. Один более импульсивен, второй менее импульсивен. Один больше выдерживает, второй меньше выдерживает. У одного одна, значит, там динамика, да, по чувствам и эмоциям. Он, у него может там чувственный фон меняться каждую минутку. У второго нет, он подвисает в каких-то чувствах и эмоциях. Но когда партнер, он понимает, что он собой, да, своим выражением чувств и эмоций может травмировать второго. Не специально. Не специально я могу тебе сделать больно, потому что я другой. И в чем зеленый флаг? Он подходит и говорит: слушай, если я тебе сделаю больно, скажи мне, я буду это корректировать. То есть, когда ему не все равно на то, что происходит со вторым, когда они обмениваются своими вот эмоциональными посылами.
1: Да, да, да.
0: Вот
1: да,
0: когда
1: да.
0: человек так говорит, не ждите никогда, если вы нашли даже там идеального партнера, и у вас там складывается идеальный мэтч, никогда не ждите, что у вас не будет травматики друг от друга. Будет, всегда будет. Но если вот есть вот эта сонастройка, скажи, и я у себя это буду регулировать.
1: Это заинтересованность в другом человеке, мне кажется.
0: Ну,
1: да?
0: если хотите, да. То есть готовность поменять себя...
1: Да.
0: для того, чтобы другому было нормально, для того, чтобы другому было не больно.
1: То есть это когда фокус не только на
0: вот
1: тебе.
0: Вот когда говорит, дело не во мне, дело в тебе, да это ты все время неправильно воспринимаешь, это
1: не
0: вот этот газлайтинг, да, так
1: да.
0: называемый, да, или обесценивание, то есть это ты истеричка, или ты все время, значит, там параноик, а вот это не ведет к тому, что отношения становятся ближе и качественнее. Угу. Вот это отрицание, что эмоциональный фон другого, он может действительно каким-то образом ранить.
1: То есть здоровые отношения — это когда ты хочешь искренне понять чувства другого человека.
0: Понимаешь, принимаешь, разрешаешь им быть другими, этим чувствам, и говоришь, а что я сделать могу, чтобы тебе так не было плохо?
1: Угу.
0: Я готов, я готова, но мне надо рассказать, что именно надо сделать.
1: Угу.
0: Дальше, а теперь давайте я вам скажу, что такое нездоровое проявление
1: давайте,
0: агрессии,
1: да.
0: То есть как оно выглядит. Во-первых,
1: очень интересно.
0: Превышаются допустимые нормы ее проявления. Понимаете, когда родитель начинает орать на ребенка, да, когда мы начинаем обзываться, когда мы переходим на личности, когда нам хочется отомстить, когда нам хочется причинить боль. Знаете, вот наши выяснения отношений, когда оба, зная тонкие места друг друга, уязвимости друг друга, в эти уязвимости начинают бить.
1: Угу.
0: Он называет ее жирной, а она его неудачником. Потому что, не знаю, работы он лишился, ну, к примеру.
1: Да.
0: Да? И вот это вот это вот тыкание палкой в самые уязвимые места, это нездоровое проявление агрессии. Это вот надо просто понимать. Если вы так делаете, это ваше нездоровье, да, это не ко второму имеет отношение, да. А у проявления нездоровой агрессии есть негативные последствия в отношении других людей. То есть другому человеку становится худо, если вы поагрессировали. И очень часто люди говорят, ну я же справедливость восстановил.
1: Я хотел выяснить.
0: Но я пошел, нажаловался.
1: Да.
0: Да. То есть, не знаю, какой-нибудь молодая девочка, мальчик-официант, что-то неправильно, может быть, принес там как-то тарелку или еще что-то неправильно поставил,
1: неопытный,
0: может быть, что-то не уточнил.
1: Да.
0: И мало того, что вот этот клиент на этого официанта или на официантку наорал, так он еще пошел менеджеру нажаловался и добился, чтобы его уволили. Да? Вот это нездоровое проявление агрессии.
1: Угу.
0: Абсолютно. И нездоровое проявление агрессии заметно. Вот когда мы говорим про ассертивность, вот эта модель Данилы mm-hmm. Бодрова, она незаметна другим, то есть можно не заметить ее, да, человек проявил ее, но никто не заметил. Просто все как-то, знаете, так немножко мобилизовались, тонизировались вокруг и решили больше так не делать, больше так с этим человеком или с этой женщиной, с мужчиной не поступать. А вот когда она заметна, да, криком, действиями, какими-то разрушениями, каким-то таким повисшим напряжением, да, она не созидает, она разрушает.
1: Mm-hmm.
0: Агрессия, у нее очень большой потенциал, если с ней уметь обращаться. То есть невозможно ничего добиться вообще в жизни без проявления агрессии. Ни любви большой не будет, ни достижений не будет, ни творчества не будет. Вот это все замешано, все на агрессии замешано.
1: Понятно, понятно. Mm-hmm. А как научиться эффективно и адекватно себя защищать, если ты понимаешь, что в твою сторону проявляют агрессию?
0: Это сейчас я говорю для тех людей, у которых недостаточно навыков проявить свой агрессивный фон. Да, вот я сейчас рассказываю. То есть они только, например, если кто-то что-то им наговаривает, у них первая реакция — сжаться, стать незаметным, маленьким и выбежать из этой ситуации, и самоустраниться. Ну, то есть лучше промолчу, чем скажу. Значит, первое — это нужно обязательно признать потребности внутри себя. Первое — в соблюдении собственных границ, и что они у вас есть. И никто не может их нарушать, иногда даже самые близкие люди. А второе – выражение чувств. Вы всегда можете сказать, но сказать правильно. И да, так получается, что… У меня сейчас интересную историю расскажу вот там с клиенткой, с которой мы работаем.
1: Давайте.
0: Я ей говорю, вот вам надо обязательно проявлять свою агрессию. Она говорит, вот я шла, значит, по улице, меня бабка с пакетами толкнула, а я повернулась и решила по вашей рекомендации то, ну, как бы озвучить. Я сказала, извините, пожалуйста, вы меня толкнули. Ну, а бабка-то что сделала? Она мало то, что не извинилась, она ее еще покрыла трехэтажным матом, сказала,
1: как будто
0: да пошла
1: ждала,
0: ты,
1: да.
0: И пошла дальше, да?
1: Да, да, да.
0: И она говорит, ну, вот я, получается, неправильно же сделала, вот прошла бы мимо, меня бы там, значит, не обругали, mm-hmm. а так я попыталась восстановить справедливость.
1: И получила в ответ,
0: и
1: да.
0: получила в ответ неадекватную агрессию. И здесь я говорю, вы знаете, дело в том, что вы же попытались себя защитить. Это очень важно, это очень ценно.
1: Угу.
0: Да, вы не достигли результата, да, то есть вы не победили условно. Ваш агрессивный фон не победил эту бабку. Я объясняю, потому что если бы такая ситуация случилась со мной, бабке капец сразу был бы, да, то есть потому что мой агрессивный фон будет выше, чем у любого другого человека. Вот просто это так работает.
1: Да.
0: А у вас нет. Но вы же сделали вот этот важный шаг, выставить вот эту границу и озвучить, что со мной так не надо. Вы же понимаете, что мы самооценку взращиваем также системой маленьких шагов. Вообще все свое эффективное поведение, экологичное поведение, не знаю, вы не любите это слово, Марин, но тем не менее, мы его строим системой маленьких шагов. Сначала надо признать, у меня есть право озвучить. И сказать, пусть вот так вот дрожащим голосочком, пожалуйста, я больше за вас это делать не буду. Или не кричи на меня. Или мне не нравится, когда ты меня не предупреждаешь, что ты приходишь поздно с работы и так далее. Да? То есть сначала надо это озвучить. Если вы не позволите себе начать это озвучивать, никогда не будет даже попытки сонастроиться со своей собственной злостью, с агрессивным фоном. Второе. Увидеть разницу между праведным гневом и проявлением эмоционального насилия. Понимаете, не каждая злость, которую мы проявляем, является насилием. Насилие – это тогда, когда второму становится реально плохо. То есть вы не просто его отрезвляете, да, и, скажем так, корректируете, а вы ему еще эмоционально вредите. Здесь очень важно для родителей, я говорю, что не каждый педагогически жестокий диалог вообще уместен. Без них нельзя, я соглашусь. Каждое действие родительское, когда он включает свою агрессию,
1: ругается,
0: чтобы девиантное поведение подростка, ну, проявление девиантных поведения, не каждая вот эта агрессия, она является уместной. Иногда нужно очень правильно, очень аккуратно ее подать. Именно спокойным тоном, глядя глаза в глаза, подбирая правильные слова, правильные посылы. И так чисто конкретно. То есть я так не только думаю, я так еще сделаю. Ты как бы можешь даже не пытаться это проверять.
1: Просто уверенно говоришь про это, да.
0: И обязательно развивать контакт с телом. Почему? Люди, у которых идет недовыражение агрессии, эта агрессия, она всегда где-то должна в теле накопиться. Самое распространенное, что страдает от невыраженной агрессии обычно, это ЖКТ. То есть люди, они, ну, как бы начинают мучиться всякими там язвами, гастритами, синдром раздраженного кишечника часто. Но вообще может быть любая мишень. То есть агрессия невыраженная, она где-нибудь, она может начать разрушать то, что, ну, скажем так, предрасположенность есть какая-то, где тонко, там будет рваться.
1: Да.
0: Вот. Это для тех людей, у которых есть именно проблемы с выражением агрессии. А вот те люди, у которых наоборот идет избыточное эмоционирование агрессивное, да, то есть там, где они прям ищут ситуации, где бы мне сейчас, так сказать, кого-нибудь, вот оппонента бы какого-то найти, посоревноваться бы с ним в споре в каком-то, там, да, не знаю, да, еще да, что-то. Да. А в очереди бы с кем-нибудь там повыяснять отношения, книгу жалоб и предложений почувствовать, призвать к ответу нерадивого чиновника. Вот это все, да. Соответственно, вот я им что говорю? Пожалуйста, терапия гнева прекрасно работает. Я знаю по себе, я проходила. Значит, терапия гнева прекрасно работает. Почему? Эта агрессия - это не просто кладезь потенциала и энергии. Вот если вы не будете ее расплескивать так, как вы ее расплескиваете, вы можете свою жизнь улучшить кратно. Кратно. Вы просто направите эту энергию туда, куда вам нужно. Вот не просто на обслуживание своего вот этого, знаете, избыточного, неконтролируемого фона.
1: А куда этот фон направлять?
0: В творчество, в деятельность, в победы, в соревнования, в красивое тело, в знакомство, в достижения. Вот туда все направлять. Это один и тот же механизм. Мы ничего не можем достичь, понимаете, без... Мы не можем конкурировать без агрессии, мы не можем проявляться без агрессии, никого завоевать мы не можем без агрессии, ничего мы не можем без агрессии. Вот она туда должна направляться.
1: Александр пишет, лет 20 уже коплю злость, как подавил ее в школьном возрасте, так вот и живу.
0: Ну, искренне соболезную.
1: Да. Друзья, говорили сегодня об агрессии, как научиться ее правильно проявлять, как ее подавлять, да, если это не нужно. Обсуждали вместе эту тему с психологом Еленой Соловьевой. Лен, большое вам спасибо, было очень интересно.
0: До свидания.
1: И у вас еще нет, у вас еще был телеграм-канал.
0: У меня он сегодня... и есть. Псай, да. Нижнее подчеркивание лав, нижнее подчеркивание ева.
1: Наш эфир обязательно Лена туда выложит. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь. С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В СКР сообщили об объявлении в розыск двух экс-министров обороны Украины. установлена причастность Алексея Резникова и Михаила Федорова к проведению карательных операций против мирных жителей Донбасса. В 2021, 2023 и 2026 годах они отдавали подчиненным преступные приказы и указания, заявили в пресс-службе Следственного комитета по итогам оперативного совещания в Луганске, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным. В отношении Резникова и Федорова вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых. Они объявлены в международный розыск. Власти Японии ввели санкции против 33 организаций и 9 физлиц из России. Первые ограничения установлены в отношении 35 судов, которые, по мнению Токио, связаны с Москвой. Информация опубликована на сайте японского МИДа. В список вошли, в частности, Тула-Маша-завод, Коломенский завод, Военторг, Урал-дрон-завод и Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт. В перечень также внесены 4 компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В Москве задержан гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Роснедр. Игорь Шпуров проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ведомстве в комментарии РИА Новости отметили, что оказывают содействие правоохранительным органам. Сегодня суд изберет меру пресечения Шпурову. Кашалоты протаранили яхту с экипажем из 4 человек в Тихом океане. На борту находились 2 австралийцев, новозеландец и француз. Инцидент произошел к северу от острова Норфолк, который расположен между Австралией, Новой Каледонией и Новой Зеландией. В статье «Нью-Йорк Пост» отмечается, что нападение кашалотов произошло ночью. После глухого удара парусник отбросило в сторону. Стоявшая за штурвалом женщина рассказала, что заметила, что яхту преследует группа из 6-8 особей. Рулевой механизм с правого борта был разбит. В корпусе возникло несколько пробоин, в которые стала поступать вода. Часть конструкции стеклопластика треснула. После этого экипаж подал сигнал бедствия и перебрался на спасательный плот. Через 18 часов людей спас контейнеровоз. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 40 копеек, доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля и 53 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, облачно 9-10 градусов. Ночью без осадков плюс 7-8 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Тоже мне «милит».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения – дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград.
6: о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 2 октября, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры и Телеграм. Макс существует. Можно писать, соответственно, пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495.
2: В движении.
8: В городе пока трехбальные пробки, дальше существенный рост. Пятница, так бывает, 4 балла в 16, 5 баллов в 17 часов, 6 баллов в 18 и к 19 по логике и по прогнозам с пробками должно быть попроще. Пятибальные пробки обещают. Прямо сейчас красное внутреннее третье кольцо от Савеловской эстакады до проспекта Мира, внутреннее кольцо Московской кольцевой автодороги от Волоколамского шоссе, я бы даже сказал, от Новорижского шоссе до Ленинградского шоссе. Большие проблемы на старой Ленинградке, ближе к Сходне и в ту, и в другую сторону. Там заметные пробки. И еще я бы обратил внимание на третье транспортное кольцо в районе Лужников. Внутреннее кольцо там существенно замедляется. 3 балла. Прямо сейчас, как максимум, 6-бальных пробок ждем к 6 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
8: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин выступил за трехстороннюю встречу с лидерами США и Китая. Что может дать такая встреча? Как к этому относятся в Китае и Соединенных Штатах? Какой может быть роль России на подобных переговорах? Первая тема. Вторая. Правительство предлагает удваивать размер административных штрафов. В данном случае собираются вносить изменения в 29-ю статью Кодекса об административных правонарушениях, включая наиболее распространенные нарушение общественного порядка. Например, мелкое хулиганство будет наказываться тогда штрафом не в 1000, а сразу в 2000. Можно ли говорить, что штрафы при этом растут быстрее инфляции? Почему рост кратный? Насколько эффективно подобное для решения проблемы? Или это только чтобы бюджет пополнить? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление вице-премьера Новака. Он говорит о небольшом дефиците на рынке бензина сейчас и говорит, власти России предпринимают меры по покрытию этого небольшого дефицита на рынке бензина. Цитирую по ленте агентства ТАСС. Это была лента на самом деле агентства РИА Новости. А вот теперь лента агентства ТАСС. Михаил Мишустин призывает внимательнее оценивать развитие ЕАЭС, чтобы быстрее решать проблемы.
6: Поток. Успеем сказать главное.
8: СМС-портал работает, можно писать через Макс, можно через Телеграм. Да, еще вот опять в очередной раз нам приходит сообщение о том, что некий абонент оставил нам голосовое сообщение. Вот этого делать совершенно не нужно, потому что у нас так все устроено, что мы даже технически прослушать это голосовое сообщение, которое вы нам на СМС-портал будете отправлять, не можем. На СМС-портал пишем, на Телеграм пишем пользователю, говорит МСК-бот, на Макс пользователю, говорит МСК, пишем. Ну, а если поговорить, то это номер телефона 7373948, код города 495. При этом не забывайте, мы просим всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную лексику. Первая тема. Владимир Путин выступил за трехстороннюю встречу с лидерами США и Китая. Я знаю, что в СМИ об этом говорится, сказал он на сессии дискуссионного клуба «Валдай», и дальше. Мы только за. Глава государства добавил, что для начала необходимо сформировать потенциальную повестку, о чем мы будем говорить, но в целом любой диалог только на пользу, добавил Путин. Ушаков, помощник Путина до этого, допускал, что председатель КНР, как хозяин предстоящего саммита АТС в Шэньчжэне, может предпринять шаги для организации этой трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Но получается, что это тогда Китай должен быть заинтересован и предпринимать какие-то меры, чтобы заинтересовать, видимо, Трампа и Путина в этой встрече. Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Олег Николаевич, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Скажите, с вашей точки зрения, это ведь не первый раз разговор о возможности этой трехсторонней встречи в ноябре. Что может дать такая встреча и можно ли, к примеру, ее так быстро приготовить?
9: Ну да, действительно, эта тема обсуждается, когда уже стало ясно, что саммит АТС пройдет в Китае, что, скорее всего, и Путин, и Трамп туда приедут. И вчера президент, выступая у нас на заседании Валдайского клуба, на мой взгляд, осторожно касался этой темы. Он говорил, что да, действительно, такая встреча возможна. Вопрос в повестке, да?
8: Олег Николаевич, если вы слышите меня, чуть-чуть ближе, к примеру, к окну подойдите, потому что мы не все слышим.
9: Это только мое предположение.
8: Давайте вот что мы сделаем. Можно. Мы попытаемся перезвонить Олегу Барабанову для того, чтобы действительно он изменил положение мобильного телефона, и тогда у нас будет больше понимания того, что он говорит. Напомню, говорим мы о возможности трехсторонней встречи Россия, США, Китай уже в ноябре на саммите АТС в Шэньчжэне, когда китайцы будут, по сути, получается, принимающей стороной, и Ушаков, помощник Путина, уже говорил о том, что председатель КНР, как хозяин саммита, мог бы все это организовать. Но вот насколько, к примеру, заинтересован Китай, вот об этом мы все, собственно, и говорим с Олегом Барабановым. Попытка номер два. Олег Николаевич, вы здесь?
9: Попытка, да. В дороге как раз Валдайского клуба, приношу извинения.
8: Но
9: с моей точки зрения, эта встреча с большой долей вероятности произойдет. Также, с моей точки зрения, от нее не стоит, наверное, ожидать будет большого прорыва. Но, по крайней мере, китайская позиция, российская позиция, подходы, они могут быть на этой встрече сопоставлены, и может быть найден какой-то дополнительный путь для компромисса. Для меня это важно.
8: Так вот,
9: для всего мира это важно, поскольку мир на самом деле ждет эту встречу, и зарубежные эксперты Валдайского клуба, очень много о ней спрашивали, очень много говорили про нее.
8: И все-таки, насколько я понимаю, когда говорят о такой возможной встрече, есть разные взгляды на ее конфигурацию. Некоторые говорят, что это возможная встреча все-таки двух сторон, с одной стороны Россия и Китай, с другой стороны Соединенные Штаты Америки. Еще кто-то говорит о двухсторонней встрече, когда с одной стороны Китай и Российская Федерация, ну чувствуете, да, разные роли разных стран,
9: да,
8: и Соединенные Штаты. И совсем немногие упоминают о такой трехсторонней равной встрече. Что думаете по этому поводу вы?
9: Это да. Но здесь понятно, что стереотипно Россия и Китай на одной стороне, США на другой, но жизнь сложнее, да, поскольку Трамп, как к нему ни относись, занимает самую активную позицию по миротворчеству. Китайцы тоже, в общем, не переставая с первого года говорят о том, что они выступают за то, чтобы конфликт закончился миром. Поэтому здесь я как раз не исключаю конфигурации, что Китай и США могут быть тактически на одной стороне, немножко поддавливая Россию к миру. Устроит ли это нас? Вот это другой вопрос.
8: Тогда еще Виталий, наш слушатель, пишет, мол, у Трампа, у Соединенных Штатов и у Китая общие темы – это экономика, деньги, нейронки, технологии, Тайвань. У США и у России общие темы для обсуждения – НАТО, ядерное оружие, дипломатические работники, Украина. И получается, что вот для трехсторонней встречи вроде как и темы-то нет.
9: Ну, во-первых, тема есть даже в нейронке и во всех прочих вещах. Поскольку вчера на Валдайском выступлении Владимира Путина как раз неожиданно для многих очень большая часть речи была посвящена тематике искусственного интеллекта, контроля за ним, ответственности. И я думаю, здесь как раз в вопросах регулирования, в вопросах моральной ответственности человечества в отношении искусственного интеллекта трем лидерам как раз будет о чем говорить. Трамп это двигает, но и это никуда не делось, да? Иран, не только ведь Украина. Поэтому тематика для обсуждения есть. Конфигурация, кто в тройке будет в большинстве, а кто в меньшинстве, она, понятно, будет меняться в зависимости от темы, но по Украине, повторю, мне почему-то кажется, что будет конфигурация США плюс Китай поддавливают нас.
8: Ну и вот еще вчера, значит, Путин сказал, мы не против. Ну, то есть Российская Федерация не против такой трехсторонней встречи. На данный момент известно, что по этому поводу говорит Дональд Трамп и говорит Си Цзиньпин.
9: Понятно, что ни тот, ни другой, к сожалению, не выступали вчера на Валдайском клубе, поэтому мне трудно сказать.
8: Но они могли это сделать в другом месте.
9: Они могли это сделать в другом месте, понятно. И очень важно то, что вчера Владимир Путин дважды сказал, да, что ключевую роль здесь должна играть китайская сторона, как, собственно, хозяин встречи. И, соответственно, и продумывание повестки, предложение повестки тройной, это скорее... домашнее задание китайцев. Но я сужу не о том, что они говорили, да, я сужу о том, что сейчас происходит такое неожиданное сближение США и Китая, да, уже два визита подряд, налаживается разговор, но если можно экстраполировать термин, ставший мемом, дух Анкориджа на китайско-американские отношения, то там тоже некий дух формируется. И в рамках вот этого тройственного духа я встречу не исключаю. Трамп-то с радостью на нее пойдет. Ему важно показать, что, видите, я же миротворец, я же это самое, и Китай, и Россия вот со мной за одним столом.
8: А Си и Трамп только что встречались. Кажется, они все уже обсудили. Ну, то есть так часто могут встречаться лидеры ведущих стран мира?
9: Ну, почему нет? Ну, они, во-первых, и так встречаются. И так будет разговор, да, и президент России вчера упоминал пресловутый накопитель, да, где там собираются и встречаются лидеры стран и, понятно, обмениваются мнениями. То есть даже если предположить, что не будет такого публичного круглого стола на троих, и тем более не будет большой Ялты, да, о чем, как говорится, многие из нас мечтают, то в любом случае лидеры переговорят. Я думаю, даже и втроем переговорят. Здесь проблемы нет, и вопрос только в публичности. Но здесь, с одной стороны, да, есть практический интерес у всех трех сторон хотя бы сверить часы на троих, да, не в двухсторонних встречах, а на троих. По украинскому, по иранскому кризису, может быть, шире по искусственному интеллекту. Тема для Трампа важна, и мы видим, Путин тоже ей посвятил очень много времени. Но в итоге, если из этого вырастет новая Ялта, это будет, конечно, супер-супер исход, но здесь, как говорится, не стоит... придумывать слишком больших ожиданий, чтобы потом не разочароваться. Мне кажется, будет просто встреча, они улыбнутся, пожмут руки, но и мир станет, ну, может быть, чуть-чуть ближе к миру и спокойствию.
8: Как вы это описываете, это то, что дипломаты называют на ногах?
9: Не обязательно, не обязательно. То есть здесь возможен именно публичный формат, да, когда они отдельно, ну вот и визуально даже, давайте представим Ялтинскую конференцию, круглый стол, Сталин, Черчилль, Рузвельт, и здесь будет то же самое, и намеков на это будет очень много. Могут они это сделать не на ногах отнюдь, но не придавая этому слишком уж большой публичности. Но еще раз повторю, как вчера сказал президент России, Россия готова к такому тройственному формату. Россия понимает, что инициатива должна исходить от Китая, как инициатора встречи, и за Китаем, собственно, и определение формата и повестки. и предложений по повестке.
8: Ждем. Олег Воробанов, профессор МГИМО, программы директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», прямо из такси с нами разговаривал, возвращаясь с этого самого дискуссионного клуба, на котором вчера выступал президент России Владимир Путин. Виталий ждет теперь дух Шэньчжэня вслед за духом Анкориджа или Анкориджа. По-разному люди ставят ударение. Андрей 524 почему-то увидел в том, что говорил Олег Барабанов, взгляды убер-анархистов. 877 считает, что только заключение договоров может быть показателем сближения. У Трампа только сделки, а это односторонняя выгода, а это разные вещи. Вообще сделки, обычно любая сделка сопровождается договором, если вы не в курсе. 877, поэтому мне кажется, что-то тут не так в вашей теории. 724 задается вопросом, с какой страной сегодня можно сравнить влияние России, а 838 не понимает, почему, если говорят о вот такой важной встрече, на нее не приглашают представителей Индии. Все-таки 1,5 миллиарда, на всякий случай, пишет 838.
2: Внимание! Говорит Москва!
10: 94,8 FM.
11: Поток. Успеем сказать главное.
8: Продолжают информационное агентство цитировать вице-премьера Новака. Напомню, он до этого говорил о небольшом дефиците бензина в Российской Федерации и сказал, что над устранением этого небольшого дефицита власти работают. Теперь Новак говорит о том, что рынок авиакеросина в России сбалансирован, и о том, что власти России помогают с обеспечением топливом АЗС и нефтебазы в ряде регионов. Давайте посмотрим, есть ли здесь упоминание каких-то конкретных регионов. Нет, ситуация по бензину напряженная и управляется в ручном режиме, говорит вице-премьер. Следующая тема. Правительство предлагает удвоить размер административных штрафов. Вот прямо так сразу удвоить. Речь идет о внесении изменений в 29 статей КОАП, включая наиболее распространенные нарушения общественного порядка. Уже правительство внесло законопроект в государственный Думу, и если все это будет принято, а, как вы понимаете, вероятность высока, за мелкое хулиганство надо будет платить уже не 1000, а 2. Вместо 1 или даже 2 вместо нынешних 500 или 1000 рублей. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности для граждан могут вырасти аж до 30 тысяч рублей. Неважно, там есть для должностных лиц намного больше, для индивидуальных предпринимателей еще больше, для компаний и вовсе 800 тысяч рублей. Взыскание за нарушение порядка проведения митингов собираются увеличить до 15 или даже 25 тысяч рублей для граждан. Еще правительство предлагает повышать штрафы за проживание без паспорта до 4-6 тысяч рублей, а в Москве даже до 10 тысяч рублей. Есть еще предложение повысить штрафы за распитие алкоголя, за появление в нетрезвом виде или курение в общественных местах. Есть штрафы, которые должны, по мнению правительства, увеличиться и увеличиться резко за незаконно продажу спирта и спиртосодержащих добавок. Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер 1, доцент кафедры правоведения и практической юриспруденции в РАНХИКС. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
12: Добрый день.
8: Итак, штраф, к примеру, за мелкое хулиганство правительство предлагает с 500 тысяч увеличить как минимум до 1000, то есть сразу в два раза. Это где у нас такая инфляция? Что за инфляция такая? Можно ли говорить, что штрафы растут быстрее инфляции?
12: Ну, инфляция у нас, как мы знаем, официально там 6-8%, а штрафы увеличатся на 100%, а некоторым позициям на 200%. Поэтому говорить о связке инфляции и увеличении штрафов невозможно. С моей точки зрения, речь идет о наполнении бюджета. То есть в этом году планировали расходы бюджета на 3,8 триллиона, а оказалось, что 7,5 триллионов бюджет будет дефицитный в этом году. Соответственно, и все законы, которые будут приниматься Государственной Думой и сейчас принимаются, реализуются государством, это повышение утиль сбора, раз, это повышение сбора, соответственно, за расходы на естественные монополии, там, где-то ЖКХ и прочее, это повышение НДС, это повышение налога на добавленную стоимость, то есть он будет введена прогрессивная шкала, налога на НДФЛ, на физические лица, будет введена прогрессивная шкала 13, 15, 17, 22%. Расширена база взимаемых прибыли физических лиц, которые будут взиматься налог. Это налоги на сверхприбыль предприятий, которые планируются, что в этом году будут продавать больше, и цены вырастут на золото, нефть, различные энергоносители. Это общая тенденция страны, так как война – это дорогая штука, ее надо финансировать и платить деньги. И вот как раз вводятся, повышаются эти штрафы ровно по тем правонарушениям, статья 29 КОАП, которые самые распространенные. Это мелкий хулиган.
8: Давайте все-таки мы сделаем пометку. Россия ведет специальную военную операцию. И вернемся не столько к налогам на доходы, сколько к штрафам. Ведь существует, говорят, какая-то грань между возможностью заплатить штрафы и невозможностью. И вот в тот момент, когда штрафы становятся непосильными, они перестают нести свою функцию наказания и, что называется, понимание того, что человек что-то не так сделал.
12: Ну да, это они несут не только наказание, но и как бы предотвратительную функцию, то есть как бы предотвращают, чтобы люди не совершали данные правонарушения. Но, как показывает практика, усиление жесткости наказаний никогда не ведет, к сожалению, к тому, чтобы эти правонарушения, у нас правонарушения и преступления, они исчезали. Поэтому, с моей точки зрения, повышение штрафов, то есть пока сейчас они, в принципе, подъемные для нашего населения и для юрлиц, но это уже на грани. Мало того, я считаю, что повышение штрафов, оно не связано с именно правонарушительной деятельностью наших граждан и организаций. Это связано, с моей точки зрения, все-таки с тем, что это общая позиция, почему я начал говорить о налогах. Это общая позиция государства.
8: А вообще, вот пока вы говорили, Сергей 719 пишет нам, мол, в России лояльные штрафы, и с его точки зрения, вот именно для того, чтобы наказать, чтобы показать, что так не надо делать, штрафы можно и раз в пять поднять. Вы так не думаете?
12: Я так не считаю, я с этим не согласен. Не согласны с этим криминологи и социологи ни в России, ни за рубежом. То есть, если он специалист в области криминологии или криминалистики, наверное, да. Но я таких, вот как он предлагает, как бы решений не поддерживаю и считаю, что они незаконно, необоснованны.
8: Ну, тогда давайте на конкретном примере попытаемся это обсудить. Ну, вот тоже мелкое хулиганство. Это достаточно серьезная история, ну, в общественном смысле. Правонарушение, которое формально потом определяется как мелкое хулиганство для того, чтобы человека наказать. И вот, учитывая, каковы цены, учитывая, каковы доходы людей и так далее, что за наказание за мелкое хулиганство в 1000 или 2000 рублей? Кажется, это слишком мало.
12: Ну, с моей точки, немало, потому что такое хулиганство мелкое, да? Это человек, ну, произнес матерную брань в общественном месте, да? Либо там помочился не в установленном месте. Ну, можно сделать 100 тысяч рублей. У нас с вами минимальная зарплата сколько сейчас в стране? Вот если брать, например, как бы эти там 2000 штрафов и зарплату там 40-50 тысяч рублей, ну, 20-я часть зарплаты, это немало.
8: Ну, так в следующий раз тогда человек просто не будет делать этого, и в зарплате останется больше денег.
12: Ну, может быть, но может и нет. То есть я говорю, что с точки зрения ученых, вот, на которых как бы я могу ссылаться, такая позиция никак не влияет. Мало того, я скажу больше, там, не о сумме, но вот в Китае, например, у них смертная казнь за коррупцию. За коррупцию расстреливают по несколько тысяч человек в год, и коррупция не исчезает.
8: Хорошо, тогда я понимаю, тогда немножко странно, но я все-таки процитирую 838-го, мол, штраф позволяет сдерживать безнаказанность. Ладно, вы говорите, что даже расстрел не позволяет сдерживать. Тогда что сдержит?
12: Ну, здесь нужны комплексные меры, это нужна разъяснительная работа с населением, с уровнем культуры этого населения, чтобы материться в общественном месте было неприемлемо или мочиться в общественных местах, чтобы повышался и общекультурный, и гражданский уровень человека. Вот. Уважение к себе, государству, к тем нормам и правилам. Что такое хулиганство? Это проявление явного неуважения к обществу, к условиям и правилам. Вот если мы будем работать с детства с детьми, чтобы они вырастали в любви к своему государству, к своему дому, к общественным местам, к тем местам, где они живут, и тем законам, в рамках которых они живут, тогда эти дети, наверное, не будут мочиться, и не нужны будут эти драконовские меры и правила, чтобы повышать штрафы.
8: Спасибо. Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, был с нами на прямой связи. Виталий говорит, вот в Европе, если превысил скорость на элитной машине, платишь штраф в 10 тысяч евро, а то и больше, соразмерно цене машины. Ну, я не проверял, поэтому будем считать, что как написал Виталий, так и есть. Но дальше он пишет, и нормально, и нам то же самое. Говорили про прогрессивную ставку, но потом все все-таки ввели. Так вот, смотрите, вот вы когда пишете, если превысил скорость на элитной машине, уплати штраф. И что, перестали превышать скорость на элитных машинах? Вот вы когда пишете, или вы хотите просто, чтобы у тех, у кого элитная машина, побольше денег забрали? Ведь мы же говорим не о том, что кто-то у кого-то почему-то забирает деньги. Мы говорим о том, что это некое правонарушение, и мы хотели бы, чтобы правонарушение не повторялось. Вот когда вы говорите, что есть такой пример, у вас есть пример того, что благодаря этому штрафу никто на элитных машинах в Европе скорость теперь не превышает? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Александр Новак заявил об обеспечении АЗС и «Нефтебаз» в субъектах топливом. По словам вице-премьера, ситуация с бензином в стране сейчас управляется буквально в ручном режиме. Так, в ряде российских регионов зафиксированы локальные дефициты топлива на автозаправочных станциях и нефтебазах. Главной причиной перебоев власти называют логистические нарушения. Александр Новак подчеркнул, что Кабмин сейчас оказывает помощь всем проблемным регионам, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в кратчайшие сроки. Власти Японии ввели санкции против 33 организаций и 9 физлиц из России. Впервые ограничения установлены в отношении 35 судов, которые, по мнению Токио, связаны с Москвой. Информация опубликована на сайте японского МИДа. В список вошли, в частности, Тула-Маш-завод, Мотовилихинские заводы, Коломенский завод, Военторг и многие другие предприятия. В перечень также внесены 4 компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В Омске суд приговорил местного жителя к 17 годам колонии за госизмену. Кирилл Седых в сентябре 2024-го разместил в мессенджере комментарий с призывом наносить ракетные удары по омским оборонным предприятиям. Об этом сообщили во втором Восточном окружном военном суде. Сразу после этого на него вышли представители СБУ и предложили деньги за сбор данных о местном НПЗ. Мужчина сфотографировал объекты завода, вычислил по онлайн-картам координаты, удобные для запуска беспилотников, и передал эту информацию киевским кураторам. В Россотрудничестве сообщили о внесении русского языка в школьную программу в Центральноафриканской Республике. Постановление подписал министр образования страны в ходе межправительственной комиссии с Россией. Закрепление русского языка в качестве одного из предметов учебной программы на государственном уровне отражает высокий запрос на его изучение со стороны жителей, подчеркнули в федеральном агентстве. Южнокорейский депутат, ставший известным благодаря изучению русского языка на заседании парламента, назначен специальным советником президента. Сон Йон Гиль будет заниматься вопросами мира и дипломатии в администрации южнокорейского лидера Ли Джэ Мёна. В офисе президента подчеркнули, что парламентарий обладает огромным дипломатическим опытом и широкими компетенциями. В начале сентября Сон Йон Гиль попал в объективы камер журналистов, когда прямо во время пленарного заседания смотрел ролики в социальных сетях и старательно записывал в блокнот русские фразы. «Я так устал и нужен кофе». Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юаня 12 рублей 40 копеек. О погоде сейчас в российской столице плюс 14, ощущается на 4 градуса меньше. Облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа, осадки маловероятны. Евгения Егушина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 7-я – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
13: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события.
14: Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней и оборонной политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
16: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
15: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
17: намеренного, неправедного и пагубного.
14: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говорит.

0: и с вашим участием. Вы пишете, для этого есть смс-портал, для этого есть мессенджеры, Telegram или Макс, там пользователь говорит МСК-бот, для этого есть телефон, можно набрать номер, у нас нет предварительного отбора, набрали номер, вам ответили, значит, в прямом эфире.
1: В движении.
0: В городе трехбальные пробки, ждем пятничных трех часов максимально напряженных пробок, но пока все выглядит следующим образом. 3 балла прямо сейчас, 4 балла в 16 часов, 5 баллов в 17 часов, 6 баллов в 18 часов и 5 баллов в 19 часов. То есть вот получается 3 часа напряженных пробок, это 5-6-бальные пробки с 5 до 7 вечера. Так выглядит прогноз. Прямо сейчас главная проблема — это внутреннее третье кольцо. Где-то в районе Лужников вы сильно замедлены. Потом немножко, совсем немножко сможете ехать более-менее нормально. И потом опять продолжительная пробка буквально до проспекта Мира. Судя по всему, это главная серьезная сложность на московских дорогах прямо сейчас. В целом в городе трехбальные пробки.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Москве и Подмосковье начался отопительный сезон. Перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы связан с понижением, как говорят, среднесуточной температуры воздуха. Теперь вопрос, справедливы ли действующие правила определения даты начала отопительного сезона, как все это делается. И вот теперь, когда объявили, что начался отопительный сезон, насколько опасно оставлять квартиру пустой на эти дни? Первая тема. Вторая. ВАТОР заявили о том, что люди, видимо, из Москвы и Подмосковья, стали раскупать туры в Таиланд на зиму. Показатель по сравнению с прошлым годом вырос сразу почти на треть. Чем объяснить этот столь серьезный рост? Кто эти люди, кто вдруг начал покупать туры в Таиланд на зиму, и сколько стоит такой средний тур? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Временные ограничения введены в аэропорту Калуги со ссылкой на Росавиацию, пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Заявление Матвиенко. Правительство, говорит Матвиенко, плотно занимается вопросом цены на топливо для сельскохозяйственных производителей, тоже с агентства, с линии агентства РИА Новости. Ну а на ленте агентства ТАСС Комитет Совета Федерации по международным делам возглавил Андрей Денисов, пишет агентство. Это срочное сообщение. И вот еще. В Калининграде с конца лета ищут подростка с татуировками на лице.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Макс, можно через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Виталий продолжает писать о вождении. Вы, говорит, знаете, в Европе в целом спокойно ездят. Еще раз, Виталий, вы написали, что вот есть большие штрафы. Чем дороже машина, тем больше. И потому надо так же и у нас. Вот от этого, именно от этого стало лучше. А вы пишете, штрафы огромные. Посмотрел я, какие огромные штрафы. Во-первых, я не нашел, во всяком случае, пока, чтобы от стоимости автомобиля штраф становился огромным. Во-вторых, я вижу, что минимальные штрафы там серьезно больше, чем у нас. И есть какие-то самые серьезные случаи, когда штраф достигает 5000 евро в той же Австрии. Но вот этой связи между ценой автомобиля и штрафом за превышение скорости я, во всяком случае, пока не увидел на примере Австрии, Франции, Италии или тех же Нидерландов. Типичный штраф за незначительное нарушение в Нидерландах, как пишут, 84-90 евро. Ну так там и доходы другие. Следующая тема. В Москве и Подмосковье начался отопительный сезон. Перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы связан, как говорят, с понижением среднесуточной температуры воздуха. Больше того, мы же знаем, что в ближайшие 2 дня, как говорят, будет особенно прохладно. Поэтому, может быть, и хорошо, что уже начали отопительный сезон. С другой стороны, ведь это только начали отопительный сезон. И, например, вот смотрите, завтра +4, +11, послезавтра +9, +12, а у кого-то в квартирах отопления еще не будет. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в Торгово-промышленной палате России. Константин Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Учитывая завтрашнюю погоду и погоду послезавтра, скажите, насколько, с вашей точки зрения, справедливы действующие правила определения даты начала отопительного сезона?
2: Ну, мне кажется, здесь надо все-таки употреблять термины не то, что справедливо, несправедливо, а что технологически возможно и что технологически необходимо делать. Если говорить о том, что среднесуточная температура должна быть ниже 8 градусов в течение

0: течение 5 суток. Но эти правила установил СанПин, санитарные нормы. Поэтому в данном случае это вызвано и состоянием здоровья, реакцией населения на изменение температуры, и состоянием жилого фонда. Поэтому мне кажется, все-таки вопрос о том, если речь идет о том, что менять или не менять это правило, он должен быть с учетом состояния жилого фонда. Вот есть дома, скажем так, которым 10, 20, 25 лет, в которых может быть комфортно и тепло даже вот в такую погоду. А, допустим, старые 5-этажки, 9-этажки, в них уже холодно, потому что за ночь они охлаждаются. Поэтому вопрос в том числе зависит от состояния жилого фонда.
1: Теперь следующий вопрос. В Москве и Подмосковье, говорят нам, начался отопительный сезон. Причем это вчера произошло. И как это все делается? То есть, если я вижу сообщение, начался отопительный сезон, мне в квартире теплую батарею ждать когда?
0: Ну вот, для примера, обычно говорится о том, что 3-4 дня занимает в московском регионе подключение отопления. И в первую очередь подключаются социальные объекты. Это больницы, поликлиники, дошкольные учреждения и потом жилой фонд. Но, тем не менее, если брать Москву, то, как правило, этот процесс идет одновременно. Вот позавчера было объявлено, что с 1 октября начинается отопительный сезон, а вот сегодня в квартире, например, у меня уже батарея горячая. Хотя, по идее, сначала должны были социальные объекты. Но, видать, социальные объекты подключены, и теперь уже жилой фонд. Возможно, не во всех районах, но, тем не менее, вот сильной задержки я не чувствую. Буквально второй день уже батареи теплые.
1: Я понимаю, что вас теперь этот вопрос не касается, но кого-то же касается, поэтому я все-таки его сформулирую. А насколько опасно оставлять квартиру пустой в дни, когда запускается отопление?
0: Все зависит от состояния вашего дома. Если вы недавно меняли квартиру, вот у меня близкие родственники, не квартира, а батареи, был капитальный ремонт, поменяли батареи, и при испытаниях и прессовке батареи прорвало, и случился залив. Если состояние вот таковое, или только что был какой-то капитальный ремонт, то, конечно, лучше находиться. Если у вас более-менее свежие батареи, и дом более-менее свежий, и никогда не было протечек, то особо переживать не нужно, потому что это в Москве большая редкость, чтобы батареи потекли, если, повторюсь, к ним не прикасались вы или какие-нибудь там жилищники, работники, которые делали капитальный ремонт.
1: Подождите, но вы сказали об испытаниях каких-то, а в данном случае ведь, насколько я понимаю, не испытания, а просто запуск отопительного сезона или запуск сопровождается подобного рода испытаниями?
0: В данном случае я привел пример конкретного, вот буквально месяц назад произошедшего, после капитального ремонта. Это значит, что если кто-то трогал ваши батареи, вам все-таки необходимо быть внимательным. Если ничего подобного не происходило, никто ничего не ремонтировал, не менял батареи и так далее, то давление подается постепенно. И температура постепенно повышается, и давление, как раз для того, чтобы не было каких-то аварий в ваше отсутствие. Потому что люди же не могут изменить свой график, перестать ходить на работу и сидеть, ждать, смотреть 4 дня, как потекло или не потекло. Но при прочих равных условиях, если у вас есть сомнения, то есть вы должны знать свой дом, в каком он состоянии, как у вас горячая вода, ржава, не ржава. Если вы понимаете, что в вашем доме состояние плохое, то лучше наблюдать. Потому что иначе протечка это доставит и вам неудобства, и вашим соседям. Единственное, как юрист хочу сказать, что всякого рода нарушения работы общедомового оборудования, включая отопительные приборы и стояки, это ответственность управляющей организации. Даже если это произойдет, платить будете не вы, а управляющая организация.
1: То есть, еще раз, если человека нет дома в момент запуска отопления, его батарею прорывает, и он топит соседей снизу, не он несет ответственность, а управляющая компания.
0: Конечно. Если батарея прошла прессовку, если вы не вмешивались в работу батареи, если у вас дом построенный до 91 года, и у вас вертикальная разводка, это часть общедомового имущества, то в любом случае за эксплуатацию и работу этого имущества отвечает управляющая организация.
1: Вообще, насколько часто бывают проблемы, связанные с запуском отопительного сезона у граждан?
0: Если к ним никто не прикасается и не происходит этот капитальный ремонт, то, в принципе, как правило, вообще никто не замечает. Просто они становятся чуть теплее, горячее, и вам становится комфортно. То есть батареи – это такая часть общедомового оборудования или внутриквартирного, которая редко ломается. Она может от ветхости прохудиться, или если кто-то менял батарею, или была сварка какая-то, тогда, да, в этих узких местах возможно образование свища при подаче давления. Если же, повторюсь, на протяжении 5 или 10 лет никто не прикасался к ним, и вы не прикасались, и нанятые вами работники или работники эксплуатирующей организации в доме, то ничего там такого происходить не должно в этих батареях.
1: Хорошо. На Александр 441. Я, правда, не очень понимаю, что за цифры. У него в городе однокомнатная квартира, отопление однокомнатной квартиры централизованное стоит от 12 до 15 тысяч рублей. Я видел совсем другие цифры, на порядок меньше. Ну нет, не на порядок, но раза в три меньше. Но как бы то ни было, Александр спрашивает, почему газовое отопление в доме, в деревне обходится в 1000-1500 рублей? А однокомнатные квартиры в городе, ну вот он говорит в 12 раз больше, а я скажу так, в несколько раз больше.
0: Ну, дело в том, что у нас, если это Подмосковье, скорее всего, то в некоторых муниципалитетах отопление оплачивается по факту, по сезону. То есть летом нет отопления, как, допустим, в деревне или там в коттедже, где газ. А зимой есть, и тогда зимой это дороже. Поэтому я могу вот такую причину иметь, потому что в среднем, если 1/12 ежемесячно платится в течение всего года, то отопительный счет это примерно 3000 рублей, 3500, если это однокомнатная квартира. Если же брать новостройки и Подмосковье, где перешли на оплату по факту, это может быть и 12-15 тысяч.
1: Но
0: зато
1: тогда
0: человек летом не платит.
1: Да. История про регуляторы. Как только мы говорим о работе батарей, знаете же, да, одному холодно, другому жарко. И в этом смысле многие пытаются выходить из ситуации установкой регуляторов. Насколько это безопасно и насколько это вообще законно?
0: Регуляторы можно устанавливать только при горизонтальной разводке отопления. Это условно новые дома после 91 года, где не вертикальная разводка, а именно горизонтальная. В этом случае отопительный прибор является собственностью владельца квартиры. При соблюдении правил безопасности он должен осуществлять замену профессиональными работниками, например, эксплуатирующей организацией, либо строительная подрядная организация, которая действует, уведомляя управляющую компанию, отключая, сливая оттуда теплоноситель, потом проводя опрессовку испытания, то есть нормальный цикл ввода в эксплуатацию отопительного прибора. Вот если вот это все правильно сделано, то, конечно, современные отопительные приборы, батареи, где можно открутить, подкрутить, они позволяют экономить, и единственное, что человек вряд ли получит эту экономию, потому что он сэкономил в квартире, но в целом по дому это как бы распределилось на всех. Но, по крайней мере, он может делать у себя комфортную температуру, особенно весной.
1: Подождите,
0: чтобы не открывать карточку во время перетока.
1: Давайте все-таки уточним, учитывая мой собственный опыт, сколько-то лет назад, может быть, около 10 лет назад, вот в таком старом советском доме нам меняли батареи, и управляющие компании за свой счет устанавливали такие регуляторы. А это была, еще раз напомню, дом 60-х годов выпуска, и это была вертикальная система отопления.
0: Ну вот это как раз тот случай правильный, когда общее имущество меняла управляющая организация, и вы не платили за это, и она эти работы производила, и она за них отвечает.
1: То есть физически так все-таки может быть?
0: Да, это может быть, конечно, и тогда это удобно, безусловно.
1: Спасибо. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате, юрист. Разве частный дом летом отапливают, спрашивает почему-то Владимир, 357-й. Ну нет, не отапливают. Но когда отапливают, получается какое-то количество денег. Правда, Алексей 615-й полагает, что если ему кажется, что дом с газом не может стоить отопить 1000-1500 рублей, то это ложь. Ну вот, например, я знаю, что это не ложь. Ну, потому что бывают такие месяцы, когда 1000 в месяц за отопление дома уходит. Бывают, конечно, более серьезные зимние месяцы, где будет и больше, чем 1000. Бывают и летние, где будет меньше, чем 1000. Поэтому давайте вот не будем обвинять друг друга во лжи, в недоговоренности и так далее. У каждого своя правда, как известно. У нас каждый день с 5 до 6 это словосочетание используется. У меня 3 сентября проверка отопления была ночью. В квартире было 27 градусов с открытыми окнами. Жалуется из Санкт-Петербурга Григорий. Там, в Петербурге, они, кстати, платят по факту, бывает даже перетоп, но за перетоп, говорит, не компенсирует, ничего не доказать, так что приходится отапливать улицу. Ну вот это к вопросу о том, а почему не поставить регуляторы? Ну вот, чтобы хотя бы улицу не отапливать.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем, следим за новостями. Индия становится ключевой страной в привлечении иностранной рабочей силы в России. Вот эта новость, которая только что появилась, ссылаются на Ассоциацию экспортеров и импортеров. РИА Новости помещает это высказывание. Еврокомиссия опровергает утверждение Киева, что ему не хватает 27 миллиардов евро. Это, в свою очередь, лента агентства ТАСС. Из вредности, говорит Григорий, 859-й регулятор не отключает. То есть вы из вредности живете с горячей батареей. Странная вредность. Ну ладно, это каждый имеет право. Ну, хотите так, так так. 23 максимум. Куда 27? Это не понимает 838-й. Ну, это по поводу того, какая температура в том или ином жилом помещении. Не знаю, вот это вот из вредности, что там обычно... Ну, то есть для того, чтобы маме было хуже, что себе обычно... Ну, в общем, не важно. У нас другое. Не знаю, из вредности или из каких-то других соображений, но люди в этом году зимой решили поехать в Таиланд. В Атор заявили о резком росте продаж туров в Таиланд на зиму. Показатель вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. А Ассоциация туроператоров России утверждает, что резко усилилась при этом конкуренция с Вьетнамом. За 8 месяцев, соответственно, 26-го года в Таиланде побывало более миллиона российских туристов. А это, подождите, это какая страна? Давайте разбираться. Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Александр Мужекович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Скажите, ну, во-первых, почему вдруг все решили поехать в Таиланд?
3: Слушайте, ну не все решили поехать в Таиланд.
1: Многие,
3: да, потому что безвизовая страна, нормальные цены. Да, к сожалению, не так много рейсов, вы знаете, в Таиланд у нас нет автомобильной сухопутной границы и ЖД-границы, как с Китаем. Только самолетом можно единственный путь попасть. Тем не менее, из 15 городов России авиасообщение в разные города Таиланда осуществляется.
1: Но все равно хочется понять, а что такое произошло, что вдруг на 166% больше, чем...
3: Нет, ну такого нет. Нет, нет, конечно, близко такого 166% нет. Эта цифра с потолка откуда-то взята. Рост примерно в районе, я думаю, 16%. То есть в 10 раз меньше.
1: Ну хорошо, тогда даже эти 16%, они объясняются вот этим удобством добираться? Или там какие-то особенные цены? Параллельно я слышал, что ужесточаются какие-то визовые требования в Таиланде, но это нам, видимо, не мешает.
3: Нет, там визовых требований никаких нет. Для России они въезжают без визы на срок до 30 дней. И примерно 98% россиян въезжают в Таиланд на срок до 30 дней. А те 2%, которые больше 30 дней, они получают визы в посольстве. Либо продляют их, выезжают из территории Таиланда и продляют их там обратно, взяют из Малайзии, там из Мьянмы. Вот так это делается. Либо из Камбоджи.
1: Ну вот, значит, итак, люди едут в Таиланд, потому что дешево или потому что удобно, или потому что и дешево, и удобно?
3: Скажу так, слово «дешево» неуместно, конечно, недорого, вот правильно вот так говорить. Относительно недорого, особенно в летний период, там можно найти отели 5 звезд за там 15-13 тысяч рублей в сутки. То есть это, в принципе, дешевле даже, чем в России. Да, если мы берем пляжные отели в России, в том же Сочи, в России там за 13 тысяч 5 звезд найти трудно летом.
1: А куда едут и кто едет?
3: И молодежь, и вот начиная там и дети, и люди разных возрастных групп, то есть едут, а куда? В основном, конечно, это Паттайя, Бангкок, Пхукет, вот это три места. Чуть меньше уже туда, Самуль, это чуть меньше.
1: А вот у вас есть объяснение, я уже не от первого человека про Самуль слышу, есть ощущение того, что это как бы недооцененное направление в России?
3: Да нет, да, оцененная, просто туда самолеты не летают из России, поэтому главная проблема, да, как бы в этом.
1: Угу. Сколько это стоит, если не говорить про пятизвездочные отели и если не говорить о каких-то конкретных сезонах? Вот если сейчас, в ближайшее время, или как это в данном случае, тур на зиму, почем пойдет?
3: Алло, алло, алло.
1: Да-да-да, вот теперь слышно?
3: Да. Да, теперь слышно. Сколько стоит? Ну, стоит порядка 60 тысяч рублей билет Москва-Таиланд. Москва. Где-то дороже, где-то дешевле. Можно и от 60 до 100 тысяч. Я беру билет, конечно, эконом-класса. По-разному ситуация.
1: То есть вот так вот все-таки среднюю температуру путевки назвать трудно?
3: Ну, понимаете, есть вот сейчас старт, например, 180 на двоих на неделю. Вот примерно такой старт по Таиланду.
1: 180.
3: Это с перелетом, с проживанием, да, с питанием, с трансфером. Вот все. Вот со пакет 180 на двоих на неделю.
1: Тогда еще вопрос. Значит, сейчас показатель растет. Вот вы говорите 16, в новостях сегодня говорят 30 в сравнении с прошлым годом. Вот этот рост, он бесконечный или вот совсем скоро это максимум?
3: Слушайте, ну, конечно, конкуренты у Таиланда есть. В первую очередь Китай. Китай ведь стал безвизовый уже, кстати, ровно год. Вот буквально пару недель назад мы отмечали годовщину безвизового Китая. И, конечно, Китай, ну, если хотите, скажу простым языком, подворовывает туристов у Таиланда, потому что с Китаем у нас граница сухопутная. А это огромный плюс. То есть люди могут попасть на автомобильном транспорте, на ЖД-транспорте, да и лететь все-таки из России проще и дешевле в Китай, а не в Таиланд. Поэтому некая конкуренция есть.
1: Когда говорят о том, что большая конкуренция у Вьетнама, что скажете?
3: Нет, все-таки Китай основной конкурент. Китай основной конкурент Таиланда. Вьетнам это все-таки конкурент номер два.
1: Это
3: Вьетнам
1: потому...
3: все-таки так же далеко, с Вьетнамом нет границы сухопутной.
1: То есть получается, что Вьетнам дороже вот этих 180, о которых говорите вы?
3: Примерно так же стоит, но просто Таиланд, смотрите, я объясню, в чем разница. Таиланд все-таки, он более развит, более знаком. Вьетнам россияне летают последние лет 10 активно, ну, может, там лет 15, а в Таиланд уже больше 30 лет. Все-таки разница огромная.
1: А Григорий просит уточнить, раз уж вы говорите о том, что есть некая конкуренция между Китаем и Таиландом, Григорий говорит, подождите, а где еще хороший пляжный отдых в Китае, кроме Хайнаня?
3: В общем, нигде. Но тут же речь идет не только про пляжный отдых. Ведь многие едут не только с целью пляжа в Таиланд. Многие же едут экскурсионный Таиланд. Это тоже там, скажем, Таиланд плюс Камбоджа, или Таиланд плюс Малайзия, Таиланд плюс Мьянма. Вот таких очень много туристов.
1: Спасибо. Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России, был с нами на прямой связи. 838-й полагает, что 180 только с завтраками будет. Алексей 615-й говорит, я бы не спешил. Тут важно, как написал человек. Это в очередной раз о том, что люди пишут сообщения и даже не проверяя их, отправляют. Я, говорит, не спешил бы радоваться. Таиланд сотрудничает с радостью с ЦРУ и сдает по запросу властям США наших граждан с патриархами. Наших граждан с кем? С чем? Ну, в общем, понятно, что Алексей имел в виду наших граждан с потрохами. Сдают по запросу американских властей. Но получилось что-то другое. 180 тысяч стоит новый на 3 дня дом, пишет 492-й, на Новый год в Завидове. Ну, с его точки зрения можно сравнивать отдых в Таиланде и отдых в Завидове. Ну, на Новый год, к примеру. А вот эта вот разница в погоде, ничего. И, Григорий, у меня брат на Самуи, и 4 года прожил с семьей, вернулся обратно в Петербург, ему там надоело, там делать нечего, да еще и приходится все время ходить без одежды.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 15:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Киеве срочно созывают Совет обороны из-за транспортного коллапса через Днепр. После серии ударов вооруженных сил России в городе практически полностью парализовано движение по 3 важнейшим переправам. Южному мосту, мосту Патона и метромосту. По данным, на данный момент Южный мост полностью закрыт для движения из-за повреждения опоры и полотна. На остальных переправах проезд ограничен. Самая сложная ситуация сейчас на левом берегу. Там скопились тысячи машин, а многокилометровые заторы заблокировали все подъезды. По сообщениям очевидцев, люди массово бросают личные автомобили прямо на проезжей части и ищут альтернативные пути. Александр Новак заявил об усилении защиты российских НПЗ. На безопасность компании выделяют большие средства, они активно проводят ремонты, заявил вице-премьер в Совете Федерации. Принимают все необходимые меры для того, чтобы минимизировать риски и обеспечивать стабильную работу предприятий, отметил он. По его словам, своевременная адаптация предприятий и инвестиции в безопасность помогают нивелировать дефицит топлива в стране. Если бы эта работа не велась в постоянном режиме, ситуация на рынке бензина могла быть намного сложнее, подытожил вице-премьер. Следственный комитет России объявил в международный розыск бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова. Установлена причастность экс-глав военного ведомства к карательным военизированным операциям в Донбассе и жестокому обращению с гражданским населением. В периоды с 2001 по 2023 годы, а также нынешнем году, Резников и Федоров отдавали подчиненным заведомо преступные приказы. Эти действия повлекли за собой массовую гибель и ранение мирных жителей, разрушение критической гражданской инфраструктуры. Обоим фигурантам обвинения предъявлены заочно. Пятигорские спасатели сняли маленького ребенка с карниза третьего этажа. Его вовремя заметили случайные прохожие. Люди сразу вызвали экстренные службы, а сами растянули внизу подручные средства, чтобы подстраховать малыша на случай падения. Прибывшие сотрудники городской службы спасения благополучно сняли мальчика. Оказалось, что внутри запертой квартиры находился еще один маленький ребенок. Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что родителей в этот момент дома не было. Они просто оставили детей одних. Их степень ответственности определят органы опеки. С детьми все в порядке. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 40 копеек, доллара 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 12, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
1: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 октября, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за пробками на московских дорогах. Они, кстати, пока трехбальные, ждем 6 баллов как максимум. К 6 вечера, напоминаю, сегодня пятница, поэтому будет 3 часа напряженных пробок, сегодня с 5 до 7. Срочное сообщение, временное ограничение в аэропорту Калуги, по-прежнему сообщение об этом. Британский самолет ведет патрулирование у границ России, это с ленты агентства РИА Новости, а ТАСС в эти минуты сообщает вот о чем. Цена российского газа для Китая в 2026 году может вырасти на 3%, в 2027 на 1,4%. Следим за этими новостями и приступаем к программе «Умные парни». Сегодня с нами Михаил Делягин, академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней и оборонной политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: СМС-портал для ваших сообщений можно писать через Телеграм, можно через Макс, можно звонить, но это во второй части программы. Но первый вопрос. Давно не представляли вас вот без вот этих вот депутат Государственной Думы. Как вам в новом качестве?
8: Нормально. Занимаюсь любимым делом, аналитикой. Как бы слишком много занимался помощью гражданам и, соответственно, законопроектами, поэтому научной деятельностью практически не занимался 5 лет. И очень много изменилось, очень много предстоит осмыслить.
1: Причины проигрыша на выборах, как вы определяете для себя?
8: Ну, ресурсы «Единой России» были существенно выше. Тот размер средств, который имели одномандатники, скажем, по Москве, там 30 миллионов от «Единой России», из всех других партий только один человек от «Новых людей» нашел сопоставимое финансирование. Ну и, соответственно, разные масштабы избирательной кампании. Что касается списка, по которому я шел, ну, партия, в общем-то, «Справедливая Россия», которой я принадлежу, зацепилась за 5%, 5,34%.
1: Ну, вот как эти, говорят, в последний момент попал.
8: Да, в последний момент зацепились за счет, так сказать, отдаленных, труднодоступных регионов, где нас любят. Ну, что называется, один человек от Москвы прошел, другой не прошел по списку. В прошлом созыве у нас было 4 депутата от Москвы, сейчас один.
1: А, вот в чем дело. Скажите, давайте все-таки с одномандатного округа. Вы там проиграли и проиграли достаточно заметно, насколько
8: я понимаю. Я проиграл заметно, по-моему, 17 против 42. При этом я был вторым, чуть-чуть опередил «Новых людей». Ну, что называется, такова жизнь.
1: Ну, и вы говорите о том, что вам не хватило денег, ну, или вообще...
8: Нет, понимаете, дело вот не в деньгах.
1: Ну, то есть, какие деньги нужны, чтобы рассказать, что Делягин — это Делягин?
8: Нет, я экономист, понимаете, а рассказать, что Делягин — это Делягин, деньги не нужны. А вот чтобы залезть в каждый подъезд, в каждый почтовый ящик, поймать на улице каждого прохожего, взять его за грудки, вот так вот ему рассказывать, для этого нужны ресурсы. Я не смог эти ресурсы найти. Я провел кампанию за счет личных денег. Ну, правда, довольно много людей мне деньги присылали, но я их отправлял обратно, потому что, ну, в конце концов, пусть на дроны используют, пусть на раненых направляют, это более важно, чем политика. Вот. Даже если бы я никому бы ничего не вернул, то все равно этих денег было бы недостаточно. Объективно.
1: Смотрите, в этом году на работу Центральной избирательной комиссии потратили довольно существенные суммы. По-моему,
8: ну сколько?
1: Около 30 миллиардов рублей.
8: Слушайте, для федерального бюджета это в пределах статистической погрешности. Вот то, что даст 100 миллиардов рублей в год для федерального бюджета, на это просто можно не обращать внимания. Это несущественно.
1: Не, ну, одно дело тратить 10 миллиардов рублей, другое дело, как в этом году, 30 миллиардов. Ради чего тратятся эти деньги, если, как говорят в таких случаях, понятно, кого выберут?
8: Эти деньги тратятся для сохранения... Ну, можно говорить уничижительно, соблюдение формальности, да? Но соблюдение формальности — это ощущение у людей, что все идет по правилам. Ну, я лично считал, что в условиях ведения боевых действий выборы нужно отложить, и проведение выбора в условиях боевых действий — это неправильно, но эта точка зрения была отвергнута и обществом, и государством. Поэтому выборы проходят в режиме, как обычно, по всей стране. Ну, что называется, ну, Значит, нужно проводить.
1: Не, все-таки вот это же.
8: Чтобы
1: сейчас...
8: у людей было ощущение, что они живут как
1: по
8: обычно.
1: А,
8: что они
1: обычно.
8: Живут как обычно, да.
1: Просто ведь сейчас как раз обсуждают бюджетные траты на 27-й, 28-й и 29-й годы и заговорили о том, что в 29-м году там уже 44 миллиарда потратят на выборы президента.
8: У нас президентские выборы в марте. В марте 30-го. Поэтому готовиться нужно в 29-м. Ну и, соответственно, обеспечение безопасности, компьютерная безопасность, оргпроцедура. Ну, понимаете, у нас в некоторых новых регионах участки закрывались досрочно из-за дроновых ударов. Ну, объективно. Потому что риск дронов был слишком высок. Соответственно, в 29-м году, наверное, подобного рода рисков надо будет избегать. В 30-м. Соответственно, в 29-м нужно к этому готовиться. У нас очень большая доля электронного голосования. Но хотелось бы, чтобы как бы избирали граждане России, а не западные спецслужбы. Значит, нужно обеспечивать компьютерную безопасность. Даже в Москве, где самая лучшая система, так сказать, электронного голосования, по моим ощущениям, намного лучше, чем в целом по стране. Даже здесь люди жаловались на очень серьезный сбой, когда там пытался проголосовать несколько раз, удалось там с последнего раза.
1: Когда стояли в очереди. Но про электронное голосование вы ведь слышали наверняка много жалоб по поводу того, что ты не знаешь, как ты проголосовал, и проверить это не можешь.
8: Нет, проверить в Москве, по крайней мере, можно, потому что вы получаете код, и вы можете этот код ввести на портале, и вам показывают, как вы проголосовали, как ваш голос учтен.
1: То есть не что он учтен, а именно как учтен.
8: По-моему, да. По-моему, да. Я, честно говоря, не проверял эту систему.
1: Но, вот вы не проверяли. Вы как голосовали?
8: Я электронно голосовал.
1: То есть вы не проверяли, вы доверяете, получается?
8: Понимаете, объяснили с самого начала, что если вы не профессиональный программист, вы не можете понять, как учитывается ваш голос. То есть ваши права ущемлены по определению избирательной. То есть вы поражены в правах как избиратель просто по причине своего профессионального, так сказать, профессиональной принадлежности. Я об этом говорил много раз, мы с этим пытались бороться, у нас это не получилось, потому что мы были маленькой фракцией, сейчас стали еще меньшей. Ну, соответственно, если все считают, что так и надо, ну и ладно.
1: 134-й Павел пишет, что лично устал от того, как навязывают, как он пишет, электронное голосование. И вот это опять пример. Не про себя, обычно так и пишут. Знакомому грозили премии лишить на госпредприятии, если не проголосует, видимо, электронным голосованием. Вы видите навязывание?
8: Ну, таких историй было очень много. Очень много таких историй было. Вот, что сообщалось об этом. Ну, ничего нового, ничего необычного.
1: Да, ну, идут десятилетия, а люди, соответственно, человек не проголосует. Он боится не проголосовать, ведь его же не уволят.
8: Откуда вы знаете, что его не уволят, а что не лишат премии?
1: Никто не знает.
8: Он сам этого не знает.
1: Гипотетически, да.
8: Более того, это гипотетически. Мы с вами даже не знаем, правдива эта история или неправдива.
1: Конечно. Ну вот Павел утверждает, что начальница знакомого ему, Павлу, звонила, чтобы он... Вот
8: это правило, что каждый должен притащить с собой 5 человек. И действительно были анекдотические истории, когда людям звонили и говорили, что не подставляйте своего друга, он вас боится, вас с вами разговаривать, зачем? А вы, пожалуйста, приходите.
1: Зачем это?
8: KPI, как это, эффективные менеджеры, они...
1: Эффективность.
8: Нет, они неэффективны, они эффективны, они занимаются любимым делом.
1: Теперь уже вы можете подвести итоги работы, своей депутатской работы?
8: Ну, я подвел достаточно давно, чтобы, так сказать, рассказывать избирателям, какое хорошее. Ну, 555 подготовленных законопроектов, там, 195 еще не отвергнуты, по-моему. Вот, это 5 место среди всех депутатов Госдумы. По рейтингам эффективности, которые были понятны, как они считаются, я там в первую 20-ку входил всегда, часто в первую 10-ку, включая и председателей комитетов, и вице-спикеров, и так далее. Так что у меня достаточно много историй, которыми я горжусь. То есть я начал с того, что я сэкономил для пенсионеров 1 100 000 000 рублей, так сказать, поконфликтовав с пенсионным фондом, который они хотели построить на никому не нужные, потратить на никому не нужные офисы, и потом они сами сказали, что нам не нужны эти офисы, и вот 1 100 000 000 пошли на пенсию. То есть я купил свое существование, существование своего аппарата и существование всей фракции, так сказать, на все эти 5 лет. А закончил я, ну, это, правда, грустная история, у нас в Новой Москве, значит, решили снести дом, в котором 17 семей живет, ну, дом якобы не зарегистрирован, люди там покупали квартиры, но регистрацию им не сделали. Вот. И, значит, долго эта история тянулась, они везде жалуются. В последний момент обратились ко мне, я пишу в Генеральную прокуратуру, поднимаю такой некоторый шум. И они, значит, мне пишут, как, слушайте, какое чудо, вот вечером технику подогнали, утром должны были дом сносить. Пришло, значит, Генеральная прокуратура поставила на контроль, значит, обратилась, и технику убрали. Ну, в тот день, когда я стало известно, что я, значит, проиграл выборы, в этот день начался снос дома. Сейчас его уже нет. Вот, кстати, 17 семей выброшено на улицу перед зимой. Потому что у кого было какое-то... Никому ничего не предлагали, никакого маневренного жилья. У кого было куда убежать, убежали. Это вот история из Москвы, пожалуйста.
9: Но вы же знаете, как у нас подобного рода случаи обсуждают. И довольно распространенное мнение, мол, а чего же они сами-то не проверили? Что покупают, куда прописываются и так далее.
8: Понимаете, у нас за ошибки чиновника винова отвечает гражданин. Я думаю, что там чиновники что-то напутали, чтобы не сказать, украли. А потом выяснилось, что чиновники виноваты, а крайне граждане. Я все жду, когда нас Кремль объявит незаконно возведенным самостроем и начнут сносить. Ну а почему? Почему нет?
9: Ну, там как раз кто-нибудь из действующих депутатов или чиновников напишет соответствующую бумагу, и эти машины остановятся в нужный момент. Вы же понимаете?
8: Вот не факт. Не всегда они останавливаются.
9: Учитывая истории, которые вы только что рассказывали, вот деятельность депутата законодательная или деятельность депутата... Ну, грубо говоря, вы можете написать закон для всех пенсионеров, а можете, грубо говоря, помочь пенсионерке Сидоровой. Вот что важнее?
8: Понимаете, здесь разница, потому что я принадлежал к фракции меньшинства. Для того, чтобы закон прошел, нужно было убедить в том, что он хорош, нужно было убедить правительство. И тогда «Единая Россия» поддерживает, и тогда все хорошо. Такие, кстати говоря, законы тоже проходили. Вот. И это дело коллективное, это дело сложное и долгое. А помочь пенсионерке Сидоровой это можно сделать в индивидуальном качестве. Для этого достаточно писать запрос. Ну, в моем случае еще, так сказать, придать огласки по старым и новым средствам массовой информации. И примерно четверть моих запросов срабатывали. Это очень большой показатель, учитывая, что еще и запросов этих было много. Так что более важным, более действенным это помощь отдельным людям. Более важным, конечно, законодательная деятельность. Но, опять-таки, законодательная деятельность, вы можете написать идеальный закон, но если он противоречит лени, даже не интересам, а лени какого-то клерка средней руки, то он никуда не пройдет. Он не будет поддержан. А запрос может помочь.
9: Когда говорят о том, что депутаты — это неэффективная история, и, в общем, зачем мы всех их выбираем, это непонятно.
8: Неэффективная история по сравнению с чем? По сравнению с тем, как мы считаем, должны делаться дела, да, конечно, все неэффективно.
9: По сравнению с тем, сколько мы им платим, за них платим.
8: Ну, вот, пожалуйста, вот я, ну, как бы, я собой могу очень гордиться и считать, что я очень хороший депутат, лучше там всех остальных и так далее, но это не важно. Вот я депутат, вот я сэкономил 1 100 000 000 рублей для пенсионеров в качестве первого, что сделал, придя в Государственную Думу. То есть я свое существование окупил. Ну, может быть, кто-то другой не окупил эту лирику. Но претензии к неэффективности я на свой счет не принимаю, потому что и рейтинги, и количество законопроектов, количество людей, которым я помог, количество писем, что со всей страны, что мы голосовали, мы будем поддерживать справедливую Россию, потому что у вас там Делягин и так далее. Это мне даже люди в аппарате рассказывали, партии, что, так сказать, мы завалены этими письмами. Вот. Так что в целом институт, опять-таки, по сравнению с чем? То есть мы можем сэкономить эти деньги, как у федерального бюджета несколько триллионов рублей, там, по-моему, сейчас 5,2 триллиона в этом году, которые просто лежат без движения, отдаются банкам в пользование. Ну, отлично, не будем снижать Государственную Думу, там будет это не 5,2, там, а 5,4, условно говоря, там 5,1 триллионов рублей. 5,3 будет отдано банкам в пользование. И в чем смысл? Банки заработают чуть больше на деньгах федерального бюджета. Ну, классно, но вряд ли люди, которые...
9: Бюджет заработает? Или он просто так отдает эти деньги?
8: Бюджет эти деньги отдает под проценты. и тут же берет эти же деньги под более высокие проценты. Так что эта история для бюджета убыточная. Это в чистом виде дотирование крупнейших российских банков, не только олигархических, но и государственных. Так когда мы говорим, что вот у нас в этом году будет опять рекордная прибыль банковского сектора, там 4 триллиона рублей, то в том числе это заслуга Министерства финансов Российской Федерации, которые деньги вместо того, чтобы направлять бюджетные деньги на решение каких-то содержательных проблем, отдают их в прокрутку банку. И тут же берет обратно.
9: Про Государственную Думу. Все-таки не только выборы, ладно. Ну вот смотрите, даже вы говорите по опыту своему, что вы представляли небольшую партию, поэтому все-таки главные решения принимались основной партией «Единой России». Виталий говорит, у нас сложное время, он его называет многополярным, значит, нужна эффективность работы Государственной Думы. Понятно, что чем больше партий, тем меньше эффективность.
8: Не так.
9: А как?
8: Потому что встроенная система защиты от ошибок. Довольно большое количество законопроектов, совершенно безумных и чудовищных, было принято в первом чтении. А потом, поскольку негодование общества транслировалось малыми партиями, мной в том числе, это негодование принимали во внимание и отменяли. Ну, даже вот я, просто как физлицо, как рядовой депутат, я выступал. У нас была попытка, причем осенью прошлого года, год назад, правительство, судя по всему, не подумало, и, значит, законопроект в бюджетном пакете о том, что губернаторы наделяются правом по своему произволу отменять независимый контроль за качеством медицинских услуг. Когда в поликлинике спрашивают, у вас какая печень болит, правая или левая, и дальше на основании этого профессионализма начинают лечить, то вы, когда вашему здоровью нанесен ущерб, разумеется, не раньше, вы можете обратиться за возмещением ущерба. Но для этого вы должны получить медицинскую экспертизу. Медицинскую экспертизу может осуществлять территориальный фонд обязательного медицинского страхования, который этого самого эскулапа контролирует и который за него отвечает. Поэтому его ошибки он признавать не захочет никогда в жизни. А можете обратиться в страховую компанию, которая вам все сделает достаточно грамотно. Вот. И вот попытались губернаторам дать право отменять право независимой экспертизы медицинских услуг. Я выступал практически один против всей Думы. Там и обвинения в коррупции были, все что угодно было. Но я выступил так, как бы сказать, помягче, ярко и образно, и энергично, что как бы передумали люди. И моя поправочка была принята, и это право осталось. Право независимой медицинской экспертизы осталось. Хотя правительство вносило законопроект, понимаете, и оно признало правоту моих аргументов против себя. У нас чего только не было. У нас реально электронный концлагерь в первом чтении пытались ввести, ввели в первом чтении, потом отыграли. У нас всю интернет-рекламу отдали под контроль одной фирме в первом чтении, потом отыграли назад. У нас вообще фронт связи, так сказать, лишали в первом чтении, когда запретили военнослужащие уметь гражданские гаджеты, а с военными в то время было очень и очень скверно. В соответствии, так сказать, с лучшими рапортами. В первом чтении приняли, потом отменили, отозвали этот законопроект. Вот, так что как бы работа по компенсации ошибок системы — это существенная работа.
9: Еще про справедливую Россию, которая, как многие теперь говорят, почти случайно попала в эту Государственную Думу, хотя, еще раз, подсчитанные голоса. Виталий спрашивает, учитывая, что 57, по-моему, или 60 депутатов, избранных как паровозы от других партий, в результате не пошли работать в Государственную Думу и отказались. Виталий говорит, а почему у «Справедливой России» вот такого какого-нибудь именитого паровоза не было? Спортсмен какой-то, лицедей, сказитель, неважно, за которого бы проголосовали, и результат был выше.
8: Ну, потому что, как бы сказать, мы стараемся быть честными с избирателем. И мы ставим тех, кто действительно планирует работать. Ну, правда, мы тоже, так сказать, не без этого греха. Я, скажем, по списку в Заксобрании Пермского края шел тоже первым. Ну, и потом снялся, чтобы руководитель регионального отделения, которую там местная администрация очень сильно не любит, она смогла продолжить свою работу как депутат Заксобрания. Вот. Так что на региональном уровне у нас эта практика кое-где встречается.
9: А вот, эту практику как вы объясняете, тем более как человек, который в этом участвует? Ведь получается, что вы предлагаете свои услуги, я как избиратель принимаю.
8: Я несколько раз отказывался от такого рода вещей, просто отказывался, потому что я считаю это неправильным. Но в Пермском крае была ситуация, когда если, ну, просто там очень сильно напряженные отношения с губернатором, который, так сказать, начал работу с новым заксобранием, по-моему, с призывом закрыть рот или что-то в этом духе, Вот, и как бы я был средством обеспечения безопасности, грубо говоря, чтобы голоса были зачтены. Насколько я могу судить об этой ситуации? Возможно, я ошибаюсь.
9: Ладно, от выборных дел к реальным делам, которые сейчас происходят вокруг вас, в том числе, кстати, и в результате вашей деятельности как депутата, закон о платформенной экономике, который работает с 1 октября, то есть со вчерашнего дня. На ваш взгляд, это правильный закон? Теперь, когда он работает, что будет лучше, что будет хуже?
8: Будет немножко меньше злоупотреблений со стороны маркетплейсов. Это шаг в правильном направлении, но закон рамочный. Закон в очень большой степени выхолощенный. Он не полностью вступил в силу с 1 октября, он будет еще, по-моему, элементами важными вступать в силу потом. То есть это у нас новый мир. Маркетплейс — это просто новый мир. Если есть новый мир, он должен жить по каким-то правилам. Эти правила должны быть зафиксированы. Вот законопроект, этот закон, который начал действовать, это просто признание того, что это особый мир, который должен жить по отдельно прописанным правилам. Дальше регулирование должно ужесточаться, потому что злоупотребление маркетплейсов совершенно, совершенно фантасмагоричное. Нужно понимать, что это очень высокий уровень монополизма, качественно более высокий, чем даже у естественных монополий, потому что, когда я работаю на маркетплейсе, маркетплейс является средой, моей деловой средой, то есть это, он не участвует в конкуренции, он участвует в конкуренции с другим маркетплейсом. В отношении меня он и есть рынок, он определяет все правила моего существования, все правила моей коммерческой деятельности. То есть это очень высокий уровень монополизации, который требует более глубокого регулирования. Закон пока рамочный, я думаю, что он просто увидят, что он недостаточен, и начнут его дорабатывать. По крайней мере, я надеюсь.
9: Ну, уже много ведь говорили о том, что, как бы то ни было, все попытки контроля, они приведут к одной очевидной вещи. Будут расти цены.
8: Простите, пожалуйста, а у нас сверхприбыли маркетплейсов огромные, поэтому если они немножко поделятся своими сверхприбылями, то есть не цены будут выше, а сверхприбыли будут чуть пониже. Никакой катастрофической беды в этом не случится, извините.
9: А где-то это прописано?
8: Это прописано в мерах по ограничению их произвола. Потому что ограничение произвола монополиста – это и есть ограничение его сверхприбылей, сверхдоходности. Вот. И это во-первых. А во-вторых, понимаете, рынка без государственного регулирования не существует по тем же причинам, по которым без него не существует дорожного движения в мегаполисе. Я могу сколько угодно переживать по поводу никому непонятного бюрократа, который варварски, цинично и произвольно ограничивает мою свободу разворачиваться через двойную сплошную. Да? Но без этого ограничения моей свободы дорожного движения в городе не будет. Будет Стокгольм утром 1 января 1967 года, когда они с левостороннего движения перешли на правостороннее.
9: Михаил Делягин, академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней оборонной политике и доктор экономических наук. Это программа «Умные парни». Радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас новости, а потом продолжим.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В квартиры вернулись эвакуированные жители атакованного дома в Волгограде. Пункт временного размещения в Красноармейском районе, где ночью произошло возгорание после атаки беспилотника, закрыт. Коммунальные службы ведут поквартирный обход. Данные привели в пресс-службе городской администрации. В ночь на пятницу регион подвергся массированному налету украинских беспилотников. В Красноармейском районе города в результате падения обломков загорелась квартира на третьем этаже жилого дома по улице Удмуртской. Пострадавшая жительница госпитализирована, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет. Пожар оперативно ликвидировали. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, целью ударов была промышленная инфраструктура региона. Дональд Трамп консультировался с искусственным интеллектом Грок перед операцией по захвату президента Венесуэлы. С стали известны подробности встречи президента США с Илоном Маском, прошедшей в декабре прошлого года. Детали публикует журнал Time. По данным издания, Дональд Трамп провел несколько часов, задавая нейросети вопросы о том, как венесуэльцы отреагируют на арест их лидера Николаса Мадуро силами США. Бот убедил президента, что Мадуро крайне непопулярный диктатор, а его падение вызовет народное ликование. Последовавшие после январского вторжения США в Венесуэлу реальные празднования на улицах Каракаса окончательно убедили Трампа в гениальности алгоритма Илона Маска. Заявление Белого дома по поводу этой публикации пока не поступало. Российские продавцы, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на объекты маркетплейса «Озон», получат налоговые льготы и иммунитет от проверок. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, для селлеров вводится отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов, а до конца года полностью приостанавливаются выездные налоговые проверки. Кроме того, на полгода продлены сроки направления требований по уплате задолженностей. Как пояснили в Кабмине, все меры поддержки будут предоставляться автоматически на основе реестров от самого маркетплейса. Подавать отдельные заявления предпринимателям не придется. Ранее аналогичный пакет помощи власти утвердили для продавцов, потерявших товар на Wildberries. Изучающий русский язык депутат в Южной Корее стал советником президента по миру. Сон Йон Гиля заметили во время занятий на заседании парламента. В офисе президента подчеркнули, что парламентарий обладает огромным дипломатическим опытом и широкими компетенциями. Он будет заниматься вопросами мира и дипломатии в администрации южнокорейского лидера Ли Джи Мёна. В начале сентября Сон Йон Гиль попал в объективы камер журналистов, когда прямо во время пленарного заседания смотрел ролики в социальных сетях и записывал в блокнот русские фразы «Я так устала и нужно кофе». Южнокорейские СМИ называют Сон Йон Гиля специалистом по России. Он владеет английским, китайским, русским и японским языками. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 12, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: О, Капибара. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
13: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: А вы говорите, милит.
16: Я его
15: тоже
16: что?
15: Мне милит.
16: Рекламирую.
15: Да думайте о своей стране.
14: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая
16: Перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
9: Продолжаем. Пятница, 2 октября, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня Михаил Делягин, академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней и оборонной политике и доктор экономических наук. Пробки в городе трехбальные, 6 баллов ждем к 7 вечера. Срочные сообщения приходят вот в данном случае о погоде. Москвичей на следующей неделе ожидает потепление. Со ссылкой на синоптиков, пишет агентство РИА Новости. Напомню, на завтра

0: В регионе есть два сенатора в Совете Федерации, есть минимум один депутат, и есть депутаты по партийным спискам. То есть писать всем.
1: Теперь дальше возвращаемся к экономическим новостям последних дней. Внешнее управление в крупных иностранных компаниях. Это явно не новость 26-го года, но в этом году появляются заметные бренды для большинства граждан. Вот то, что произошло с Метро, то, что произошло с Ашаном, как вы можете объяснить?
0: Очень запоздалая мера, но вполне правильная, я ее поддерживаю. Были всякие надежды, я думаю, на духи Анкориджа и прочее. Стало понятно, что это все не реализуется, что так, как было, не будет. Ну и, соответственно, надо, чтобы эти компании управлялись в интересах Российской Федерации, а не вопреки интересам Российской Федерации.
1: Ну, что это значит с точки зрения потребителя?
0: С точки зрения потребителя, думаю, это ничего не значит. Потому что крупная корпорация, она живет своей жизнью, это огромный организм, и там зависит не от того, кто там стоит на вершине, кто там числится начальником, все зависит от менеджеров среднего звена или верхне-среднего звена, они явно меняться не будут.
1: То есть это не скажется ни на ценах, ни на ассортименте.
0: Не думаю.
1: Ни на работе, в конце концов, этих торговых сетей.
0: Не думаю. Не думаю, чтобы это на что бы то ни было сказалось.
1: Как объяснить назначение тех или иных организаций, которые теперь осуществляют внешнее управление в России?
0: Ну, я думаю, проводился какой-то конкурс в той или иной форме, рассматривали возможные варианты. Отбирали там по профессионализму или по навыкам, или по направленности прошлой деятельности.
1: Когда говорят о том, что это чуть ли не организация, которая была в качестве готового бизнеса на продаже, когда говорят о том, что это могут быть руководители, которых назначали за несколько дней, это вряд ли так.
0: Ну, я не следил за процессом, даже если человека назначили за несколько дней до этого момента, его уж назначили с какой-то предыдущей позиции, у него какой-то бэкграунд есть. Ну, наверное, исходя из этого бэкграунда, той его части, которая видна, или той его части, которая не видна и неизвестна, какой-то интерес он представляет, наверное, так.
1: Про бензиновый кризис. Как вы можете объяснить то, что происходит, а главное, каковы перспективы? Вот сегодня вице-премьер Новак говорил о том, что небольшой бензиновый дефицит, и власти так или иначе решают проблему.
0: Ну, во-первых, обратите внимание, что вроде бы с топливом у нас дефицита уже нету.
1: Его вроде и не было.
0: А был. Были моменты, были периоды. Были ситуации, когда сельхозпроизводители, которым начинали сельхозработы, оказывались в ситуации, когда им по заранее предоплаченным контрактам не давали ничего и говорили: простите, но вот, да, вы нам все уже оплатили, мы вам обязательно поставим, просто не знаем когда. Вот видите, там посредники сидят, вот у них по двойной тройной цене покупайте, у них точно есть солярка качественная, а у нас ничего нет, извините. Вот эта ситуация вроде бы преодолена, насколько я могу судить. Опять-таки, в разных регионах меня могут, из каких-то регионов меня могут поправить, но, по-моему, ситуация преодолена. В части бензина это вопрос двух производных. Во-первых, это скорость развития нашей ПВО, ну, потому что источник же то, что мы получили удары внезапные. Хотя
1: то есть бензин не сам по себе закончился?
0: Нет, он не сам по себе растворился. У нас были бензиновые кризисы 23-25 годов, которые были вызваны налоговым маневром, когда Минфин, закрепляя Россию в положении экономической колонии, снял фискальное бремя с экспорта сырой нефти, перенес на внутренний рынок, нефтепереработка стала убыточна, она стала дотироваться из федерального бюджета. В прошлом году, ну, в этом году должно было быть больше 4 триллионов дотаций. Ну и, соответственно, из центров прибыли нефтепереработка стала центрами убытки для нефтяных компаний. И когда Минфин по каким-то причинам резко сокращал это самое дотирование, внезапно обычно, то начинался бензиновый кризис. В 25-м году это чуть-чуть прикрылось небольшими ударами беспилотников, в 26-м это уже в значительной степени было вызвано беспилотниками. Вот. То есть это производное, во-первых, от ПВО, и, во-вторых, от скорости ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Потому что мы помним, как про московский НПЗ все цитировали западные медиа, что он не будет введен в строй раньше Нового года. Я говорил: подождите, это же западные медиа, это военная пропаганда, это может значить все, что угодно, в том числе ничего не значить. И его запустили раньше времени, Вот раньше, по крайней мере, времени, которое сообщалось западными медиа.

0: Вот. То есть это производная от скорости ремонта, которую мы не знаем, и от развития ПВО, на которую мы можем надеяться.
1: А вот эта история с тем, что, например, в Москве и Московской области вы сейчас можете купить бензин и по обычной цене, и по высокой цене. И многие говорят, власти пытаются удерживать обычные цены, и потому есть дефицит. Была бы высокая цена, меньше бы желающих было покупать бензин. А правильно себя ведут власти?
0: Власти ведут себя абсолютно правильно, потому что повышение цены на бензин – это повышение цен примерно на все. Да? У нас инфляция, конечно, официально занижается относительно реальной, по моим ощущениям, в разы, но еще это не основание еще больше разгонять реальную инфляцию. То, что мы видим… То
1: есть лучше нет бензина, чем есть бензин,
0: нет,
1: но дорого?
0: Бензин есть. Бензин есть дорого, если вы не хотите стоять в очереди, и бензин есть по… меньшей цене, если вы готовы стоять в очереди. Простите, но это, ну, не могу сказать, что это нормально, но это лучше, чем ситуация, когда бензин недоступен там для значимой части людей, которые, так сказать, ездят.
1: Дальше. С 1 октября...
0: Знаете, когда Москва встретила бензиновый кризис 8-бальными пробками, я помню, были такие заголовки.
1: Ну, так оно
0: и было.
1: Это же
0: правда. Это же правда. Так и было.
1: Про то, что Москва встретила новые тарифы на ЖКХ в квартирах, и причем в квартирах, которые дорожают, это тоже правда.
0: Но ЖКХ большинством граждан воспринимается как грабеж, потому что это просто наглое и циничное глумление над людьми, когда официальные лица говорят, что ну, если провести аудит, официальные профессиональные лица, то не нужно повышать тарифы, там, может быть, даже снизить можно на 20%, а... В результате принимается политическое решение, что никакого аудита, только повышение тарифов.
1: Ну, смотрите, тут вот в связи с этой датой, 1 октября, были ведь разные новости, и среди прочего там было. Эксперты говорят, что по-прежнему мы не доплачиваем за ЖКХ.
0: Простите, мы по-прежнему переплачиваем чудовищно.
1: А вот это где-то можно посчитать реально?
0: Нельзя, потому что ЖКХ не проведен аудит. И мы не знаем реального финансового. Мы не знаем, сколько там воруются. Мы не знаем, как завышаются цены.
1: А может, там не воруются?
0: Ой, да-да-да-да-да. Вы знаете, я исхожу из того, что уважаемым руководителям виднее. Когда там было сказано еще в начале прошлого года, что если искоренить воровство и ограничить расхозяйственность, и бесхозяйственность, то тарифы можно снизить на 20%. После чего они насколько выросли, эти тарифы? Вот, я просто напоминаю, что официальным объяснением внепланового роста тарифов было то, что «Газпром» хочет построить еще два небоскреба офисных вместе с «Лахтой» центром. И так и хочется спросить, где эти небоскребы? Строить уже начали? Я даже не говорю, нужны они, не нужны убыточные компании в зоне досягаемости дронов прямой. Как их? Начали строить, нет? На наши с вами деньги.
1: Хорошо, про наши с вами деньги еще вопрос. Вот эта история про распространение налогов на вклады, на дивиденды, вот этих неплоских налогов, это правильное решение?
0: Это решение принципиально правильное, но оно обесценено, его правильность обесценена и подорвана тем, что у нас прогрессивная шкала налогообложения, во-первых, касается среднего класса, а не только богатых. А во-вторых, она не касается бедных. Прогрессивная шкала налогообложения как должна быть устроена? Бедные не платят ничего, средний класс платит среднее, богатый платит много, чтобы ему было выгоднее эти деньги вкладывать в производство, в бизнес, а не в личное потребление. У нас, так сказать, ввели, во-первых, средний класс платит больше ни с того ни с сего, а богатые платят тоже больше, а бедные платят как платили. И это не, как бы прогрессия недостаточно.
1: То есть нет, секунду. Они ведь сейчас распространяют прогрессию а с вот одного на другое.
0: А вот распространение на все доходы, это правильно. Потому что если я получаю маленький дивиденд, ну и, так сказать, забудьте про это. Если я получаю большой дивиденд, если я миллиардер, грубо говоря, олигарх, живу за счет дивидендов, то я должен платить много. Это правильно. Но сама шкала, она берет слишком много со среднего класса и слишком мало с богатых, и слишком много с бедных.
1: Вот этот налог на вклады, который в этом году многие почувствовали, он ведь, насколько я понимаю, по сути делает безналоговым только вклад в 1 миллион рублей.
0: В 1 миллион рублей по среднегодовой ставке Банка России. А теперь давайте посмотрим, у нас много людей имеет вклад больше миллиона рублей?
1: Скорее всего, немного.
0: Вот именно. Так что это, конечно, очень обидно, очень грустно, но, простите, это не, я считаю, это правильно. Другое дело, что у нас сейчас пошел разговор от имени Минфина, вот буквально сегодня, что якобы нужно распространить шкалу на продажу недвижимости. То есть, если вы продаете недвижимость до 2,4 миллионов рублей, то вы платите 13%. Простите, это уже напоминает больше грабеж, чем налоговую
1: систему. Подождите, 5 лет и тогда не будете платить налог, ведь на это пока не посягают.
0: На это пока не посягают, но я думаю, что через 5 лет, этот, если Минфин не оздоровится кадрово, то посягнут легко.
1: Про то, на что посягнули, изменение правил семейной ипотеки, то, что произошло с 1 октября.
0: Вы знаете, опять-таки, уже пошла вот тоже сегодняшняя новость, я уж не знаю, может быть, это и вброс чей-то, что люди, которые имели льготную ипотеку, стали получать требования от налоговой, что те проценты, которые они не доплатили из-за льготной ипотеки, рассматриваются как доход и, соответственно, тоже облагаются налогом. При том, что это не должно облагаться налогом, потому что это социальная помощь государства. Это социальная помощь государства. Социальная помощь государства налогом не облагается. Это базовое положение налогового кодекса. Я надеюсь, что все-таки одумаются. И это будет поправлено.
1: Но ведь, подождите, это то, о чем вы говорите. А я-то говорю о новых правилах семейной ипотеки. Они ведь кажутся логичными.
0: Новые правила семейной ипотеки, опять-таки, урезание семейной ипотеки, это результат произвола монополий, с одной стороны. Государство отказывается ограничивать произвол монополий. Государство отказывается ограничивать произвол застройщиков, которые задирают цену на небес, до небес. Государство отказывается ограничивать произвол банков, которые задирают ставки по ипотеке до небес. Да? Соответственно, дальше это же государство занимается охлаждением экономики вместо ее развития, задирает ключевую ставку до небес, и выясняется, что расходы федерального бюджета на дотирование льготной ипотеки тоже стремятся к триллиону, уже считаются триллионами рублей. Эти деньги не планировались, не предполагались, и вместо того, чтобы ограничить произвол монополий, вместо того, чтобы перестать охлаждать экономику и начать ее развивать, вместо этого урезают льготы по ипотеке. Да, то, что чем больше детей, тем ниже ставка, это правильно, это разумно. То, что как бы разбивается по регионам, сохраняется разбивка по регионам, это тоже разумно. Но для обычной семьи это становится заведомо непосильным. Эта ипотека, она становится бессмысленной. Она становится издевательством, по сути дела. При том, что даже если семья подходит под формальные критерии, ну, были случаи, когда банки и отказывали без объяснения причин, с формулировкой «можете писать в спортлото». Вот, куда хотите, туда и жалуйтесь. Вот. Но нужно еще помнить, что ипотека, это даже льготная, это не способ решения жилищной проблемы. Потому что она касается, опять-таки, незначительной части общества.
1: Дальше. Александр 441 вспоминает про пошлины на товары до 200 евро и таможенные сборы. Что это за грабеж, пишет он. Насколько я помню, во всяком случае, вот здесь мы обсуждали, речь шла о том, что дешевый товар из Китая может чуть ли не в разы подорожать.
0: Дешевый товар? Ну вот я купил отвертку за 35 рублей.
1: Вот типа того.
0: Значит, теперь она будет стоить 135 рублей минимум. Это, да, это подорожение в разы. Это как бы способ поддержки российских производителей.
1: А плюс еще НДС, вы не забыли.
0: А плюс НДС, да. Поддержки российских производителей. Нет, на дешевые товары, по-моему, они там как раз потому 100 рублей вводятся, что они как бы под НДС.
1: Ну, будем надеяться.
0: Будем надеяться. Но это российский производитель платит 22% НДС.
1: Что логично.
0: А китайский производитель, потому что китайское государство его не уничтожает, а развивает, платит существенно меньше. Вот давайте мы выровняем условия, мы возьмем с импорта 22% тоже. Та же самая история, что с утильсбором. А давайте сделаем импортные машины дороже. Давайте, только развивать российские производства не разрешили. По-прежнему лютый произвол монополий, по-прежнему запретительно дорогой кредит.
1: Но теперь же утилизацию распространяют и на телевизоры, и на телефоны.
0: А теперь распространяют на изделия, которые вообще в России не производятся. То есть это просто грабеж. Мы хотим деньги, мы хотим денег, мы у вас эти деньги забираем.
1: Но с другой стороны, ведь, судя по официальным данным, этих денег у нас больше. Вы же видели сообщения, они, по-моему, каждый месяц приходят, что средняя зарплата в стране растет. Причем реальные зарплаты растут быстрее инфляции.
0: Давайте по порядку. Инфляция занижена в разы.
1: Так.
0: Я думаю, что любой человек, который ходит в магазины, это знает. Если у Росстата какие-то свои магазины, куда он ходит, то пустите, пожалуйста, Дуньку в Европу. Пустите меня на планету, на которой отоваривается Росстат. Или Минэкономразвитие, который принимает весь
1: вам
0: этот
1: скажут,
0: бред за веру.
1: Овощи дешевеют. Вместе там все получится более-менее вот в невысокую цифру.
0: Значит, инфляция считается по 188, по-моему, товарным группам, по 400 с лишним населенным пункту. Так что считать можно по-разному. Но когда по всей стране люди жалуются, что рост цен опережает официальную инфляцию в разы, и это по всей стране, почти по всей стране, то, простите...
1: Ну, было бы странно, что если бы люди говорили иное.
0: Почему? Люди вполне адекватны. И люди достаточно часто говорят, нет, вы знаете, ситуация не такая плохая, как вы описываете. На самом деле, вот у нас есть улучшение, у нас дорогу построили, по дороге
1: да,
0: можно
1: да, но
0: ездить
1: цены
0: и
1: растут.
0: Так далее. Нет, то есть,
1: зарплаты
0: когда
1: не платят.
0: Что-то происходит улучшение, люди говорят об этом улучшении, они не игнорируют его. Вот, то есть мы занижаем инфляцию с одной стороны, а с другой стороны, когда мы считаем среднюю зарплату, средняя арифметическая заработная плата, ее уже считают, берем топ-менеджеров, где зарплата исчисляется иногда миллионами, и сравниваем, и усредняем зарплату уборщицы, или там муниципального врача, или муниципального учителя, или полицейского. Ну и, что называется, радуйтесь дальше. Когда сами себе делаете кривое зеркало, в него смотритесь, но реакции бывают парадоксальные, даже интересные, но к реальности они не
1: но
0: имеют отношения.
1: Опять вот эта история к реальности имеет отношение. А как выстроить вот эту вот картину,
0: вообще,
1: если вы говорите, получается,
0: этого...
1: Росстату верить нельзя?
0: Ну, понимаете, у нас, понимаете, если бы я это говорил, это было бы полбеды. У нас Банк России вынужден дублировать работу Росстата. У нас Банк России сам считает инфляцию, сам считает макроэкономические показатели, сам разрабатывает прогноз, дублируя работу Минэкономразвития. Потому что они видят, как там все делается, они просто не доверяют. У нас Министерство строительства, которому нужно составлять сметы, попытались работать на основе данных Росстата. Не получилось, потому что разрыв качественный. И они уже много лет сами рассчитывают рост цен на строительные материалы. А меньше 30% там разрыва нету, с данными Росстата.
1: Роман 316 пишет, правда, обращаясь к нам обоим, но в данном случае у нас на вопросы отвечает Михаил Делягин. Подскажите, некоторые во всех этих проблемах с ценами винят президента. Можете объяснить, почему это не так?
0: Но это не так, потому что президент занимается стратегическими вопросами. Как Рузвельт говорил, задача президента — определять стратегию развития, подбирать кадры и воодушевлять народ. А, пардон, президент как бы экономику отдал, как положено, по учебникам, делегировал эту сферу тем, кто у нас с 90-х годов считается профессионалами в этой сфере. Но они там и творят, что хотят.
1: А вот раз уж мы заговорили о Путине...
0: Несколько раз президент спасал нашу экономику своими указами.
1: Вчерашний Путин, не переохладить экономику. Как это воспринимать?
0: Как доброе пожелание. Я просто всем напоминаю про майские указы президента Путина 2012 года, когда долгие годы вся мощь российской бюрократии была направлена на выполнение этих указов. Когда руководители назначались или увольнялись и вообще оценивались по степени исполнения этих указов, и мне взрослые люди, психически нормальные, в здравом уме и твердой памяти рассказывали, что майские указы президента давным-давно выполнены, глядь в глаза. При том, что ну, все понимают, что 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест и не было высокотехнологичных, что зарплаты учителей и врачей совсем не те, которые должны быть по этим майским указам, я уж не говорю там по другим положениям. Но если, так сказать, бюрократия игнорирует указы президента, как вы думаете, что она будет делать с его пожеланиями? Пусть даже благими.
1: Виталий 618 спрашивает про вот эту историю с миллионом наличных на территорию соседних стран, на бывшей советской территории. А зачем Зачем запретили? Это правильно?
0: Ну, это абсолютно правильно, потому что у нас ограничение на вывоз валюты $10 000. Все, что сверху 10 тысяч долларов, вы должны объяснить, откуда эти деньги взялись.
1: А 10 тысяч долларов — это примерно миллион.
0: 10 тысяч долларов — это условно 840 тысяч, но как бы решили округлить и, так сказать, дать послабление. Так что, пожалуйста, вывозите хоть КАМАЗами, просто объясните, откуда это взялось. Потому что, понимаете, наличные деньги, они не контролируются государством. Сегодня они вышли из страны, а завтра они зашли. И они могут обвалить любой рынок, они могут повлиять на политическую ситуацию. Так что это деньги, если не криминальные, то криминогенные. Поэтому за ними надо смотреть.
1: А нет, а как это может быть воспринято в государствах, по отношению к которым это принимается?
0: Ну, я думаю, что любая мысль... Ну, то есть я не думаю. У нас был, есть, собственно, депутат Петр Олегович Толстой, который выразил мысль, что, вообще говоря, граждане Средней Азии, государства Средней Азии, в России должны как бы жить в соответствии с российскими законами.
1: Ну, это касается любых иностранцев.
0: Что вызвало в одной из, так сказать, тамошних, в одном из тамошних государств просто истерику, когда парламентарии кричали, что как бы наша страна — это не приусадебный участок депутата Толстого. Что мысль о том, что наши граждане в России могут жить по российским законам, это чуть не русский фашизм. Любая мысль о существовании России в определенных кругах воспринимается как русский фашизм. Ничего больше.
1: 7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Очень долго, извините, у нас последнее время, последняя минута идет. Если я вот эти деньги в свинью копилку складывал, пишет Виталий, как я потом это объясню? Ну, то есть ведь все чаще вопрос, откуда у вас эти деньги? Не только на границе.
0: Знаете, то, что поместится в свинью копилку, никому не интересно. Есть минимальный объем средств, ниже которого никто ни на что внимания не обращает. Раньше это было 600 тысяч рублей. Сейчас, я думаю, немножко меньше, но все равно это не то, что поместится в свинью копилку. Если у вас есть легальные доходы за предыдущие годы, то никто вам ни о чем, ничего не спросит.
1: И еще спрашивают, 5 секунд буквально, что думаете с ключевой ставкой? Расти, падать?
0: Потихонечку будет расти.
1: Михаил
0: ЖКХ же подорожало, это инфляция, с инфляцией надо бороться.
1: Михаил Делягин, академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней оборонной политике и доктор экономических наук.
0: Счастливо.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Рафаэль Гросси потребовал обеспечить бесперебойные поставки дизеля на Запорожскую АЭС. На объекте зафиксирован критически низкий уровень запасов горючего, подчеркнул гендиректор МАГАТЭ. По его словам, из-за нехватки горючего часть аварийных дизель-генераторов станции пришлось перевести в режим ожидания. Текущая ситуация серьезно ухудшает и без того нестабильную ситуацию с безопасностью на атомной станции. Обстановка осложняется высокой активностью ВСУ в районе ЗАЭС. С июня этого года станция уже 10 раз полностью теряла внешнее электроснабжение, и сейчас объект зависит от одной резервной линии. Из-за угроз безопасности пришлось отложить ремонт основной линии электропередачи, отметили в МАГАТЭ. Сейчас агентство ведет экстренные переговоры с Россией и Украиной о введении локального режима прекращения огня для проведения восстановительных работ на соседней теплоэлектростанции. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в особняке Миллера. По данным главного городского управления СКР, оно заведено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По версии следствия, возгорание в здании 18 века на набережной реки Фонтанки произошло во время сварочных работ. Сейчас криминалисты устанавливают причину ЧП и оценивают ущерб, нанесенный памятнику архитектуры. Сгоревшее здание планируют обследовать с помощью дрона. О возгорании сообщили накануне вечером. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Ему был присвоен третий ранг сложности. Из дома, расположенного рядом, были эвакуированы 10 жильцов. Спасатели приступили к разбору конструкции. На месте работают дознаватели. В Татарстане из-за массовой гибели посевов введен режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение подписал глава республики Рустам Миниханов. Особый режим затронул 41 из 43 районов региона. Причиной масштабного бедствия стало критическое сочетание опасных природных явлений, в том числе выпривание культур, весенние заморозки и сильное переувлажнение почвы. Республиканскому Минсельхозу поручено в 5-дневный срок разработать план по спасению ситуации. По данным синоптиков, погодные условия в республике ухудшатся. Уже в выходные ожидаются снегопады и похолодание до минус 3. Введение режима ЧС позволит пострадавшим фермерам рассчитывать на государственную помощь. Организованным туристам из России не угрожает крысиная лихорадка в Таиланде. Об этом заявили в АТОР. Проживающих в отелях россиян, которые посещают только те места, которые соответствуют санитарным условиям, подчеркнули в ассоциации. Предупреждение Минздрава Королевства адресовано жителям затопленных домов и волонтерам, которые работают в зоне ЭЧС. Ранее ведомство сообщило об опасности распространения лептоспироза или крысиной лихорадки. Ведомство обратилось к тем, кто остается в районе паводка в Бангкоке и на других территориях, которые пострадали от стихийного бедствия. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 40 копеек, доллара 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 12, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
4: Имена. Поверх времен.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 2 октября, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах и главные темы в прямом эфире обсуждаем. Вы пишите через смс-портал, через мессенджеры или дозваниваетесь.
5: движении.
1: В городе 4-бальные пробки. Все пока идет по прогнозам. Впереди 3 часа 5-бальных или даже 6-бальных пробок. Как это выглядит? 4 балла в 16 часов, 5 баллов в 17 часов, 6 баллов в 18 и в 19 часов 5-бальные пробки. Главные проблемы — внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Внутреннее кольцо на Московской кольцевой от Новорижского шоссе в сторону Волоколамского. Проблемы на шоссе Энтузиастов, стандартные, ежедневные, в районе станции метро Авиамоторная и в ту, и в другую сторону. И там же, примерно в том районе, внешнее третье кольцо от Автозаводской до поворота на Волгоградский проспект. В целом 4 балла, как максимум 6 баллов ждем к 6 часам.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Песков заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие. Упоминания о возможности применения ядерного оружия так или иначе были связаны с упоминанием возможных угроз для Калининградской области. Много комментариев по поводу Калининграда. Чем объяснить столь высокий градус нынешних российских заявлений по этой теме? Кто и что собирается сделать, что эти планы вызывают такую реакцию в России? Первая тема. Вторая — поступление в бюджет от налога на доходы по вкладам превысит в 2027 году уже 1 000 000 000 000 рублей. Таков прогноз в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие 3 года. Это новый налог. В этом году, в эти дни, граждане Российской Федерации, по сути, впервые в истории получают налог за целый год. Как оценить новый налог? Как говорить? Как можно сказать об эффективности или допустимости подобного налога? Вторая тема, обсуждаем минут через 10.
5: Поток. Успеем сказать главное.
1: Первая тема у нас все-таки другая. Владимир Путин заявил о снижении реального влияния Запада в мире. А налоги на доходы по вкладам поговорим в следующей получасовке. Сейчас прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, Макс говорит МСК-бот, можно звонить 7373948. А теперь вот о заявлениях Владимира Путина о снижении реального влияния Запада в мире. По словам президента, по мере ухода от западной гегемонии ситуация будет меняться к лучшему. То есть мир уходит от западной гегемонии, реальное влияние Запада в мире снижается, говорит Владимир Путин. Борис Мартынов, профессор кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО. Он доктор политических наук и с нами на прямой связи по телефону. Борис Федорович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Насколько объективна эта оценка насчет снижения реального влияния в мире Запада?
6: Вполне объективно. Вы знаете, иногда просто диву даешься, что там происходит на Западе. Вот вспоминается сразу Булгаков с его знаменитой фразой о том, что разруха начинается в головах. Вот она, собственно говоря, и началась, потому что здравый смысл не в почете, объективная реальность отвергается в принципе, да, ну, как говорится, идет следование каким-то либеральным, идеалистическим, я бы даже сказал, романтизированным проектом, шаблоном, которые не приведут Европу ни к чему хорошему.
1: Но погодите, знаете, вы оцениваете ситуацию в Европе с вашей точки зрения, а мы же говорим о том, как это воспринимается в мире и не только в России.
6: Не только в России, конечно, разумеется. Это воспринимается с некоторой дозой удивления. Вот я осмелюсь сказать, что неплохо знаю Латинскую Америку и часто общаюсь со своими коллегами в Чили, Бразилии, Аргентине. Вы знаете, там это воспринимается действительно с изрядной долей, ну, так сказать, удивления и непонимания. А в чем дело? Что происходит? Ведь Европа до сих пор, да и вообще Запад, коллективный Запад, раньше бытовало такое мнение, да, такой шаблон, клише, коллективный Запад. Сейчас он далеко не коллективный, учитывая особую позицию Соединенных Штатов. Да? А в чем дело? Коллективный Запад, который раньше отличался, ну, вот, в общем-то, таким, знаете, прагматизмом, зацикленностью на реалии сегодняшнего дня. Где все это? куда это все подевалось. Ну, начинать надо с 2015 года, с открытием всех дверей, ворот, калиток и всего прочего для миграции, для мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые не сегодня-завтра просто изменят цивилизационную парадигму той Европы, к которой мы привыкли, которой мы, собственно говоря, уважали, было за что уважать. А сейчас за что ее уважать? Вот я себе все время задаю вопрос, за что мы можем сегодня уважать Европу?
1: Ну вот смотрите, все-таки вернемся. А в чем примеры снижения влияния Европы на других?
6: Да Европу просто не берут в расчет. Вот и все.
1: Кто?
6: А берут ли ее в расчет на Ближнем Востоке, например? Берут ли ее в расчет в горячих точках нашей планеты, в российско-украинских отношениях? Ну, смотрите, как они пытаются встроиться. Они, ничего им не помогает, потому что у них совершенно односторонняя позиция. Товарооборот, торговля Европы с Латинской Америкой упала в разы. Упала в разы. Китай там заместил уже, так сказать, все вот эти вот европейские потуги как-то там наладить какое-то сотрудничество, кооперацию, даже по линии Меркосур-Евросоюз. Ну, что происходит? Вообще это немножко удивительно. Какая-то сюрреалистическая, я бы даже сказал, картина. Но все зависит, конечно, от руководителей, от руководства стран Евросоюза, которые, видимо, отбиралось по вполне, так сказать, в краткосрочном плане, оправдывающему себя принципу. Ставка на, боюсь тут употребить немножко грубое слово, но ставка на недальновидного и ограниченного человека. Мы же видим, что происходит. И это вселяет, знаете,
1: хорошо,
6: даже опасения.
1: Я понимаю, но это все больше похоже на оценки с нашей стороны того, что там происходит, и, возможно, со стороны других. Но ведь раньше была, и Путин об этом говорит, западная гегемония. На чем эта гегемония была основана? Вряд ли на доверии.
6: Раньше была. 500 лет. Это немало. Она была основана, в первую очередь, на эксплуатации колоний. Ну, давайте вспомним рабство, опиумные войны. Вспоминать можно очень долго, времени не хватит. Понимаете? Вот в чем дело. На экономическом шантаже, на агрессии, вторжениях, нарушениях суверенитета. Ну, боже мой, примеров тому масса.
1: Да, но тогда получается, вот, что само изменение политики Запада по отношению к колониям, оно привело к тому, что гегемония закончилась. И количество мигрантов там не важно.
6: Запад бы, может быть, и не хотел. Ну, во-первых, Запад не един. Ну, вспомним хотя бы Суэцкий кризис, да, когда Соединенные Штаты выступили, новая колониальная держава, выступили против старых колониальных держав, Франции и Великобритании. Очень интересный, показательный сюжет. Да. Советский Союз гнул в одну сторону, Соединенные Штаты в другую, и временно совпали. А на самом деле ведь это заслуга самих развивающихся стран, которые, ну, где самосознание, национальное самосознание стало развиваться и прогрессировать. Да, началось-то все. Ну, началось это все после Второй мировой войны. Смотрите, цепь национально-освободительных, националистических, революционных, называйте как хотите, движений. Начиная от Кореи, Вьетнама, Китая, дальше Африка и прям в западное полушарие шагнула. Куба, да? В общем, очень интересные сюжеты, очень интересные. Но это означало то, что все... Третий мир, как мы раньше его называли, да, сейчас мы называем это юг, глобальный юг, проснулся, и вы больше его не усыпите.
1: А Макар, смотрите, наш слушатель Макар тем временем пишет, ну вот сейчас же мы видим, как Западная Европа становится крупным производителем того же оружия и боеприпасов, и тогда она будет не такой безвольной.
6: Ну, не впервой, господи, а что в межвоенный период этого не было. Гонка вооружений, она всегда подхлёстывала амбиции и экономику Европы. Ну, давайте вернемся к словам о том, что история Европы – это история войн. На самом деле, это ведь история войн. Надо посмотреть на вещи объективно. И где-то за словами все-таки видеть реальные дела. Ну, а Россия, ввиду того, что колониальной системы больше нет, Францию изгнали из Африки, треть Африки принадлежала Франции, они там делали, что хотели, а сейчас их выгнали оттуда. А дальше как жить? Европа, давайте посмотрим на карту, наконец. Это кусочек, это одна треть, даже меньше, чем треть Евразии. Какие там природные ресурсы? Да, собственно говоря, никаких. Которые были-то небольшие, и те истощились. Они смотрят на Россию, как на объект, возможно, смотрели, может быть, и сейчас смотрят, да, добиваясь стратегического поражения России. Смотрят, как на объект колонизации. Давайте уже видеть вещи, так сказать, смотреть на вещи.
1: Погодите, то есть они не смогли удержать колонии где-нибудь в Африке и пытаются сделать это в российском направлении, реально?
6: Да, конечно. Совершенно верно. Совершенно верно. Но могут ли они это сделать или не могут? Здесь вспоминается Бисмарк, тот самый Бисмарк, создатель Германской империи, который сказал, что Россию нельзя победить на поле боя, ее можно разложить изнутри. Вот на это сейчас делается ставка.
1: Хорошо, вернемся к влиянию Запада в мире. С вашей точки зрения, оно может начать расти?
6: Расти?
1: Да.
6: Только в том случае, если Запад действительно примет факт мирного восхождения новых держав. Они восходят, они опережают старые державы по приросту ВВП. Они уже занимают первые места в первой десятке экономически развитых стран. Китай, Индия, Бразилия, Индонезия подтягивается. Это очень населенные страны, страны, обладающие собственной...
1: А что, Европа Китай не признает в этом смысле?
6: Европа признает, но вынуждена. Понимаете, ведь вот в чем дело. К сожалению, такой расклад, я не знаю, что ни один субъект власть придержащий никогда не может, не способен, не хочет делиться своей властью с новыми восходящими субъектами, которые эту власть могут оспорить. Вот, знаете, влияние Запада, да, может возрасти. И, несомненно, в том многополярном мире, который мы планируем, как Путин говорил, мы пока еще не знаем, какие основные будут черты этого мира. Но место для США и Запада, разумеется, там найдется. Как иначе. Но если бы они действительно согласились, так сказать, мирно допустить в ряды, в среду глобальной иерархии великие державы, новые восходящие великие державы Большого Юга, глобального Юга, тогда ситуация сразу бы разрулилась сама по себе. Но ведь этого не происходит.
1: Если произойдет, и если это произойдет в том числе за счет России?
6: Как это за счет России? Не понял.
1: Смотрите, когда составляется список величайших на сегодня держав, рано или поздно, понятно же, да, что какая-то из стран может из этого списка выбывать. Или это невозможно?
6: Нет, это невозможно. Это невозможно, потому что мы говорим о новом восхождении. Вы знаете, раньше, да и сейчас многие американские правые говорят, что многополярно, за что вы ратуете? Она уже была. На самом деле ее не было. Да, это было господство одного единого Запада, который все эти страны, включая даже Японию, даже не европейскую, азиатскую великую державу Японии, они добивали свои цели одним путем. Военным путем.
1: Теперь нужно, чтобы список величайших стран мира просто пополнился, не поменялся, а пополнился.
6: Дело не в списке, дело в смысле. В порядке восхождение. Какой был порядок раньше? Только за счет войн. И Япония, и Соединенные Штаты, и Германия, разумеется, и Британия восходили в этой глобальной иерархии с помощью силы эксплуатации колоний, войн с соседями.
1: А нынешние иначе?
6: Мировых глобальных войн.
1: А нынешние
6: сейчас
1: иначе?
6: Сейчас же это не так.
1: Спасибо. Борис Мартынов, профессор кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО, доктор политических наук. Владимир Путин говорит о снижении реального влияния Запада в мире. Виталий 618 пишет, но ценные иностранные специалисты, вот так пишет Виталий, с глобального юга все равно бегут именно в Европу, на европейские пособия и их уровень жизни. Сергей 954, Европа наш естественный сосед, и все равно придется договариваться о принципах совместной жизни.
5: Москва.
4: 94,8 FM.
5: Поток. Успеем сказать главное.
1: Срочное сообщение, заявление Нетаньяху. Израиль расследует, кто мог управлять действиями пилота, который пытался разбить самолет Fly Dubai. Как сказал Нетаньяху, это расследование ведется для того, чтобы заставить тех, кто мог управлять действиями этого человека, заплатить, как сказал Нетаньяху, высокую цену. Следующая тема. Дмитрий Песков говорит, что Россия не собирается применять ядерное оружие. Как он сказал, условия использования четко оговорены в доктринальных документах. В первую очередь речь идет о защите территориальной целостности. Комментировал Песков на встрече клуба «Валдай» этот вопрос и напомнил, что Путин неоднократно говорил, что Россия никому в Европе не угрожает. Страны Прибалтики Песков назвал, цитата, «очень маленькими, но очень громкими». Это комментарии резких антироссийских заявлений представителей руководств этих государств. До этого было заявление одного из посольств по поводу того, что Россия готова защищать Калининград, в том числе и с использованием ядерного оружия. До этого много говорили об особенных опасностях для Калининграда. В чем они? Кто это особенная опасность для Калининграда в октябре 26 года? Политолог и журналист Юрий Светов к нам присоединяется. Юрий Ильич, здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Чем объяснить столь высокий градус нынешних российских заявлений по калининградской теме?
7: Путин на Валдае сказал такую фразу, что мир сейчас находится на изломе. Старый порядок исчезает, старые договоренности новые только формируются. И в этом изломе одной из важных частей занимает попытка ревизии итогов Второй мировой войны. И история вокруг Калининграда, на одном нашем фланге с Тихого океана, это Япония, которая пытается доказать, что решения 45-го года никакого отношения не имеют к ее претензиям на статус вот, четырех островов. С этого края это таким объектом стал Калининград. В видении стратегов НАТО и Европейского Союза это самая уязвимая точка, эксклав. По суше, как бы, он отгорожен от России, зависит от доброй воли Литвы, пустит она или не туда или нет. В заявлениях определенных политиков, что Литвы, звучали слова, что как-то там малая Литва, Калининградская область. Со стороны Польши примерно такие же заявления тоже ее как-то называют. То есть сначала мы отмахивались слова, теперь на полном серьезе разрабатываются планы, каким образом нанести удар по Калининградской области, захватить ее, парализовать. То есть вот с разных точек мы видим это, эти подходы. То заявление министра иностранных дел Польши Сикорского о том, сколько много самолетов у Польши, у НАТО намного больше, чем у России, как они способны молниеносно осуществить эту операцию. Господин Рютте, генеральный секретарь НАТО, в ответ на наше заявление, письма, которые мы разослали в МИД, нам так это вежливо ответил, что они оборонительный союз, но если они сочтут нужным, они нам направят послания об их позиции, ну, другими видами оружия, в отличие от того, как это делает Украина. Отсюда какой вывод надо нам делать?
1: Подождите, но вот раз уж вы Сикорского упомянули, да, он говорил о том, что нужно бы проводить некие агрессивные учения, без подробностей, но что раньше военных учений там не проводили, что изменилось в этом смысле на практике?
7: В этом смысле изменилось на практике, что целью военных учений является захват Калининградской области. Военные учения всегда проводились, только они проводились в ракурсе мира, поддержания безопасности и так далее. Сейчас они носят четко агрессивный характер. Целью этих учений определяется, каким образом НАТО может ответить на мифическую угрозу со стороны России. Но эту мифическую угрозу они хотят осуществить реально, захватом Калининградской области или ее уничтожением. Наш ответ, чего мы-то с такой нервностью рассуждаем, почему мы так ответили? Путин же сказал, это составная часть Российской Федерации. В этом ключевой вопрос. А если, простите меня, атака будет на другой какой-то регион Российской Федерации, ну, со стороны кого-то, ну, Норвегия, тьфу-тьфу, как говорится, не сглазить, решит атаковать наш север, мы отреагируем точно так же.
1: Да, и но говорят именно о Калининграде. В этом-то и вопрос.
7: Ее выбрали объектом атаки. Я вначале вам сказал, это эксклав. У нас нет сухопутной границы с ним, снабжение только по воздуху и по морю. Поэтому они говорят, они перекроют снабжение, движение со стороны России морем в сторону Калининграда. Уже об этом говорили, захваты кораблей, или там Эстония и Финляндия вдруг объявляют, что они там перекроют зону, в которой могут идти корабли. Самолеты воздушному сообщению.
1: Юрий Ильич, смотрите, но ведь когда Сикорский, во-первых, он ведь только предлагал, пока не говорили о том, что это будет именно сделано, а главное, ведь Сикорский ровно предлагал, давайте мы это сделаем, чтобы русские, что называется, из Украины перебрасывали свои силы. Да, получается, что идут ему навстречу.
7: Надо все-таки смотреть ситуацию в развитии. Сначала говорили, что наша Калининградская область нафарширована войсками, военными объектами, которые представляют собой угрозу для Европы. Затем вдруг выяснилось, что у нас, со слов того же Сикорского, что у нас там нету таких соединений огромных и вооружений вроде особых нет. Поэтому если сейчас они надавят на Калининградскую область, то Путин начнет перебрасывать войска с поля боя на Украине для защиты Калининградской области, и этим они помогут украинцам. Эти же замыслы, просто диву даешься, в каких книжках фантастических этого набрались. И поэтому мы со всей определенностью сказали, что мы будем защищать Калининградскую область точно так же, как любую часть Российской Федерации при нападении на нее теми средствами, которые есть в нашей стране. И поэтому Путин сказал на этом, на Валдае, ответ будет неизбежный и немедленный. Вот вокруг вся истерика.
1: Полминуты у нас осталось, скажите, но если вы даже говорите, видите, вокруг этого истерика, довольно жесткие с российской стороны заявления. Скажите, а насколько безопасно в этих условиях сейчас жить в Калининграде или ехать туда на отдых?
7: Я думаю, что жить там безопасно, как в любом другом регионе Российской Федерации, кроме тех регионов, которые подвергаются ударам со стороны Украины, приграничные районы, Брянская, Белгородская, другие области. Но, говоря об общей готовности Российской Федерации обеспечить безопасность Калининграда, в этом можно не сомневаться. Что касается туристов, каждый делает для себя выбор. Я туда ездил 3 года назад, и на меня очень сильное впечатление произвели перемены в Калининградской области и то, как живут там люди.
1: Спасибо. Политолог и журналист Юрий Светов был с нами на прямой связи. Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не собирается применять ядерное оружие. Как он сказал, условия его использования четко оговорены в доктринальных документах. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Киеве срочно созывают Совет обороны из-за транспортного коллапса через Днепр после серии ударов вооруженных сил России. В городе практически полностью парализовано движение по 3 важнейшим переправам – Южному мосту, мосту Патона и Метромосту. На данный момент Южный мост полностью закрыт для движения из-за повреждения опоры и полотна. На остальных переправах проезд ограничен. Самая сложная ситуация сейчас на левом берегу. Там скопились тысячи машин, а многокилометровые заторы заблокировали все подъезды. По сообщениям очевидцев, люди массово бросают личные автомобили прямо на проезжей части и ищут альтернативные пути. Подмосковье готовится к масштабной проверке системы экстренного оповещения населения. Сирены и громкоговорители по всей области включат 7 октября, сообщили в правительстве Московской области. Звуковой сигнал «Внимание всем» прозвучит в 10:40. Через 3 минуты сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения». Просьба сохранять спокойствие передадут по радио и ТВ. Мероприятия займут не больше 1,5 часа. Жители просят отнестись к тестированию с пониманием и не паниковать. Также гражданам рекомендовали установить на смартфон приложение МЧС России. В квартиры вернулись эвакуированные жители атакованного дома в Волгограде. Пункт временного размещения в Красноармейском районе, где ночью произошло возгорание после атаки беспилотника, закрыт. Коммунальные службы ведут поквартирный обход. Данные привели в пресс-службе городской администрации. В ночь на пятницу регион подвергся массированному налету украинских беспилотников. В Красноармейском районе города в результате падения обломков загорелась квартира на 3-м этаже жилого дома по улице Удмуртской. Пострадавшая жительница госпитализирована, ее состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Пожар оперативно ликвидировали. По словам губернатора в Волгоградской области Андрея Бочарова, целью ударов была промышленная инфраструктура региона. Суд в Москве заочно приговорил к 4 годам колонии блогера Лизу Миллер. 36-летняя Елизавета Батюта признана виновной в легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Кроме 4-летнего срока в колонии общего режима суд назначил ей штраф в размере 1 000 000 рублей и на 2 года запретил администрировать сайты. Суд постановил изъять в пользу государства 76 миллионов рублей, в которые оценили имущество блогера. Батюта объявлена в розыск. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 12, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егушин, говорит Москва.
5: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: ООО «Капибара».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: А вы говорите «милин».
13: Я его что?
12: Тоже мне «милин».
13: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
11: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения – дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Право знать», говорит Москва.
11: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 октября, конечно, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы присылаете нам смс-сообщение, присылаете сообщение в мессенджерах, в Телеграме или в Максе, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
5: движении.
1: В городе 4-бальные пробки. Нам примерно столько по прогнозам и обещали. Дальше прогнозы выглядят следующим образом. 5 баллов 5 вечера, 6 баллов 6 вечера, 5 баллов 7 вечера. Главные проблемы прямо сейчас. Третье кольцо в районе Лужников и в ту и в другую сторону. Существенные затруднения. Внутреннее третье кольцо от Беговой до проспекта Мира. Волоколамское шоссе прямо от Сокола начинается проблема. Тоже ежедневная проблема до железнодорожного путепровода. Сегодня бордового цвета пробка. Имейте это в виду. Но в целом пока 4 балла. 5 баллов ждем к 5, а как максимум 6-бальных пробок ждем к 6 вечера.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Поступление в бюджет от налога на доходы по вкладам граждан превысили, точнее, превысят в будущем году 1 000 000 000 рублей. В этом году впервые большинству граждан в полном

0: специальной военной операции. Александр Власов не только бывший вице-губернатор Краснодарского края, он также был атаманом Кубанского казачьего войска. А об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщает, ссылаясь на Аверчука, вице-премьер Аверчук, насколько я понимаю, да, вице-премьер Алексей Аверчук заявил, что Россия ждет ответа Армении по восстановлению железных дорог в Азербайджан и Турцию.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: 724-му понравилась вот эта история насчет оговорки не октябрь, а апрель. Очень, мол, подходит. Не знаю, насколько это подходит, потому что сегодня все-таки не 1 апреля, а 2 октября. Даже если называть 2 октября 2 апреля, это уже не так весело. 2 октября, пятница, 16:39. Вы пишете через смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Макс тоже говорит МСК-бот. После новости о системе сирен в Подмосковье хорошо понятно, что все регионы в безопасности. Вот человек послушал новости, все понял. 134-й, всех уже с наступающим. Поздравляет с наступающим, но не указывает, с каким конкретно. Хотя, с другой стороны, если 2 октября говорить, что это 2 апреля, то можно ведь говорить, что это 2 января, и тогда уже с наступившим всех, соответственно, поздравлять. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Макс говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Теперь, если кто не посмотрел, посмотрите. Сейчас массово рассылаются сообщения из Федеральной налоговой службы, и, среди прочего, вы там с высокой долей вероятности увидите новый налог. Налог не новый совсем, потому что придумали его еще в 2021 году. Какое-то время не взимали, и только вот в прошлом году, за 2025 год, впервые взимают в полном объеме. Поступление в бюджет от налога на доходы по вкладам, именно о нем мы говорим, в 2027 году, как говорят, превысит уже 1 000 000 000 000 рублей. Таков прогноз в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие 3 года. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, она старший партнер компании О2 Консалтинг и кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Ну, первый вопрос. Можно ли уже оценивать новый налог с точки зрения налоговой нагрузки граждан?
2: Ну, разумеется. Если мы видим, что у нас будет прогрессивная шкала, то есть мы понимаем, что налоговая нагрузка увеличится по пассивным доходам. И, соответственно, увеличится и объем начислений налога, непосредственно подлежащих уплате средств гражданами. Естественно, это можно оценить.
0: А можно ли говорить о том, на кого в основном направлен этот налог? Ну, например, можно ли говорить о том, что это в основном налог на богатых? Можно ли говорить о том, что больше всего от него пострадает средний класс? И еще вопрос, насколько это для бюджета эффективно? Триллион – это много?
2: Ну вот смотрите, сейчас уже приблизительно есть оценки, что это налоговое повышение затронет порядка 6% населения. Говорить о том, что это, ну, естественно, это граждане наиболее богатые, у которых есть большие средства в банках, в коммерческих, которые получают дивиденды по акциям компании, иные пассивные доходы от операций с ценными бумагами. Но, в принципе, да, это богатый класс, средний класс, но скорее это все-таки верхний сегмент, потому что 6% населения, это как бы, ну, не так много. Что касается того, на что как бы эти доходы, в связи с чем это повышение налоговое, достаточно понятно. У нас доходы от нефтегазовых поступлений сократились достаточно существенно на 6% ВВП, поэтому идет компенсация выпадающих доходов. Вот за счет такого повышения налогов таким образом идет балансировка бюджета. Эти 6% на 3% закрываются дополнительными налогами, на 2% у нас сокращаются расходы в бюджете, и еще 1% будет добираться за счет внутренних заимствований через ОФЗ в лице Минфина. Поэтому это задача балансировки бюджета, повышение доходной части, снижение расходной части.
0: Макар 768, смотрите, как далеко пошел. А есть, говорит, способы некой законной оптимизации уплаты этого налога, или там все автоматически?
2: Ну, конечно, все автоматически, потому что проценты, которые начисляют банки, они сразу видны в системе. Если мы зайдем, например, в налоговый кабинет, налогоплательщик, каждый может посмотреть, банки передают информацию, это автоматически начисляется, счета выставляются налоговыми органами автоматически, то есть этот процесс автоматизирован. Здесь как бы достаточно проблематично это сделать.
0: А тут, видимо, смотрите, какая идея у человека. Может,

0: Может быть, есть какой-то день, когда фиксируется сумма твоих вкладов, и тогда сделать так, чтобы в этот день, мол, сумма вкладов была ниже. Я подозреваю, что работает иначе.
1: Ну, конечно, иначе. Объем процентов, начисленных на вклады, это абсолютно понятная величина. Она публикуется и в приложениях банковских, и физические лица получают эти деньги, они могут их снять со своих вкладов. То есть эта сумма абсолютно прозрачная как для самого человека, так и для банка. И эта же сумма передается в налоговый орган. Здесь как бы сложно что-то изменить, как-то эту информацию.
0: Сергей 850, видимо, еще не получил налоговое извещение, потому что спрашивает, а самому что-то надо платить? Я, кстати, видел довольно много вопросов, когда люди говорят, а почему я сам должен платить этот налог, почему банки не могут его заплатить за меня?
1: Ну, потому что, вот, например, по отдельным доходам, там, по операциям с ценными бумагами, кстати, по дивидендам, налоги исчисляют налоговые агенты. То есть прежде чем вам выплатить эти дивиденды, там депозитарии, они удерживают этот налог и перечисляют налоговые органы. То же самое по операциям с ценными бумагами, брокеры, банки, они исчисляют налог, удерживают, перечисляют налоговые органы, вам представляют просто информацию, сколько налога они удержали. Но вот конкретно по процентам в банках, они не делают этого, потому что, видимо, в связи с тем, что у физических лиц могут быть счета в разных банках, и их нужно консолидировать, потому что там же есть 13-я ставка, 15-я, а теперь будет еще и более прогрессивная шкала. И чтобы правильно исчислить, нужно собрать всю эту сумму и к ней уже применить вот эти ставки. То есть каждый конкретный банк этого как бы не сможет сделать. У вас там это может быть разбросано по 10 банкам, в каждом у вас там будет 13-я, например, ставка, а в совокупности у вас она должна быть больше. Поэтому решили, что лучше налоговые органы консолидируют эту информацию, сами рассчитают налог и предъявят вам к оплате. Но с точки зрения экономической это все равно, что у вас удержит этот налог, что как бы вы сами его оплатите. Экономически это одно и то же.
0: Виталий говорит, нам же нужны инвестиции даже в лице вкладов. Банковская система работает годами, чтобы люди несли деньги в банк, не разгоняли инфляцию. А тут платить налоги ведь никто не хочет, пишет Виталий. Поэтому зачем держать деньги в банке? И люди, вот эти 6% уйдут на рынок, все это вкладывать будут в телевизор, в роскошную одежду, в жилплощадь. Так не может быть.
1: Знаете, у каждого человека есть понятие расходов и доходов. Если вы купили телевизор, ну вы купите 2 телевизора, вы купите 3 телевизора, зачем вам 3 телевизора? И этот телевизор вам никогда дохода не принесет. Если вы положите деньги в банк, да, вы там 13, 15, максимум 22% отдадите, но извините, 78-то вам останутся. То есть на 78% количество ваших денег увеличится, а если вы их в телевизор вложите, их больше не станет.
0: Да, кстати, еще, судя по всему, до сих пор люди не понимают, этот налог взимается с суммы,
1: нет,
0: соответственно,
1: процент,
0: вклада.
1: Процентного
0: или
1: дохода.
0: Только, да, или с процентов.
1: Конечно, конечно, только с процентного дохода, то есть того прироста капитала, который вы получите в результате размещения денег в банке.
0: Налоги, пишет 877-й, можно повышать только за счет роста реальных доходов населения. Повышать вечно налоги нельзя, и не получится ли обратная реакция населения, если вот здесь налоги растут, то население будет пытаться обойти налоги в других местах.
1: Ну, это сложно сказать. На самом деле, еще раз повторюсь, это налог на пассивный доход. То есть вы как бы особо ничего не делаете, у вас есть деньги, которые работают на вас. Вы их в банке разместили, вам пришло там 20 или там 14% годовых, и с этих 14% вы там 20%, 22%, 13% отдадите. То есть это не то, что является вашим непосредственно таким вот кровным заработанным, что ли, доходом. На это как бы никакой прогрессивной шкалы не предусмотрено.
0: Дальше. Теперь начинаются споры по поводу того, ну, все-таки все же, ну, как все, многие помнят, что этот налог обсуждали еще в 2021 году и принимали, собственно. Потом был ковид, поэтому была пауза во внедрении налога. И вот Виталий говорит, но ведь сейчас в 2026 году миллион для начисления минимальных, необлагаемых налогом вот этих самых дивидендов, это мало, какие-то, он посчитал, $11 500. Мол, надо было бы пересматривать уже это, нет?
1: Возможно, и пересмотрят. Да, это необлагаемый минимум, то есть если вы размещаете меньше миллиона, то, соответственно, налог с вас не взимается. Возможно, этот уровень и пересмотрят, но трудно сказать наверняка, пока таких анонсов нет.
0: Ну и еще одно. Я посмотрел, как люди об этом пишут, что говорят по этому поводу. Ну, начали массово получать сообщения из налоговой инспекции. И вот какой вопрос возникает. Люди говорят, а почему меня не предупредили? Существует какая-то история, что должны предупреждать о новом налоге, или это обязанность граждан?
1: Ну, конечно, это обязанность граждан. У нас незнание законов не освобождает от ответственности за их несоблюдение. Вообще налоговое обязательство граждан, особенно налог на доходы физического лица, это конкретное обязательство конкретного гражданина. Даже если за него этот налог удерживает налоговый агент, все равно это налоговое обязательство гражданина посмотреть этот налог, понять, как его исчислили. Потому что налоговые агенты, например, не всегда с вас могут удержать налог, у них не может быть денег для этого. И тогда они передадут информацию в налоговые органы, и налоговые органы все равно придут к вам за этим налогом. То есть налог на доходы физлица – это обязанность физического лица. Знать, когда их надо платить, почему их надо платить. Ну, просто многие не получают никакого дохода, кроме зарплаты, а по зарплате у нас налоговым агентом является работодатель. Он у них налог удерживает, они его как бы не видят и считают, что вот что я чистое на руки получил, вот это мой доход, и я с него налог никакой не плачу. А то, что за него там заплатил налог, исчислил налоговый агент, они этого не видят. Но как только получается любой иной доход, кроме зарплаты, там, от сдачи имущества в аренду, от операции с ценными бумагами, любой иной доход, когда человек собирается получать, прежде всего он должен задуматься, какой он налог с этого обязан заплатить, как он это будет делать или кто за него это будет делать. И с этим, конечно, нужно обязательно разбираться. Это элемент элементарной финансовой грамотности.
0: Ну и еще довольно много людей пишут об одном и том же, и мы понимаем, что это спор, который длится даже не одно десятилетие. Если я получил деньги на работе, я заплатил налог на доходы физических лиц, положил деньги в банк, почему я должен платить налоги на деньги, которые в результате получаю в банке?
1: А потому что это новый доход. Вот вы получили свою зарплату там 100 рублей, с них у вас удержали там 13% налога, вы там свои 87 получили, вот ваш 87 это доход уже обложенный налогом. Дальше с этим доходом вы можете телевизор пойти себе купить, а можете в банк положить. Если вы в банк положили, вам проценты начислили, то у вас станет больше денег. Это будет новый доход, и он должен быть обложен, потому что это процентный доход, на который увеличился ваш капитал.
0: Спасибо. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, старший партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук. Юлия 482 решила уточнить, пишет, необлагаемый минимум не миллион, а миллион на максимальную ключевую ставку. Необлагаемый минимум вклада получается миллион, а если вы увеличиваете на ключевую ставку, вы получаете уже необлагаемый минимум в тех самых конкретных рублях. В данном случае, насколько я понимаю, речь идет, по-моему, так говорили, про 210 тысяч рублей, потому что максимальная ставка, а именно эта история, максимальная ключевая ставка прошлого года была 21%. Когда будут высчитывать через год новый налог, то, соответственно, как вы понимаете, необлагаемый минимум будет существенно меньше, потому что в этом году ставки, ключевой ставки в 21% просто не было.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: Сергей 954 опять продолжает. Почему не делают так, чтобы банк автоматически вычитал налог со вклада? Ну, потому что уплата налогов – это обязанность гражданина, а не банка. Понимаете, какая штука? Вроде бы об этом уже поговорили. Но еще раз напомню, начали люди массово получать требования об уплате нового налога, введенного еще в 2021 году, но только сейчас так получилось, его взимают в полном объеме. Налог на доходы по вкладам граждан, который, как предполагается, в будущем году в бюджете даст уже целый триллион рублей. Лена 268 пишет, потому что олигархам нужно удержать свою власть. Вот, то есть, поэтому, соответственно, у олигархов берут деньги. Ну, видимо, так. 639-й говорит, а почему тогда НДФЛ платит работодатель? Но это механическая история. Все-таки, когда мы говорим о том, что кто-то должен платить налоги, то это граждане должны платить налоги, в том числе и налоги на доходы физических лиц. Может быть, вот спасибо работодателю, что он за граждан эту работу проводит. Кстати сказать, не все граждане вот так через работодателя платят эти налоги. Ну и что, что уплата налога — обязанность гражданина, это же неудобно. Пусть лучше банк будет налоговым агентом, пишет Сергей 954. Ну, как мне кажется, Татьяна Сафонова пару минут назад буквально попыталась объяснить, почему, скорее всего, сделано иначе. Следующая тема. Минпромторг анонсировал увеличение бюджета программ льготных автокредитов и лизинга. Варианты прорабатывать на ближайшие три года – 27-й, 28-й и 29-й. ТАСС пишет, ссылаясь на пресс-службу министерства, более 74 миллиардов рублей планируют выделить из бюджета на финансирование этих самых программ льготного автокредитования и лизинга, на субсидирование производителей техники, использующей природный газ как моторное топливо, тоже выделяют деньги – 13 миллиардов 100 миллионов рублей за ближайшие три года. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», он к нам присоединяется по телефону. Максим Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, рад вас слышать.
0: То же самое, взаимно. Скажите, на ваш взгляд, зачем анонсируют увеличение бюджета этих программ?
3: Ну, пока, мне кажется, вы немножко не совсем правильно воспринимаете ситуацию. Пока никакого увеличения нет.
0: А пока анонсируется, что это будет.
3: Подождите. Анонсируется 74 миллиарда рублей на три года.
0: Да.
3: Да. Я вам хочу напомнить, что в 26-м году было забюджетировано 20 миллиардов рублей только на льготное автокредитование, а ближайшие два года будет по 7, и потом, по-моему, там 24 с хвостиком. А на льготные лизинги, если я правильно помню, 30 миллиардов только в этом году. Поэтому вы воспринимаете все немножко неправильно. Пока ни о каком увеличении речи нет. Пока уменьшение. Объясняю почему. Потому что в проекте бюджета на ближайшие три года так принято. Заложена минимальная необходимая сумма для того, чтобы поддерживать это направление. Минимальная. И она меньше тех объемов, которые были за соответствующий там прошлый период за три года. И это в первом чтении. Сделано для чего? Чтобы все заинтересованные, министерство, ведомство, стороны, депутаты и так далее, каждый себя проявил. И я уверен, что ко второму, к третьему чтению этот объем будет увеличен, скорее всего, на мой взгляд. И вот тогда, если он будет увеличен, мы сравним с предыдущим периодом, и тогда мы с вами встретимся еще раз в эфире и скажем, да, действительно, вот теперь увеличили, а пока никакого увеличения нет.
0: Тогда по-другому. Вот давайте поговорим вот о чем. Льготные автокредиты. Это что для рынка автомобилей в Российской Федерации? Мы же знаем, что в свое время ипотечное кредитование сильно увеличило цены на жилплощадь. То же самое произошло и с автомобилями. Разве не так?
3: Ну, и так, и не так. Понятно, что любые такие вот вливания со стороны государства, давайте мы сюда денег дадим, сюда, конечно, разгоняют цены, естественно. И льготную ипотеку, наверное, нужно было раньше прикрыть, а не сейчас. С точки зрения не человека конкретного, а с точки зрения макроэкономики, да? С точки зрения вообще там с того, что происходит у нас. И с автомобилями, конечно, то же самое. Но с точки зрения конкретного покупателя, если ему доступен льготный автокредит, то есть это медик или там сотрудник образования, или там участник СВО, или там многодетные семьи, когда они приходят и им дают скидку 20%, ну, для них это хорошо. Понятно, что они при этом еще обслуживают банки и страховые компании, и там чистые выгоды далеко не так, не те 20%, но тем не менее. Или когда человек приходит за электромобилем или за гибридом российской сборки, а у нас ни одного сильно локализованного электромобиля и гибрида нет пока еще, а ему дают скидку 900, давали до последнего момента скидку 925 тысяч рублей, для конкретного человека это хорошо. То машина стоила 4 миллиона, а то 3 миллиона с небольшим хвостиком. Есть разница? Конечно, есть. Поэтому все зависит от угла зрения.
0: Скажите, на ваш взгляд, вот вы уже сказали, для него это хорошо, но ведь в любых довольно интересных предложениях бывают и минусы. Стоит ли этими предложениями пользоваться при всей их кажущейся выгодности?
3: А это, вы знаете, нет единого рецепта. У каждого своя ситуация. У кого-то деньги на депозите лежат, это одна история. У кого-то там не лежат, это вторая история. Кто-то пользуется так называемыми нулевыми, да, кредитами по нулевой ставке. Я говорю, а зачем ты ерундой этой занимаешься? Какой смысл? Он говорит, ну как зачем? Я первоначальный взнос заплатил, а остальные деньги у меня лежат на депозите, особенно в последнее время, да, когда были высокие проценты. Ну и все, а я пользуюсь этими деньгами, а соответственно расплачиваюсь под нулевой кредит, под нулевой процент с кредитом. Мне так выгоднее, там глядишь, там 50-100 тысяч сэкономил, а кто-то и больше, зависит от цены машины. То же самое касается вот прочих подходов. Кому-то интересно, кому-то нет. Тут вот единого рецепта на самом деле не существует. И каждый смотрит на свою ситуацию, на то, что ему предлагают. Плюс какие-то, это иногда еще комбинируется с какими-то скидками или наоборот наценками, которые дает дилер. Потому что сейчас в последнее время тенденция такова, что рекомендуемые розничные цены, РРЦ, то, что мы видим в прайс-листах, подрастают. И в ближайшее время будут продолжать подрастать. А скидки, которые дают сами производители, они их подрезают. То есть финальная цена, размер транзакции, то есть то, что мы платим за конкретный автомобиль, постепенно подрастает и будет подрастать. Да? Вспоминаем о том, что с 1 января у нас сбор поднимается. И, значит, еще будет все подрастать. Поэтому, конечно, когда есть возможность сэкономить в виде льготного автокредита, ну, это хорошо. Простой пример вам приведу. Как только появляется новый транш и возобновляется программа, а трафик покупателей в автосалонах «Лада» в крупных городах вырастает в два раза.
0: С вашей точки зрения, если коротко, а в ближайшее время автомобили будут дорожать быстрее инфляции?
3: А вы мне можете сказать, какая инфляция будет по году?
0: Нет.
3: А я бью вас другим вопросом. Ну, как минимум будет в размере инфляции, я думаю, что даже и больше, потому что к инфляционным процессам добавляются все равно другие. Стоимость денег заемных, многие на них живут, повышение утильсбора и прочих расходов. Люди хотят больше зарабатывать, то есть растет фонд оплаты труда и так далее. Я думаю, что больше.
0: Мы не знаем, какой будет инфляция, но автомобили будут дорожать быстрее этой цифры.
3: Да.
0: Спасибо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». И ваше сообщение про налоги 371 обращает внимание тех, кто хочет, чтобы банки снимали налоги. Он говорит, банк снял бы налог в момент выплаты процентов, а вы сейчас, получается, этот налог заплатите только через год. Целый год вы пользуетесь этими средствами, в том числе получаете на них проценты. Обратите внимание. Далее новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе. В авиагавани сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Там уточнили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Из-за приостановки работы часть лайнеров ранее была перенаправлена на запасные аэродромы. Россия и Белоруссия готовят решение об открытии новых пригородных железнодорожных маршрутов. Вице-премьер Алексей Аверчук анонсировал запуск поездов между Великими Луками и белорусскими городами Витебск и Полоцк. По словам зампреда, правительство это упростит логистику для жителей Псковской и Смоленской областей, а также поможет восстановить исторические связи между регионами. Мы зимой, очевидно, будем принимать решение о расширении географии пригородного железнодорожного сообщения между нашими странами, уточнил в интервью ТАСС Аверчук. По его словам, также прорабатывается запуск электричек между Брянском и Гомелем. Судьбоносным вице-премьер назвал подписание меморандума о строительстве будущей высокоскоростной магистрали, которая свяжет столицы двух государств – Москву и Минск. США планируют разместить противокорабельный комплекс на острове рядом с Тайванем. В рамках масштабных совместных маневров «Острый меч» Вашингтона и Токио состоится переброска американских систем «НМЕСИС». Учения пройдут с 19 по 29 октября, передает агентство Bloomberg. Дальнобойность американской системы составляет около 185 километров, что позволит ей напрямую контролировать морские рубежи японского острова Янагуни, расположенного всего в 110 километрах от Тайваня. Ожидается также прибытие систем противовоздушной обороны и комплексов радиоэлектронной борьбы. В Министерстве иностранных дел Китая уже резко отреагировали на эти планы. В Пекине подчеркнули, что постоянное наращивание военной мощи вблизи Тайваньского пролива провоцирует масштабную конфронтацию и разрушает безопасность в регионе. Seven Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Дубаем. Как сообщил перевозчик, полетная программа стартует 25 октября. Лайнеры будут курсировать между городами 5 раз в неделю. По понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В авиакомпании отмечают, что возвращение популярного ближневосточного маршрута в зимнее расписание существенно расширит возможности для трансферных путешествий жителей Сибири. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 40 копеек, доллара 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. И о погоде в российской столице. Температура воздуха плюс 13, ощущается как плюс 9, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «День сердца». В эфире врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Зверхановская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Михаил Муравьев. Первый герой и первый злодей гражданской войны». В эфире историк Сергей Перелыгин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
7: Тоже мне милит.
8: Рекламирует.
7: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за пробками, они в городе пятибалльные, нам обещают 6 баллов к 6 часам вечера. Такая пятничная история, 3 часа максимальных пробок, но, видите, уже октябрь, поэтому пробок не так много. А может быть, дальше будет хуже, потому что еще и снег появится, пока не появился. В эти выходные похолодание, но не до снега, насколько я понимаю. А потом потепление, это тоже уже в новостях. За новостями мы тоже следим. Шуваев назначил Совет Федерации от Белгородской области замгубернатора Лоренца. Об этом пишет агентство РИА Новости. Минфин России выплатил своим сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях. Тоже РИА Новости. ТАСС в эти минуты, аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и выпуск воздушных судов. Это Трамп заявил, что европейские страны согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива. Это вот срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Следим за этим, следим за пробками. А тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это тема истории с электросамокатами. Следственный комитет, это было в новостях позавчера, выступает за введение прав на управление электросамокатами. Дело в том, что в Совете Федерации, то есть продолжаются обсуждения о том, каким должен быть закон. И вот в Совете Федерации было совещание, там выступал представитель Следственного комитета, и, соответственно, вот это наделало много шуму в новостях, а это предложение Следственного комитета, с которым он не начал выступать в октябре 26 года. Там же было сказано, что еще в марте 26 года эти предложения были разработаны, были представлены и депутатам, и в правительство, но в любом случае, оказывается, пока еще это только предложение. Но что мешает принять закон, наконец? Каким должен быть этот закон? Вот в данном случае мы на голосование поставили одно из предложений Следственного комитета. Хотят ввести права на управление электросамокатами. И мы спрашиваем, и голосование уже запустили. Если не проголосовали, проголосуйте через Telegram, через Макс или прямо на сайт заходите нашей радиостанции. Итак, вопрос. Что вы думаете о введении права на управление электросамокатами? Так и надо сделать. Нет однозначного ответа. Это лишнее или это невыполнимое? Вот четыре варианта ответа. Запустили голосование. Посмотрим, что получится в результате. Здесь с нами Денис Балакирев, пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ. Денис Сергеевич, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
0: Так, и Александр Лыткин, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Александр Валентинович, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
0: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм. Будете писать через Telegram «Говорит МСК-бот», будете через Макс писать тоже «Говорит МСК-бот». Все это сразу тут вот на мониторе в студии. Можно звонить, но звонки традиционно во второй части программы. Давайте вот начнем. Во-первых, как вы понимаете, почему до сих пор закона, который бы регулировал передвижение на электросамокатах, нет? Александр Лыткин.
9: Ну, почему нет закона, понятно, потому что недавно только в правила дорожного движения, скажем так, внесли СИМы как таковые, юридически, да, и...
0: Но не вчера.
9: Ну, не вчера, но для того, чтобы закон принять, надо понимать, что это новая категория транспортного средства, значит, ее надо придумать, утвердить законом. Это процедура достаточно...
0: Нет, подождите, я вышел на улицу, на меня летит самокатчик, и я должен вот это все понимать.
9: Ну, вы спросили, почему не в законе? Я поэтому говорю, что есть большая нормативно-правовая работа для того, чтобы это легализовать.
0: То есть проблема не столь серьезна, можно обычными темпами?
9: Она серьезна, но есть вопросы процедуры, которые достаточно длительные. Вот, например, когда мопеды вводили категорию, они же тоже раньше их не было, да? Это вот от решения ввести такую категорию до конечного результата прошло где-то порядка 5 лет. Потому что это внесение в закон, это новая категория, это программа подготовки, это подзаконные нормативные акты министерств, ведомств, это Минздрав, Минпрос и МВД, как правило, да, это надо все придумать, написать, согласовать, утвердить и так далее, то есть это целая процедурная работа, достаточно длительная, поэтому и здесь, если это решение политическое будет принято, да, то здесь тоже эта процедура, она пойдет вот таким вот образом. И, соответственно, закон бывает, что и 2 года лежит в Госдуме, и 3, и так далее.
0: Закон, творческая практика такова, что это быстро не делается.
9: Не делается, да.
0: Александр Лыткин, Денис Балакирев, что скажете?
8: Ну, на самом деле, очевидно, что еще 7 лет назад мы воспринимали самокаты как детскую игрушку. Да? То есть мы не думали о том, что это будет новый городской транспорт. Поэтому очевидно, что здесь надо прописать все, вплоть до ГОСТов, до технических моментов, разграничить самокаты, то, собственно, что сейчас и происходит. Но при этом важно, что уже сейчас ситуация совершенно не бесконтрольная, потому что вот я представляю сервис аренды, и так получилось в нашей стране эволюционно, исторически, что все инициативы подобного рода изначально исходили именно от сервисов. То есть здесь нет никакого противоречия. Мы как бизнес заинтересованы в том, чтобы самокаты никого не пугали, чтобы они не становились источником какого-то дискомфорта, опасности. Поэтому изначально мы инициировали эти процессы. И вот сейчас есть договор оферты у каждого сервиса. За нарушение правил, которые указаны в этом договоре, уже сейчас есть штрафы от 500 рублей до 100 тысяч рублей. это кратно больше, чем штрафы, которые прописаны в правилах дорожного движения. И если мы говорим о самокатах сервисов аренды, то уже сейчас есть контроль и есть позитивная статистика. В прошлом году в Москве снижение аварийности на самокатах кикшеринга достигло 56%. То есть уже сейчас есть вот этот результат. При этом, конечно, важно понимать, что самокаты кикшеринга составляют менее 50% самокатов на улицах нашего города.
0: То есть люди, которые, нам это довольно часто пишут, которые утверждают, что, собственно, личных самокатов-то практически и нет.
8: Нет, они ошибаются. Это, конечно, не так, потому что, ну, опять-таки, здесь все понятно. Самокаты кикшеринга красивые, заметные, у них есть спикеры, которые отвечают на вопросы, которые приходят на эфиры. За частные самокаты никто не отвечает, никто не рассказывает. Их тяжело определить просто в потоке, если вы не специалист. Поэтому создается такое впечатление. Но на самом деле количество самокатов сервисов аренды составляет, ну, порядка 40, может быть, 30% от общего числа самокатов.
0: То есть, еще раз тогда уточню, Александр Лыткин, с вашей точки зрения, вот какой-то такой умопомрачительной проблемы с передвижением самокатов по крупным городам нет? Ну, для того, чтобы какие-то срочные меры принимать?
9: Нет, ну почему? Проблема она есть, и не зря Следственный комитет про это и говорит, потому что аварийность как таковая в целом, ведь мы же сейчас говорим не только о самокатах, куда входят все мы сами, да, это и моноколеса, и сегвеи, и так далее, и так далее. Это все единое, как бы, да, целое.
0: Да, но это же проблема низкой базы. Их просто не было никогда, естественно, сейчас аварийность растет.
9: Да, но уже, допустим, ты вот идет статистика по ДТП, и вот как только они начинали входить в дело, да, скажем так, то каждый год аварийность растет на десятки процентов. То есть это статистика. Это она в свободном доступе на сайте госавтоинспекции. И они уже говорят о том, что с этим, да, действительно надо что-то делать.
0: Александр Лыткин, Денис Балакирев. Такой вот ситуации, которая требовала бы срочных решений, с СИМами нет.
8: В отношении кикшеринга, я думаю, что нет. Потому что у нас аварийность менее одной аварии на 100 тысяч поездок. И, как я уже сказал, происходит снижение. То есть в прошлом сезоне, ну, потому что сейчас еще сезон не закончился, я не могу говорить о каких-то финальных цифрах. В прошлом сезоне мы во всех городах, где есть, зафиксировали снижение аварийности. То есть поездок меньше не становится, а аварий становится меньше.
0: Андрей 400-й, это очень распространенная такая история. Если мне не нравится, значит, зачем это вообще нужно? Андрей пишет, зачем они вообще нужны, если надо преодолеть небольшой участок, проще и полезнее пешком, а так замечательный общественный транспорт. Я ни разу не пользовался и не буду пользоваться, пишет Андрей. Ну, а если я не буду, так и зачем действительно это нужно? А дальше. Электросамокаты заменят автомобили насчет прав, номеров, штрафов, налогов, а машины что, запретят как недопустимую роскошь, пишет 663. Это такой вопрос, что называется, в воздух. А водитель Павел 134 пишет. Я, говорит, водитель такси, стабильно в день вижу 2-3 ДТП с самокатами, то едут вдвоем, то... Причем ДТП, либо арендные самокаты, либо курьеры на рикшах. Подождите, курьеры на рикшах — это не самокат, если я что-то понимаю. Ну ладно, пешеходы часто, это пишет 936-й, виновники дорожно-транспортных происшествий, тогда по этой логике надо заставлять сдавать экзамены и пешеходов. А велосипедисты тоже, а ролики тоже. Надо же всех задушить этой заботой, пишет 936-й. И это следующий вопрос. Александр Лыткин, вот эта история про введение прав на управление электросамокатами или шире, СИМами, на ваш взгляд, это правильно, это нужно, это можно, главное, проконтролировать потом?
9: Это, на мой взгляд, это нужно делать вот с 16 лет. До 16 лет я считаю, что вот эти самокаты, электровелосипеды и прочие такого рода средства передвижения, они очень скоростные электрические, да, и даже здесь вопрос не в конечной скорости, а вопрос, как быстро он ее развивает. Они очень быстрые, поэтому так как мы находимся вот как пешеходы, да, на тротуаре, это должна быть спокойная социальная среда. То есть беспроблемные, где ходят бабушки, дедушки, мамы с колясками и так далее. Они должны быть уверены в том, что, идя по тротуару, не нарушая никаких правил, они хотят из точки А в точку Б дойти целыми так сказать, и невредимыми. Да?
0: Но несчастный случай потому и несчастный, что может произойти.
9: Ну, мы же вот каждый день, я сам хожу по тротуарам, да, и практически со спины, бесшумно, мимо меня, там не в сантиметрах, в миллиметрах, пролетают причем эти и самокаты, и сегвеи, и моноколеса, и прочее. То есть это все находится на тротуаре. Поэтому вот из этой зоны пешеходной вот такого рода транспортные средства надо выводить на проезжую часть. для того, чтобы попасть на проезжую часть и знать правила дорожного движения и прочее, прочее, значит, нужно иметь соответствующий допуск в виде водительского удостоверения, знать правила дорожного движения, основу безопасности и прочие, прочие вещи.
0: Но, подождите, рано или поздно из проезжей части, даже если мы все это введем, человек въедет на тротуар.
9: Ну, мы вообще, если говорим об источнике повышенной опасности, а любое транспортное средство – это источник повышенной опасности, можно въехать куда угодно, хоть в пешеходный переход, хоть в подземный, хоть в магазин. Да? Это зависит уже от водителя и от целого, да, и от целого комплекса качеств. То есть каждое ДТП индивидуально.
0: Все это понятно, но вот эта история. Хорошо, допустим, ввели. Кто будет проверять права?
9: На сегодняшний день по законодательству этим занимается госавтоинспекция.
0: Ну, она же не...
9: Контроль-надзор за дорожным движением осуществляет госавтоинспекция, соответственно...
0: То есть надо удваивать количество инспекторов?
9: Здесь вопрос даже не удвоения, а, скажем так, в неотвратимости наказания. То есть если...
0: Только об этом и речь.
9: Если видеофиксация будет соответствующим образом настроена... Как сейчас вот происходит? Сейчас же то же самое.
0: То есть выехал на улицу, сфотографировался, ну, а тогда что? Номера, значит, вот
9: номера.
0: Это...
9: Номера... То же самое было с мопедами. Я помню все эти разговоры. Один в один все было.
0: А, все нормально. Хорошо. Денис Балакирев, что вы скажете по этому поводу?
8: Ну, смотрите, если можно, я для начала просто обозначу масштаб. Да, вот у нашего сервиса, это один из нескольких сервисов, у нас уже сейчас на данный момент более 50 миллионов поездок в городах России, более 30 миллионов аккаунтов. То есть это однозначно очень популярная, очень востребованная история. И говорить о том, что кому это нужно, ну, не вполне справедливо. Второй момент, вот как вы сейчас правильно подвели, зачем вводить права? Для того, чтобы обеспечить ответственность, да, а у сервисов кикшеринга эта ответственность уже обеспечена. То есть вы не можете без аккаунта взять самокат в аренду, если вы нарушаете, если мы фиксируем такое нарушение, мы уже сейчас выписываем
0: если
8: штрафы.
0: Если фиксируем, вот же в чем проблема.
8: А мы же фиксируем, понимаете, в Москве даже уличные камеры уже, даже в автоматическом режиме фиксируют такие нарушения. Потом вы, как пешеход, можете идти по улице, сфотографировать нарушителя, отправить в чат-бот самокат и общественный контроль, мы найдем эту поездку, выпишем штраф, заблокируем аккаунт, мы от госавтоинспекции получаем информацию. Если произошло ДТП, мы знаем адрес, время, мы всегда можем найти самокат, который там был, и того, кто на нем ехал.
0: А вас 50%, а вторые 50% кто будет обрабатывать?
8: Ну, вы говорите про частные самокаты.
0: Ну да.
8: Вот это сейчас основной вопрос. И, собственно, вот то, что обсуждалось в Совете Федерации, на 1 или 2% состояло из того, что говорил Следственный комитет. На остальные 98% речь шла именно о том, что делать с частными самокатами. Потому что сейчас это основной вопрос. Вот по статистике ГАИ на данный момент 62% аварий происходят именно с частными самокатами. Но опять-таки есть практика кикшеринга. Да? То есть у нас есть IoT-модули, у нас есть идентификация, номерные знаки и так далее. То есть технически все это можно распространить на частные самокаты. Просто надо придумать, как именно это сделать. Но это, опять, не тот вопрос, который не решается.
0: Вопрос все-таки того, насколько это гипотетическое, все равно мы обсуждаем это как гипотетическое наказание, оно не бесповоротное. Значит, гипотетическое наказание, оно не до конца эффективно. А вот 534-й, видимо, не в курсе, поэтому говорит, вот если бы ввели штраф 100 тысяч, да, то все бы проблемы на следующий день закончились. Видимо, не знает, что он введен.
8: Он уже введен в Москве за поездку вдвоем, за передачу управления самокатом лицу, не достигшему 18-летнего возраста, 100 тысяч. Если попасть в аварию в состоянии алкогольного опьянения, до 150 тысяч.
0: Что мы видим? Дети катаются.
9: Но здесь надо понимать, 100 тысяч — это кикшеринг.
0: Да.
9: А частник?
0: Пока нет. Да. Да. Это мы и обсуждаем. Но сам факт, там это уже работает, да, но да. Регулярно, во всяком случае, нам
8: смотрите,
0: пишут,
8: да,
0: все равно ездят.
8: Все равно ездят. Надо понимать, что вот по нашей статистике нарушают менее 0,1% пользователей нашего сервиса. Но я уже сказал, что у нас на данный момент 50 миллионов поездок. То есть в любом случае речь идет о большом количестве нарушений. Надо просто продолжать работу. То есть есть все механизмы для того, чтобы работать с этим, чтобы сокращать. Просто надо не бросать этот
0: процесс.
8: Слушайте,
0: давайте все-таки, друзья, не будем подменять одну тему другой, потому что 403-й. Вы не забывайте, штраф 100 тысяч идет к каршерингу, а не в бюджет. Так что это не штраф. Подождите, а вам важно, куда идет штраф или с кого берут штраф, ну, чтобы его наказать за нарушение? тоже интересная история. С несчастными случаями все понятно, были, есть и будут, а бывают ли счастливые случаи, шутит о чем-то Сергей 853. У нас в Новогирееве, пишет Саша 785, 10-14-летние самокатчики на прокатных самокатах гоняют на заднем колесе между пешеходами по тротуарам, громко смеются, им это весело, но это безумно опасно. Ну так, Саша, а вы как часто их сфотографировали и отправили эти сообщения? Тоже ведь вопрос. На самом деле, и это довольно часто, люди говорят, а я не должен идти по пешеходному, по тротуару и думать о том, что ко мне сейчас кто-то приедет. Я не должен видеть человека на прокатном самокате и думать, как сфотографировать и куда отправить. Александр Лыткин, это нерешаемая проблема. Все пишут, давайте все это запретим.
9: Нет, запрещать не надо, потому что...
0: Все, многие.
9: Ну, понятно, запрещать не надо, это самый простой путь и, грубо говоря, это тупик. Потому что это и развитие, это в конце концов это удобно, и та же самая безопасность, и взрослые люди, которые катаются на самокатах, они, например, в городских условиях оставляют свою машину, берут самокат, то есть это вам и экономика, это вам и экология и прочее-прочее, да, если соблюдать требования, которые должны соблюдать. Вся проблема-то в чем? В человеческом факторе. Если
0: ну
9: бы,
0: да.
9: Если бы,
0: все, что происходит да, с нами, проблема в человеческом
9: факторе. Да, если бы, допустим, вот не было вот этой проблемы с подростками там и прочее, в алкогольном опьянении и так далее, кто-нибудь сейчас говорил про самокаты?
0: Нет. Конечно.
9: Ну, они бы не мешали никому.
0: А почему я иду, а он едет?
9: Опять же, если едет, как едет, если он это мешает, если он нарушает...
0: Да мне вообще не
9: что-то.
0: Нравится это.
9: Не, ну, тогда можно на телегах ездить. Может быть,
0: а это мне тоже будет не нравиться.
9: Машины тоже шумят и вообще опасны.
0: Это проблема, на самом деле, которая немножко про другое. Это либо система есть, либо страшная вещь моноколесо, пишет 854. Но это тоже средство индивидуальной мобильности. Проблема вот в чем. Люди один за другим пишут, ведь у нас на голосовании вопрос про права. Ну хорошо, ввели права. Кто их будет проверять? Александр Лыткин сказал ГИБДД. Но ведь не будет ГИБДД в парке.
8: Да, смотрите, более
0: это
8: того...
0: Это Денис Балакирев.
8: Да, более того, то, о чем вы говорили, что штрафы идут в адрес сервисов. Это же не наша прихоть, не наше решение. Мы зарабатываем непосредственно на поездках. Занимаемся штрафами мы сейчас просто потому, что именно как раз госавтоинспекция не имеет возможности объективно этим заниматься в полном объеме.
0: Но вы имеете право.
8: Да, у нас есть договор оферты, естественно, мы не следим за соблюдением ПДД, мы следим за соблюдением условий договора оферты, где прописаны те же самые правила. Вот, поэтому это во многом вынужденная мера. Но здесь действительно важно понимать, что ну, идет эволюционный процесс, на это на все требуется время. И то, о чем вы говорите, когда вы идете по тротуару, уже сейчас в правилах написано, на тротуаре главный пешеход, уже сейчас, если вас кто-то просто испугал своими маневрами, запишите это на видео, отправьте в чат-бот, ему придет штраф 5000 рублей, понимаете? Ну, а в перспективе, когда появятся велодорожки на основных магистралях, их и сейчас в Москве уже очень много, но когда будет еще больше, когда у каждого направления будет своя велодорожка, туда переместится самокат, и на тротуаре станет намного спокойнее, никто не будет переживать.
0: Тут другая проблема возникнет, учитывая, где мы сейчас заседаем. На Пятницкой здесь есть недалеко велодорожки, по которым, честно говоря, не очень просто на велосипеде проехать. Потому что эти велодорожки заняты людьми с колясками, людьми
9: числе,
0: на двух ногах. Да. Когда просто пешеход, а с этим что делать, Александр Лыткин?
9: Это все обоюдная тема, потому что все являются участниками дорожного движения. Либо в виде пешехода...
0: А прав для пешеходов виде... нет.
9: Да.
0: Они не сдавали экзамены.
9: Да, они не сдавали экзамены, но, допустим, в школах в средних идут предметы такие, как ОБЖ. Детям в детских, с детских садов у них есть, если вы посмотрите, вот, допустим, в Москве детские садики, да, там везде есть такие площадочки, где уже с этого возраста начинают обучать пешеходный переход, как переходить и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все должно идти в первую очередь от семьи. Второе, это от учебных заведений и прочее, прочее. Я еще раз говорю, здесь человеческий фактор. Поэтому, если пешеход находится на пешеходном переходе, он всегда прав, вернее, на тротуаре, он всегда прав в любом случае. И так должно быть.
0: А это... он исходит из того, что он всегда прав, когда он не на проезжей
9: части.
0: А вот
9: если он нарушает, я тоже часто это вижу, когда есть велодорожки, причем рядом есть широкая полоса, где можно просто идти, но вот бабушки, там дети, мамы с колясками идут почему-то по велодорожке. То есть они уже нарушают. И есть же такие же штрафы.
0: Они не понимают, что они нарушают, это тоже ясно.
9: Так вот для того, чтобы понимали, в первую очередь, пропаганда раз, и те же самые нарушения можно ввести в кодекс административных правонарушений, если ты зашел на велодорожку, не имея самоката.
0: И кто будет взимать эти штрафы?
9: А как сейчас пешеходов наказывают?
0: Видеофиксацией?
9: Ну, во-первых, нет, подождите. Для того, чтобы с пешехода взять, надо установить его личность. Поэтому сейчас, например, же есть у нас госавтоинспекция, которая наказывает пешеходов за переход там проезжей части в неустановленном месте.
0: Как часто это происходит?
9: А вы статистику посмотрите, и в целом за один инспектор за одну смену несколько пешеходов наказывает, если он стоит на такого рода улице.
0: Говорит Александр Лыткин. Денис Балакирев, а вот эта проблема, ну, будет больше этих самых велосипедных дорожек, и они должны будут, они, вот эти, которые на средствах индивидуальной мобильности граждане, они должны будут перейти на эти дорожки. А там уже мы уже заняли, мы пешеходы.
8: Ну, смотрите, на самом деле, не хочу показаться прям каким-то безудержным оптимистом, но я действительно езжу на самокате каждый день. Я езжу в том числе по велодорожке, велополосе, которая обустроена на Бульварном кольце. Она появилась, по-моему, 4 года назад во временном
0: исполнении. Это которая на проезжей части?
8: Да. Ну, не, она между. Она между проезжей частью и тротуаром.
0: То, что раньше было проезжей частью, скажем.
8: Да, ее сделали, отгородили, там не стало больше пробок для автомобилей. Ну, при этом, я вот говорю, последние 3 года я езжу там регулярно. 3 года назад практически каждый раз я сталкивался с тем, что туда кто-то выходит, где есть возможность, машина туда заезжает. И это было действительно неприятно. Сейчас, вот в этом сезоне, я езжу, такое случается гораздо реже.
0: То есть... Но это все-таки про водителей, а не про пешеходов.
8: А в любом... Нет, туда и выходят тоже и пешеходы, там много различных заведений. Кто-то выходит просто, например, покурить, постоять на этой дорожке, чтобы ему пешеходы не мешали. Все равно культура вождения формируется, в том числе для пешеходов. Несколько лет назад, значительное количество лет назад, мы не пристегивались в автомобиле, да, это считалось не очень как-то принято. А на пешеходном переходе автомобилисты не пропускали пешеходов. Сейчас же это все пришло, все это есть. То же самое сформируется в отношении электросамокатов. Надо, чтобы все привыкли к электросамокатам. И те, кто на них ездит, и те, кто на них не ездит. Опять же, я говорю, у нас вот уже сейчас 30 миллионов аккаунтов. То есть тех, кто ездит, кто понимает, все больше.
0: Как я понимаю, то, что люди пишут, непонятно другое. А почему мы должны к этому привыкать? Ну вот, возвращаясь, я не собираюсь пользоваться самокатом. Я не планирую двигаться в этом направлении. Я такая же часть общества, и почему я должен к этому привыкать, совершенно не ясно.
8: Ну, наверное, так же говорили в свое время, совершенно
0: это
8: точно,
0: правда.
8: Что-то говорили про автомобили. Это, да, то же самое было. Но, опять-таки, смотрите, мы идем к тому, что тротуар в конечном счете будет для пешеходов когда-то, когда будет велоинфраструктура. И поэтому пешеходу надо просто привыкнуть, что нельзя выходить на велодорожку.
0: Вот Николай настаивает, велодорожки — это проезжая часть. Ну, вот, понимаете, Николай, вы можете сколько угодно это настаивать, надо, чтобы люди это поняли. Почему мы должны к этому привыкать, Александр Лыткин?
9: А потому что все идет вперед. Ведь когда люди на телегах ездили, первые автомобили тоже создавали проблемы.
0: Давайте лудитов не будем вспоминать сейчас. Ну, правда.
9: Это вы мне сейчас?
0: Ну, да.
9: Так это логика одна и та же. Одна и та же логика.
0: А люди все равно будут против.
9: Вы знаете,
0: надо как-то договариваться.
9: Хорошо, Юрий, если по этой логике идти, вот есть кольцевая автодорога, да, я вот пешеход, я хочу пройти вот именно здесь, мне так удобнее, и рванул через нее. Не соблюдая правила.
0: Это страшное было зрелище один раз.
9: Да, куча машин в кучу, и так, потому что ему так удобно. Но есть уже инфраструктура, есть уже правила, которые установлены, и так далее, и так далее. Мы живем в государстве по правилам, не тому, как удобно. А по правилам. И,
0: да?
9: если правила установлены таким образом, да, то мы их либо соблюдаем, либо мы их нарушаем.
0: 637-й рассказывает, как брата оштрафовали на 500 рублей за обход зебры. Он штраф не заплатил, и исполнительное производство. Вот теперь, говорит, уже второй год что-то делаю с банковскими картами, чтобы обойти арест.
9: Ну вот, в том числе, кстати.
0: То есть, значит, числе. Работает.
9: Конечно.
0: Голосование продолжается через Телеграм, через, соответственно, Макс или через сайт радиостанции «Говорит Москва». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: 17.30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Российские войска поразили Николаеве стратегический дата-центр. Как сообщили в Минобороны, этот цифровой узел обеспечивал обработку оперативных данных, координацию связи и хранение закрытых сайтов в интересах ВСУ. Кроме того, в одном из портов в Одесской области вооруженные силы России поразили сухогруз, который доставил крупную партию военного имущества и боеприпасов для украинских формирований. Минюст внес в список иностранных агентов дочь Бориса Немцова Жанну. Активистка выступала против спецоперации и распространяла недостоверные сведения о политике российских властей, говорится на сайте ведомства. Сама общественница сейчас проживает за рубежом. Ранее 42-летнюю журналистку объявили в международный розыск. Кроме Немцовой, список иноагентов пополнили общественный деятель Рустам Хуажев, а также два информационных интернет-ресурса – «Команда Навального» и «Реанимация». Одновременно с этим из реестра исключили одну автономную некоммерческую организацию в связи с ее полной ликвидацией. Алексей Навальный включен в список экстремистов и террористов. Россия и Белоруссия готовят решение об открытии новых пригородных железнодорожных маршрутов. Вице-премьер Алексей Аверчук анонсировал запуск поездов между Великими Луками и белорусскими городами Витебск и Полоцк. По словам зампреда правительства, это упростит логистику для жителей Псковской и Смоленской областей, а также поможет восстановить исторические связи между регионами. «Мы зимой, очевидно, будем принимать это решение», – уточнил он в интервью ТАСС. По словам Аверчука, также прорабатывается запуск электричек между Брянском и Гомелем. Судьбоносным вице-премьер назвал подписание меморандума о строительстве будущей высокоскоростной магистрали, которая свяжет столицы двух государств – Москву и Минск. Дональд Трамп консультировался с искусственным интеллектом Грок перед операцией по захвату президента Венесуэлы. Стали известны подробности встречи президента США с Илоном Маском, прошедшей в декабре прошлого года. Детали публикует Time. По данным издания, Дональд Трамп провел несколько часов, задавая нейросети вопросы о том, как венесуэльцы отреагируют на арест их лидера Николаса Мадуро силами США. Бот убедил президента, что Мадуро крайне непопулярный диктатор, а его падение вызовет народное ликование. Последовавшие после январского вторжения США в Венесуэлу реальные празднования на улицах Каракаса окончательно убедили Трампа в гениальности алгоритма Маска. Заявление Белого дома по поводу этой публикации пока не поступало. В России разрешено давать детям отчество по матери, но с одним условием. По закону ЗАГС имеет право зарегистрировать так называемое матчество, если оно созвучно с реальным мужским именем. Например, варианты «Марьевна» или «Евгеньевна» сотрудники запишут без проблем, поскольку существуют мужские имена «Марий» и «Евгений». А вот стать, к примеру, «Ларисовной» не получится. Мужского имени «Ларис» в официальных реестрах нет. О погоде. Сейчас в российской столице плюс 12, ощущается как плюс 9. Облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Осадков не прогнозируется. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
10: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
11: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
10: И все?
11: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
10: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
11: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
12: ООО «Капибара».
13: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
14: Сложно!
13: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
15: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
18: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
12: что такое США и что значит быть американцем. Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
12: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
0: Продолжаем. Сегодня пятница, 2 октября, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Будкин. У нас пробки, пятничные пробки. 6 баллов нам к 6 обещали. Ну вот сейчас уже 6-бальные пробки. Посмотрим, что будет дальше. Напомню, люди из города разъезжаются. Скорее всего, существенные пробки на выезде из города. Ну вот, например, в районе Живописного моста очень серьезные затруднения. Там мало того, что многие люди едут в нужном направлении, так еще и дорожно-транспортное происшествие. Много проблем на третьем транспорте. Транспортном кольце. Еще раз, 6 баллов прямо сейчас. Нам обещают, что к 7 уже 5-бальные пробки будут. Срочное сообщение на лентах новостей. СМИ пишут, и РИА Новости цитируют историю из Китая. Там 3-летний мальчик выжил после падения с 10 этажа, зацепился за навес фруктового магазина, написано в сообщении. У мальчика, мальчик был в сознании и улыбался прохожим после падения. Навес магазина полностью разрушен, пишет агентство ТАСС. Сейчас сообщает нам о том, что бензин 95-й на бирже потерял за неделю 1,6%. Следим за новостями и продолжаем обсуждение темы электросамокатов. СК выступил за введение прав для

0: Вы пишете, пишете много, и я бы попросил сейчас коротко прокомментируйте то, что наши люди пишут. И вот вопрос. Если говорить о правах, это отдельно, кстати, в истории про Следственный комитет было, что там говорят, что детям нельзя ездить на электросамокатах. Вот если права водить, с какого возраста можно разрешать, на ваш взгляд, Александр Лыков?
1: На мой взгляд, с 16.
0: Права надо и с 16 вводить. Так, Денис Балакирев.
2: Ну, я напомню, что сейчас по ПДД с 14 лет на самокатах можно ездить, в нашем сервисе по Москве с 18 лет, в других городах с 16 лет. Я согласен, что до 16 лет рано ездить на самокате, нет понимания ПДД и собственной ответственности.
0: Хорошо, еще вопрос, значит, 663-й. Представим себе ситуацию, что велодорожек становится больше. Мы же понимаем, что все это происходит не в безвоздушном пространстве, не как это?
1: Не в вакууме.
0: Не в вакууме, сферический, по-моему, да, он обычно?
1: Конь.
0: Да. Так вот, значит, это будет сделано вот здесь, к примеру, в уже существующей Москве, и, как пишет 663-й, их же нарисуют и либо тротуар отнимут, либо проезжую часть отнимут, как на том же бульварном кольце. Ну, понятно же, что это будет не очень эффективно, ну, потому что электросамокатами круглогодично не пользуются. У нас такая погода. И это, во-первых, не всегда будет занято. Во-вторых, это будет как бы за чей-то счет. Так это не будет работать, пишет 663-й.
2: Ну, смотрите, работает уже. Во-первых, на бульварном кольце появилась дорожка, и никому она не мешает, там не стало больше пробок. На, не знаю, на Мясницкой, например, на Фадеева, на улицах, которые огорожены старыми домами, появились эти велодорожки, и они никому не мешают. И второй момент, что уже сейчас на самокатах ездят, ну, фактически до ноября, и получается с марта, да, то есть очень большая продолжительность сезона. Если вдруг говорить о том, что дороги будут подогреваться, например, или специальные машины будут убирать велодорожки, то можно в течение всего года ездить на самокате. Надел шапку, надел перчатки и поехал. То есть это не фантастика.
0: Хорошо, Александр Лыткин, это все равно будет не так эффективно как бы использоваться, как если бы ходили пешеходы или стояли машины. Не всегда будет использоваться, это не очень правильно.
1: Ну, опять же, здесь все индивидуально, потому что все городские условия, они индивидуальны, да, даже в Москве есть центр узкий, есть спальные районы и так далее. Вот, например, во многих спальных районах там вообще без проблем, и делают и велодорожки специальные, и хватает всем места, и, так сказать, и пешеходам, и всем остальным.
0: Нет, а там, где это новое, это понятно, но вот все равно это главная проблема в центральных частях населенных пунктов, а там уже все давно сделано. И места нет.
1: Ну, здесь надо смотреть уже индивидуально, либо закрывать какие-то районы от движения самокатов, если там вообще уже никак не сделать, потому что организация дорожного движения — это достаточно сложный тоже процесс, и здесь уже надо смотреть, да, и это все, опять же, индивидуально, предметно надо обсуждать с конкретным местом.
0: Сразу несколько человек подтверждают, что эта история круглогодичная и на моноколесе, и на самокатах и так далее. Да, вы хотели добавить, Денис?
2: Да, есть важный момент, потому что, когда мы говорим про велодорожки, почему-то по умолчанию считается, что на каждой улице в идеале должны быть велодорожки. Нет, это не так. Есть основные направления, более того, мы их сейчас уже знаем. То есть у нас есть тепловая карта поездок. Мы знаем, по каким улицам ездит наибольшее количество наших пользователей. Поэтому вот на основных направлениях надо обеспечить наличие велодорожек.
0: Ну а как у Высоцкого, я сказал Горбатый. Ну вот эта история. А я хочу по этому переулку ехать.
2: Да на самом деле нет. Мы опять-таки, еще раз повторю про бульварное кольцо, там вокруг очень много переулков узких,
0: да,
2: объективно.
0: Как только и тротуарчики там,
2: да,
0: какие.
2: Да, как только появилась велодорожка на бульварном кольце, трафик сам, без всякого принуждения, ушел на бульварное кольцо, потому что ехать там намного удобнее, чем где-то по центральным улицам. И многие приезжают, например, там до Чистых прудов, а потом уже сворачивают и доезжают туда, в район, куда им необходимо.
1: Вот, кстати, Юрий, если опять же сравнить вот эту логику организации дорожного движения, вспомните старые добрые времена, центр Москвы, Арбат, да, вот эти все улицы, где сейчас только пешеходное движение, Камергерский переулок, там только для пешеходов. А раньше там ездили машины.
0: Ну вот это вот раньше там ездили машины, это такое преувеличение, потому что они ездили между собой запаркованными, как-то там еле-еле.
1: Ну как, ну Юрий, там было движение сквозное.
0: Не, это понятно, что оно было, но машин было напарковано так много.
1: Ну ситуация та же самая.
0: Ну да.
1: Стало их больше, стали они мешать, стала организация дорожного движения хуже, потому что центр узко. Что, сделали район пешеходным, сделали улицу пешеходной.
0: Дальше, вот это вот все сделали, это надо делать. И вот, пожалуйста, Виталий пишет. Это же за чей-то счет надо будет делать. То есть есть транспортный налог на автомобили, тогда и на СИМ надо вводить транспортный налог.
2: Ну, смотрите, во-первых...

0: Во-первых, уже сейчас есть национальные проекты, федеральные программы, которые предполагают строительство велоинфраструктуры для тех случаев, когда велосипеды и самокаты используются как транспорт. То есть уже сейчас есть источники финансирования. Ну и, конечно, сами сервисы тоже могут принимать в этом участие. Просто нужны нормативно-правовые механизмы.
1: Значит, еще раз, нужен транспортный налог. Ну, это самокатный налог, СИМ, налог на СИМ.
0: Это возможно, вполне возможно. То есть, еще раз говорим о том, что сейчас вот это формирование нормативно-правовой базы, по сути, находится все равно в начальном этапе.
1: Хорошо, Денис Балакирев, Александр Лыткин, может, правда?
2: Ну, кстати, вот, Денис, вот я согласен. Вот, допустим, кикшеринг тот же, да, там, мы знаем там монстров этого всего, там миллиардные обороты. Если нормативно определить, что какую-то часть из этих, из этой прибыли,
1: это прибыль, деньги, которые из кармана граждан.
2: Минуточку, вы такси заказываете тоже из кармана граждан, он тоже платит налоги.
1: А кто, собственно, таксисту платит? Гражданин.
2: Ну так, а если самокатчики, они же тоже платят? Откуда вот эти?
1: Конечно.
2: Вот эти обороты-то миллиардные.
1: Есть конечный потребитель, мы же понимаем, да.
2: Есть спрос, есть предложение. Соответственно, если эти деньги есть, вот они живые, спрос-то есть, есть предложение. То есть, соответственно, если нормативно, опять же, в целом, комплексно все это порешать, то можно и деньги не из бюджета брать, не из кармана, там, налогоплательщика, а из кармана, допустим, налогоплательщика, как кикшеринга мощного.
1: Ну, или налогоплательщика, у которого есть хотя бы самокат. И утильсбор ввести, пишет 639-й, чтобы самокат не 40, а 140 стоил. А аренда самоката гораздо дороже каршеринга, а с учетом расходов и вовсе получается много. Это Михаил 396-й жалуется. Иваныч 494-й рассказывает, что в Хельсинки по велодорожкам никто не ходит, там только русские, говорит, встречаются. Аборигены как-то обучились. Ну, это утверждение 494-го. 7373948. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Прошу вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья. Лимузин. Да, очень хорошая тема про самокаты. Я проблему вижу в следующем. Мы разучились уважать друг друга. Если взять за правду то, что сейчас прозвучало, в Хельсинки местные не ходят, они друг к другу, видимо, относятся с уважением, понимаете? И русские только, где хотят, там и ездят. Вот и вся история. Поэтому к этому надо с детства приучать, чтобы соблюдали люди, знали и соблюдали правила дорожного движения, опираясь на здравый смысл. Чтобы этого достичь, нужна некая, простите, национальная идея, которая бы всех объединила. Чтобы в итоге мы пришли к тому, что мы стали вот друг друга уважать.
1: А просто так друг друга уважать мы не можем?
3: Нет.
1: Не можем.
3: Показывает,
1: хорошо.
3: Что нет.
1: Понял, договорились. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Алло.
1: Да, вы в эфире.
4: Добрый день. Я хотел бы уважаемым господам задать такой вопрос. Вот мне 80-й год, да? Дальше. Вот представьте, самокат 60 килограмм. На этом самокате 3 человека едут. Значит, как правило, культуры никакой.
1: Давайте подождите. А вот эта вот история. Во-первых, вы уверены, что он столько весит? Во-вторых, что за пример, при котором 3 человека, это исключение из правила точно. Зачем это обсуждать?
4: Мы говорим об опасности самоката, правильно мы говорим, да? Опасность.
1: Да, но на самокатах, правило, люди по 3 человека не ездят. Ну вот давайте все-таки будем какие-то реальные случаи рассматривать. Все прокатные самокаты значительно мощнее 350 ватт, но постоянно говорят о правах на пользование СИМ более 250 для частников. А прокатные-то мощнее, пишет 873.
0: Все прокатные самокаты менее 250 ватт по мощности двигателя, все.
1: Кстати сказать, раз уж вот этот предыдущий звонок, а сколько весит самокат?
0: До 35 килограмм, это максимально.
1: То есть не 50?
0: Нет, по факту 32 килограмма получается. И скорость ограничена у всех, быстрее 25 километров в час не разгоняются даже с горки. И если въезжают в парки, в скверы, туда, где много пешеходов, сами замедляются до 15, до 10 километров в час.
1: Вот это вот история, Александр Лыткин, это ведь, кстати, и водителей касается. Как послушаешь, так все носятся с огромной скоростью. Вот сейчас нам пишут, он несется... Он едет со скоростью 15 км в час. Откуда вот эта история пронесется?
2: Для пешеходов
1: да.
2: Это несется. Потому что вот в этой части, скажем так, тротуара, там нет таких скоростей. Пешеход не ходит с такой скоростью. Поэтому мимо него, естественно, в разы быстрее проезжают люди, которые управляют самокатами, сегвеями и прочими. Да? И вот именно для этой среды пешеходной, я о чем и говорю, что... Это как вот раковая опухоль, они не могут совпасть. Ни понимание пешеходов для самокатчиков. Не само... То есть они друг другу мешают, их надо развести.
1: Нет, мы в принципе все друг другу мешаем. Ну, то есть нам нас всех надо развести. Это идеальный вариант.
2: Ну, в данном случае мы конкретную проблему обсуждаем. И вот эту проблему надо решать таким образом, что их надо разводить в сторону. То есть пешеходные — это для пешеходов, а для вот этого всего — это отдельная история.
1: К вопросу о том, как нас надо разводить. Смотрите, 569-й, знаете, какой вопрос задает? Это Денис Балакирев, вам вопрос. А в чем проблема, если на самокате три человека едут? Есть люди, которые не видят проблем.
0: Есть проблема, объективно есть проблема.
1: 300 килограмм едут.
0: А даже не в этом вопрос.
1: Ну, и
0: самокат конструктивно просто предназначен для поездки одного человека. Это один центр тяжести. Когда появляется второй центр тяжести, не говоря уже о третьем, четвертом, самокат себя ведет не так, как вы ожидаете. То есть любой поворот, любой маневр уже не так. И мы видим по статистике, что если два человека, не говоря уже о трех, о четырех, встают за руль электросамоката, практически всегда они падают. То есть здесь вопрос физики, вопрос того, что просто невозможно ездить вдвоем и управлять так же, как один человек на самокате.
1: Ну, еще и вопрос того, как человек ценит то, чем управляет.
0: Ну, это уже второй вопрос, да,
1: безусловно,
0: это тоже важно, но главное, что просто невозможно ездить безопасно вдвоем, втроем на одном электросамокате.
1: 25-я рассказывает мне, говорит, 69 лет, я недавно по своей вине чуть не попала под самокат, но самокатчик молодец, ловко увернулся, я, говорит, без какой-либо иронии пишу. Голосование продолжается, еще 9 минут, мы спрашиваем, а что вы думаете по поводу идеи ввести права на управление электросамокатами? Ну, то есть большинство детей тогда не смогут управлять электросамокатами, как мы предполагаем, во всяком случае. Но неважно. Сам факт. Вводить правила на управление электросамокатами. Так и надо. Нет однозначного ответа. Не надо, это лишнее. Ну, это просто, ну, не надо этого делать. Или не надо, это невыполнимое. Вот четыре варианта ответа. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
5: Алло.
1: Наконец-то. Слушаем вас.
5: Говорит Москва?
1: Нет, так долго не надо. У нас так устроено, что вот когда мы вас спрашиваем, вы уже в эфире. 7373948. Здравствуйте.
6: Алло, добрый день.
1: Прошу.
6: Ой, добрый вечер. Или, день. Я считаю, что не надо ничего запрещать. Ну, культура вождения самокатами, конечно, должна быть. Вот. Ну, постоянно вот эти запреты. Все время против народа как-то. Давайте сначала оружие запретить.
1: Нет, подождите, вообще, подождите. Против народа. Меньшая часть народа ездит на самокатах.
6: Им удобно. А кто-то не может.
1: А кому-то неудобно, что кто-то...
7: 8948, телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот, телеграм-канал, ютуб-канал. В Дзене, ВКонтакте, в Максе. Ну, а прямой эфир 495-73-73-94-8. Так что... Всегда буду рад вашему мнению, вашим вопросам, вашей критике. Как вы знаете, у нас два правила только. Это не критиковать и не, так сказать, ругать наших радиослушателей, ваших же коллег. Первое. А второе – использовать в нашей дискуссии наш великий, могучий, непобедимый русский язык. Так что... Григорий. Спасибо, Григорий, из Санкт-Петербурга. Уважаемые радиослушатели, мы начали этот разговор об информационной гигиене, и сейчас, вот в наше время как раз, этот вопрос стоит наиболее остро. Об этом пишут многие, я приглашаю вас на свою страничку телеграм-канала, где я делал небольшую подборку на эту тему, как раз о том, какую роль во всем этом теперь играет искусственный интеллект. А самое главное, это фактология. Каким образом мы знаем, что информация, которая поступает к нам, ну, она хотя бы в какой-то мере соответствует действительности. Это вот очень сложный процесс. Может быть, на первый взгляд это покажется не настолько важным, но обратите внимание, очень большое количество самых разнообразных политических решений, которые сейчас мы с вами становимся свидетелями, и Западной Европы, и в Соединенных Штатах Америки, они основаны, я уж не знаю, вольно или невольно, но именно на искривленной, абсолютно искривленной информации, недостоверной информации, откровенным враньем. Но на основании этого выносятся определенные политические решения, вердикты, которые потом имплементируются непосредственно или внедряются, как любят некоторые наши радиослушатели, чтобы я говорил, уже в нашу повседневную жизнь. Это касается, конечно, взаимоотношений, допустим, России с очень многими странами Западной Европы, в целом в мире. Посмотрите характер взаимоотношений Китая с Западной Европой и с Америкой. Здесь, ну, то, что называют американцы communication problems, то есть проблемы коммуникации в самой разнообразной степени. Я не хочу слишком глубоко.

0: глубоко уходить вот именно в эту дискуссию о том, каким образом это выстраивается на, среди политического истеблишмента, хотя мы, безусловно, затронем эту часть, но я бы хотел сейчас вот именно обратиться к вам, к слушателям, к радиослушателям, ну и частично и к нам, конечно. Каким образом, как нам фильтровать эту информацию, как нам догадаться, узнать, что это действительно проверенная информация? Я знаю, что очень многие из вас, я уже многих из вас знаю несколько лет по вашим никам, я, может быть, не встречал, не всех вас встречал, но, тем не менее, я знаю, что вы очень серьезно интересуетесь как раз вот политической тематикой, да фактически политической журналистикой. Многие из вас присылают свои посты вот ВКонтакте ко мне, Рафаэль Ардуханян, туда. Вы тоже присылаете некоторые свои работы. То есть я вижу, что идет достаточно плодотворная такая активная работа помимо наших передач, помимо нашего эфира. То есть у вас это, у многих из вас, это является, ну, как бы, так сказать, я уж не знаю, хобби, а может быть и уже, так сказать, ну, делом вашего, вашей жизни. И, конечно же, вот изначально работа с информацией имеет архиважное значение. Парадокс нашего времени еще заключается в том, что при том обилии информации, абсолютном, так сказать, обилии информации, что мы можем получить из самых разнообразных источников, тем не менее, продуктивная информация, фактический материал, он становится все уже и уже, его все сложнее и сложнее достать. Я ведь еще помню времена, лет 50 лет тому назад, когда был дефицит информации, причем дефицит информации был не только, допустим, в Советском Союзе, учитывая определенную цензуру, глушилки, я думаю, старшее поколение прекрасно знает, о чем я говорю, но и с другой стороны, и в ту сторону то же самое было. Туда тоже проникала достаточно одиозная информация о настоящей реальной жизни в Советском Союзе, и поэтому, собственно говоря, очень многие процессы вот в холодной войне, они были мотивированы, как это ни странно, ни парадоксально, либо неинформированностью двух сторон, либо абсолютно ложной информированностью друг к другу. И вот сейчас, казалось бы, когда уже открыты все шлюзы, мы можем спокойно говорить об очень многих вещах и обсуждать, при том обилии информации у нас другая проблема. Это, ну, что называется, перебор. Я позволю себе такое гастрономическое сравнение. Смерть может наступить от голода, но смерть также может наступить и от переедания. И вот как раз, как вы понимаете, если при голоде там уж выбора особого нет, но вот как раз, когда речь идет об обилии информации или чего-либо, здесь, конечно, вступает такое, знаете, понятие вот отбора. Не естественного отбора, но сознательного отбора информации. Как ее фильтровать? Изначально, конечно же, вот в наше время я бы порекомендовал то, что делаю я, это определите те источники информации, которым вы доверяете. Это должно могут не обязательно быть наши источники информации, это могут быть зарубежные какие-то, но попробуйте смоделировать это и попробуйте, так сказать, установить их. И любые посторонние какие-то вбросы с каких-то других источников, они должны восприниматься, по крайней мере, подозрительно. Потому что мы не знаем. Точно так же, как это у нас происходит, такой, знаете, определенный селективный процесс с нашими телефонами. Я знаю, я еще не принадлежу к этой когорте, но я знаю очень многих людей, которые, ну, принципиально, они не берут трубку, то есть не отвечают на вызовы незнакомых им абонентов. То есть кто им нужен, они уже вписаны как бы в эту книгу, и все остальное уже они, так сказать, не берут. Если там какие-то срочные сообщения, то всегда продублируют текстом это, но они не берут просто вот ради, что называется, от греха подальше. В принципе, я думаю, что такой метод, он, на мой взгляд, подходит именно и вот в нашей ситуации, когда вы работаете с информацией в профессиональном или хотя бы в полупрофессиональном таком режиме, потому что шарахаться и брать информацию откуда бы то ни было, это, ну, практически это ошибочно, и это невозможно тогда просто работать, потому что столько фейковых аккаунтов, столько абсолютно ложных источников, которые целенаправленно работают против кого-то или против чего-то, и, безусловно, очень затрудняют работу журналистов и политологов, ну, в факте, во всем мире, не только здесь. Поэтому я искренне хочу надеяться, что наша радиостанция, мои передачи будут теми вот источниками для вас, которые вы возьмете как один из возможных вариантов, которые вам были бы интересны для получения самой разнообразной информации. Но, тем не менее, надо произвести какую-то работу. Вот здесь, может быть, новелла нашего времени просто созерцать, сидеть и слушать, этого уже недостаточно. Парадокс заключается в том, что реципиенты, то есть получатели информации, они должны все-таки участвовать в этом процессе. Ну, здесь можно сказать, конечно, почему-то я должен это делать, с какой стати, у меня есть свои заботы. Да, безусловно, но, по-моему, многие из вас говорили мне и давали понять, что, ну, если вы не интересуетесь политикой, политика будет вами все равно интересоваться. Мы никуда от этого не уйдем. Почему? Потому что мы живем в информационном веке. А информационный век — это, помимо всего прочего, и политическая составляющая, она гораздо более, она мощнее, она больше, она объемнее даже научной информации или какой-либо, и даже бизнес-информации. Мы с вами прекрасно понимаем, что подавляющая часть тех информационных потоков, которые мы с вами сейчас лицезрим, они носят именно общественно-политический характер. И именно эти потоки определяют в очень большой степени цивилизационное развитие не только отдельных стран, но и, собственно говоря, всей нашей планеты. Так, так, не будем забывать о наших радиослушателях, конечно. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, Олег.
0: Да, Олег.
1: Ну, вы знаете, да, это действительно информационное общество, в котором мы живем. Ну, и такие ясные критерии, как, ну, человеку нужно образование, там, политические знания, опыт. Это легко помогает отделять зерна от плевел. Ну, в частности, например, СМИ и иноагенты вряд ли мне что-то интересное и что вызывало бы доверие. Там есть там Ходорковские, экстремисты, прочие, они же тоже, так сказать, продвигают свои какие-то тезисы. Но да. Вот два важных момента, знаете, вот даже наши лояльные федеральные телеканалы, радиоканалы, иногда журналисты или эксперты, цитируя, ну, навскидку там каких-нибудь главарей киевского режима, они, ну, произносят их прямые цитаты, где... Ну, ругательство адресовано в адрес России или русского народа. Мне кажется, это тоже ошибочно цитировать, их так смаковать, ну, пытаясь там сказать, вот какие они негодяи. Это и так понятно. Еще один момент, вот, связанный с тем, что, к сожалению, да, вылетело из головы.
0: Ну, ничего, в принципе, понятно. Ничего, перезвоните, если что, понятно ваше. Это вы справедливо здесь говорите, потому что работа с враждебными источниками информации по роду своей деятельности, я вынужден это делать. Я вынужден иногда смотреть, читать и просматривать, ну, откровенных русофобов, людей, которые искренне ненавидят нашу страну. Определенная подготовка, ну, конечно. Я еще раз хочу повторить, здесь вопрос знания. Вопрос вашей внутренней работы, насколько вы осведомлены в тех или иных вопросах. Вот сейчас, допустим, очень много ходит по самым разнообразным соцсетям, и враждебным нам, и от запрещенных, мне это не важно, огромное количество так называемых вот бандеро-нацистских историков, которые, это цель, это, я просто это знаю, это целенаправленная кампания на то, чтобы обелить те или иные исторические события, связанные с бандеро-нацистами. В 20 веке, да, это, кстати, и уходит и в глубину, создается ложная теория, ложная история страны там, и так далее. И это ведь не только касается Украины, это не только касается Бандеры Рейха, это касается в очень большой степени Европы. Но вот посмотрите, как было переписано, фактически, вот на наших глазах, это 80 лет тому назад была переписана история Хиросимы и Нагасаки. Посмотрите, каким образом в сознании японцев, в целом поколении японцев внедрено именно вот это в подсознание, что в той или иной степени виноваты Соединенные Штаты не считаются, а виноватыми является Россия. Не напрямую, не, так сказать, не заявляя там конкретно что-то, но подспудно подвели за это время, работая целенаправленно. Вот у нас сейчас, видите, вот вышла такая вот ситуация, когда премьер-министр Японии во время годовщины бомбежки Хиросимы и Нагасаки, он ни слова не говорит о тех, кто сбросил эту бомбу, но он говорит о России и о наших якобы ядерных амбициях. Хотя, говоря о Японии, ну, это просто даже смешно, потому что какая там бомба, господи. Там пару орешников хватит на них, на всех, при желании. Это, ну, вот Строгинский пишет, что-то скучноватая тема. Может быть, я немножечко сейчас, знаете, во мне проснулся, конечно, профессор университета московского, и, так сказать, я пытаюсь какие-то вещи, то, что я в какой-то степени использую для своих аспирантов и для своих студентов, говоря обо всем этом, и я не скрою, действительно, это так и есть. Но я бы хотел, вот почему я обращаю на это внимание. уровень и качество вашей аудитории, вот он мне позволил сейчас именно это сказать. Потому что говорить о какие-то проходные темы, ну, мы, безусловно, будем говорить, это не то. Но мне кажется, что многие из вас и по роду ваших вопросов, ваших комментариев, они, мы заслужим более серьезного, скажем так, анализа того, что происходит. Уже недостаточно, знаете, вот на уровне с эксперт, допустим, там, ведущий программы и радиослушатель там где-то далеко, который вот сиди и слушай, что говорят. Нет, я думаю, что вот эти вопросы, которые, они, по моему ощущению, они волнуют и вас тоже. И я сейчас пытаюсь в меру своих скромных возможностей помочь вам как раз вот целенаправленно все-таки поработать в этом направлении, независимо от того даже, от моих передач, от того, что я делаю здесь. Я думаю, что для каждого из нас очень важно разобраться, а что же, собственно говоря, происходит вокруг нас? Кто наши враги? Кто наши друзья? Кто пытается, кто желает нам добра? Кто нам желает зла? Где эти демонические силы, которые пытаются разрушить наш мир? И, с другой стороны, где эти позитивные, созидательные силы? Я думаю, это вопросы, на которые нам надо всегда отвечать. Скучно, может быть. Вы знаете, иногда все-таки мы сталкиваемся с тем, что какой-то, знаете, позитив, он не является таким, знаете, привлекательным, скажем так. Жаренькие вещи, они, конечно, гораздо более лицеприятны. Но мы с вами поговорим об этом, вот я, как уже сказал, в этой части. А потом, я думаю... тему, которую я вам предложу, она компенсирует все, как говорится, ваши такие, значит, скандальные изыски, потому что тема взрывоопасная все-таки, я думаю. Да, слушаю вас.
2: Да, здравствуйте, Рафаэль Иванович.
0: Да, Вась.
2: А вот меня интересует, вот вы настолько лет убеждали с первого месяца срока Трампа, агитировали за него, выгораживали его, какими достоверными источниками информации вы пользовались? И вот по поводу станции Комсомольска, вы даже не знаете... что в прошлом году станция Комсомольска, ваша родная Новокузнецкая, Динамо Белорусса, включены реестр ремонта и реставрации, по которым не могут найти профессиональных подрядчиков. Понимаете, вы тоже обсуждаете темы, Рафаэль, порой, когда не в теме просто. Не могут найти подрядчиков. Ровно год назад был объявлен тендер на ремонт данных станций.
0: Скажите, а в какой степени это? Вайс, послушайте меня, пожалуйста. Вайс. Послушайте, ну, я вам, по-моему, уже 100 раз говорил, если вы диалог какой-то выстраиваете, значит, давайте выстраивать диалог. Не надо так тарабанить и не надо так сказать, говорить, я вас никогда не прерывал. Вы больше всех говорите, поверьте мне, и об этом, кстати, говорят и наши радиослушатели. Я не понимаю, какое отношение имеет к моей озабоченности старыми станциями метро, за которые, с моей точки зрения, не ухаживают. То, что там кто-то не может найти подрядчика. Моя критика в вашем случае, если они не могут найти подрядчика, она что, не объективна, что ли? С этой точки зрения. Второй момент. Не надо передергивать факты. Вы сейчас просто говорите неправду по поводу Трампа. Я, по-моему, 120 раз, поднимите любую мою передачу за последние 3-4 года. Я всегда говорил, 100 раз повторял это, Вась. И я не понимаю, зачем вы искажаете сейчас. Выбор между Трампом и Байденом, это всегда был выбор между худшим и плохим. Это всегда был выбор между русофобией и антироссией. Скажите, что я это не говорил так. И вы сейчас, так сказать, на голубом глазу звоните мне и начинаете говорить. Вайс, ну вы, так сказать, все-таки понимаете, постарайтесь быть объективными. Не надо вступать со мной в эти дискуссии, тем более имея, так сказать, непроверенные факты. У меня, слава богу, еще достаточно хорошая память, и я помню, что я говорил, как я говорил. Поэтому, пожалуйста, будьте, постарайтесь, по крайней мере, быть все-таки объективны. И, так сказать, полегче с вашими эпитетами. Я уже говорил, как вы, наверное, понимаете, я ведь тоже могу сейчас... тоже очень многое что сказать, и я, так сказать, не читаю то, что присылают другие радиослушатели по поводу некоторых ваших выступлений, да практически всех. Тем не менее, я стараюсь и вас, и всех огородить от этого. Так уж вы уж меня, пожалуйста, огородите от ваших абсолютно, так сказать, напрасных, непонятных совершенно сентенций. Тем более, они непродуктивны просто. Вы что, меня хотите на чем-то поймать, что ли, там, или еще что-то? Это очень дешевые трюки все, понимаете? А вот я его, почитайте Шукшина, срезал рассказ. Мне кажется, это в какой-то степени про вас. Слушаю вас.
3: Здравствуйте, добрый вечер. У меня будет другое мнение, в отличие от всех ваших зрителей, потому что я как бы случайно услышал вашу передачу и скажу следующее. Можно же, да, высказаться?
0: Правильно? Конечно, пожалуйста.
3: Да, смотрите, я с удовольствием слушаю и Ходорковского, и слушаю с удовольствием и популярную политику, и всех остальных, потому что...
0: Извините, пожалуйста, извините, Ходорковский — это иноагент и террорист, признан нашим законом.
3: Нет, пожалуйста. Это вы пропагандист, вы.
0: Нет, вы меня извините, пожалуйста, у нас есть законодательство, которому мы все должны следовать. радиослушатель. Если вы слушаете Ходорковского, слушайте хоть, простите меня, черта лысого. Но есть, существует правило, есть закон, закон нашей страны, где мы должны говорить вот именно эти вещи. А это вам уже нравится или, может, вам не нравится. Я вас сейчас отключил и не потому, что мне не нравится что-то говорить, а просто потому, что вы не следуете нашему законодательству и в какой-то степени занимаетесь провокацией. Слушайте кого угодно. Судя по всему, слова тех людей, которых вы слушаете, они очень благодатную почву имеют в вашем сознании. Пожалуйста, здесь проблем никаких нет. В отличие от тех стран, где находятся ваши кумиры, у нас все-таки свобода слова, и мы здесь не наказываем людей за их мысли. Нравится? Слушайте. Ради Бога. И если вы захотите в следующий раз позвонить, сказать об этом, то, пожалуйста, все-таки вы же звоните ко мне на передачу. Будьте добры, следовать все-таки нашим правилам. Вот когда я приду в ваш дом, и вы меня попросите снять, так сказать, обувь и надеть тапочки, или босиком пройти, я постараюсь следовать вашим правилам. А это элементарные правила интеллигентных людей. Если, конечно, это вам что-то говорит. Строгинский, держи друга близко, а врага еще ближе. Вот видите, а вы говорите скучная тема. Не такая уж это скучная тема, как оказывается, получается. Слушаю вас.
4: Добрый вечер, да. Жаль Никитич, Сергей Москва.
0: Да, пожалуйста.
4: Скажите, а каково ваше мнение по ситуации с террористическим актом, произошедшим в небе с пассажирами из Дубая?
0: Я не знаю, я вам честно хочу сказать, очень противоречивая информация идет. Насколько я понимаю, сейчас две версии. То есть есть один, был пилот один, либо он является террористом, специально спровоцировавшим, хотел, так сказать, самолет, который был в основном заполнен людьми из Израиля. Вот, либо он хотел, так сказать, ну, совершить теракт фактически, взорвать его, врезавшись куда-то. Либо есть еще версия, вот я, насколько я читал арабскую прессу, как раз в египетскую, там англоязычную, там есть вариант такой, что он был просто был психически ненормальный, допустим, человек. Больше я ничего об этом не знаю. Не могу вам ничего больше по этому поводу сказать. Я думаю, что самое главное, что все живы. Но одно, безусловно, важно, это то, что вот этот второй пилот, индиец, это, конечно, герой. Герой. И я вот, насколько понимаю, там был еще какой-то экипаж, достаточно символично. Русский летчик и украинский летчик, которые тоже там приняли участие и которые помогли вот обезоружить этого террориста, который пытался уничтожить этот самолет. Так что больше я ничего сказать не могу по этому поводу. Да, слушаю вас.
5: Рафаэль Никитич.
0: Да.
5: Добрый вечер, добрый. Алла Георгиевна. Становится доброй традицией слушать вас и звонить вам.
0: Спасибо.
5: Я желаю вам доброго здоровья. Можно вернуться к информационной гигиене?
0: Конечно, безусловно.
5: Поскольку я медицинский работник, вы знаете, я взяла себе давно за правило, еще даже до начала таких громких политических событий в мире вообще, минимально, как и положено, кушать аккуратно, чтобы не чувствовать себя плохо после этого, да, то есть минимально принимать информацию, скажем так, в генетическом смысле этого слова, и все-таки сохранять свое оценочное суждение, думать, размышлять, интуитивно, может быть, где-то рассуждать, но тем не менее иметь свое представление, потому что когда что-то навязывается, так
0: конечно,
5: или иначе
0: конечно.
5: Это путается. Ну, путает головной мозг.
0: Конечно.
5: Люди потом устают очень сильно. Поэтому во всем нужна мера. Хорошее правило. Мера и думать самостоятельно.
0: Отлично.
5: Желаю вам доброго здоровья.
0: Спасибо. Мне кажется, спасибо вам большое. Мне кажется, очень нужное и важное замечание по этому поводу. И я как раз вот и хочу подчеркнуть, и почему я призываю и вас тоже, уважаемые радиослушатели, самим, если вас это, конечно, интересует, если, конечно, вы чувствуете себя достаточно подготовленным к этому, и у вас есть интерес этот, да, конечно, очень хотелось бы, чтобы к определенному заключению, к определенным выводам, они не обязательно могут совпадать с моими, вы бы подошли именно исходя из вашего анализа, из вашей работы, и потом бы мы, как говорится, делились бы этим, это было бы действительно правильно. Ну вот, кстати, здесь вот пишут по поводу этого человека, как его называют, слякотника, который позвонил. Я обращаюсь к этому поклоннику, так сказать, иноагента Ходорковского. А если вы позвоните и, так сказать, будете следовать правилам, я вам дам слово, пожалуйста, говорите. Вы только на секунду спросите себя, возможно, было бы, допустим, человеку моих убеждений допустим, где-нибудь на какой-нибудь радиостанции, позвонить и хотя бы слово одно сказать в защиту там кого бы то ни было. Вот. И по поводу пропагандиста, я горжусь, что я пропагандист. Я горжусь, что я пропагандист. Я пропагандист сильной России, я пропагандист традиционной семьи, христианских ценностей. Да, я пропагандист. И, кстати, и вам советую, попробуйте, может быть, понравится. Хотя бы в чем-то быть пропагандистом. Кстати, о теме ваших полутесок. Что думаете о смене отчества на Строгинский? Умерьте вашу фантазию по поводу вариации моего отчества. Слушаю вас.
6: Добрый вечер, Рафаэль Никитич.
0: Да, добрый вечер.
6: Роман, Москва. Скажите, да. Вот, ну вот мои всякие некоторые друзья тоже говорят, что мы слушаем, вот ты неправильно делаешь, что слушаешь российские СМИ, мы берем информацию из независимых источников и приводят примеры вот блогеров с Ютьюба. Вот они говорят, они-то говорят
0: правду нам. Они независимые, да, считаются, да?
6: Как вот им отвечать на это правильно?
0: Вы знаете что, спасибо вам за звонок. Я бы хотел посмотреть на этого независимого блогера. Вы знаете, очень хотел бы посмотреть. Вот на некоторых бандеры нацистских блогеров, которые... Они, знаете, они все себя показали тогда, когда им USAID перекрыл финансирование. Я просто хотел бы посмотреть на так называемых независимых блогеров. Вот, а потом уже поговорим. Уважаемые радиослушатели, мы продолжим нашу программу после выпуска новостей, которые мои коллеги подготовили. А сейчас небольшой перерыв на новости и на рекламу.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Расчеты «Искандеров» и «Торнадо-С» нанесли массированный удар на полигоне в Челябинской области. Точными попаданиями ракетных дивизионов полностью поражены позиции артиллерии условного противника на Чебаркульском полигоне. Разведку замаскированных целей, а также корректировку огня в режиме реального времени вели расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-3», сообщили в Минобороны. Благодаря автоматизированной системе управления координаты передавались на пусковые установки мгновенно, что обеспечило максимальную точность поражения. За масштабными стратегическими учениями «Центр-2026» наблюдал Владимир Путин. Президент прибыл на полигон Чебаркульский. Первый рейс для застрявших в Арабских Эмиратах израильтян выполняет израильская авиакомпания «Аркия». Лайнер уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Дубай. Экстренные рейсы организованы после полной приостановки полетов эмиратской «Флай Дубай» из-за инцидента с пилотами. Перелет пустых самолетов в Эмираты субсидирует правительство Израиля. А обратные билеты граждане приобретают самостоятельно. По требованию эмиратской стороны багаж пассажиров этого рейса полетит отдельно. Для него задействован специальный грузовой борт. В среду Боинг компании «Флай Дубай», летевший из Дубая в Тель-Авив, произвел экстренную посадку в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии. По официальным данным, ЧП произошло из-за драки в кабине пилотов, в ходе которой один из членов экипажа попытался направить лайнер к земле. Позже пилот авиакомпании «Флай Дубай», ударивший ножом своего напарника, был задержан властями Саудовской Аравии. Сейчас он находится под арестом. Рафаэль Гросси потребовал обеспечить бесперебойные поставки дизеля на Запорожскую АЭС. На объекте зафиксирован критически низкий уровень запасов горючего, подчеркнул гендиректор МАГАТЭ. По его словам, из-за нехватки горючего часть аварийных дизель-генераторов станции пришлось перевести в режим ожидания. Это серьезно ухудшает и без того нестабильную ситуацию с безопасностью на атомной станции. Обстановка осложняется высокой активностью ВСУ в районе ЗАЭС. С июня этого года станция уже 10 раз полностью теряла внешнее электроснабжение. И сейчас объект зависит от одной резервной линии. В Подмосковье готовятся к масштабной проверке системы экстренного оповещения населения. Сирены и громкоговорители по всей области включат 7 октября, сообщили в правительстве Московской области. Звуковой сигнал «Внимание всем!» прозвучит в 10:40 утра. Через 3 минуты сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения» и «Просьба сохранять спокойствие» передадут по радио и ТВ. Мероприятия займут не больше 1,5 часа. Жители просят отнестись к тестированию с пониманием и не паниковать. Также гражданам рекомендовали установить на смартфон приложение МЧС России. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 10, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
7: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: О, капибара.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим об информационной гигиене. И, как вот вы сами понимаете, исходя из тех звонков и посланий, которые приходят, очень и очень оказывается актуальная тема. Очень актуальная тема. Вот видите, здесь у нас нашлись, так сказать, даже независимые блогеры какие-то, которые якобы очень независимы. Ренат Баратов, кстати, пишет: «О боже, независимые блогеры, серьезно?» Конечно, здесь надо просто дифференцировать, смотреть, что это за такие независимые блогеры. Как-то они все быстро поисчезали, когда их перестали финансировать американцы. Я вот обратите внимание, я просто на вас хочу, вам хочу обратиться, чтобы вы обратили вот именно на это внимание. Спасибо за ваши эпитеты по поводу вот некоторых звонивших здесь. Конь огонь, спасибо. Значит, выслушиваем мы всех, уважаемые радиослушатели. И я просто еще раз хочу вот к вопросу, потому что так, вопрос так, он повис этот. Но вы на секунду себе представьте, возможно ли было что-либо подобное на какой-нибудь другой радиостанции, чтобы кто-то попытался бы пророссийскую какую-то повестку, так сказать, привнести в это? За сколько секунд бы его забанили? Причем я еще раз хочу повторить, я отключил этого человека не потому, что он стал, а что он слушает там, допустим, кого-то, кого, может быть, так сказать, не нужно слушать с нашей точки зрения. Нет. Просто потому, что он не следует правилам и законодательству той страны, где он находится. Вот и все. Надо уважать это, надо это говорить. А потом бы я ему дал сказать все, что он хочет, нужно. Потому что, как вы помните, я в начале передачи сказал, есть только две вещи, которые я прошу вас соблюдать. Это прежде всего не атаковать своего же брата-радиослушателя. И второе, держаться все-таки в рамках цензурной речи с использованием нормативной лексики. Вот и все. А то, что вы там кого-то слушаете, у вас какие-то другие убеждения, вам Путин не нравится, пожалуйста. У нас свободная страна, я еще раз хочу повторить. Вы просто еще этого не до конца понимаете, очень многие, потому что вы не видели и не знаете, что это там. Но хотя бы послушайте эфиры, допустим, моих американских коллег, которые сюда приходят. Могут ли они что-нибудь позитивное о России сказать где-нибудь там? Я вам уже говорил о том, что огромное количество моих связей, которые остались после моей работы там, сейчас они просто не работают, потому что мне откровенно говорят, что тебя просто невозможно, как российского журналиста, даже представить это невозможно. Никто не будет абсолютно этим заниматься, никто не будет рисковать дать слово российскому журналисту. Вот и все. Подумайте об этом. Эти граждане не признают законодательство Российской Федерации. Да, вы знаете, они очень все кричат. Вот я недавно слышал выступление вот Евгения Альбац, тоже иноагента и просто, так сказать, омерзительная абсолютно женщина, я имею в виду с точки зрения ее позиции, но она предлагает горло Путину перерезать. Вот она такая гуманистка, ну там КГБ закрыть она хочет, хотя я не знаю, так сказать, где она КГБ нашла сейчас, ФСБ уже называется, но это не важно. Перерезать глотку, вот она, вот такие они, понимаете, они демократы, они за свободу, понимаете, такую вот. Вот они такие вот у нас. Это вот эти люди, они, так сказать, у нас независимые блогеры, казалось бы. Полностью сидит на грантах и донатах со стороны значит, НКО, который спонсируется спецслужбами Америки полностью. И не только она одна. И вы что, хотите, чтобы этих людей слушали? Вот это как раз и есть информационная гигиена. Почему я хочу, чтобы вы знали, кто эти люди, что они, допустим, говорят. В точно такой же степени, как мы с вами должны прекрасно понимать, что наши федеральные каналы, мои коллеги, допустим, на первой, второй кнопках, да, они тоже в какой-то степени являются, ну, служащими, скажем так, федеральной средств массовой информации. У них

0: решать, надо понять и осознать, а не опускать нашу дискуссию до уровня, а у меня бордюр там не кладут, а у меня пенсия там, допустим, маленькая. Конечно, это важно, ну, 100 раз, конечно, это важно. Но это не является темой дискуссии, потому что, к сожалению, глубокому, это совершенно в другой ипостаси нужно. Нужны люди, которые это решают. Там совершенно другие вопросы. И другой совершенно контингент для подобной дискуссии будет. Но в целом понимать, что происходит в стране, почему таким образом развиваются события, это, конечно же, нужно. И это в наших силах. Опять исходя из того, что сейчас все-таки открытая информация, очень много. Надо только научиться с ней работать, сфильтровать, отбрасывать то, что вам не нужно, с вашей точки зрения, не с моей точки зрения, не с точки зрения там цен, не с точки зрения, допустим, кого-то другого, с вашей точки зрения. Таким образом, вы себя поднимаете, собственно говоря, вот в своем политическом образовании. А человек, который образован, он, как говорится, он и творит историю, собственно говоря. Вспомните высказывание господина Грефа. Не хочет он. Помните, он говорил когда? Да это, говорит, опасно информацию людям давать. Соображает человек. Финансист. Ну как же так? Если люди будут знать все, если люди будут разбираться во всем, они же начнут задавать вопросы, вот типа тех, которые мы с вами задаем. А почему процент такой большой? Почему кредиты недоступны? Почему ипотека такая? Да? Вот, и вот оно отсюда же это все и выходит. Понимаете? Из ничего ничего не получается. Только если мы с вами интересуемся политикой. Мы должны манипулировать этим, стараться, по крайней мере, а не они нами. Я еще раз хочу повторить. Все это должно, по идее, работать на нас. Поэтому мы должны все-таки понимать, как говорится, знаете, то, что называется big picture. Что же происходит у нас в стране? Что происходит в мире? Так, ладно, давайте я возьму еще звонок, а потом перейдем к теме. Слушаю вас. Алло. Да.
1: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: К пословице можно обратиться, там же говорится, как-то ложь быстро бежит, правда долго лежит. Uh-huh. В общем, к информации это все это относится. Uh-huh. А вашему брату тяжело, вам молоко надо давать, профсоюзы за вас плохо борются.
0: Спасибо. Вот я, Сергей Александрович пишет, я тоже пропагандист, я делами пропагандирую многодетность, 7 детей. Храни вас Господь, Сергей Александрович, и ваших детишек. Храни вас Господь. Самая хорошая политика, самая надежная броня. Все бы так, конечно. И, конечно же, пожелания вашей супруги. Да. Ну да, передача про Ларек Марек пишет. Ну да, я говорю о его знаменитом высказывании по поводу всего этого. Как я обычно говорю, Ярослав нам пишет, все эти независимые блогеры, русские по паспорту, они по духу, поэтому кто платит, тот и играет музыку, у них нет духа, а только бумажка в кармане. Я тоже согласен с вами, это, конечно, мы с вами сейчас переходим уже в другой, скажем так, ипостаси, это гражданственность, да, но это только, знаете, в удел тех людей, которые хорошо учились в школе и прекрасно помнят гражданскую поэзию. И, конечно же, и Некрасова, и Пушкина. Поэтом может что не быть, но гражданином быть обязан. И, но это же надо знать, понимаете? А Дима Быков лекции на эти темы не читает, не любит, не знает, скажем так. Ему нужно что-нибудь другое обязательно. Так что в данной ситуации мы должны с вами, конечно, еще раз прекрасно понимать, что с кем мы имеем дело. Если вы будете задать вопросы, я буду возвращаться. Но сейчас я хочу предложить другую тему, которую мы обсудим. Вчера была 80-я годовщина Нюрнбергского процесса. Я думаю, вы знаете, уже об этом говорилось. Это безусловно было. Я хочу просто несколько фактов вам привести. Инициатором этого процесса был Иосиф Виссарионович Сталин еще в 1942 году. Еще до Курской битвы, еще когда, скажем так, Великая Отечественная война была в апогее своем, еще много было неясного. И он тогда уже предложил, еще до Тегеранской конференции 1943 года, он предложил, что должен быть трибунал. Трибунал над нацистами, а самое главное, трибунал над нацизмом, над фашизмом. И Рузвельт, и Черчилль были против этого. Они очень долго говорили, что их надо просто расстрелять, и все, не надо никакого трибунала. Нет. Сталин настоял на этом, и, собственно говоря, Нюрнбергский процесс – это как раз детище Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот это тоже исторический факт такой, который был, да?

0: Вы знаете его результаты. Я не знаю, там, к счастью, к сожалению, основные главари Гитлер, Геббельс, Гиммлер, они покончили самоубийством. По крайней мере, считается, что они покончили самоубийством. Дожил только Геринг, да и тот потом тоже покончил жизнь самоубийством по очень странному стечению обстоятельств. Но почему я сейчас говорю об этом? Я не хочу слишком глубоко уходить в историю. Многие мои коллеги уже говорили об этом. Особенно, я предлагаю вам послушать передачи моего сокурсника по журфаку, нашего замечательного публициста, журналиста, историка Константина Залесского. Он у нас, безусловно, специалист номер один вот по Второй мировой войне, по Великой Отечественной. Он очень подробно описывает это и в своих книгах, и в своих этих. Но я хочу здесь сейчас сказать, что и задать вам вопрос, и что бы я хотел обсудить. Не наступает ли время Донбасского трибунала? Не наступает ли время суда над Бандера-нацизмом как явлением? Не наступает ли время суда над европейским нацизмом, исходя и по результатам нашей специальной военной операции? Потому что, я думаю, я ни на секунду не сомневаюсь, что мы победим. Но кого мы победим? Только ли Бандеры-нацистов? Я думаю, что мы, безусловно, победим и новый европейский неонацизм, который сейчас ощетинился, оголтело против нас сейчас. И я думаю, что именно Донецк или Луганск, я уж не знаю где, но именно там должен быть этот трибунал, который привлечет к ответственности всех. Вот сегодня как раз очень хорошая новость. Наш Следственный комитет и прокуратура объявили в розыск негодяев и подонков, бывших министров обороны Резникова и Федорова, террористы и убийцы. Вот. И я думаю, что вот этот процесс, конечно же, его надо уже сейчас потихонечку начинать. И, собственно говоря, надо, как это было, собственно говоря, и вот после Нюрнберга, никакого срока давности. Никакого срока давности. И кого мы с вами будем судить? Только ли бандеровцев? Кто еще? Может быть, немножко такой провокационный вопрос, но вот я уже вижу по вашей реакции, что видно, что все-таки я надеюсь, что эта тема будет поживее немножко. Но это не значит, что мы откажемся от другой. Так, давайте возьмем звонок, а потом я прочту некоторые ваши. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Да. Олег.
0: Да, Олег.
1: Да, и сегодня еще Бастрыкин в Луганске, по-моему, называл Броуди и Иващенко, нынешнего начальника ГУРа, тоже удары и убийства мирного населения. Вот, они, ну, пока что только заочно. Или каких-то мелких укранациков, которые, да, их поймали еще в Курской области, и они осуждены, там многие пожизненно. Вот, и этих всех крупных, там, сказать, представителей там киевского режима, а тем более западных элит, мы можем только как-то заочно вот выносить. Так же, как и многим иноагентам, вынесены заочные приговоры, да. Ну, просто такова вот военно-политическая реальность.
0: А вот скажите, пожалуйста, а вот именно трибунал, вот так, как это было в Нюрнберге, с привлечением их, не заочно, нет, а вот именно вот так вот, вылавливать и судить за все те преступления. Как вы считаете, это возможно, это нужно?
1: Нет, это нужно, и это был бы идеальный, хороший вариант. Ну, выловить их крайне сложно, даже вот у кронациков высокопоставленных. Единственное, что можно было бы приговорить и какими-то там точечными ударами уже уничтожать, вынося этот приговор.
0: Угу.
1: Сложно их поймать.
0: Хорошо, спасибо вам, да. Александр пишет, рано судить после логического окончания СВО можно будет судить. Знаю только, что все преступления фиксируются, возбуждаются соответствующие дела, и никто не уйдет от ответственности. Ну, безусловно, я ведь сейчас не говорю, что мы прямо сегодня или завтра будем судить. Я говорю о подготовке. Я, так сказать, говорю о подготовке, конечно, к этому. Потому что имена же известны все. Имена же все известны. Уже спрятаться так вот куда-нибудь туда, знаете, в Парагвае, в Уругвае, в Аргентине уже не получится. Но все-таки информационный век, все тоже у нас, как говорится, на ладони. И сверху смотрим, и сбоку смотрим. Но, в принципе, ведь нам нужно готовиться к этому. Как апофеоз всего этого. Мы же совершенно конкретно говорим. Европейский фашизм и нацизм. Мы говорим о Четвертом Рейхе. Мы называем конкретные имена. А почему тогда не трибунал? За все то, что они сделали. Неужели мы простим Одессу сожженных? Неужели мы Старобельск? Неужели мы Бучу им простим? Изнасилованных, убитых стариков, женщин, детей. Чем они отличаются от этого? Хорошо. Скорее бы уж, Гаврила Елдер, скорее бы уж трибунал состоялся на нацистской Украине, коллективным Западом и США. Да, Уно Бабенто. Рафаэль, вспомните, сколько лишних государств пригласили в Нюрнберг и простили еще немало тех, кто сейчас поднял. Да, я вот, кстати, думаю, Бабенто, спасибо, что вы сейчас подняли этот вопрос. Я надеюсь, что уже вот это хрущевское такое вот у нас амнисии ни для кого не будет. Ни для кого. Так, возьмем звонки. Да, слушаю вас.
2: Алло, добрый вечер.
0: Да.
2: Рафаэль, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Ой, плохо как-то слышно. А, сейчас хорошо. Во-первых, благодарю вас за повестку эфира, за то, что как вы ведете эфир, передачу.
0: Спасибо.
2: Очень злободневные темы поднимаете. Ну, иногда несколько эмоционально, но все это бывает. И я хотела бы задать вопрос, если можно.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Это за вот временное или невременное отсутствие Георгия Бабаяна, или же вы будете именно это время, ваш будет эфир? Хотелось бы, очень от многих слушателей, я вот знаю точно, чтобы вы остались именно вот...
0: Спасибо вам большое, во-первых, за добрые слова. Да, я буду вести передачу «Отбой». Я не вторгаюсь сейчас в эту сферу, я не люблю вторгаться в эту сферу, потому что организационные моменты, поверьте мне, радиостанция — это живой, очень-очень такой, знаете, подвижный организм. Очень много происходит, так сказать, вещей, которые не зависят ни от кого из нас в данном случае. Это нормальный, знаете, такой этап работы, рабочие моменты. Поверьте мне, мои коллеги здесь, шеф-редактора, все, кто здесь, наши менеджеры, они активно очень работают над тем, чтобы сделать удобную для вас и для нас сетку и подготовить для вас, соответственно, чтобы передачи, которые вызывают у вас наибольший интерес. Сейчас вот это тоже пока еще такой процесс, он, так сказать, ну, постепенно, как видите, устаканивается. И да, я веду «Отбой», я буду вести «Отбой», также я буду вести «Америка Лайт» сейчас здесь. Будут ли какие-то изменения, может быть, еще что-то? Может быть, это, но поверьте мне, это рабочие моменты. Не ищите здесь никаких, как говорится, подоплек, не ищите здесь каких-то, знаете, двойного дна здесь абсолютно нет. Я совершенно комфортно себя чувствую здесь. Эфиры мои, которые выходят, они, так сказать, вызывают живой отклик, я это вижу. И поверьте мне, руководство радиостанции очень благожелательно относится ко всему этому. И я никогда не чувствовал никакого давления в этом отношении. Но я еще раз хочу повторить. Радиостанция — это живой организм. Тут происходят свои определенные процессы. Но вы в любом случае о них будете узнавать. Пожалуйста, не волнуйтесь. Самое главное, чтобы вам нравились наши передачи. А мы будем делать независимо от времени, независимо от того. Мы будем делать все для того, чтобы соответствовать вашим высоким требованиям. Поверьте, мы будем исходить всегда из ваших интересов прежде всего. Так, давайте возьмем. Да, слушаю вас.
3: Да, здравствуйте, Рафаэль. Вот люди отличаются тем, что пенсионеры сильно болеют и страдают, родители плохо воспитывают, а дети очень сильно расстраиваются, либо чем-то недовольны. Вот так вот, вот таким образом.
0: Я понял вас, да, я понял, да. Не до конца, но понял, так сказать, вашу озабоченность. Если эти все элиты, Николай 55 пишет, если все эти элиты строят бункеры в Новой Зеландии в надежде отсидеться, мне жалко новозеландцев, а нам проще будет с целями. Ну да, в какой-то степени. Вообще, конечно, это очень странно, там строят где-то в Новой Зеландии, в этом, что вы что, я не знаю, что они до Новой Зеландии, что ли, не долетит? Да все долетит, не волнуйтесь насчет этого. Да, слушаю вас.
4: Добрый вечер.
0: Да, добрый вечер.
4: Виктор Михайлович, из Москвы.
0: Да.
4: Вот тоже прекрасную тему. Это повторяется.
0: Радио выключите, пожалуйста, Виктор Михайлович.
4: Сейчас раздавлю. Простите. Вот, убрал совсем.
0: Да. Алло? Да, пожалуйста, слушаю вас.
4: Вы подняли замечательную тему и термин «информационная гигиена». Я вернулся, не мог сразу соединиться.
0: Да.
4: Ну, знаете, где бы нам докторов, которые помогли бы нам разобраться со всей заразой, которая...
0: Вы знаете, по-моему, достаточно символично.
4: Дзержинского нет.
0: Вы знаете, нет, я не думаю, что здесь нужен Феликс Эдмундович Дзержинский. Ну, он нужен, конечно, я так думаю. Но я в этой связи нет. Гигиена – это как раз профилактика же, понимаете? Ведь в конечном итоге, в конечном итоге информация же, она на самые широкие слои населения. И если люди будут подготовлены, то ничего не страшно. Если здоровый организм, знаете, как говорится, здоровым теле, здоровый дух, да все что угодно можно говорить. Ради бога, но мы правду-то знаешь, ее же не скроешь, так сказать, от народа ведь не скроешь.
4: Санитарные врачи нужны.
0: Нужны, конечно, нужны.
4: Как они нужны, как их не хватает, потому что пытаешься, современный человек, вот молодые люди, я с ними общаюсь тоже, как и вы, вот, они же в этом информационном навозе не могут разобраться просто иногда. У них головы забиты, время, головы, все забито. Нужны, конечно, доктора и средства, которые их уберегут от этого. А по поводу тех, кто там кто-то вам говорил о независимых средств каких-то на Западе, ну вы их лучше меня знаете, я советую товарищу прочесть книгу. Много лет назад я ее прочел молодым еще. Называется «Вторая древнейшая профессия в мире». Там как раз американский крупный журналист пишет о журналистике западной.
0: Да, спасибо. Если никто не знает, это Кронкайт. Уолтер Кронкайт написал эту книгу. Да, вы знаете, наша уникальная все-таки профессия журналиста, потому что ее называют, с одной стороны, второй древнейшей, ну, тонко намекая на первую древнейшую проституцию. И, к глубокому сожалению, очень многие вот как так называемые независимые блогеры как раз и соответствуют вот именно этому определению. А с другой стороны, называют четвертой властью. И мне это, конечно, больше нравится, что мы влияем все-таки на умы и на это. Но вы знаете, какая тонкая грань между этими двумя понятиями. Такая тонкая грань. Ее так легко переступить. Ее так легко переступает вот как раз упомянутые мной очень-очень-очень многие люди, которые иногда притворяются, так сказать, журналистками, журналистами и, так сказать, всему тому подобное. Как это очень просто перейти на это? И я вот сейчас смотрю на многих из них, с которыми и учился, может быть, когда-то. Вторая древнейшая, а может быть и первая, кто знает. Так что вот так вот. Да, слушаю вас.
5: Добрый вечер.
0: Добрый.
5: Наталья, здравствуйте.
0: Да, Наталья, пожалуйста.
5: Ну, мы все-таки вернемся к трибуналу.
0: Да, давайте, да? Конечно, да.
5: Вот, я хочу коротко, только вы меня судорожно не выключаете, как вы обычно делаете, даже слушатели обращают внимание, ну, неудобно же. Я могу там перебивать.
0: Вы время теряете свое и мое, пожалуйста, говорите.
5: Ну вот, нет, я знаю, что вы меня вырубите, и все. Вот, значит, что я хочу сказать. Вот Михалков был, видимо, прав, говоря, что СВУ нам Богом послано, прям вот дословно, чтобы мы все-таки заглянули внутрь. А внутрь как заглянуть? А истоки бандеровщины? Чья креатура? Украина и украинизация? Все заголовочки газет вон передо мной. Как вообще пресекали попытки там как-то не очень активно это делать. Заголовки
0: Простите, пожалуйста. А чья креатура украинства?
5: Большевиков чья? Путина спросите. Он же сказал, бомба была заложена тогда. А когда я списки смотрю, вот что творит Зеленский, он даже сам открыто, кстати, говорил, возвращался туда. Когда я смотрю, что делали с Лаврой, и как взрывали, все ж хроника, да, храмы, и как расстреливали, фильм «Чекист», посмотрите все, как расстреливали, раздев наголо людей, это же был геноцид по сословному признаку. Понимаете? И иноагенты из вагона немецкого генштабом засланы на разрушение России. Почему их прославляют? Какой Дзержинский, который перебил всех, а потом рыдал над сиротами, которыми они сами сделали людей? А голод? А Сталин, который отменил парад, и который всех безногих, безруких на валаам, зарисовочки, посмотрите, без слез не взглянешь. Поэтому нужен трибунал над вот этой красной заразой, завезенной нам талмудистами, марксистами в Россию. Спасибо, сама прервусь. Анализируйте.
0: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, ну, конечно, по пунктам можно было бы все это разобрать, но, по крайней мере, говорит Москва, уважаемые радиослушатели, вот так тоже говорит, это тоже Москва, это тоже мнение. Ну, начну с того, что, если вы думаете, уважаемые радиослушатели, что это большевики изобрели украинство, вы очень глубоко ошибаетесь. Сам понятие и термин изобретен был в Австро-Венгрии, давным-давно, еще в 19 веке. Там это как раз продвигалось. Большевики только укрепили это, безусловно, развили, есть это все, помимо всего прочего. То, что вы говорите, те ужасающие несправедливости, репрессии, которые были, да, они были, конечно, вне всякого сомнения. Было еще и кое-что другое. Было еще и кое-что другое. Вы выбрали путь воспринимать вот такой негатив. Это ваше право. И я прекрасно вас понимаю. И я всегда вас приглашаю. Звоните, пожалуйста, сюда. Я уже говорил вам. У нас очень, так сказать, такие, по-моему, знаете, мягкие требования к этому. И высказывайте свое мнение. Даже если мы с ним не согласны, мы вас всегда внимательно выслушаем. Что я, собственно говоря, прошу сделать сейчас и вас, уважаемые радиослушатели, потому что пришло время потрясающего выпуска новостей, который приготовили мои коллеги. Давайте послушаем вместе, а потом продолжим по поводу трибунала.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 19.00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с военными атташе иностранных государств в Челябинской области. Президент прибыл на полигон Чебаркульский для наблюдения за ходом стратегических учений «Центр-2026». Сразу после завершения активной части пусков глава государства провел встречу с присутствующими на полигоне военными атташе иностранных государств. Приветствуя зарубежных гостей, Владимир Путин выразил уверенность, что их совместная работа на российских маневрах была полезной и интересной, а также способствовала укреплению профессионального диалога. Ранее Минобороны сообщили об успешном нанесении на этом же полигоне группового удара расчетами комплексов «Искандер-М» и «Торнадо-С». Россия приветствует завершение вывода войск США и их союзников с территории Ирака. Армия республики теперь способна без внешней помощи защищать страну. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя завершившийся 30 сентября процесс. Дипломат также подчеркнул готовность Багдада в одиночку противостоять террористическим угрозам, в том числе исходящим от запрещенной в России группировки ИГИЛ. Исламское государство – террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории нашей страны. S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Дубаем. Как сообщил перевозчик, полетная программа стартует 25 октября. Лайнеры будут курсировать между городами 5 раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В авиакомпании отмечают, что возвращение популярного ближневосточного маршрута в зимнее расписание существенно расширит возможности для трансферных путешествий жителей Сибири. Москва отметила День старшего поколения самой масштабной праздничной программой. В 140 центрах долголетия прошел семейный вечер долголетия для всех желающих с мастер-классами, квизами и другими развлечениями. Праздник объединил больше 20 тысяч гостей на площадках по всему городу, рассказала заммэра Анастасия Ракова. В рамках мероприятий также состоялись массовый танцевальный флешмоб на ВДНХ, концерт с участием известных артистов и форум для самых активных участников проекта. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные. 12 рублей 43 копейки, доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 12, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
9: Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Я теперь буду вести эту передачу, как «Америка Лайт». Здесь мы с вами говорим о наших, стараемся говорить о наших внутренних проблемах. Немножечко стараемся дистанцироваться от Соединенных Штатов. Мы, безусловно, поговорим об этом на следующем часе, когда будет «Америка Лайт». В субботу, как я обещал, наша музыкальная страничка, очень оригинальная, своеобразная, будет викторина. Надеюсь, вас как раз удивить. Мне вот сейчас как раз Стас Крапивник, вы помните, на моего гостя, моего очень хорошего товарища, это капитан американской армии, который вернулся в Россию, мне сейчас пишет, что его знакомый и друг Андрей Петров, тоже бывший, бывший офицер корпуса морской пехоты из США, переехал со своими 6 детьми опять сюда, вот в Россию, и теперь он поселился здесь. Вот Иван Андрей Петров, найдите, он рекомендует его блог, который он сейчас ведет, «From Corps to Kazakhs», да, вот из этого в казаки опять. Вспомнил о своих корнях, хотя родился, вырос в Америке, то что это тоже хорошие новости такие тоже. Поподробнее потом я спрошу у Стаса, если вас заинтересует. А пока ищите его. Андрей Петров, он в Телеграме идет. Я убежден, что это человек с опытом работы и службы в Соединенных Штатах Америки, в армии. Я думаю, что он будет очень и очень... Уважаемые радиослушатели, не нужно давать такие эпитеты жесткие тем людям, с которыми вы не согласны здесь. По-моему, нам сам понятно это все. Так что здесь не нужно все это воспринимать. Все в кучу, хоть что-то совпадет. Ну, человек, так сказать, у него свои взгляды. Нам позвонил человек, который придерживается вот взглядов. Он хочет этих иноагентов слушать и считает нас там... Он, наверное, хотел оскорбить нас, пропагандистами называть. Ради бога, вы понимаете? Ради бога. В свободной стране живем. Ну, человек вот так вот... Послушайте, ну, не все же одобряют, допустим, действия нашего правительства, нашего президента. Да, там 20% нет. Ну, вот что же с ними теперь делать? Тоже наши люди. Никуда мы с ними не, так сказать, не денемся, да? Про Феликса Александр пишет: зря она так, человек до конца работал на благо государства, даже умер на работе, выступая на трибуне от инсульта. Ну и призыв кого-то расстрелять в начале 20 века глупо было, они и так уже не живы были. Про Украину, украинцев, но тут только посоветую учить матчасть. Я вот тоже, да, посоветую учить матчасть по поводу всего того, что там сказано. Допускались ли ошибки? Это, да, конечно, допускались. Кровавые ошибки допускались, конечно, были. А про Феликса Эдмундовича Дзержинского я действительно хочу сказать: зря. Зря вы так говорите. Это человек, который был пламенным революционером, он был дитем своей эпохи, отдал всего себя, все свое здоровье именно этой революции. И на фоне нынешних пятикантропов, уж простите меня, этих макронов и мерцев, эти люди были совершенно с другой планеты, другой цивилизации. Это были, так сказать, люди, да, они даже ошибались гениально. При всем при том. Я уже не говорю об истинности момента, что тогда происходило, и против чего, и в ответ на что был потом развязан большевиками красный террор. Я хочу вам напомнить, что до этого еще был, что не любят вспоминать, белый террор. И вы говорите по поводу беспризорных. Миллионы, миллионы беспризорников он спас. Именно Феликс Эдмундович Дзержинский. И именно Феликс Эдмундович Дзержинский, когда был комиссаром Министерства путей сообщения, именно он способствовал тому, чтобы минимально все-таки голод ударил по России, и именно под его руководством была более-менее налажена тогда, ну, как мы сейчас говорим, логистика поставки хлеба в районы, где был голод. Это были гиганты, это были люди, да, со знаком плюс. Они не могут быть только со знаком плюс. Поэтому, когда иногда вот такие, знаете, ну, как бы из-под лавки раздается такая критика, она неконструктивна просто, понимаете? Вот здесь... С моей точки зрения, по крайней мере. Да, слушаю вас.
11: Алло.
0: Да-да, пожалуйста, говорите.
11: А, здравствуйте, Рафаэль.
0: Да.
11: Вы знаете, вот мне уже 85 лет,
8: Я много чего слушал, много чего слышал, как говорится. Ну, часто слушаю ваши передачи об Америке. Uh-huh. Это для меня как, ну, познавательная такая передача, интересная. А вот когда вы пришли в передачу «Отбой», вы знаете, я начал слушать каждый день. Очень остренько-остренько. Спасибо вам. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам, и дай бог вам здоровья. Рустам, у Дзержинского руки по локоть в крови, голод кто сделал? Рустам, учите, пожалуйста, меня часть по поводу того, кто сделал голод. И кто сделал серо... Вы что, считаете, большевики сделали, что ли, это? Да неужели? Ну, послушайте, это очень... Это вот как раз гигиена информации, понимаете, мы говорим. Ну, посмотрите, сейчас открытые источники все. Я ни в коей мере не хочу, так сказать, обелять. Я никогда не был коммунистом. Не хочу сейчас там говорить что-то это. Ну, надо все-таки немножко смотреть на историю нашей страны, ну, понимаете, не с таким апломбом, так сказать, с губой такой, понимаете. Ну, это же, надо же прекрасно понимать, что тогда происходило, какие процессы были, почему это стало возможным. Какая была, так сказать, до какой степени было наэлектризовано тогда общество это. Да, безусловно, кровавые ошибки совершались. И Лениным, и Сталином, все это было, все. Но это нельзя так однобоко воспринимать, понимаете. Ну, нельзя просто. Потому что это наше... Нельзя вычеркнуть эти 70 лет, которые были из нашей истории, и не говорить о том, какие достижения были. Соломенная страна, которая была, так сказать, 15% фактически было грамотного населения, она стала к 1937 году страной практически 100% грамотности. И посмотрите, что тогда творилось в Америке во время Великой депрессии. Вы что думаете, там что, было все нормально, что ли? Что там, что ли, не было? До каннибализма доходило, голод, миллионы безработных, невозможно было. Почитайте Стейнбека «Гроздья гнева», фильм посмотрите, я вам рекомендовал его. Когда вот, Николай, вы спрашиваете, что такое, а что, дитя эпохи, это индульгенция? Николай, нет, это не индульгенция, понимаете? Это просто мы говорим о том, на каком этапе тогда было, собственно говоря, вот... Все наше общество цивилизационное, понимаете? Когда мы говорим там Иван Грозный и совершенно забываем, а что в это время в Англии происходило, что творилось во время Варфоломеевской ночи, и мы говорим, Иван Грозный, он стольких казнил. Ну, послушайте, ну, нельзя таким образом историю представлять. Здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачиваем. Надо смотреть в общем контексте, что тогда было, что происходило тогда. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Ярослав, да, кисель в голове будет, если не рассматривать с другой стороны. Совершенно верно, понимаете, надо же анализировать это все. Анализ возникает только на столкновении какого-то мнения. И вы делаете свою субъективную оценку, исходя из объективной информации, которую вы подчеркнули. Понимаете, что-то где-то услышали, о, там Ленин в запломбированном вагоне приехал. И все, понимаете. Что до этого было, что он делал в Швейцарии, в Париже, в Лондоне. Как проходили съезды РСДРП, как делились большевики на меньшевиков. Это не нужно знать, понимаете? Вот его запломбированного в вагоне. Вот это запомнили, так сказать, и идет, так сказать, уже, я не знаю, сколько времени, вот эта, так сказать, легенда так называемая. Вот его привезли, вот он сделал, вот он это. Ну, нельзя таким образом смотреть, тем более рассматривать историю своей страны. Есть возможность узнать побольше. Вы себя как-то обогатите все-таки. А пропагандист Сергей Александрович пишет, это не оскорбление, а продвижение какого-либо взгляда. Да, совершенно верно, конечно. Я еще раз хочу повторить, принимая слово пропагандист как комплимент. Спасибо. Слушаю вас.
11: Алло.
0: Да, да, пожалуйста.
11: Да, добрый вечер. Спасибо вам за передачу.
0: Да.
11: Позволю себе благодарить вам. Вот вы знаете, я хочу сказать, что это, собственно говоря, благодаря вот большевикам, собственно говоря, сохранил наша страна как государство. И страны Антанты пришли, чтобы ее, так сказать, за кредиты, так сказать, разделить по частям и все прочее, так сказать. Поэтому Сталин получил в лаптях, а остался атом бомбы, как говорил Черчилль, собственно говоря. Поэтому, как бы, я считаю, что мы, так сказать, не должны быть, так сказать, благодарными, так сказать, потомками, которые плюют на свои...
0: Спасибо. Спасибо, да, спасибо, вы как раз очень хорошо подчеркнули о том, что, да, были, конечно же, но были величайшие достижения, достижения, которых мы до сих пор даже еще используем это все, как бы мы ни относились и к Сталину, и к его, как говорится, железным наркомам, так называемым, Да, коммунисты, да, были, они расстреливали священников, но были коммунисты, которые жизнь свою отдавали, поднимали батальоны и шли на ураганный пулеметный огонь, и первые погибали там во время Великой Отечественной войны. Это тоже были коммунисты? Вы что, это, так сказать, здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу опять заворачиваем? По-моему, нельзя так говорить. Да, Николай поправил, это приписывается, эта формулировка, что взял соломенные крыши, оставил с атомной бомбой. Ну, подтвержденных данных по этому поводу нет. Но, Николай, тут смысл, как говорится, не в том, говорил, не говорил Черчилль, а сам исторический факт этот, как таковой, он, по-моему, не подлежит сомнению. Это действительно Сталин сделал именно так. Слушаю вас.
12: Добрый вечер, Рафаэль, да. Марина, Подмосковье.
0: Да, добрый вечер.
12: Я вот тоже хотела отметить вот такой момент, что вот когда вы стали вести вот эту вечернюю передачу, то поднимаете такие вот прям острые, четкие темы. Ну, вот, дай бог, чтобы они попали этому же Богу в уши, чтобы все...
0: Попадает, что-то попадает. Я уже знаю, значит, что попадает. Да, спасибо. Нет.
12: Вот, а вот что я еще хотела по поводу Нюрнбергского процесса.
0: Да, давайте вернемся к этому.
12: Всеми друзьями нашими, в кавычках. А как это сделать практически? Ведь вы понимаете же сами, что как их найти, как их вот, я уже про практику конкретно говорю, как их посадить в судебный зал, чтобы действительно и осудить, и кто будет вот в этой судейской как бы...
0: Спасибо, спасибо.
12: Вот меня интересует этот вопрос.
0: Спасибо, да, вы знаете, спасибо. Я не думаю, что это будет проблема. Места их обитания известны абсолютно всем. Майами, Монако, Лондон. Вот уже там, знаете, можно процентов 70 этих подонков набрать моментально. Далеко ходить не надо. Они очень любят, очень любят, очень любят свою родину издалека. И мы знаем, с каких мест они ее любят. Так что это как раз будет не проблема. Важно принять политическое решение. Это первое. Второе, желательно, чтобы это был все-таки международный трибунал. По возможности. Ну, посмотрим, как это будет. А может быть и нет. Но я думаю, что этот трибунал, он еще в какой-то степени постулирует статус нашей страны как сверхдержава. Сверхдержава, знаете, иногда и не нужно, может быть, партнеру в этом деле. Сверхдержава не мстит. Сверхдержава карает своих врагов. Убийц своего народа. Это совершенно, так сказать, для меня понятно и ясно. И предателей, и нацистов. И неважно, какой национальности они и где они проживают. Так что я думаю, что если будет принято политическое решение, технические вопросы, я не думаю, что это будет проблемой какой-то. Дмитрий пишет, что СССР дал возможность моему деду-крестьянину стать офицером, другому деду, наладчиком сложнейших станков, и матери получить высшее инженерное образование. Ну, кстати, как и ваш покорный слуга, уважаемые радиослушатели, я бесплатно получил образование в Московском государственном университете. Точно так же, да еще мне стипендию платили. Да бесплатная медицина была. И посылали меня на стажировку за границу, кстати, тоже за государственный счет Советский Союз. Правда, я при этом проходил абсолютно жестокое собеседование в парткоме, не будучи членом партии. Но это было скорее забавно, чем сложно. Так что я в Чехословакии стажировался в Карловском университете. Так что вот так вот. Да, слушаю вас.
13: Здравствуйте, Рафаэль.
0: Да, здравствуйте.
13: Благодарю вас за хорошую передачу. Очень приятно вас слышать вообще.
0: Спасибо.
13: Просто супер. Вы знаете, мы ведь потеряли такое государство, которое могло себе позволить людям бесплатно за работу давать квартиры.
0: Да.
13: Идите сейчас попробуйте, получите бесплатно квартиру.
0: Да.
13: Понимаете, мы получали образование, великолепнейшее образование. Я закончил сначала технику, затем институт. Понимаете, и у нас в техникуме, извините, преподаватель по черчению сказал, так, у вас тройки не будет, я их не ставлю. Либо 4-5 тяжело будет получить, либо вас отчислят.
0: Совершенно верно, совершенно
13: уровень
0: верно.
13: Был просто колоссальный. Мне легко было учиться в институте тоже.
0: Совершенно верно,
13: после,
0: да,
13: этого техникума. Просто суперовский. Были преподаватели, которые приходили на 9 мая, 9 мая с сардинами, когда все увидели, у многих рты просто пооткрывались.
0: Да. Да, совершенно
13: и верно. Эти преподаватели нас так учили хорошо, учили и родину любить. Понимаете, один пришел, а у нас девочка одна из группы говорит, дяденька, так вы же герой. Он говорит, я, дочка, не герой. Мне просто герои все остались там, в земле. Мне просто выжить посчастливилось.
0: Совершенно
13: а верно. Вы, наши потомки, должны помнить о том, что мы сделали. Все. Спасибо. Понимаете, этим все сказано.
0: Спасибо вам.
13: Вот как нас воспитывали.
0: Да, да, спасибо.
13: А сейчас я... Ну, а сейчас вот интересно, а вот где те люди, которые хотели концерт Канье Уэста этого устроить в Питере, а?
0: Ой, вы знаете,
13: они,
0: давайте...
13: Почему о них ничего не говорят? Кто фамилии
0: понятия
13: сказали,
0: не имею, героев этих? Понятия не имею. Кстати, вы знаете, что, ну, вот это тоже, уважаемые радиослушатели, если тема интересует, мы... Спасибо вам большое за звонок. Присылайте, я еще раз говорю, присылайте, пожалуйста, ВКонтакте на Рафаэль Ардуханян. Я обычно там, так сказать, вот общаюсь уже персонально. Если вас какие-то темы интересуют, которые я, может быть, там по... разным причинам не, так сказать, освещаю, присылайте, мы это тоже обсудим. Это. Хотя это такая грязная история вся, с деньгами, с этим, и, ну, как будто никто не знал, кто это, что это, странно это просто. Вы знаете, и по поводу образования просто, я когда приехал с дипломом Московского университета, я понял, что такое наше образование, когда я делал это так называемый evaluation, то есть утверждение моего диплома, а 5 вузов тогда из Советского Союза, они приравнивались, как бы, так сказать, к американскому образованию. Это вот был МФТИ, Московский университет, Ленинградский университет, МФТИ, МИФИ и, по-моему, Бауманка. Бауманка или МАИ наш был. Ну, технические в основном вузы, конечно, были. То есть мне, как бы, так сказать, они, это я для моей будущей, так сказать, диссертации, это было очень важно. Но я потом встретил там же ребят, которые, вот как вы, заканчивали техникумы наши советские. Ну, это 92-й год, чтобы вы себе представляли. 92-93 год, который заканчивал, я помню, был Пензенский политех, там с третьего курса он ушел, у него даже не полное образование было. Он говорит, да я, говорит, уже работаю в AT&T компании, говорит, там сидят с этими из Лиги Плюща такие специалисты так называемые, говорит. Ну, я, как говорится, как тузик-грелку, как говорится, рву на каждого. Они говорят, откуда у тебя такие знания, откуда? А он говорит, а я им, как говорится, лапшу на уши вешаю, я им говорю, что я обучался в закрытом, так сказать, в этой конторе под руководством КГБ, говорит, нас там, как говорится, тайно выводят. Ну, в общем, всякую бильберду им рассказал про Шарашкины конторы во время Сталина, а те слушали его, что у него какое-то специальное образование, он им рассказывал, как их под землей обучали. Ну, в общем, полностью, как говорится, парень. А у него 3 курса было политеха, а другой закончил техникум какой-то, вот авиационный, по-моему, техникум. То же самое это было. И он в этих компьютерах и во всем разбирался в 100 раз лучше вот этих вот так называемых выпускников. Да? Не знаю, сейчас, может быть, ситуация уже, конечно, изменилась, кто знает. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
14: Добрый вечер, Рафаэль. Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич.
14: С вашего решения короткая реплика. Генерала Брусилова знают, наверное, все, который прошел трудный путь чести и славы. Да. Его слова. «Никуда я не пойду. Кто, как не большевики, вместе с русским народом отстояли нашу землю и воссоздали Россию? А где были вы, господа, и кому на службу пошли в это время? Пора нам всем забыть о трехцветном знамени и соединиться под красным».
0: Совершенно верно. Спасибо. Да, я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что наш великий генерал Брусилов, автор знаменитого Брусиловского прорыва, он остался на службе в большевиках, и он, так сказать, служил и преподавал, и готовил кадры для советской армии, которую потом разбили нацистов. Да, конечно, там не все было так просто. Конечно, там очень многие люди попали под репрессии. Конечно, это все было. И мы это не отрицаем, самое главное, понимаете? Но только сказав «А», надо всегда говорить «Б». Иначе у нас какая-то однобокая будет история, понимаете? То же самое, вот уважаемый радиослушатель позвонил по поводу квартиры, сказал, это я сам, моя семья получала квартиру, то же самое. Это, конечно, это было сложно. Да, ждали, и люди ждали годами иногда. Это тоже все было. Не так просто мы получали там квартиры. Знаем это все. И москвичи прекрасно знают, что такое была работа по лимиту здесь, когда лет 10 надо было отпахать, чтобы получить там свою квартиру. Не все так просто было. Но было. Но было же. Поэтому не нужно рассматривать историю, как, знаете, какое-то болото, где вы передвигаетесь, прыгая с кочки на кочку. Нет. Это достаточно прямая дорога, может быть, немножко извилистая. Но ее надо пройти полностью. Потому что вы никогда из пункта А в пункт Б не дойдете, если не будете идти по ней. Шаг за шагом. А если вы, как говорится, хотите такой попрыгунчик взять, чтобы перескакивать через это, ну, тогда и будет вот то, что у нас в свое время, так сказать, вот было и есть сейчас даже вот некоторые эти там всякие акунинские, так сказать, истории государства российского, тоже, так сказать, иноагент, который написал билиберду под названием «История государства российского». Вот это и есть вот эти скачки, так сказать, скочки на кочку. этот у него не тот, Петр у него не тот, Екатерина у него, так сказать, чуть ли не там женщина легкого поведения, и ничего как будто там не происходило во времена Екатерины. И тот был дурак, и тот был такой, и Сталин был такой, и Ленин был такой. Ну все, никого вообще. Как Россия тысячу лет жила со времен Рюриковича, вообще непонятно. С точки зрения некоторых вот этих иноагентов. Ну просто. Ну это же смешно, да. Вернее, уже даже не смешно. Уважаемые радиослушатели, давайте мы вернемся. Тут очень много вы уже, вот тема, видно, она, так сказать, очень благодатна. Но давайте мы к нашему трибуналу вернемся. Я хочу, знаете, что вас попросить? То, что касается вот этих политиков, так называемых, министров и прочих, с ними более-менее все понятно. Но дело в том, что существует еще целая когорта, вот такой, знаете, это геббельсовских, скажем так, сотрудников. Вот Геббельс, он не дожил до трибунала, а жалко. Хотелось бы посмотреть, потому что то, что этот человек сделал для того, чтобы популяризировать идеи нацизма, и как он сумел, собственно говоря, вот именно... не соблюдая никаких правил гигиены, заморочить голову миллионам людей. Мы это тоже с вами должны прекрасно понимать. Что нам делать с этими людьми, которые являются соучастниками этих убийств? Я уже их перечислил, это и Одесса, это и Буча, это Старобельск. Ведь огромное, не огромное количество, но определенная группа, я даже не знаю, как называть журналистов, пропагандистов, не хочу называть это, потому что если бы это было, это просто подонки. Типа Гордона, так сказать, террориста иноагента, его сожительница Бацман, кто там еще у нас есть. Есть там другие, остальные, так сказать, их тоже полно. Вот. Которые радуются этому, понимаете? Которые радуются этому. Они радуются, когда умирает, там, допустим, соседов. Он радуется искренне. И то, что он там говорит по поводу Овечкина, там президента Путина, я даже сейчас и не говорить не хочу. Да, это тот самый подонок Гордон, который предлагал жителям Донбасса пить мочу. Вот эти, вот что с этими делать? Как вы думаете, вот эти люди, где кончается свобода слова и начинается откровенный нацизм? Информационный нацизм, я бы вот так и назвал. Не хочу... Знаете, не хочу оскорблять слово пропаганда и агитация. Мне не очень нравится всегда. Сам, как говорится, готов под этим подписаться. Что делать с этими людьми, которые, во-первых, которые врут постоянно. У них там постоянно все наступают, естественно, на нас. Естественно, у нас здесь, так сказать, Бог знает, что творится там. Это Бог с ним, это, как говорится. Но что делать с этими людьми, которые являются самыми настоящими участниками вот этого нацистского информационного рейха? Членами этого рейха, которые, собственно говоря, ставят своей целью уничтожение нашей страны. Должны ли мы к ним относиться точно так же, как к военным преступникам? Киселев вот спрашивает это. Вы имеете в виду Евгения Киселева? Это подонок. Удалось ему мне сказать. Пересекались мы с ним. Подонок и негодяй, и предатель. Самый настоящий. Просто подонок, негодяй и предатель. Помимо всего прочего. Еще стукач в свое время. Просто стукач. Так что с ним более-менее все понятно, да. Самое смешное, это когда слышишь его, и он тоже у нас, по-моему, иноагент. Самое смешное, это когда слышишь, как он пытается на мове говорить. Это, конечно, потрясающе. Он же там какой-то ведущий там где-то. Ему там кто-то платит. Они там вместе, знаете, с этим... Еще один деятель был такой, Гонопольский, если вы помните. Тоже подонок и негодяй, иноагент. Они, так сказать, на пару там пилили бюджеты, которые им выделялись через USAID и через Соросовские НКО организации. Ну, потом они были на подсосе у Порошенко, миллиардер. Ну, в общем, так сказать, ребята по рукам очень хорошо пошли. Очень хорошо ходили. Очень хорошо ходили. Люди гибнут за металл, как всегда, говорят, пишет. Главред одной из московских радиостанций говорил, что на его радиостанции не место фашистам. А Домбёрко получил, что каждый второй из его арсы оказался патентованными фашистами. Ну, вы говорите, наверное, о Венедиктове. Так оно, собственно говоря, и есть. Воля или неволя, так оно и получилось. Не буду ничего говорить, потому что я никогда лично не пересекался с этим человеком. Считаю его, во-первых, безграмотным журналистом. С моей точки зрения, если будет возможность, встречу, скажу ему в лицо, а потом и, собственно говоря, с удовольствием озвучу это уже в эфире. Так пока за глаза не хочу говорить. Киселев Сексот, это было известно. Да, да, совершенно верно, да, это был Сексот, который закладывал своих, так сказать, друзей, когда он учился еще, когда работал в комитете там молодежных организаций. Это был стукач КГБшный обыкновенный, собственно говоря, что там от него еще было ожидать. Переметнулся в момент. Чему их там научили, так это, наверное, именно вот этим. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
15: Еще раз, извините.
0: Да, пожалуйста, говорит.
15: Вы знаете, вы правы. Сами.
0: Простите, пожалуйста, просто качество связи какое-то очень плохое. Перезвоните, я возьму, просто слушаю вас.
16: Добрый вечер, Рафаэль, да. Никитич. Если коротко, конечно же. Ну, во-первых, 100 лет назад очень глупо, когда пытаются критиковать большевиков или белых, да, красных или белых. 100 лет назад это наша история, это надо профессионально изучать.
0: Конечно.
16: И вот победа 81-го года, мы действительно в 45-й год, 81 год назад, мы взяли Берлин, поэтому мы смогли, да, провести Нюрнбергский трибунал. Теперь даже такого вот поганца, как Гордон, не достанешь. Никого, ни Мерца, ни Гордона.
0: Спасибо. Ради бога, извините, да, просто я вас прерываю, да, потому что уже просто время выпуска новостей. Достанем, уважаемые радиослушатели. Ничего, достанем. Всех достанем. Новости, а потом продолжим.
17: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
7: 19.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал учение «Центр-2026» важнейшим этапом в планах военного строительства России. Проведение стратегических маневров не связано с вызовами на российских границах, подчеркнул пресс-секретарь президента. По словам Дмитрия Пескова, масштабное командно-штабное учение стартовало 28 сентября и завершится 3 октября. Сегодня за ходом одного из ключевых этапов на полигоне Чебаркульский в Челябинской области наблюдал Владимир Путин. Нынешние маневры сопряжены с учениями ОДКБ взаимодействия, а также специальными тренировками «Поиск» и «Эшелон». Уточняется, что Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан, Таджикистан направили свои воинские контингенты, а Казахстан и Конго представлены в роли оперативных групп на учение «Центр». Всего в них принимают участие представители 41 государства. Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела об убийстве полицейского в Подмосковье. Председатель СКР взял его на личный контроль. Александр Бастрыкин потребовал предоставить подробный доклад о первоначальных результатах следственных действий. Трагедия произошла накануне в деревне Паново Нарофаминского округа, когда оперативники прибыли к частному дому для проведения обыска у предполагаемого наркоторговца. Хозяин дома оказал вооруженное сопротивление, смертельно ранив одного из полицейских. Ответными выстрелами нападавший был ликвидирован на месте. Установлено, что стрелявший 31-летний житель Свердловской области, ранее несудимый. Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правопорядка и незаконном обороте оружия. Евродепутат от Польши указала на необходимость восстановления виз для украинцев. На границе нужно также ввести проверку судимости иностранцев и депортировать их без исключения за любое нарушение закона, подчеркнула Лева Заянчковская-Герник. «Я говорю прямо и проще некуда. Не впускайте их. Украинским ветеранам следует запретить въезд», написала парламентарий в соцсети X. Таким образом, она отреагировала на сведения о создании в Варшаве Украинского центра реабилитации по инициативе нацбатальона «Азов», признанного в России террористической организацией. В Бурятии экстренные службы и охотники ловят медведя, который вышел к людям и устроил прогулку по улицам села Гремячинск Прибайкальского района. В местной паблике облетело видео, снятое очевидцами. На кадрах хищник не спеша идет по проезжей части, а водитель одного из автомобилей пытается громким сигналом оттеснить зверя к окраине села. Жители просят соблюдать осторожность. На этой неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что Кабмин выделит дополнительное финансирование регионам для защиты от медведей. В Москве в выходные ожидается похолодание до минус 1 градуса ночью. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Пик похолодания придется на субботу и в воскресенье. Жителям столичного региона стоит приготовиться к первым серьезным заморозкам, а автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы. Сейчас температура воздуха в Москве плюс 12, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
17: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
18: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
17: И все?
18: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
17: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
18: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
17: ООО «Капибара».
19: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
20: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
22: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
23: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Право знать. Говорит Москва.
22: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о насущном, что нас волнует. А, позвольте зачитать ваши сообщения. Ну, здесь в очень большой степени вы реагируете на то, что мы обсуждали. Это и касается и квартир, как предоставляли в советское время. Вот Юрий пишет, а что, цензура у нас разрешена или иметь другое мнение преступления? Юрий, вы это сейчас вот в связи с чем говорите? В связи с тем, что я всем даю высказываться, что ли? Или вы только сейчас подключились просто? Говорите, что вы считаете нужным. Никто вас здесь не прерывает и уж тем более не цензурирует. А разрешена, не разрешена, вы же, наверное, прекрасно знаете, что у нас по Конституции цензура запрещена. Так что к чему вообще все это спрашивать? Александр пишет, такое ощущение, что говорит Владимир Путин. Голос похож. Вы это сейчас комплимент кому сказали, Александр? Мне? Или? Угу. Ясно, хорошо, ладно, пропустим. Можно достать, вспомнить товарища Троцкого, историю с ледорубом, да. Ну вот Григорий пишет, да, история, НТВ хотели распродать, Киселев хотели распродать, то ли, да, контрольные пакеты, это касалось и «Эхо», Москвы, это из помойки и некоторых других, как, кстати, и нефтяных компаний. Стремление было, собственно говоря, почему тогда и вмешался Путин, совершенно справедливо, потому что эти люди хотели распродать. Вот, к сожалению, с «Эхо Москвы» не получилось. По-моему, Венедиктову удалось все-таки впарить «Газпромедиа», эту убыточную радиостанцию, которую они, так сказать, хвалили и говорили, а на самом деле, когда начали смотреть рейтинги, там по нулям фактически все было. Ну, кто эту ведьму будет слушать, Альбац, реально? Или, допустим, этого зануду Пархоменко? Иноагенты и негодяи. Так что бог с ними. Кстати, Альбац еще и к тому же... Вообще, это очень любопытно. Вы знаете, там было... Я просто был свидетелем как раз в Америке. Как раз они сейчас в Америку сбежали, и Пархоменко, и Альбац. К сожалению, тоже выпускники нашего журфака. Альбац пораньше закончил, Пархоменко позже меня закончил. Но дело не в этом, дело вот в чем. Дело в том, что Альбац там диссертацию написала якобы в Гарварде, полностью списала, полностью было, как говорится, это все сдуто и, так сказать, слепило, ну, на коленках буквально. Но так как тема была диссидентская, то, конечно, там это утвердили. А Пархоменко, он руководил, значит, какой-то у нас здесь был, знаете, организация, которая следила, чтобы плагиата не было. Ну вот он там за Медынским гонялся, я не знаю, по-моему, года два. Так ничего и не нашел в конечном итоге. Ну, Альбац, подружка детства, ну что вы, нельзя, так сказать. Так что здесь, как говорится, не дай бог, что у нас. Там, так сказать, неприкосновенно это. Это смех, конечно, был. Когда на этих людей смотришь вот с той стороны, ты видишь, насколько они все-таки убоги на фоне всего того. Так. Давайте мы еще возьмем звонок. Слушаю вас.
1: Спасибо вам за очень хороший, глубокий русский язык.
0: Спасибо.
1: Проникновенный стиль подачи. Поделиться хочу следующим.
0: Пожалуйста.
1: 43 миллиона граждан России, у которых есть свои питомцы, кошки, собаки, для них они часть их души, часть их семьи, а не то, что...

0: и местный натуралист Завгуев говорит, они просто похожи на велосипед, обтянутый какой-то махровой тканью. Они оголодали крайней степени, вырубаются леса тысячами гектаров, горят леса тысячами гектаров, кедровники вырублены.
1: Простите, пожалуйста, уважаемая радиослушательница, я вас прерву здесь. Я понимаю вашу озабоченность, вы не первый раз звоните. Немножко не по теме, пожалуйста, не сочтите меня бестактным, но мы сейчас уходим немножко в другую сторону. Я предлагаю вам, пожалуйста, сформулируйте тему, которую вы бы хотели обсудить. Я с удовольствием ее подниму, и в следующих передачах мы более серьезно поговорим об этом. Ваша озабоченность мне понятна, я не отношусь, так сказать, вот к собачникам, кошатникам. Мне тоже очень не нравится ситуация, которая сейчас складывается с отстрелом медведей, но мне гораздо больше не нравится то, что медведи нападают на людей. Мне кажется, это очень сложная проблема. Давайте мы поговорим более серьезно, а вот не так в суе. Сейчас мы говорим о трибунале и, если хотите, таком политическом отстреле наших врагов. Что с ними делать? И я еще раз хочу повторить вопрос, уважаемые радиослушатели. Надо ли считать тех людей, которые информационно поддерживали и поддерживают бандеры нацистов и европейский Четвертый Рейх, надо ли считать их такими же преступниками, которые также должны предстать трибуналом, как и остальные, как и настоящие уже непосредственные военные преступники, политики, которые осуществляли это напрямую, и, естественно, так сказать, вот те люди, которые были в этих нацистских батальонах самых разнообразных, которые убивали и продолжает убивать русских людей, гражданское население. Что с ними делать сейчас? Давайте мы сейчас поговорим об этом, потому что, чтобы это потом не было неожиданностью, и надо определить их статус. Кто это люди? Где эта грань свободы слова, о которой мы говорим, и вот как здесь наш радиослушатель говорит, а где цензура, у нас что-то цензура или еще там что-то? Вопрос не в этом. Вопрос, так сказать, все-таки, чего добиваются эти люди? И какие последствия того, что они говорят? Слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль.
1: Да, пожалуйста.
2: У меня к вам вот вопрос, знаете, какого характера. Вот как вы думаете, сколько бы по времени шла война, вот сегодняшняя, которую мы ведем с Украиной, если бы она велась такими темпами, которые мы видим за последние 2-3 недели?
1: Хороший вопрос. Если позволите, я даже его расширю. Сколько бы продолжалась эта война, если бы вместо нас были бы, допустим, американцы? Вот если бы американцев 15 человек сожгли бы, допустим, или бы устроили нечто подобное, чтобы в Буче. Я вам могу сказать, это расколошматили в течение нескольких недель бы все и вся. Я не знаю, добились бы они, допустим, победы или еще что-то, но то, что это было бы, что называется, сверху, это уже, как говорится, без вопросов. Вплоть до применения ядерного оружия, что уже Америка не раз подтверждала. Это к вопросу о цивилизации, гуманности, демократии и всего прочего, что мы вот сейчас имеем в виду. И я думаю, что, конечно, вот сейчас сердце радуется, наконец. Вспомните, сколько мы говорили по поводу мостов через Днепр, сколько мы говорили по поводу инфраструктуры, портов. И вот начинает с портов. Вот посмотрите, так сказать, сейчас это, посмотрите, какой это эффект дает сейчас. Так что, конечно же, это было бы все гораздо-гораздо быстрее. Вот. Хишадо пишет. Нет, Рафаэль, неделю, за 3 дня бы стерли в пыль. Ну да, посмотрите, что, как американцы воевали в Сирии. Масул, вспомните, Раку, посмотрите. Стерли с лица земли просто. Как и Нагасаки, Хиросиму, как и это. Просто стирали с лица земли. Посмотрите, что они творили в Иране. Школа, не школа, так сказать, интеллект, не интеллект, сказал, все равно даже прощения не попросили. Вообще, даже глазом не моргнули. Точно так же спокойно Дональд Фредович поехал играть в гольф. Вообще вопросов нет. Что там, 150 девочек убили? Ну, упс, да, как они говорят, упс, не помогли, промахнулись. Ну, что ж теперь делать? Ну, это ж не мы, это ж искусственный интеллект. Он же, оказывается, с ним постоянно разговаривает. Вообще, конечно, это чревато, знаете, разговаривать с искусственным интеллектом. Как бы свой не потерять при этом, понимаете? Слушаю вас. Да, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер.
3: Сергей Люберцев.
1: Да, Сергей.
3: У меня вам вообще низкий поклон. Я так давно ждал, когда кто-то поднимет эту тему, которую вы подняли вот не так давно по поводу нашего Центробанка и этой

0: ставки рефинансирования. Да. Я просто вам кланяюсь в ноги. И почаще, пожалуйста, поднимайте эту тему. Потому что люди думают, вот как, например, предыдущий человек, который звонил, что мы ведем войну там с Украиной и так далее. Все гораздо шире. Мы ведем войну с нашими давними геополитическими противниками, которые победили в холодной войне. И люди этого не осознают. И то, что Центробанк — это их оплот, который подчиняется МВФ, тоже мало кто знает. И люди не одумевают, почему там такая большая ставка у нас и так далее. А это все вот оттуда. Чем больше людей это осознает, тем легче будет Владимиру Владимировичу Путину с его командой вернуть полностью суверенитет, в том числе и финансовый суверенитет. Поэтому я снимаю шляпу и
1: Спасибо.
0: Низко вам кланяюсь.
1: Спасибо. Спасибо вам, то, что вы прозвучали, то, что я иногда упускаю. Финансовый суверенитет. Вот это тоже. Это составная часть нашего суверенитета. Мы должны об этом никогда не забывать. Забывать не будем, будем вспоминать. И о Нарусовой никуда это не уйдем, будем вспоминать. Будем постоянно говорить об этом в рамках закона, нашей конституции, нашего закона о печати. Спокойной жизни мы никому не дадим. Пока есть возможность, будем говорить. Почему? Да потому что мы правы. Я считаю, что я говорю правду. Вот извините, я такой самонадеянный человек, так сказать. Если кто-то хочет возразить, чиновники там или еще кто-то, да ради бога, приходите, поговорим. Что, впервой нам, что ли? Да ради бога. Только давайте разговаривать, давайте обсуждать. Давайте наших врагов отстреливать политически, политически, информационно. Чем больше мы это сделаем, как внутри, так и, собственно говоря, естественно, извне. Чем больше мы это сделаем именно вот таким образом, тем меньше наших ребят будет гибнуть на настоящей передовой во время горячей войны. Это закон такой. Что головой не доделали, потом приходится руками-ногами доделывать. А в данном случае своей кровью, своей жизнью. И теряем, как вы знаете, всегда на войне. Вот как наш радиослушатель говорил о том, что герои. Герои остались там. К сожалению, война забирает лучших. Мы это с вами видим прекрасно. Сколько их уже ушло. Так что, слушаю вас. Пожалуйста.
2: Рафаэль, да. Добрый вечер.
1: Добрый.
2: Вот. Слышишь тебя, да?
1: Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
2: Ага. Как вы считаете, вот я говорю о военных, Государственная Дума вложила бюджет по поводу, чтобы добавить военным с 1 октября этого года 4%. И тишина. Тишина. Идут разговоры между офицерами и так далее, силовиками, что будет, не будет, все молчат. Серьезно, то будет, то не будет. А в законе внесено всякие вот... Почему вот так у нас отношение такое? Ну, хотя бы объявить бы по радио или где-то. Будет доплата, то есть это индексация для военнослужащих и силовиков или нет?
1: Уважаемый радиослушатель, я понимаю, я еще раз хочу повторить. Вы понимаете, в чем дело? Вы меня ставите в немножко неловкое положение, потому что комментировать вот только вышедшие какие-то мне очень сложно, потому что я должен владеть материалом этим всем. Понимаете? Просто так вот мы говорим сейчас о других вещах. Мы и об этой теме не можем толком поговорить. И вашу тему я тоже не могу поддержать, потому что я, когда некомпетентен до конца, я не буду ни в коей мере давать там какие-то свои советы. Я честно скажу, что я не владею этой информацией. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, я прошу вас все-таки. Но тематика же выбрана уже. И тем более очень много людей хотят об этом поговорить. Но вот давайте еще возьмем, в общем, звонок. Слушаю вас.
3: Как вот вы американец, довольно много в Америке прожили, да?
1: Да.
3: Ваше мнение, сравнивая с нами, со славянами, да, вот менталитет народа именно с точки зрения, как вы сказали, вот насчет вот, ядерки, вот это все, что вот они готовы там бахнуть, это, а вот мы вот не готовы. А мы действительно, вы считаете, мы не готовы, это не наше? Или, скажем так, знаете, как говорится, мы долго нас запрягают, а потом... Мы все равно приходим к методам американцев. Все сжигать, уничтожать, только пепел остался.
1: Я понял, да. Вы знаете, что вы наверняка, так сказать, сознательно, вы затронули глубочайший такой, знаете, ну, философский все-таки вопрос. Это действительно менталитет людей. Я бы это перевел, может быть, еще в плоскость пассионарности той или иной нации вот на нынешнем историческом этапе. Это, конечно, гумилевская теория по поводу пассионарности, в какой степени проявляет себя нация в критические моменты своей истории. В данном случае мы видим, что и Россия сейчас, она перед таким выбором. Мы видим, как себя ведет Америка, мы видим, как себя ведет Израиль, как Европа реагирует сейчас. Вот посмотрите, какие процессы происходят в целом сейчас здесь. И каждая страна, она проявляет себя, исходя прежде всего даже не политических интересов, а именно из своей исторической пассионарности и своего менталитета, своего восприятия. Посмотрите, как в течение веков изменился менталитет и пассионарность очень многих народов, то есть грозные викинги. Вот посмотрите сейчас, какой винегрет и бульон остался под названием таких стран, как Швеция, Норвегия, допустим. Разве можно их в какой-то степени хотя бы приписывать к этому? Или, допустим, немцы посмотреть, или французы посмотреть, англичане посмотреть. Даже внешне все это меняется. Каким образом у нас это происходит? Есть определенная группа стереотипов. Они иногда помогают, иногда нет. Действительно, в целом, вот пословица «мы медленно запрягаем, но быстро едем», ну, наверное, она подходит действительно к нам. Англосаксонское восприятие, оно немножко другое. Вот посмотрите, что происходит сейчас во Франции. Тысячи, тысячи, тысячи школьников вышло. В чем дело? Парт не хватает, еще чего-то не хватает, еще что-то. Проблемы эти у нас в стране были, испокон века, еще в советское время было, да? Но это как-то не было поводом нашим школьникам, даже таким, так сказать, сорванцам, которых мы видим, и о которых мы очень часто говорим, как они нецензурно даже ругаются. Но ни в нашей традиции, ни в нашем менталитете по этому поводу выходить, так сказать, и предъявлять какие-то претензии. Я сейчас говорю это не хорошо и не плохо. Это другое просто. Мы по-другому воспринимаем, и мы по-другому реагируем на те или иные вызовы нашего времени. Каким образом это делать? Ну, я говорю, что здесь есть определенные стереотипы. Но есть и определенные новеллы, которые говорят о новых качествах, которые им внедряются, которые становятся свойственны для той или иной группы людей, нации или, допустим, народа. Нам надо просто следить за этим, смотреть, как это будет действовать и как это будет делать. Глубинный наш все-таки, я считаю, код, он такой и есть, понимаете? Я думаю, что это в нас осталось. Мы никогда не потерпим никакого, так сказать, доминирования над собой. Кто бы там ни был, Гитлер, Наполеон, мы все равно добьемся своей победы. Потому что если и осталось в нас, может быть, одни из немногих народов, которые остались, это народ-победитель, понимаете? В какой форме это будет выглядеть, я не знаю. Да, мы можем проиграть сражение. Да, мы можем даже Москву отдать Наполеону, да. Но все равно последнее слово будет за Россией. И если вы помните, очень часто цитируется высказывания самых разнообразных иностранных политиков и деятелей, которые говорят, Россия все равно за своим придет. Придем обязательно. Придем в Прибалтику. Придем обязательно до Одессы, до, так сказать, Измаила. Дойдем, конечно. И Гельсингфорс потом. Все это будет, понимаете? В той или иной степени, каким-то образом. Ну, вопрос времени это все. Обязательно это будет. Ну, потому что это вот этот вот пассионарность империи, понимаете? Потому что мы не можем в другой парадигме существовать. Ну, вот так сложилось, понимаете? Кто-то ее потерял навсегда и очень злится, и злится на нас. Поляки, допустим, шведы. Они это потеряли. Турция, можно тоже сказать, в очень большой степени. Они это потеряли. Вот Иран не потерял, как мы с вами видим. Китай не потерял. Внимательно слежу за Индией, что будет там. Посмотрим. Посмотрим. По крайней мере, это мое мнение. Можете с ним согласиться или нет. Слушаю вас.
4: Добрый вечер, Николай.
1: Да, Николай.
4: Большой респект вам, что вы ведете эфир так. Я не знаю ни одного журналиста, я слушаю многих, кто бы так вел спокойно. Вы даете много высказываться людям. Это самое главное. Нужно знать мнение людей внизу. Хоть и они слушают там наверху наше мнение, но мне кажется, им все равно.
1: Но да нет, молодец. Не все равно. Слушают. Ничего, пробьем и эту стену. Ничего страшного. Спасибо вам за добрые слова. Да, постараюсь вас не разочаровать, да. Спасибо большое, да. Давайте я максимально буду брать звонки все-таки. Слушаю вас.
5: Давай.
1: Да, пожалуйста.
5: Вы знаете, по-моему, ситуация вот и с Центробанком, со ставками, и в экономике, та, которая касается простых людей, она существует и поддерживается в той мере, чтобы люди занимались вот элементарными вещами, зарплата, дети, семья, существование. Поскольку народ, если будет жить лучше, он начнет задумываться. Будет время, часто думать, почему так, откуда, зачем, что можно сделать. А когда люди как белка в колесе, и у него 2 часа свободного времени в будний день, там 3-4 часа выходные дни, ему не до этого. То есть физически, ментально, вернее, морально он не может себе позволить поразмышлять. Вот к этому, мне кажется, надо вести.
1: Я понял вас. Потому что он понятно.
5: Нам не дает.
1: Понятно. Да. Вы знаете, я в какой-то степени могу с вами согласиться. Мне это вы сейчас говорили, а я сейчас вспоминаю свою службу в армии. Я служил в спецподразделении на китайской границе. Еще до Афганистана я призывался в начале 79-го года, 1979 года. Но и наш вот старшина, хороший парень, кстати, был, он говорил, солдата нельзя оставлять в состоянии покоя. Он всегда должен что-то делать, работать. Потому что как только у него появляется свободное время, моментально начинаются самоволки там и прочее, прочее, прочее. Вы знаете, частично он был прав. Частично так оно и было, но, конечно, немножко жестоко по отношению к нам, молодым курсантам того времени, но что делать. Так что здесь тоже можно сказать. Нужно, вот Александр пишет, нужно перестать продавать ресурсы в Европу и покупать у них машины и так далее, полностью разорвать отношения с Европой, они сами завоюют. Я согласен с вами по поводу ресурсов, Александр, еды, в принципе, и остальное то же самое. Мне непонятно, почему мы с таким упорством, достойным лучшего применения, пытаемся им впарить наши углеводороды, тут непонятно. Ну да, там валюта, конечно, нужна, наверное, но это же не настолько критично. А вы можете себе представить, как цены подскочат, если мы перестанем Европе продавать? Ну давайте немножко, может быть, подешевле, но давайте продавать нашим, так сказать, ну по крайней мере партнерам, друзьям Юго-Восточной Азии, они тоже в этом нуждаются. Почему нет? Каким образом мы снабжаем Францию, Бельгию, которая украла у нас почти там 200 с лишним миллиардов в этом клиренсе, и мы, так сказать, ей еще там газ продаем? Франция, оказывается, там Англия еще даже наш газ получает. С какой стати? У них 2 фунта стоит, так сказать, это 200 рублей бензин. Пускай 3 фунта стоит, 4 фунта. Неужели нам так нужны эти нефти, газы, доллары? Ну, неужели так? Неужели вот мы будем на поводу нашей госмонополии до сих пор идти? Ну, нельзя. Неужели все на продажу? Но есть какие-то моменты, которые нужно все-таки учитывать. С политической точки зрения. А политика должна быть все-таки в приоритете. Мы не такая страна, не умрем с голоду. И народ поймет, если даже какие-то будут нюансы, если будем знать, по крайней мере. Надо все-таки, по-моему, именно таким образом подходить. Уважаемые радиослушатели, в следующем часе мы с вами наконец поговорим о моей любименькой-прелюбименькой, конечно, я шучу, о моих любименьких Соединенных Штатах, расскажу вам кучу интересных вещей. А наша передача «Отбой» закончена, мы с вами встретимся во вторник, поговорим о темах, я буду ждать ваших пожеланий, надеюсь, я и сам приготовлю интересное, как всегда, для вас, как всегда, это будет остро и, как всегда, это будет свободно. Так что дождитесь, пожалуйста, несколько минут рекламы и новостей, а потом мы с вами поговорим о Соединенных Штатах Америки. И не забудьте, завтра за ваше великое терпение я надеюсь, награжу вам прекрасным музыкальным сюрпризом в 14:00 в Америка Лайт. Всего доброго, мы с вами увидимся через несколько минут.
6: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
7: За 53 года существования товарищества передвижных художественных выставок в него входили всего 2 женщины – Эмилия Шанкс и Антонина Ржевская. Но чтобы добиться признания, им приходилось бороться со стереотипом о предназначении профессии только мужчинам. Антонина Ржевская, урожденная Поповой, появилась на свет в феврале 1861 года. После смерти отца вместе с семьей она переехала в Тверь, а затем и в Москву. Там девушка стала вольной слушательницей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Ее руководителем был художник Владимир Маковский. Статус вольнослушательницы предполагал, что даже закончив курс, девушка не получит диплом, документ о том, что у нее есть художественное образование. По окончании курса Антонина Ржевская стала показывать картины на выставках, правда, анонимно, из-за стереотипов о профессии художника как преимущественно мужской. Ее свекровь, например, считала, что писать картины для женщины из хорошей семьи неприлично. И все же, несмотря на предрассудки, Ржевская добилась славы. В 1897 году на юбилейной 25-й выставке художников-передвижников она представила картину «Веселая минутка». Павел Третьяков сразу же приобрел полотно, а впоследствии открытки с изображением растиражировали и продавали на вокзалах по всей стране. В 1899 году Ржевскую приняли в ряды передвижников после показа профессиональной публике картины «В сумерках» на 27-й передвижной художественной выставке. В начале 20 века она и написала еще одну знаменитую картину «Музыка». Полотном был впечатлен искусствовед и директор Румянцевского музея Николай Романов. Он писал о нем так. В особенности типично для нового искусства и по теме, и по выполнению красивая картина госпожи Ржевской «Музыка». Посреди российских женщин-художниц госпоже Ржевской принадлежит сейчас чуть ли не первое место. После выставки произведение приобрел меценат и коллекционер Иван Свешников. Ржевская была замужем за будущим членом Московского отделения Императорского русского технического общества Николаем Ржевским. Он возвел дом на Сущевской улице, где специально для супруги выстроил мастерскую под стеклянной крышей на верхнем этаже. После революции дом у Ржевских отобрали. Они переехали к дочери и зятю, художнику Василию Ватагину в Тарусу, где Антонина Ржевская скончалась 15 июля 1934 года.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 20.01 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с военными атташе иностранных государств в Челябинской области. Президент прибыл на полигон Чебаркульский для наблюдения за ходом стратегических учений «Центр-2026». Сразу после завершения активной части пусков глава государства провел встречу с присутствующими на полигоне военными атташе иностранных государств. Приветствуя зарубежных гостей, Владимир Путин выразил уверенность, что их совместная работа в российских маневрах была полезной и интересной, а также способствовала укреплению профессионального диалога. Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан, Таджикистан направили свои воинские контингенты. Казахстан и Конго представлены в роли оперативных групп на учениях. В ЛНР произошли массовые отключения электроэнергии из-за нештатной ситуации. Для ликвидации последствий масштабного сбоя правительство региона созвало срочное заседание. Авария затронула практически всю территорию республики. Подробности инцидента сейчас выясняются. Власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем. Энергетиками организованы аварийно-восстановительные работы, говорится в телеграм-канале региона. Сейчас в городах и районах Луганской Народной Республики началось поэтапное подключение социально значимых объектов и жилых кварталов к резервным источникам питания. Минюст внес в список иностранных агентов дочь Бориса Немцова Жанну. Активистка выступала против спецоперации и распространяла недостоверные сведения о политике российских властей, говорится на сайте ведомства. Сама общественница сейчас проживает за рубежом. Ранее 42-летнюю журналистку объявили в международный розыск. В России хотят разрешить охотникам отстрел 100 тысяч медведей за вознаграждение. Размер региональных выплат за добычу зверя может составить от 15 до 35 тысяч рублей. Также в регионах могут кардинально изменить правила охоты на медведей из-за участившихся случаев нападения на людей. Профильные ведомства получили разрешение, которое сейчас поручили полностью отменить пошлину за получение разрешения, которое сейчас составляет 5000 рублей. Вместо этого охотникам будут выплачивать денежное вознаграждение. Размер компенсации за добытого хищника будет зависеть от региона. В Москве плюс 12, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
9: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
10: В это воскресенье тема программы «Михаил Муравьев. Первый герой и первый злодей гражданской войны». В эфире историк Сергей Перелыгин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Изменилось только название передачи «Америка Лайт». С вами по-прежнему Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Сегодня, сейчас мы попытаемся поговорить все-таки о Соединенных Штатах. Более близкая мне тема, хотя я уже даже не берусь так говорить, потому что невольно замечаешь, когда анализируешь и интересуешься событиями у нас в стране, в целом в мире, ты видишь, насколько все-таки это взаимосвязано. Ну, просто потрясающе. И оторвать что-то, вот информационный повод одно от другого, становится все сложнее. Ну, собственно говоря, наверное, в этом и есть смысл глобального мира, да, нашей глобальной цивилизации, насколько мы все-таки связаны незримыми, можно сказать, нитями. Я хочу начать, естественно, у нас передача, как всегда, диалог, и я буду рад услышать ваши комментарии, вашу критику, ваши вопросы. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК и Бот», телеграм-канал. В Дзене мы, ВКонтакте мы заходите, в Максе заходите. Но, как всегда, самое хорошее и самое приятное – это прямой эфир радиостанции «Говорит Москва» 495-73-73-94-8. Я хочу начать нашу передачу сейчас с любопытного сообщения. Оно только что пришло, появится чуть попозже у наших федеральных, наверное. А я хочу вам сразу здесь зачитать. Дело в том, что сейчас выступил опять министр финансов Бессет, который как раз очень любопытную информацию предоставил нам. Что же произошло? Но американский госдолг превысил 40 триллионов, мы это уже знаем, если учитывать все обязательства, вот что подчеркивает сейчас Бессет. Это, если учитывать все обязательства, включая социальное обеспечение и медицину, то реальная цифра достигает, внимание, 147 триллионов долларов. Рынок облигаций реагирует на это распродажей. Инвесторы больше не верят в фискальную дисциплину Вашингтона и требуют более высоких доходностей. Что это означает? Это означает, что повышается учетная ставка банковская, потому что надо привлекать больше средств, чтобы гасить этот долг. И, соответственно, увеличиваются вклады, проценты по депозитам. Поэтому, если, ну, 147 триллионов. Представьте себе изменение так называемой ставки кредита или ставки депозита на 0,5%. Хотя бы, я надеюсь, вы понимаете, что речь сразу будет идти о сотнях миллиардов долларов. Так что в данной ситуации вот эта цифра, которую они озвучили, и ситуация-то усугубляется тем, что фонды соцстрахования, медицины могут истощиться уже к 2032-2033 годам. Это к вопросу о бесплатной, вернее, не о бесплатной, а дотационной медицине, Medicaid, Medicare, то, что есть у нас. Это для малоимущих, для пенсионеров, с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, это и социальные программы, в том числе и те самые, о которых мы говорили, это вот food stamp и все, что с этим будет связано. Я это сейчас вам зачитал для того, чтобы мы очень часто, я, опять же, я говорю всегда о системном кризисе. Я обращаю внимание вас на то, что происходит сейчас в стране, в Соединенных Штатах Америки. Подобные вещи, они беспрецедентны, этого не было раньше. Я прекрасно помню времена, конец 90-х годов, когда плюс был, не 2 триллиона с лишним был дефицит, не госдолг, а госдолг был в районе 3 триллионов, если мне память не изменяет. Но уже на тот момент Соединенные Штаты, у них валовый внутренний продукт был уже близок к 10 триллионам долларов. Так что вы можете себе представить, что сейчас произошло вот за это время. Валовый внутренний продукт реально у них изменился там в районе 17-18 триллионов долларов сейчас. Там разные оценки есть, кто-то там приплюсовывает 20, это, но в любом случае не 40 триллионов, это уж точно, и уж, конечно, не 147 триллионов. Опять же, почему я об этом говорю, почему я так обращаю ваше внимание? Америка будет решать эти вопросы за чужой счет. Не ждите, что они будут хотя бы каким-то образом что-то менять внутри. Они прекрасно знают, если они закроют эти программы, закроют Medicaid, закроют Medicare, закроют Social Security, так называемое, там будет революция, там будет просто социальный взрыв. Потому что десятки миллионов американцев живут на этих программах. Причем, как вы сами понимаете, это пассионарные национальные меньшинства и вот эти городские гетто, которые полностью уже в поколении с поколения, они живут исключительно на этих программах. Они живут в дотационном жилье, они получают фудстемпы, покупают дотационную еду, они приобретают автомобили, они все, что только возможно, они полностью скоординировали вот с этими социальными программами. Они не хотят зарабатывать много, потому что тогда придется отказываться от социальных программ. И вот это продолжается, это я еще раз хочу повторить, это десятки миллионов людей. Если вы думаете, уважаемые радиослушатели, что я говорю, допустим, о латинос, американцев или об неграх, нет. Основными получателями вот этих всех программ являются одинокие белые женщины. Как правило, с несколькими детьми. Так что здесь, в общем, все очень тесно переплетено и очень-очень неоднозначно. Так, давайте у нас полная линия. Возьму один звонок, потом продолжу. Слушаю вас.
11: Здравствуйте, Рафаэль. Да. Вот я хотел узнать про Америку. Вот правильно да. ли вы готовите бургеры, дорогая Америка, потому что вы мне навредили моему здоровью, мы ими отравились.
1: Я понял, я понял. Бог мой, берегите ради бога себя, не делайте больше американские бургеры. Ограничьтесь нашим советским бутербродом. Я вам советую, купите батончик хлеба, купите сервеладик и купите российский сыр, а если у вас позволяет зарплата, купите Маздам. Купите бутылочку лимонада. Поверьте мне, беспроигрышный вариант проверено с первого класса. Когда я ходил в кинотеатр «Орленок», самые прекрасные бутерброды в мире, которые, как видите, так сказать, только во благо сыграли для меня. Дожил вот уже до очень-очень, как говорится, преклонного возраста. И ни в коем случае никаких бургеров и никаких, так сказать, этих. Вы бы пораньше позвонили, уважаемый радиослушатель, я бы вас предостерег бы еще бы. Пораньше, может быть, да? Так что это вот то, что касается непосредственно того, что происходит сейчас вот в Соединенных Штатах Америки. Ну, помимо всего прочего, еще, конечно, колоссальные проблемы. Тревожный сигнал, конечно. Третья авиационная группировка сейчас, я уж не знаю, я сбился, там одна приходит, другая уходит. Отправлены к берегам Ирана. Готовится нечто. Ну, можно себе, так сказать, представить, что сейчас Трамп там и готовит. Наверняка готовится что-то в преддверии промежуточных выборов. Хотя он говорит, что будет после делать, что-то мне очень не верится в это. Очень не верится во все это. Может быть, если будет победа демократов, он захочет именно в очередной военной авантюре перебить, допустим, вот повестку дня, что называется. Может быть, конечно. Конечно, может быть. Но это будет очередной провал. Это будет абсолютно... это будет ошибка. Причем колоссальная ошибка. в данном случае. На что еще я хочу обратить внимание? Если вы обратили... Ну, конечно же, уважаемые радиослушатели, я знакомлю вас с теми новостями, которые приходят буквально в последний момент. Я их сразу размещаю на своем телеграм-канале. Вы спрашиваете, как правильно. Это название моего телеграм-канала, это «Америка» по-русски. И «light» — это как свет, но в данном случае это легкий, да, по-легкому, что называется. «Light» — это вот название моего телеграм-канала. Это, конечно, нужен VPN. К сожалению, с Максом пока не очень сложно. Я очень, знаете, так сказать, не подготовлен технически для этого. Постоянно делаю это только тогда, когда мои друзья предлагают техническую поддержку мне в этом. Так что пока вот я концентрируюсь и могу в силу занятости... помимо еще преподавания, я могу только вот контролировать и вести мой канал на Телеграме. Но это мой канал, это, так сказать, там все вживую, что называется, и вся информация вам предоставляется с учетом и с указанием первоисточников, либо на английском, либо на русском языках. Так что я думаю, что, опять же, кто серьезно интересуется, то может, на мой взгляд, подчеркнуть достаточно информации оттуда. И причем, как правило, неформальная такая информация. Пришло сообщение, еще один танкер в Армузском проливе, это вот, так сказать, в Глобан я объявил, тоже я источники там делаю, это, значит, то же самое, так сказать, загорелся танкер очередной там, хотя вроде бы говорили, что не будет. Трамп вот сейчас, вот то, что касается госдолга, он достаточно двусмысленно заявил о том, что инфляция поможет ему справиться с госдолгом. Ну, то есть, это вот вы себе представляете, что можно разогнать инфляцию. Я не знаю, как он это собирается, конечно, делать. Но это вот к вопросу о квалификации, о компетентности тоже. Ну да, если объявить, допустим, завтра, что унция золота стоит 2 триллиона долларов, то, я думаю, Трамп очень быстро расплатится по этому долгу. Только вот обратно потом, как это все сыграть, это будет очень-очень сложно. Так что здесь, конечно, это... Трамп сейчас в турне, он сейчас 32 штата объезжает, был в Техасе. Хвастается везде повсеместно, а местные республиканцы отмахиваются и говорят, что не надо, не приезжай, от тебя, после тебя только хуже, потому что он, так сказать, бог знает, что говорит. Посмотрите, что он учудил в Техасе. Заявил, что легко справляется как с пандусами, так и с лестницами, в отличие от своего предшественника на Байдена. Дальше президент Соединенных Штатов говорит следующее, цитирую: «Я могу идти по пандусу, могу по лестнице, у меня нет проблем с тем, чтобы найти выход со сцены», отметил Трамп, в очередной раз подколов Джо Байдена. Но я не говорю о том, что он своего ставленника Парксона вдруг неожиданно назвал «занозой в одном месте». Это есть такое английское выражение, как вы сами понимаете, да, где. Это шуточки такие у него достаточно двусмысленные, и, конечно же, поэтому Кен Пакстон, он просто шарахается. Это претендент на от штата Техас, так сказать, в Сенат, и он, так сказать, соответственно, всячески дает понять, что Дональд Трамп не является, скажем так, его, так сказать, стопроцентным сторонником и дистанцируется всячески от него. Но Трамп, по-моему, этого не замечает. Он думает, что он делает все очень хорошо и гениально. Ну, как это у него получается, судя по тому, что американцы говорят, это им не все-таки нравится, потому что, ну, должен быть предел все-таки политической клоунаде. Значит, медиа-гиганты Paramount, Warner Brothers, они объединились наконец, и неожиданно сейчас вот забудьте уже Paramount, забудьте уже Discovery, появилась новая компания, которая называется Skydance. Вот, Дэвид Эллисон сейчас возглавляет эту структуру, и бренды сохранятся, но в целом это создался колоссальный такой мотор, 110 миллиардов. Можете себе представить сумму этой сделки. Контроль будет, конечно, здесь, безусловно, в очень многих сферах. Это и документальное кино, это и интернет-продукт. Я уж не говорю о том, что Paramount, вы знаете, это известная кинофирма, которая делает художественный фильм. В общем, там очень-очень много всего будет. Но вот родился новый такой вот монстр, как бы так и есть. По-прежнему сейчас вот и Окасия Кортес, и Бенни Сандерс, Заран Мамдани, они, так сказать, постоянно, так сказать, продвигают все-таки коммунистическую идею. Демократический социализм или путь к коммунизму. Вот все, они сейчас, так сказать, выступили в Нью-Йорке и тоже, вот как ни странно, продвигают эту повестку, социалистическую повестку. Я говорил вам, если республиканцам удастся в какой-то степени оседлать эту тему, то, я думаю, тогда у либералов, у глобалистов будут проблемы с этим, безусловно, потому что американцы, ну, не любят они вот коммунизм, социализм, это не их, скажем так, понятие, это не их, так сказать, слова, и они ни в коей мере не хотят ассоциироваться. Так, давайте у нас звонки, не будем забывать, слушаю вас.
12: Добрый вечер, Рафаэль Никитич. Олег, да, вот утром вы рассказывали о вице-президенте Вэнси. Вот такой вопрос. Возможен ли у республиканцев подобный же раскол по линии Венс-Рубио, как раскол был и есть у демократов, да? Левое крыло демократов и, так сказать, такое более плутократическое крыло. Спасибо, вот такой вопрос.
1: Да, спасибо. Вы совершенно справедливо говорите, этот раскол уже есть. Вы обратите внимание, Джей Ди Венс и Рубио, они вообще не коммуницируют, они вообще не общаются друг с другом. Вот обратите внимание. Они прекрасно понимают, что они представляют разные фланги, а может быть, одной пока еще партии. Но, безусловно, это разно. Я вам скажу больше того, это может быть немножко смелое утверждение, но хозяева Рубио, это не оконы так называемые, да, которые его продвигают сейчас, за ними стоят те же самые финансово-олигархические круги, которые стоят за радикальной группой в демократической партии. Вот я хочу обратить ваше внимание, неожиданно и парадоксально, но наиболее такое умеренное крыло демократической партии и республиканской партии, они, так сказать, разобщены в этом. Но вот радикальные элементы, радикальные слои вот и республиканской и демократической партии, они объединены и спонсируются одними источниками. Я вам называл эти инвестиционные фонды, которые продвигают это, именно эту повестку. Она разрушительна по сути своей, поэтому они придерживаются ее. Это не окон и, собственно говоря, вот радикальные социалисты-демократы. Это те люди, которые, по идее, будут, ну, каким-то таким, знаете, пробивным элементом для утверждения глобальной повестки. Потому что, как ни странно, и те, и другие с разных позиций выступают именно за, в поддержку глобальной идеи, глобального лидерства Америки, однополярного мира, ну и все, что с этим связано в конечном итоге. Точно так же, как в свое время, в 60-е годы, особенно в Европе это было видно, левацкие группировки, они буквально сомкнулись с правыми радикалами, неонацистскими группировками. Помните, были красные бригады, спартаковцы, которые были, не путать с нашими, конечно, это были отряды, боевые дружины, которые были тогда в Германии. Они консолидировались вместе, и что они делали, что их объединило? Террор. Тогда были взрывы как раз и в Милане на вокзале. То есть тогда вот до исламского, так сказать, фундаментализма и терроризма был вот такой европейский, такой, знаете, чистенький, леворадикальный, праворадикальный террор. Помните, тогда украли премьер-министра Италии, потом его труп нашли в багажнике автомобиля. Так что это, собственно говоря, не что-то, так сказать, новое. Ну, как-то вот притягивают радикалы друг к другу, понимаете? Притягивают они. ЭХМР. Орленок, это же на проспекте Мира. Ну, как это на проспекте Мира? Орленок, Русаковская улица, недалеко от метро Сокольники. Кинотеатр моего детства, куда я ходил за 10 копеек смотреть мультики и покупал себе бутерброд с сервеладом, с сыром и стакан лимонада. Все вместе стоило 20 копеек, не поверите. Так что вот так вот. Сестра Гудович. Бутылка кефира и полбатон. Тоже можно. Тоже можно. Так что это то, что касается ситуации, которую там. Форд на самом последнем, вот буквально в самом конце, вот 3 дня тому назад, сумел все-таки удержать 3-е место по продажам, обогнав, как вы думаете, кого? Hyundai Корею. Корея чуть-чуть его не обогнала, но, так сказать, очень просчитали. В чем проблема? Просчитались американцы с этими, так называемыми, гибридными машинами. Но Форд никак не мог понять, что его грузовички самые популярные, F-150, но их не будут покупать мужики, которые раньше его брали. Им эти гибридные машины не нужны, им нужны мощные двигатели для того, чтобы двигать свой бизнес. А вот эти все, так сказать, опции, которые тогда были связаны с этой глобалистской повесткой, зеленой так называемой, не прижились в Соединенных Штатах. Поэтому возвращается к добрым старым 8-цилиндровым мощным грузовикам. В последний момент сумели перескочить. Ну и продали за квартал аж 507 тысяч автомобилей. Что, кстати, все равно меньше. А Hyundai наступает ему буквально на пятки. А я ведь, вы знаете, я помню времена, когда во всем мире еще, это вот 80-е годы, да, середина 80-х годов, номер один производитель был General Motors, номер два был Ford, это в мире, номер три был Chrysler, и American Motors тогда они назывались, по-моему. И потом уже шли там все остальные это. Где это все уже? Это тоже к вопросу о системном кризисе, понимаете? Да, слушаю вас.
13: Да, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер.
13: Вы знаете, вот для меня, что так сказать, вызывает опасения, как бы, за что болит душа, так сказать. Потому что Трамп, вот, он, как бы, так сказать, секты, так сказать, определенные, уж не будем называть какой, собственно говоря, так сказать, как, ну, а, так сказать, ну, в которой там находятся религиозные фанатики, так сказать, боюсь, что они, так сказать, как бы не развязали вот эту глобальную войну, так сказать, его вообще избрали как таран против Ирана, Трамп в свое время, собственно говоря, и вот как бы, чтобы не допустить вот этой, так сказать, не дай бог, еще ядерной войны, которую они все-таки, я думаю, вот, все-таки планируют в конечном итоге, так сказать. Мы должны все отказываться от нас зависеть, то есть мы не должны молчать и как бы выступать, вот антивоенные какие-то движения, так сказать, и хотя бы открывать рот и говорить, что мы против, так сказать, и по всему миру вот эту волну поднимать, чтобы, так сказать, сохранить жизнь на Земле.
1: Хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение, понятно, да. Роман спрашивает, почему в Америке в кино полицейские машины Форд? Реклама или нет? Форд Краун Виктория — это так крузер, один из самых популярных. До этого был Шевроле Каприз. Я помню прекрасно эти рамные огромные машины, конечно, мощнейшие, непробиваемые, неубиваемые абсолютно. Нет, это действительно реально так оно есть. Сейчас это более разнообразно. А раньше в основном был Каприз и Форд Краун Виктория, да, вот эта огромная машина. Кстати, собирались они в Канаде, как ни странно. Вот, это были машины, которые до сих пор их можно встретить. Они, ну, это рамные, можете себе представить, сколько вы знаете сейчас рамных седанов. Их всего немного. Я помню, что один из моделей Кадиллаков тогда был рамный. Это одна рама, в принципе, была у них. А вот Бьюик был один, тоже там был рамный большой. Вот, и вот Шевроле Каприз и Краун Виктория. Вот эти вот машины, они были рамные. Сейчас, по-моему, уже их не выпускают. Так что это... Александр говорит, а если я недавно домашний фишбургер сделал? Очень хорошо зашел. И сытно, и желудку не тяжело. Все домашнее. Ну вот, Александр, я надеюсь, наш радиослушатель услышит вас. Может быть, он поэкспериментирует с рыбой. Может быть, будет получше. Если с мясом не получается, в конце концов. Ну а почему бы нет? Хейшадо, мы были самодостаточны и можем этим быть. Сделаем Россию снова великой. Согласен с вами. Григорий, Финляндию вернем. И Финляндию вернем. Я же сказал, нечего вообще, кстати, на поводу идти. Гельсинфорс. Все. Сколько там дач пропало нашей интеллигенции, вот я вспоминаю. Сколько дач пропало после революции. Пора возвращать. Так, ну, хорошо, я не буду сейчас трогать ту повестку прошлой нашей передачи. Да, хочу здесь сказать. США требуют от Европы дизельное топливо. Значит, США требуют раскупорить кубышечку и, так сказать, это стратегический запас, там, по-моему, порядка 120 миллионов баррелей этого продукта, чего европейцы уже ни под каким видом не хотят делать. И, кстати, американцы это уже сделали в свое время, при Байдене начали, да и сейчас тоже занимаются этим. Сейчас пока не хотят, но, в принципе, это понятно, что это необходимо, потому что цены там ползут. Я, кстати, тоже это опубликовал у себя на America Light. Посмотрите, там как раз вот свежие цены, которые были. Но это не Калифорния, это, по-моему, Айова было. Значит, какая цена за галлон? Значит, простой регуляр, это так, это 89, 7,69 за галлон. Чуть подороже, 7,79 это следующий экстра, это 92-й, по-моему. И вот Supreme, у них это 93-й, 95-й. Ну, качество получше, надо, конечно, сказать. Тут у нас тоже неплохое на некоторых, но там у них это очень, как говорится, 7,89. А дизель 8,59. Ну, так, это Mobil такой вот у них сейчас. Последние цены, это значит сколько? Ну, где-то по полтора доллара, да, получается. По полтора доллара за литр. Хотя, опять же, я хочу сказать, это все имело смысл, когда были те старые цены. Сейчас, конечно, у нас ситуация тоже напряженная. Не будем здесь это отрицать. Так что здесь, конечно, это... Форчун написал, социализм становится популярным в США. То есть, вообще, с одной стороны, американцы не воспринимают. Но вот как раз очень много вновь прибывших, особенно среди иммигрантской среды, да, социализм становится очень популярным. Ну, что значит популярным? Я думаю, популярным становится тезис... отобрать все и поделить. Я думаю, что здесь вот в основном. Гэллоп провел, как говорится, этот опрос. Независимые избиратели. Поддержка выросла с 37 до 45 за год. 45% американцев, они, в принципе, позитивно относятся к социализму. При этом доверие к крупному бизнесу падает. Его позитивно оценивают лишь 35% опрошенных. 10 лет назад было 49%. Это по вопросу большого бизнеса, видите? доступное жилье. А кто в основном молодежь от 18 до 34 лет? А это будущие политики, будущие бизнесмены, понимаете? Так что это достаточно тревожная статистика для Соединенных Штатов Америки. Ну, если, конечно, они очень беспокоятся, чтобы социализм ни в коей мере не проник в их дружные ряды. Ну, и там все, что с этим связано. Так. Так, спасибо, это по поводу процессов здесь. Я очень благодарен вам за вашу принципиальную позицию в этом. Ну, расстреливать там никого не будем, но к ответственности надо призывать, конечно, очень многих. Да. Здесь это уж точно. Так, что я еще хотел сказать? Ну, я уже это озвучил, эту новость о том, что вот Bank of America и SP Global, они собрали такую, значит, группу, где они очень четко говорили основное предназначение, что, собственно говоря, объясняет очень много, предназначение искусственного интеллекта. Контроль. Ну, а кто контролировать будет, мы, наверное, с вами сможем догадаться. И кого контролировать. Сейчас давайте послушаем выпуск новостей, уважаемые радиослушатели, потом продолжим.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Владимиру Путину на полигоне в Челябинской области продемонстрировали новейшие модификации БПЛА. Президенту представили Герань-4 и Герань-5. Главной особенностью обновленных моделей стал переход на реактивные двигатели, что позволило существенно поднять технические характеристики. Так, скорость беспилотника «Герань-4» теперь достигает 350 км в час при дальности полета на 800 км. Более мощная «Герань-5» способна развивать скорость до 450 км в час и преодолевать расстояние до 900 км. Кроме того, разработчикам удалось значительно увеличить вес боевой части боеприпасов. У пятой модели она выросла до 90 килограммов. Сегодня президент наблюдал за масштабными стратегическими учениями «Центр-2026» в Челябинской области. Первый рейс для застрявших в Арабских Эмиратах израильтян выполняет израильская авиакомпания «Аркия». Лайнер уже вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Дубай. Экстренные рейсы организованы после полной приостановки полетов эмиратской «Флай-Дубай» из-за инцидента с пилотами. По требованию эмиратской стороны, багаж пассажиров этого рейса полетит отдельно. Для него задействован специальный грузовой борт. Перелет пустых самолетов в Эмираты субсидирует правительство Израиля, а обратные билеты граждане приобретают самостоятельно. В среду Boeing компании Fly Dubai, летевшая в Тель-Авив, произвел экстренную посадку в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии. По официальным данным, ЧП произошло из-за драки в кабине пилота, в ходе которой один из членов экипажа попытался направить лайнер к земле. США планируют разместить противокорабельный комплекс на острове рядом с Тайванем. В рамках масштабных совместных маневров «Острый меч» Вашингтона и Токио состоится переброска американских систем «НМЕСИС». Учения пройдут с 19 по 29 октября, передает агентство Bloomberg. Дальнобойность американской системы составляет около 185 километров, что позволит ей напрямую контролировать морские рубежи японского острова Йонагуни, расположенного всего в 110 километрах от Тайваня. Ожидается также прибытие систем ПВО и комплексов РЭП. В медиа Китая уже резко отреагировали на эти планы. В Пекине подчеркнули, что наращивание военной мощи вблизи Тайваньского пролива разрушает безопасность в регионе. Суд в Москве заочно приговорил к 4 годам колонии блогера Лизу Миллер. 36-летняя Елизавета Батюта признана виновной в легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Кроме 4-летнего срока в колонии общего режима, суд назначил ей штраф в размере 1 миллиона рублей и на 2 года запретил администрировать сайты. Доход государства, также конфискованное имущество подсудимой на сумму, превышающую 76 миллионов рублей. Блогер объявлено в розыск. О погоде в российской столице. Плюс 11, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8.
14: Реклама.
15: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Говорит Москва, 94,8.
17: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Заключительная часть нашей передачи «Америка Лайт». Говорим о Соединенных Штатах Америки. Я сейчас разместил у себя на телеграм-канале мое интервью. Я сегодня дал его днем моему коллеге, моему единомышленнику Сергею Корнаухову. Если вас это заинтересует, заходите, посмотрите, пожалуйста, на «Соловьев Лайв», которое было. Тоже серьезно обсуждали мы Америку. Там я как раз очень более подробнее говорил о том, что сейчас происходит именно в Соединенных Штатах Америки. Так что в данном случае... Николай пишет, кстати, у одного моего знакомого еще в 90-е был Ford Crown Victoria с надписью на борту «Нью-Йорк Police Department» с эмблемой. Неплохой было. Дело в том, что была программа, мэр Лужков ее как раз, подержанные автомобили, но они, конечно, вечные, что говорить. Они тогда поставлялись в Москву в качестве полицейских машин, были короткое время. До сих пор вы, кстати, можете на некоторых перекупах можете найти, они еще до сих пор ходят. Потому что если принадлежащим уходе, ну, они правда, это кусок железа, кусок совершенно неубиваемого чугунного двигателя восьмерки, атмосферник, конечно же, достаточно популярно. Вот. Дмитрий пишет, раскупорить европейские запасы дизеля, это задача. Ну, в принципе, да, пускай эти богатенькие буратинки немножко поживут жизнью простых людей. Так что здесь, я думаю, совершенно уместно будет. Так что здесь это уж безусловно точно. Да, очень много сообщений сейчас идет по поводу лекарств, по похуданию, уважаемые радиослушатели. Не хочу делать никакую рекламу. Но дело в том, что то же самое я сейчас опубликовал несколько материалов тоже. Будьте осторожны просто со всем этим. Потому что при всем при том, при прочих равных, даже, казалось бы, уже известные такие бренды и уважаемых компаний, тем не менее, сейчас, как всегда, неожиданно выясняются некоторые побочные эффекты, которые возникают в связи с этим. Так что будьте, пожалуйста, осторожны по поводу всего этого. Так, пришло сообщение, налоговая служба сейчас инициирует проверки и дает полномочия проверять гражданство. Раньше, как говорится, плати деньги и все, сейчас они уже это приобретают в такую контрольную, скажем так, функцию. Тоже ведь что-то, понимаете, вот не было такого этого. Сейчас постепенно вводится, там медленно, но достаточно уверенно все-таки. Трамп защищает поляну вот в преддверии выборов, может быть, промежуточных выборов, потому что он уже нанес, конечно, очень сильный удар по поводу... вот голосование нелегальных иммигрантов. Вы знаете, что и Верховный суд поддержал как раз это. А ведь это была очень заметная такая статья голосов для глобалистов и для либералов. Вот так что Трамп, в принципе, достаточно здесь системно пытается вроде бы бороться. Но получится у него или нет, посмотрим. Но в целом... рейтинги, я уж не знаю, к счастью, к сожалению, но они падают у Трампа. Они падают у Трампа, и это уже заметно абсолютно всем, так что здесь достаточно сложно будет уже все что угодно. Что-то объяснить каким-то образом или наоборот выявить. Вообще, я думаю, что это будут самые сумбурные выборы, вот нынешние промежуточные выборы, потому что... Я уже говорил это, озвучу еще раз. Дело в том, что мне кажется, что Трамп совершенно не заинтересован в победе республиканцев. Вы знаете? Вот его это совершенно как-то они не волнуют. Он настолько зол на них, это видно. Вот в его поведении, в его body language, то, что называется, в его жестах. он очень-очень разозлен, он очень недоволен европейскими союзниками, так называемыми, по НАТО, и он недоволен своими однопартийцами, понимаете? Потому что он как-то рассчитывал все-таки на определенную поддержку, ну, по аналогии, может быть, и он ее не получил. И он действительно очень близко это к сердцу сейчас воспринимает. И ему образ такого мученика, балансирующего на грани импичмента, больше подходит сейчас, чем, допустим, президенту, у которого якобы есть какой-то... Зачем большинство в Сенате или в Конгрессе, когда целая группа и сенаторов, республиканцев, и сенаторов-конгрессменов совершенно стабильно, целенаправленно голосуют против трамповской повестки? Понимаете, в чем дело, что создается? То есть Трампа упрекают и говорят, ну как же ты не можешь, так сказать, свою повестку протолкнуть? У тебя же большинство в Сенате, у тебя большинство в Конгрессе. А они не голосуют за него, ну некоторые из них. А там же хрупкое большинство, всего несколько голосов перевес. Так Трамп думает тогда, послушайте, да горите вы все огнем. Не хотите голосовать, не надо. Я тогда, как всегда, буду надеяться только на себя. А с вами разговаривать, в принципе, уже и нет.

0: Я там фотографию как раз опубликовал. Вот кого Трамп пригласил к себе на, так сказать, обсуждение будущего. Фактически не просто искусственного интеллекта, а обсудил будущее, ну, вообще, так сказать, цивилизационного даже развития. Нет, это не его однопартийцы. Это даже не некоторые члены его администрации. Это вот эти вот, как говорится, богатенькие ребятки, которые бункеры себе строят и которые в очень большой степени, конечно, зависят от Трампа, как и он от них, наверное. Или, может быть, я не знаю, может быть, он готовится... Вот мне любопытно все-таки, знаете, я буду внимательно следить и обязательно вам скажу еще об этом. Мне любопытно, какой характер сейчас установился отношение между Джей Ди Венсом и Трампом. Потому что, судя по всему, это наиболее близкий сейчас для него человек. Ну, по духу, по всему. Джей Ди Венс критиковал во время первого срока в 2016 году, он очень резко высказывался о Трампе. Но потом как-то, понимаете, вся его логика, вот логика их взаимоотношений, она приобретала такой немножко спорадический характер. А сейчас вот, когда Трамп прекрасно видит, что у него настоящая фронта внутри партии, а кто там стоит за этим? Это Рубио, конечно, это неоконсерваторы стоят, которые, собственно говоря, и торпедировали вот эту мага-повестку. Конечно, Трамп здесь и сам виноват, мог бы быть немножко понастойчивее, но тем не менее, ведь самые лояльные, самые близкие ему люди — это Мэджори Тейлор Грин, Такер Карсон, Вивек Рамасвами, там и другие, которых сейчас просто нет вокруг него. Его нету, их нет просто. Остались одни временщики, и Трамп, ну, в силу своего опыта, он прекрасно знает им цену. Вот. Так что в данной ситуации вот мы должны посмотреть, и если Трампу удастся все-таки вывести на орбиту Джей Ди Венса, я еще раз хочу повторить, я не идеализирую этого человека. Там никаких для нас сладких, так сказать, пряников и фишек не будет. Я еще раз хочу повторить, вот мне здесь писали, по-моему, говорили, у нас в Соединенных Штатах выбор между русофобией и антироссией. В Европе у нас вообще выбора нет, давайте реально скажем. Ну, не премьер же, министр там, допустим, Словакии, до недавнего времени Орбан, кто, ну, хотя бы какие-то здравомыслящие вещи говорит. Там других просто нет, понимаете, там разговаривать не с кем. Там на секунду мы представили, что, может быть, Шрёдер может быть посредником, его моментально задвинули в дальний угол, он сейчас боится вообще высовываться. Нигде, Франция, Англия, там нет этих людей, с которыми разговаривать можно. В Америке есть люди. Да, они антироссийские, да, они понимают, что мы вызов бросили этому. Но, по крайней мере, там нет этой русофобии. Вспомните риторику Байдена. Мы сейчас критикуем Трампа, и часто вы меня критикуете, говорите, почему вы поддерживали, почему вы говорили такие позитивные слова. Но послушайте, на фоне того, что было, ну, простите меня, если выбирать между убийцей и вором, я всегда выберу человека, который у меня стащит бумажник, нежели заберет мою жизнь. Ну, вот такие вот мы счастливые, вот в такой мы ситуации сейчас находимся. Простите, других нету. Как в китайской пословице, мы живем с вами в эпоху перемен. Нравится, не нравится, здесь уж, так сказать, что делать? Я еще раз говорю, нету выхода. Давайте еще возьмем, слушаю вас.
1: Скажите, пожалуйста, Рафаэль Никитич, да. Ну, совершенно верно, Байден бы сейчас продолжал давать деньги и оружие Украине, но это очевидно. И вот еще, знаете, ведь Венс, как известно, Сенат возглавляет, и таким образом, вот все-таки, не кажется ли вам, что чем меньше республиканцев пройдет в Конгресс, тем все-таки сильнее демократы будут трепать нервы Трампу вот этой повесткой импичмента?
0: Конечно, да, спасибо. Конечно, конечно. Я еще раз хочу повторить, то, что вопрос импичмента будет поднят, это вне сомнений. Причем это не важно, будет большинство или меньшинство, это не имеет никакого значения. Это мы имеем дело с троцкистами. Цель ничто, главное, так сказать, движение, главное вот... Так что здесь вопросов даже вообще нет. Другое дело, что я хочу еще раз вам сказать, уважаемый Рассушин, импичмента не будет по определению. Он невозможен согласно просто Конституции Соединенных Штатов Америки, а это еще, по крайней мере, вербально, протокольно как-то все-таки соблюдается. Я еще раз хочу повторить. Нужно обыкновенное большинство в Конгрессе в Нижней Палате и нужно 2/3 голосов. Я еще раз хочу, не просто большинство, а 2/3 голосов сенаторов, чтобы отстранить от должности президента Соединенных Штатов Америки. А этого не будет никогда. Этого не будет никогда. Даже с репутационной точки зрения, я должен вам сказать, что никогда республиканцы это не допустят. Да, они хотят, чтобы Трамп ушел, да, они хотят поставить своего ставленника здесь, безусловно, но они не хотят, что называется, вместе с водой выплывать.

0: выплескивать ребенка. Здесь есть определенные все-таки еще, знаете, тормоза, скажем так. Там, хотят они, не хотят, но Трамп все-таки ставленник и представитель республиканской партии. И они прекрасно понимают, что если устранят Трампа, то моментально потом набросится и на всех остальных республиканцев, особенно глядя на выступления той же Окасио-Кортес или Бенни Сандерса, или Аль-Саеда, или Мамдани. Но они только рвутся в бой. Сейчас Трамп это для них такой, знаете, щит. Это такой, знаете, своеобразный Владимир Вольфович, покойный Жириновский, который там вся критика ЛДПР, она всегда концентрировалась на этом человеке. Он, как мужественный человек, принимал все эти удары на себя. И, знаете, как подобно медведю, как говорится, разбрасывая шавок, так сказать. Это. Вот Трамп, он сейчас тоже где-то в такой ситуации. Посмотрите, как он обороняется, как он ведет себя с представителями некоторых средств массовой информации. Не стесняется. Гробит, как говорится, им напролом идет, нарушает закон, и суд на него восстанавливает опять, и опять все равно продолжается. То есть это такая, знаете, свара, республиканцам нужен такой буфер, понимаете? Так что не будет импичмента, попытки всегда будут, безусловно. Александр М., спасибо за ваши добрые слова, подписался на ваш канал. Наши схожие взгляды, спасибо вам за ваше время, спасибо вам за ваше внимание. Так что здесь... говорится точно. Трамп и госуслуги затеял, чтобы запретить голосовать по почте и разрешить голосовать на госуслугах. Кстати, да, хочу сказать, это новелла очередная. Трамп, он, так сказать, собирается нечто подобное, как у нас госуслуги, такие у МФЦ строить. И мне любопытно будет, конечно, посмотреть, как это будет реализовываться. Ну, желаем удачи, конечно. Но это не так просто, как может показаться на первый взгляд, потому что средства колоссальные, а денег нету. А денег-то нету. Здесь-то уж точно. Здесь денег нету. Ну, кто знает, кто знает. Кстати, деньги-то будут выписывать как раз Нижняя палата, вот Конгресс. Они будут утверждать все эти необходимые вещи. Если вдруг... Вы же понимаете, что это будет много-много-много-много миллиардные инвестиции вот в так сказать, в подобный центр. Я даже не могу себе представить, если по всей стране это же просто что-то совершенно, так сказать, умопомрачительное будет. Скорее всего. Так. Спасибо за добрые слова еще раз. Вот. Здесь вы спрашиваете по поводу опять этого инцидента в небе с самолетом. Давайте подождем немножко. Давайте подождем, потому что не ясно здесь все. В Израиле одна информация, сантехник какой-то спас, а потом говорят, что это все-таки индийский летчик, что скорее всего. Давайте подождем. Самое главное, я думаю, здесь самое главное, что люди остались живы, ни в чем не повинные люди. А уж там что и как, это, я думаю, что очень скоро это вынесем. Да. По поводу казни вы спрашиваете, ну, здесь непонятно, что будет, каким образом будет развиваться ситуация, потому что, по идее, никто не отменял. Значит, губернатор штата Теннесси, он может по закону помиловать ее. Или, по крайней мере, помиловать как? Ну, то есть заменить пожизненным заключением, может быть, в данной ситуации. Но вот казни сейчас приостановили практически во всех Соединенных Штатах, кроме Техаса, по-моему. Ну, Техас это всегда было отдельно, всегда. А вот, но остановили это, потому что летальная инъекция это был один из основных видов казни до последнего момента. Сейчас это все отменили, потому что действительно случай вопиющий. Ну, такого не было, так скажем. Такого не было никогда. И вот сейчас это произошло, так что она была, ну, и можете себе представить, она ждала свой смертный приговор 31 год, с 95-го года. Убийство совершило в 95-м году. И, собственно говоря, здесь вот. Сейчас вот то, произошло то, что, собственно говоря, произошло. Ну, это уже такая, знаете, традиция своеобразная стала. Совершенно нормально, когда люди еще после вынесения смертного приговора по 20, по 30 лет находятся в этом, в камере так называемой смертников. Так что здесь это, да. Продолжение получает история, вот о которой рассказал в свое время, во время дебатов, которые прошли как раз в Калифорнии, вот, один из претендентов, Стив Савье Бессере, он, так сказать, обвинил как раз в пропаже полумиллиона детей. Вот я хочу, чтобы мы с вами представили себе это на минуту. Это во время правления Байдена, то есть за 4 года, растворились, исчезли в Соединенных Штатах. Никто не знает, где они. 500 000 детей. Это детей, значит, имеется в виду 12, до 14 лет. Их просто нигде нет, их не могут найти, они нигде не зарегистрированы. Если они нигде не зарегистрированы, это значит, я надеюсь, вы понимаете, где они могут находиться. Я вам скажу так, самый лучший вариант для них, вот самый лучший, самый-самый-самый прекрасный вариант, это если их кто-то там нелегально как бы удочерил, усыновил, и они где-то на ферме там в каком-нибудь месте работают наравне там с этими, значит, им там, может быть, даже что-то платят, и, естественно, там никаких документов, ничего нет у них, вот они живут в таком, знаете, полулегальном существует состоянии. Это самый лучший вариант для этих детей. Худший вариант я могу себе даже сейчас, ну, просто, я думаю, что вы-то можете себе как раз представить, что там может быть. Потому что там это, как ни странно, так сказать, так называемые вот эти ячейки педофилов, это еще не худший вариант. Потому что худший вариант – это расчленение на органы. Это практикуется, к глубокому сожалению, повсеместно. 500 000 детей. И я еще раз хочу повторить, это уже мы говорили об этом, кстати, неоднократно. И Байдена, если вы вот вспомните мои передачи, так, это где-то еще больше, где-то 2 года тому назад мы говорили, впервые стали поднимать, администрация Байдена резко сказала, нет, никогда не может, что вы, как говорится, это все ерунда, это неправда. Но вот сейчас сам же человек, который работал там, человек, который является членом Демократической партии и был связан с администрацией Байдена, он сейчас говорит о том, что 500 000 детей просто исчезли. Вот, пожалуйста. Давайте мы еще возьмем звонок. Слушаю вас.
1: Барри Ярико.
0: Да.
1: Скажите, а может быть обратиться напрямую к Трампу, как Саманте Смит? Вот организованная ПЕТА, кажется, зоозащитная организация в Америке, существует и действует, потому как дикая природа у нас, видимо, в загоне, зоофашисты действуют активно и агрессивно. Вы же слышали новости вашего канала? 100 000 символов России будут убиты.
0: А, вы имеете в виду о медведях, да, вы говорите? Да-да, я помню.
1: Я говорю о символе России, да.
0: Да-да.
1: А, пятая колонна действует очень активно, потому как, например, 41 убитый несовершеннолетними за эти 9 месяцев, ничего страшного. 996 россиянок, погибших от домашнего насилия, ничего страшного. 1489 убитых на дорогах нашей страны от СИМ, средств мобильного индивидуального передвижения, ничего страшного, а 17 пострадавших туристов по собственной оплошности, что происходит?
0: Я все понял, спасибо, что вы позвонили, по-моему, вы уже не первый раз сегодня звоните, я разделяю вашу озабоченность, поэтому, но я не думаю, что вот те цифры, которые вы приводили, а погибших по разным обстоятельствам людей, я не думаю, что это, как вы говорите, ничего страшного. Никто так это не воспринимает здесь. И я беру на себя смелость здесь, что очень необычно для меня, встать на защиту нашего, так сказать, государства. Я не думаю, что и в государстве кто-то воспринимает это как будто бы ничего страшного. И я еще раз хочу повторить, я разделяю вашу озабоченность по поводу дикой природы и символа, как вы говорите, о России. Я с вами согласен здесь этим, но я вот после, прежде чем говорить об этом, я бы все-таки больше озаботился судьбой людей, которые пострадали от всего этого. Так что давайте мы все-таки дифференцировать дикую природу животных и людей. Я думаю, что это все-таки вопрос приоритета. При всем при том, что я еще раз хочу повторить, мне понятна ваша пассионарность в защите братьев наших меньших. Слушаю вас.
2: Рафаэль, да. Вот связано с предыдущим звонком. Да. Знаете, и почему-то никто не озвучивает, почему медведям стало нечего есть в тайге. Вот пару-тройку, 5 лет назад актуальна была проблема, то, что массово погибают семьи пчел из-за того, что их, из-за того, что они опыляют поля, которые удобряются китайской химией, угу. Вот, и прям вот стонали просто люди, которые занимается пчеловодством. Вот, естественно, медведям нечего есть. Медведи.
0: Я людям. Понял, что вы сказали, уважаемый радиослушатель, извините.
2: И у меня к вам вопрос, да. Рафаэль. Знаете, такой принципиальный, связанный с... Скажите, пожалуйста, вы эрудированный человек. Что означает слово «Москва»? Я, например, знаю, что он означает. Но у него есть определенный смысл. И в контексте того, что я сейчас сказал. Вот, а у вас есть какая-то версия? Пожалуйста.
0: «Москва» что обозначает?
2: Да, что означает слово «Москва»? Оно имеет совершенно точное значение на одном из языков.
0: Я все понял. Уважаемый радиослушатель, ну, во-первых, хорошо, там медведи, пчелы, понятно, озабочены женщины, но мы вроде бы как бы здесь про Америку пытаемся говорить. Я не знаю, вы говорите, что обозначает слово «Москва», а «Москва» — столица нашей Родины. Что еще? Если вы хотите семантику, смысл это, откуда он произошел, пожалуйста. Я не буду втягиваться с вами в эту дискуссию по поводу того, откуда что произошло. Я, насколько понимаю, вы, так сказать, получили эту информацию. Я только не могу понять, почему вот вы сейчас решили вдруг поделиться, забрать такое все-таки важное время для нас и поговорить об этом. Если вы хотите поговорить о происхождении слов русских городов, давайте мы с вами отдельно передачу сделаем. Я с удовольствием поддержу эту тему. И мы с вами поговорим о том, каким образом все это произошло. Сейчас это просто, я считаю, некорректно даже тратить время на это. Слушаю вас.
3: Да, добрый вечер. Да. Знаете, я все-таки считаю, что это касается Америки и вообще всего земного шара, потому что Сибирь — это сибирские леса, это легкая планета, так сказать, правая Амазонка, левая, так сказать. Поэтому, так сказать, вот эти... Нужно действительно как-то оставить ему народу против выработки вот этих лесов, как в Китае. Допустим.
0: Согласен с вами, уважаемый радиослушатель. Да, согласен. Леса надо беречь, это никто об этом, как говорится, не говорит. Безусловно. Слушаю вас.
4: Рафаэль Никитич, вот да. Более, может быть, такая веселая, легкая тема. У Трампа есть помощница, блондинка, очень активная, да, которая ему очень предана.
0: Да.
4: Вот все-таки, насколько там либеральные СМИ или Демпартия пытаются вот с этой стороны поддеть Трампа, раскрутить эту тему? Спасибо.
0: Ну, да, это, конечно, старая такая немножко история, да, по поводу этому. Там даже приписывают некоторые амурные похождения, якобы. Естественно, проводят параллель между Биллом Клинтоном и Моникой Левински. Но это Натали Харп, если мне память не изменяет, его помощница. Ну, вы понимаете, в чем дело? Ну, такие ситуации, вот когда действительно люди восхищены там, допустим, политическим деятелем, это достаточно обыденное явление здесь. Я ничего не могу сказать, как со свечкой там нигде не стоял, и я убежден, что там никакой романтической подоплеки нет. Просто, с моей точки зрения, достаточно такая очень пассионарная натура, которая принимает вот эти политические, так сказать, игрища, они достаточно серьезно, ну и, соответственно, ведет себя. И Трамп ценит эту преданность, такую безоговорочную, поэтому здесь ничего удивительного нет. Давайте мы еще успеем, да, взять один звонок. Да, слушаю вас.
5: Алло. Да. Добрый вечер, Рафаэль. Угу. Знаете, меня заинтересовала утренняя ваша передача. Угу. Вы сказали, что ваши знакомые, которым давно уже в Соединенных Штатах, может быть, даже не в одном поколении, они узнают свою страну. А возможно было бы как-нибудь сделать передачу, чтобы более подробно на эту тему рассказать, попытаться сделать параллель. Вот изменения в Соединенных Штатах, говорят, что вот что-то неузнаемое свою страну.
0: Да.
5: И снижение религиозности населения. Смещение акцента в религиозности от
0: принято. Принято, да. Принято. И мне кажется, это будет очень любопытно и интересно. Тем более, уважаемая радиослушательница, что еще более любопытно, что за последнее время наблюдается наоборот интерес молодежи к православию и католицизму в Соединенных Штатах Америки. Вот на фоне этого такого, знаете, распущенности возникают уже и другие тенденции. Так что принято, я обязательно подумаю, как это лучше сделать. Спасибо за ваш... за ваш совет по этому поводу. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Завтра в 14:00 я жду вас. Хочу отдать вам долг за ваше терпение. Искренне надеюсь, что вам понравится. Очень необычная викторина «Музыкальный Голливуд». До завтра, 14:00.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили над российскими регионами 209 беспилотников. Атака отражена в период с 8 до 20.00 по Москве, сообщили в Министерстве обороны. Дроны ВСУ перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Республикой Крым и Чувашией, а также над акваторией Черного моря. Владимиру Путину на полигоне в Челябинской области продемонстрировали новейшие модификации БПЛА. Президенту представили «Герань-4» и «Герань-5». Главной особенностью обновленных моделей стал переход на реактивные двигатели, что позволило существенно поднять технические характеристики. Так, скорость беспилотника «Герань-4» теперь достигает 350 км в час при дальности полета до 800 км. Более мощная «Герань-5» способна развивать скорость до 450 км в час и преодолевать расстояние до 900 км. Кроме того, разработчикам удалось значительно увеличить вес части боеприпасов. У пятой модели она выросла до 90 кг. Сегодня президент наблюдал за масштабными стратегическими учениями «Центр-2026» в Челябинской области. Александр Хинштейн рассказал о завершении курса реабилитации после серьезной аварии. Губернатор Курской области полностью восстановился после январского ДТП и уже отказался от трости. Он также отметил, что в специализированном санатории встретил очень много земляков, с которыми ежедневно общался на процедурах и тренировках. Хинштейн поблагодарил курян за поддержку и заявил, что вернется на рабочее место в Курск уже на следующей неделе. В январе этого года Хинштейн попал в серьезную аварию во время рабочей поездки, получив переломы бедра и 3 ребер. Российский вратарь Игорь Шестеркин в матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» поразил пустые ворота Тампы-Бэй броском через всю площадку. 30-летний россиянин стал первым вратарем в истории «Рейнджерс», сумевшим таким образом забросить шайбу. Кроме того, Шестеркин – третий российский голкипер в истории НХЛ. С таким достижением ранее подобные голы удавались только Евгению Набокову и Илье Сорокину. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 12 рублей 43 копейки, доллара – 83 рубля 48 копеек, евро – 94 рубля 32 копейки. И о погоде: в столице плюс 11, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – рэпер Амири. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 20:00.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 октября, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за пробками на московских дорогах. Они, кстати, пока трехбальные. Ждем 6 баллов как максимум к 6 вечера. Напоминаю, сегодня пятница, поэтому будет 3 часа напряженных пробок. Сегодня с 5 до 7. Срочное сообщение. Временное ограничение в аэропорту Калуги. По-прежнему сообщение об этом. Британский самолет ведет патрулирование у границ России, это с ленты агентства РИА Новости, а ТАСС в эти минуты сообщает вот о чем. Цена российского газа для Китая в 2026 году может вырасти на 3%, в 2027 на 1,4%. Следим за этими новостями и приступаем к программе «Умные парни». Сегодня с нами Михаил Делягин, академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней и оборонной политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: СМС-портал для ваших сообщений можно писать через Телеграм, можно через Макс, можно звонить, но это во второй части программы. Но первый вопрос. Давно не представляли вас вот без вот этих вот депутат Государственной Думы. Как вам в новом качестве?
6: Нормально. Занимаюсь любимым делом, аналитикой. Как бы слишком много занимался помощью гражданам и, соответственно, законопроектами, поэтому научной деятельностью практически не занимался 5 лет. И очень много изменилось, очень много предстоит осмыслить.
5: Причины проигрыша на выборах, как вы определяете для себя?
6: Ну, ресурсы «Единой России» были существенно выше. Тот размер средств, который имели одномандатники, скажем, по Москве, там 30 миллионов от «Единой России», всех других партий только один человек от «Новых людей» нашел сопоставимое финансирование. Ну и, соответственно, разные масштабы избирательной кампании. Что касается списка, по которому я шел, ну... Партия, в общем-то, «Справедливая Россия», которой я принадлежу, зацепилась за 5%, 5,34%.
5: Ну, вот как эти, говорят, в последний момент попал.
6: Да, в последний момент зацепились за счет, так сказать, отдаленных, труднодоступных регионов, где нас любят. Ну, что называется, один человек от Москвы прошел, другой не прошел по списку. В прошлом созыве у нас было 4 депутата от Москвы, сейчас один.
5: А, вот в чем дело. Скажите, а вот секунду, давайте все-таки с одномандатного округа, вы там проиграли, и проиграли достаточно заметно, насколько
6: я понимаю. Я проиграл заметно, по-моему, 17 против 42, при этом я был вторым, чуть-чуть опередил «Новых людей». Ну, что называется, такова жизнь.
5: Ну, и вы говорите о том, что вам не хватило денег, ну, или вообще...
6: Нет, понимаете, дело не в деньгах.
5: Ну, то есть, какие деньги нужны, чтобы рассказать, знаете, что Делягин — это Делягин?
6: Нет, я экономист, понимаете, а рассказать, что Делягин — это Делягин, деньги не нужны. А вот чтобы залезть в каждый подъезд, в каждый почтовый ящик, поймать на улице каждого прохожего, взять его за грудки, вот так вот ему рассказывать, для этого нужны ресурсы. Я не смог эти ресурсы найти. Я провел кампанию за счет личных денег. Ну, правда, довольно много людей мне деньги присылали. Ну, я их отправлял обратно, потому что, ну, в конце концов, пусть на дроны используют, пусть на раненых направляют. Это более важно, чем политика. Вот. Даже если бы я никому бы ничего не вернул, то все равно этих денег было бы недостаточно. Объективно.
5: Смотрите, в этом году на работу Центральной избирательной комиссии потратили довольно существенные суммы. По-моему,
6: ну сколько?
5: Около 30 миллиардов рублей.
6: Слушайте, для федерального бюджета это в пределах статистической погрешности. Вот то, что даст 100 миллиардов рублей в год, для федерального бюджета на это просто можно не обращать внимания. Это несущественно.
5: Нет, ну одно дело тратить 10 миллиардов рублей, другое дело, как в этом году, 30 миллиардов. Ради чего тратятся эти деньги, если, как говорят в таких случаях, понятно, кого выберут?
6: Эти деньги тратятся для сохранения... Ну, можно говорить уничижительно, соблюдение формальности, да? Но соблюдение формальности — это ощущение у людей, что все идет по правилам. Ну, я лично считал, что в условиях ведения боевых действий выборы нужно отложить. И проведение выборов в условиях боевых действий — это неправильно. Но эта точка зрения была отвергнута и обществом, и государством. Поэтому выборы проходят в режиме, как обычно, по всей стране. Ну, что называется, ну, значит, нужно проводить.
5: Не, все-таки вот это же.
6: Чтобы
5: сейчас
6: у людей было ощущение, что они живут как обычно.
5: Что
6: они живут как обычно, да.
5: Просто ведь сейчас как раз обсуждают бюджетные траты на 27-й, 28-й и 29-й годы и заговорили о том, что в 29-м году там уже 44 миллиарда потратят на выборы президента.
6: У нас президентские выборы в марте. В марте 30-го. Поэтому готовиться нужно в 29-м. Ну и, соответственно, обеспечение безопасности, компьютерная безопасность, оргпроцедура. Ну, понимаете, у нас в некоторых новых регионах участки закрывались досрочно из-за дроновых ударов. Ну, объективно. Потому что риск дронов был слишком высок. Соответственно, в 29-м году, наверное, подобного рода рисков надо будет избегать. В 30-м. Соответственно, в 29-м нужно к этому готовиться. У нас очень большая доля электронного голосования. Ну, хотелось бы, чтобы как бы избирали граждане России, а не западные спецслужбы. Значит, нужно обеспечивать компьютерную безопасность. Даже в Москве, где самая лучшая система, так сказать, электронного голосования, по моим ощущениям, намного лучше, чем в целом по стране. Даже здесь люди жаловались на очень серьезный сбой, когда там пытался проголосовать несколько раз с удовольствием с последнего раза.
5: Когда стояли в очереди. Но про электронное голосование вы ведь слышали наверняка много жалоб по поводу того, что ты не знаешь, как ты проголосовал, ты и проверить это не можешь.
6: Нет, проверить в Москве, по крайней мере, можно, потому что вы получаете код, и вы можете этот код ввести на портале, и вам показывают, как вы проголосовали, как ваш голос учтен.
5: То есть не что он учтен, а именно как учтен.
6: По-моему, да. По-моему, да. Я, честно говоря, не проверял эту систему.
5: Но, вот вы не проверяли. Вы как голосовали?
6: Я электронно голосовал.
5: То есть вы не проверяли, вы доверяете, получается?
6: Понимаете, объяснили с самого начала, что если вы не профессиональный программист, вы не можете понять, как учитывается ваш голос. То есть ваши права ущемлены по определению избирательной. То есть вы поражены в правах как избиратель просто по причине своего профессионального, так сказать, профессиональной принадлежности. Я об этом говорил много раз, мы с этим пытались бороться, у нас это не получилось, потому что мы были маленькой фракцией, сейчас стали еще меньшей. Ну, соответственно, если все считают, что так и надо, ну и ладно.
5: 134-й Павел пишет, что лично устал от того, как навязывают, как он пишет, электронное голосование. И вот это опять пример. Не про себя, обычно так и пишут. Знакомому грозили премии лишить на госпредприятии, если не проголосует, видимо, электронным голосованием. Таких, вы видите навязывание?
6: Вот таких историй было очень много. Очень много таких историй было. Вот, что сообщалось об этом. Ну, ничего нового, ничего необычного.
5: Да, ну, идут десятилетия, а люди, соответственно, ну, человек не проголосует. Он боится не проголосовать, ведь его же не уволят.
6: Откуда вы знаете, что его не уволят, а что не лишат премии?
5: Никто не знает.
6: Он сам этого не знает.
5: Гипотетически, да.
6: Более того, это гипотетически. Мы с вами даже не знаем, правдива эта история или неправдива.
5: Конечно. Ну вот Павел утверждает, что начальница знакомого ему, Павлу, звонила, чтобы он... Вот,
6: а, ну это правило, что каждый должен притащить с собой 5 человек. И действительно были анекдотические истории, когда людям звонили и говорили, что не подставляйте своего друга, он вас боится, вас с вами разговаривать, зачем? А вы, пожалуйста, приходите.
5: Зачем это?
6: KPI, как это, эффективные менеджеры, они...
5: Эффективность.
6: Нет, они неэффективны, они эффективны, они занимаются любимым делом.
5: Теперь уже вы можете подвести итоги работы, своей депутатской работы?
6: Но я подвел достаточно давно, чтобы, так сказать, рассказывать избирателям, какое хорошее. Ну, 555 подготовленных законопроектов, там 195 еще не отвергнуты, по-моему. Вот, это 5 место среди всех депутатов Госдумы. По рейтингам эффективности, которые были понятны, как они считаются, я там в первую 20-ку входил всегда, часто в первую 10-ку, включая и председателей комитетов, и вице-спикеров, и так далее. Так что у меня достаточно много историй, которыми я горжусь. То есть я начал с того, что я сэкономил для пенсионеров 1 100 000 000 рублей, так сказать, поконфликтовав с пенсионным фондом, который они хотели построить на никому не нужные, потратить на никому не нужные офисы, и потом они сами сказали, что нам не нужны эти офисы, и вот 1 100 000 000 пошли на пенсию. То есть я купил свое существование, существование своего аппарата и существование всей фракции, так сказать, на все эти 5 лет. А закончил я, ну это правда грустная история, у нас в Новой Москве, значит, решили снести дом, в котором 17 семей живет. Ну, дом якобы не зарегистрирован, люди там покупали квартиры, но регистрацию им не сделали, вот, и, значит, долго эта история тянулась, они везде жалуются, в последний момент обратились ко мне, я пишу в Генеральную прокуратуру, поднимаю такой некоторый шум, и они, значит, мне пишут, как, слушайте, какое чудо, вот вечером технику подогнали, утром должны были дом сносить. Пришло, значит, Генеральная прокуратура поставила на контроль, значит, обратилась, и технику убрали. Но в тот день, когда я стало известно, что я, значит, проиграл выборы, в этот день начался снос дома. Сейчас его уже нет. Вот, кстати... 17 семей выброшено на улицу перед зимой. Потому что у кого было какое-то... Никому ничего не предлагали, никакого маневренного жилья. У кого было куда убежать, убежали. Это вот история из Москвы, пожалуйста.
5: Но вы же знаете, как у нас подобного рода случаи обсуждают. И довольно распространенное мнение, мол, а чего же они сами-то не проверили? Что покупают, куда прописываются,
6: понимаете,
5: и так далее.
6: У нас за ошибки чиновника винова отвечает гражданин. Я думаю, что там чиновники что-то напутали, чтобы не сказать, украли. А потом выяснилось, что чиновники виноваты, а крайние граждане. Я все жду, когда нас Кремль объявит незаконно возведенным самостроем и начнут сносить. Ну а почему? Почему нет?
5: Ну, там как раз кто-нибудь из действующих депутатов или чиновников напишет соответствующую бумагу, и эти машины остановятся в нужный момент. Вы же понимаете?
6: Вот не факт. Не всегда они останавливаются.
5: Учитывая истории, которые вы только что рассказывали, вот деятельность депутата законодательная или деятельность депутата... Ну, грубо говоря, вы можете написать закон для всех пенсионеров, а можете, грубо говоря, помочь пенсионерке Сидоровой. Вот что важнее?
6: Понимаете, здесь разница, потому что я принадлежал к фракции меньшинства. Для того, чтобы закон прошел, нужно было убедить в том, что он хорош, нужно было убедить правительство. И тогда Единая Россия поддерживает, и тогда все хорошо. Такие, кстати говоря, законы тоже проходили. Вот. И это дело коллективное, это дело сложное и долгое. А помочь пенсионерке Сидоровой это можно сделать в индивидуальном качестве. Для этого достаточно писать запрос. Ну, в моем случае еще, так сказать, придать огласки по старым и новым средствам массовой информации. И примерно четверть моих запросов срабатывали. Это очень большой показатель, учитывая, что еще и запросов этих было много. Так что более важным, более действенным это помощь отдельным людям. Более важным, конечно, законодательная деятельность. Но опять-таки, законодательная деятельность, вы можете написать идеальный закон, но если он противоречит лени, даже не интересам, а лени какого-то клерка средней руки, то он никуда не пройдет. Он не будет поддержан. А запрос может помочь.
5: Когда говорят о том, что депутаты — это неэффективная история, и, в общем, зачем мы всех их выбираем, это непонятно.
6: Неэффективная история по сравнению с чем? По сравнению с тем, как мы считаем, должны делаться дела, да, конечно, все неэффективно.
5: По сравнению с тем, сколько мы им платим, за них платим.
6: Ну, вот, пожалуйста, вот я, ну, как бы, я собой могу очень гордиться и считать, что я очень хороший депутат, лучше там всех остальных и так далее, но это не важно. Вот я депутат, вот я сэкономил 1 100 000 000 рублей для пенсионеров в качестве первого, что сделал, придя в Государственную Думу. То есть я свое существование окупил. Ну, может быть, кто-то другой не окупил это лирика. Но претензии к неэффективности я на свой счет не принимаю. Потому что и рейтинги, и количество законопроектов, количество людей, которым я помог, количество писем, что со всей страны, что мы голосовали, мы будем поддерживать справедливую Россию, потому что у вас там Делягин и так далее. Это мне даже люди в аппарате рассказывали, партии, что, так сказать, мы завалены этими письмами. Вот. Так что в целом институт, опять-таки, по сравнению с чем? То есть мы можем сэкономить эти деньги, как у федерального бюджета несколько триллионов рублей, там, по-моему, сейчас 5,2 триллиона в этом году, которые просто лежат без движения, отдаются банкам в пользование. Ну, отлично, не будем снижать Государственную Думу, там будет это не 5,2, там, а 5,4, условно говоря, там, 5,1 триллионов рублей. 5,3 будет отдано банкам в пользование. И в чем смысл?
5: заработает.
6: Банки заработают чуть больше на деньгах федерального бюджета. Ну, классно, но вряд ли люди,
5: бюджет
6: которые...
5: Бюджет заработает? Или он просто так отдает эти деньги?
6: Бюджет эти деньги отдает под проценты. И тут же берет эти же деньги под более высокие проценты. Так что эта история для бюджета убыточная. Это в чистом виде дотирование крупнейших российских банков. Не только олигархических, но и государственных. Так когда мы говорим, что вот у нас в этом году будет опять рекордная прибыль банковского сектора, там 4 триллиона рублей, то в том числе это заслуга Министерства финансов Российской Федерации, которое деньги вместо того, чтобы направлять бюджетные деньги на решение каких-то содержательных проблем, отдает их в прокрутку банку. И тут же берет обратно.
5: Про Государственную Думу. Все-таки не только выборы, ладно. Ну вот смотрите, даже вы говорите по опыту своему, что вы представляли небольшую партию, поэтому все-таки главные решения принимались основной партии Единой России. Виталий говорит, у нас сложное время, он его называет многополярным, значит, нужна эффективность работы Государственной Думы. Понятно, что чем больше партий, тем меньше эффективность.
6: Не так.
5: А как?
6: Потому что встроенная система защиты от ошибок. Довольно большое количество законопроектов, совершенно безумных и чудовищных, было принято в первом чтении. А потом, поскольку негодование общества транслировалось малыми партиями, мной в том числе, это негодование принимали во внимание и отменяли. Ну, даже вот я, просто как физлицо, как рядовой депутат, я выступал. У нас была попытка, причем осенью прошлого года, год назад, правительство, судя по всему, не подумало, и, значит, законопроект в бюджетном пакете о том, что губернаторы наделяются правом по своему произволу отменять независимый контроль за качеством медицинских услуг. Когда вас в поликлинике спрашивают, у вас какая печень болит, правая или левая, и дальше на основании этого профессионализма начинают лечить, то вы, когда вашему здоровью нанесен ущерб, разумеется, не раньше, вы можете обратиться за возмещением ущерба. Но для этого вы должны получить медицинскую экспертизу. Медицинскую экспертизу может осуществлять территориальный фонд обязательного медицинского страхования, который этого самого эскулапа контролирует и который за него отвечает. Поэтому его ошибки он признавать не захочет никогда в жизни. А можете обратиться в страховую компанию, которая вам все сделает достаточно грамотно. Вот. И вот попытались губернаторам дать право отменять право независимой экспертизы медицинских услуг. Я выступал практически один против всей Думы. Там и обвинения в коррупции были, все что угодно было. Но я выступил так, как бы сказать, помягче, ярко и образно, и энергично, что как бы передумали люди. И моя поправочка была принята, и это право осталось. Mm. Право независимой медицинской экспертизы осталось. Хотя правительство вносило законопроект, понимаете, и оно признало правоту моих аргументов против себя. У нас чего только не было. У нас реально электронный концлагерь в первом чтении пытались ввести, ввели в первом чтении, потом отыграли. У нас всю интернет-рекламу отдали под контроль одной фирме в первом чтении, потом отыграли назад. У нас вообще фронт связи, так сказать, лишали в первом чтении, когда запретили военнослужащие иметь гражданские гаджеты, а с военными в то время было очень и очень скверно. В соответствии, так сказать, с лучшими рапортами. В первом чтении приняли, потом отменили, отозвали этот законопроект. Вот, так что как бы работа по компенсации ошибок системы — это существенная работа.
5: Еще про справедливую Россию, которая, как многие теперь говорят, почти случайно попала в эту Государственную Думу, хотя, еще раз, подсчитанные голоса. Виталий спрашивает, учитывая, что 57, по-моему, или 60 депутатов, избранных как паровозы от других партий, в результате не пошли работать в Государственную Думу и отказались. Виталий говорит, а почему у Справедливой России вот такого какого-нибудь именитого паровоза не было? Спортсмен какой-то, лицедей, сказитель, неважно, за которого бы проголосовали и результат был выше.
6: Ну, потому что, как бы сказать, мы стараемся быть честными с избирателем, и мы ставим тех, кто действительно планирует работать. Ну, правда, мы тоже, так сказать, не без этого греха. Я, скажем, по списку в Заксобрании Пермского края шел тоже первым. Ну, и потом снялся, чтобы руководитель регионального отделения, которую там местная администрация очень сильно не любит, она смогла продолжить свою работу как депутат Заксобрания. Вот. Так что на региональном уровне у нас эта практика кое-где встречается.
5: А вот эту практику как вы объясняете, тем более как человек, который в этом участвует? Ведь получается, что вы предлагаете свои услуги, я как избиратель
6: Я несколько раз отказывался от этого, от такого рода вещей, просто отказывался, потому что я считаю это неправильно. Но в Пермском крае была ситуация, когда если, ну, просто там очень сильно напряженные отношения с губернатором, который, так сказать, начал работу с новым заксобранием, по-моему, с призывом закрыть рот или что-то в этом духе, Вот, и как бы я был средством обеспечения безопасности, грубо говоря, чтобы голоса были зачтены. Насколько я могу судить об этой ситуации? Возможно, я ошибаюсь.
5: Ладно, от выборных дел к реальным делам, которые сейчас происходят вокруг вас, в том числе, кстати, и в результате вашей деятельности как депутата, закон о платформенной экономике, который работает с 1 октября, то есть со вчерашнего дня. На ваш взгляд, это правильный закон? Теперь, когда он работает, что будет лучше, что будет хуже?
6: Будет немножко меньше злоупотреблений со стороны маркетплейсов. Это шаг в правильном направлении, но закон рамочный. Закон в очень большой степени выхолощенный. Он не полностью вступил в силу с 1 октября. Он будет еще, по-моему, элементами важными вступать в силу потом. То есть это у нас новый мир. Маркетплейс — это просто новый мир. Если есть новый мир, он должен жить по каким-то правилам. Эти правила должны быть зафиксированы. Вот законопроект, этот закон, который начал действовать, это просто признание того, что это особый мир, который должен жить по отдельно прописанным правилам. Дальше регулирование должно ужесточаться, потому что злоупотребление маркетплейсов совершенно, совершенно фантасмагоричное. Нужно понимать, что это очень высокий уровень монополизма, качественно более высокий, чем даже у естественных монополий, потому что, когда я работаю на маркетплейсе, маркетплейс является средой, моей деловой средой, то есть это, он не участвует в конкуренции, он участвует в конкуренции с другим маркетплейсом. В отношении меня он и есть рынок, он определяет все правила моего существования, все правила моей коммерческой деятельности. То есть это очень высокий уровень монополизации, который требует более глубокого регулирования. Закон пока рамочный, я думаю, что он просто увидят, что он недостаточен, и начнут его дорабатывать. По крайней мере, я надеюсь.
5: Ну, уже много ведь говорили о том, что, как бы то ни было, все попытки контроля, они приведут к одной очевидной вещи. Будут расти цены.
6: Простите, пожалуйста. А у нас сверхприбыли маркетплейсов огромные. Поэтому, если они немножко поделятся своими сверхприбылями, то есть не цены будут выше, а сверхприбыли будут чуть пониже. Никакой катастрофической беды в этом не случится, извините.
5: А где-то это прописано?
6: Это прописано в мерах по ограничению их произвола. Потому что ограничение произвола монополиста – это и есть ограничение его сверхприбылей, сверхдоходности. Вот. И это во-первых. А во-вторых, понимаете, рынка без государственного регулирования не существует по тем же причинам, по которым без него не существует дорожного движения в мегаполисе. Я могу сколько угодно переживать по поводу никому непонятного бюрократа, который варварски, цинично и произвольно ограничивает мою свободу разворачиваться через двойную сплошную. Да? Но без этого ограничения моей свободы дорожного движения в городе не будет. Будет Стокгольм утром 1 января 1967 года, когда они с левостороннего движения перешли на правостороннее.
5: Михаил Делягин, академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней оборонной политике и доктор экономических наук. Это программа «Умные парни». Радиостанция «Говорит Москва». Прямо сейчас новости, а потом продолжим.
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
1: Реклама.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды.
9: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Thank you.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Михаил Муравьев. Первый герой и первый злодей гражданской войны». В эфире историк Сергей Перелыгин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
5: Продолжаем. Пятница, 2 октября, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня Михаил Делягин, академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней и оборонной политике и доктор экономических наук. Пробки в городе 3-бальные, 6 баллов ждем к 7 вечера. Срочные сообщения приходят вот в данном случае о погоде. Москвичей на следующей неделе ожидает потепление. Со ссылкой на синоптиков, пишет агентство РИА Новости. Напомню, на завтра и послезавтра обещают похолодание. Похолодание, говорят синоптики, будет недолгим. Возвращаемся. Вы пишете через смс-портал, через мессенджеры, либо дозванивайтесь. 73-73-94-8. Еще вот вопрос. Я не буду зачитывать его в подробностях, но вот Елена, по сути, просит у вас помощи, потому что она больна. Она говорит, есть проблема, врачебные отказы, круговые пороки, а вы уже не депутат. А куда идти людям теперь?
6: Людям идти к другим депутатам, к тем, за кого не голосовали, тех, кого не поддержали. Депутатам, которые должны представлять их интересы. Соответственно, от каждого региона есть 2 сенатора в Совете Федерации. Есть минимум 1 депутат. И есть депутаты по партийным спискам. То есть писать всем.
5: Теперь дальше возвращаемся к экономическим новостям последних дней. Внешнее управление в крупных иностранных компаниях. Это явно не новость 26-го года, но в этом году появляются заметные бренды для большинства граждан. Вот то, что произошло с Метро, то, что произошло с Ашаном, как вы можете объяснить?
6: Очень запоздалая мера, но вполне правильная, я ее поддерживаю. Были всякие надежды, я думаю, на духи Анкориджа и прочее. Стало понятно, что это все не реализуется, что так, как было, не будет. Ну и, соответственно, надо, чтобы эти компании управлялись в интересах Российской Федерации, а не вопреки интересам Российской Федерации.
5: Ну, что это значит с точки зрения потребителя?
6: С точки зрения потребителя, думаю, это ничего не значит. Потому что крупная корпорация, она живет своей жизнью, это огромный организм, и там зависит не от того, кто там стоит на вершине, кто там числится начальником, все зависит от менеджеров среднего звена или верхне-среднего звена, они явно меняться не будут.
5: То есть это не скажется ни на ценах, ни на ассортименте?
6: Не думаю.
5: Ни на работе, в конце концов,
6: нет,
5: этих торговых сетей?
6: Не думаю. Не думаю, чтобы это на что бы то ни было сказалось.
5: Как объяснить назначение тех или иных организаций, которые теперь осуществляют внешнее управление в России?
6: Ну, я думаю, проводился какой-то конкурс в той или иной форме, рассматривали возможные варианты, отбирали там по профессионализму или по навыкам, или по направленности прошлой деятельности.
5: Когда говорят о том, что это чуть ли не организация, которая была в качестве готового бизнеса на продаже, когда говорят о том, что это могут быть руководители, которых назначали за несколько дней, это вряд ли так.
6: Ну, я не следил за процессом, даже если человека назначили за несколько дней до этого момента, его уж назначили с какой-то предыдущей позиции, у него какой-то бэкграунд есть. Ну, наверное, исходя из этого бэкграунда, той его части, которая видна,
10: или той его части, которая не видна и неизвестна. Какой-то интерес он представляет, наверное, так.
5: Про бензиновый кризис. Как вы можете объяснить то, что происходит, а главное, каковы перспективы? Вот сегодня вице-премьер Новак говорил о том, что небольшой бензиновый дефицит, и власти так или иначе решают проблему.
10: Ну, во-первых, обратите внимание, что вроде бы с дистопливом у нас дефицита уже нету.
5: Его вроде и не было.
10: А был. Были моменты, были периоды. Были ситуации, когда сельхозпроизводители, которым начинали сельхозработы, оказывались в ситуации, когда им по заранее предоплаченным контрактам не давали ничего и говорили: простите, но вот, да, вы нам все уже оплатили, мы вам обязательно поставим, просто не знаем когда. Вот видите, там посредники сидят, вот у них по двойной тройной цене покупайте, у них точно есть солярка качественная, а у нас ничего нет, извините. Вот эта ситуация вроде бы преодолена, насколько я могу судить. Опять-таки, в разных регионах из каких-то регионов меня могут поправить, но, по-моему, ситуация преодолена. В части бензина это вопрос двух производных. Во-первых, это скорость развития нашей ПВО, ну, потому что источник же то, что мы получили удары внезапные. Хотя
5: в этих... То есть бензин не сам по себе закончился?
10: Нет, он не сам по себе растворился. У нас были бензиновые кризисы 23-25 годов, которые были вызваны налоговым маневром, когда Минфин, закрепляя Россию в положении экономической колонии, снял фискальное бремя с экспорта сырой нефти, перенес на внутренний рынок, нефтепереработка стала убыточна, она стала дотироваться из федерального бюджета. В прошлом году, ну, в этом году должно было быть больше 4 триллионов дотаций. Ну и, соответственно, из центров прибыли нефтепереработка стала центрами убытки для нефтяных компаний. И когда Минфин по каким-то причинам резко сокращал это самое дотирование, внезапно обычно, то начинался бензиновый кризис. В 25-м году это чуть-чуть прикрылось небольшими ударами беспилотников, в 26-м это уже в значительной степени было вызвано беспилотниками. Вот. То есть это производное, во-первых, от ПВО, и, во-вторых, от скорости ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Потому что мы помним, как про московский НПЗ все цитировали западные медиа, что он не будет введен в строй раньше Нового года. Я говорил: подождите, это же западные медиа, это военная пропаганда, это может значить все, что угодно, в том числе ничего не значить. И его запустили раньше времени, вот, раньше, по крайней мере, времени, которое сообщалось западными медиа. Вот. То есть это производная от скорости ремонта, которую мы не знаем, и от развития ПВО, на которую мы можем надеяться.
5: А вот эта история с тем, что, например, в Москве и Московской области вы сейчас можете купить бензин и по обычной цене, и по высокой цене. И многие говорят, власти пытаются удерживать обычные цены, и потому есть дефицит. Была бы высокая цена, меньше бы желающих было покупать бензин. А правильно себя ведут власти?
10: Власти ведут себя абсолютно правильно, потому что повышение цены на бензин – это повышение цен примерно на все. Да? У нас инфляция, конечно, официальная, занижается относительно реальной, по моим ощущениям, в разы, но еще это не основание еще больше разгонять реальную инфляцию. То, что мы видим… То
5: есть лучше нет бензина, чем есть бензин, но дорого?
10: Нет, подождите, бензин есть. Бензин есть дорого, если вы не хотите стоять в очереди, и бензин есть по меньшей цене, если вы готовы стоять в очереди. Простите, но это, ну, не могу сказать, что это нормально, но это лучше, чем ситуация, когда бензин недоступен там для значимой части людей, которые, так сказать, ездят.
5: Дальше. С 1 октября...
10: Знаете, когда Москва встретила бензиновый кризис 8-бальными пробками, я помню, были такие заголовки.
5: Ну, так оно
10: и было.
5: Это
10: же правда. Это же правда. Так и было.
5: Про то, что Москва встретила новые тарифы на ЖКХ в квартирах, и причем в квартирах, которые дорожают, это тоже правда.
10: Но ЖКХ большинством граждан воспринимается как грабеж, потому что это просто наглое и циничное глумление над людьми, когда официальные лица говорят, что, ну, если провести аудит, официальные профессиональные лица, то не нужно повышать тарифы, там, может быть, даже снизить можно на 20%, а В результате принимается политическое решение, что никакого аудита, только повышение тарифов.
5: Ну, смотрите, тут вот в связи с этой датой 1 октября были ведь разные новости, и среди прочего там было. Эксперты говорят, что по-прежнему мы не доплачиваем за ЖКХ.
10: Простите, мы по-прежнему переплачиваем чудовищно.
5: А вот это где-то можно посчитать реально?
10: Нельзя, потому что ЖКХ не проведен аудит. И мы не знаем реального финанса. Мы не знаем, сколько там воруются. Мы не знаем, как завышаются цены.
5: А может, там не воруются?
10: Ой, да-да-да-да-да. Вы знаете, я исхожу из того, что уважаемым руководителям виднее. Когда там было сказано еще в начале прошлого года, что если искоренить воровство и ограничить бесхозяйственность, то тарифы можно снизить на 20%. После чего они на сколько выросли, эти тарифы? Вот, я просто напоминаю, что официальным объяснением внепланового роста тарифов было то, что «Газпром» хочет построить еще два небоскреба офисных вместе с «Лахтой» и «Центром». Так и хочется спросить, где эти небоскребы? Строить уже начали? Я даже не говорю, нужны они, не нужны. Убыточные компании в зоне досягаемости дронов прямой. Как их? Начали строить, нет?

0: в бизнес, а не в личное потребление. У нас, так сказать, ввели, во-первых, средний класс платит больше ни с того ни с сего, а богатые платят тоже больше, а бедные платят, как платили. И это не, как бы прогрессия недостаточна.
1: То есть, нет, секунду. Они ведь сейчас распространяют прогрессию а с вот одного на другое.
0: Распространение на все доходы — это правильно. Потому что если я получаю маленький дивиденд, ну и, так сказать, забудьте про это. Если я получаю большой дивиденд, если я миллиардер, грубо говоря, олигарх, живу за счет дивидендов, то я должен платить много. Это правильно. Но сама шкала, она берет слишком много со среднего класса и слишком мало с богатых, слишком много с бедных.
1: Вот этот налог на вклады, который в этом году многие почувствовали, он ведь, насколько я понимаю, по сути делает безналоговым только вклад в 1 миллион рублей.
0: В 1 миллион рублей по среднегодовой ставке Банка России. А теперь давайте посмотрим, у нас много людей имеет вклад больше миллиона рублей?
1: Скорее всего, немного.
0: Вот именно. Так что это, конечно, очень обидно, очень грустно, но, простите, это не, я считаю это правильным. Другое дело, что у нас сейчас пошел разговор от имени Минфина, вот буквально сегодня, что якобы нужно распространить шкалу на продажу недвижимости. То есть, если вы продаете недвижимость до 2,4 миллионов рублей, то вы платите 13%. Простите, это уже напоминает больше грабеж, чем налоговую
1: систему. Подождите, 5 лет и тогда не будете платить налог, ведь на это пока не посягают.
0: На это пока не посягают, но я думаю, что через 5 лет, этот, если Минфин не оздоровится кадрово, то посягнут легко.
1: Про то, на что посягнули, изменение правил семейной ипотеки, то, что произошло с 1 октября.
0: Вы знаете, опять-таки, уже пошла вот тоже сегодняшняя новость, я уж не знаю, может быть, это и вброс чей-то, что люди, которые имели льготную ипотеку, стали получать требования от налоговой, что те проценты, которые они не доплатили из-за льготной ипотеки, рассматриваются как доход и, соответственно, тоже облагаются налогом. При том, что это не должно облагаться налогом, потому что это социальная помощь государства. Это социальная помощь государства. Социальная помощь государства налогом не облагается. Это базовое положение налогового кодекса. Я надеюсь, что все-таки одумаются. И это будет поправлено.
1: Но ведь подождите, это то, о чем вы говорите. А я-то говорю о новых правилах семейной ипотеки. Они ведь кажутся логичными.
0: Новые правила семейной ипотеки, опять-таки, урезание семейной ипотеки — это результат произвола монополий, с одной стороны. Государство отказывается ограничивать произвол монополий. Государство отказывается ограничивать произвол застройщиков, которые задирают цену на небес, до небес. Государство отказывается ограничивать произвол банков, которые задирают ставки по ипотеке до небес. Да? Соответственно, дальше это же государство занимается охлаждением экономики вместо ее развития, задирает ключевую ставку до небес, и выясняется, что расходы федерального бюджета на дотирование льготной ипотеки тоже стремятся к триллионам, уже считаются триллионами рублей. Эти деньги не планировались, не предполагались, и вместо того, чтобы ограничить произвол монополий, вместо того, чтобы перестать охлаждать экономику и начать ее развивать, вместо этого урезают льготы по ипотеке. Да, то, что чем больше детей, тем ниже ставка, это правильно, это разумно. То, что как бы разбивается по регионам, сохраняется разбивка по регионам, это тоже разумно. Но для обычной семьи это становится заведомо непосильным. Эта ипотека, она становится бессмысленной. Она становится издевательством, по сути дела. При том, что даже если семья подходит под формальные критерии, ну, были случаи, когда банки и отказывали без объяснения причин, с формулировкой «можете писать в спортлото». Вот, куда хотите, туда и жалуйтесь. Вот. Но нужно еще помнить, что ипотека, это даже льготная, это не способ решения жилищной проблемы. Потому что она касается, опять-таки, незначительной части общества.
1: Дальше. Александр 441 вспоминает про пошлины на товары до 200 евро и таможенные сборы. Что это за грабеж, пишет он. Насколько я помню, во всяком случае, вот здесь мы обсуждали, речь шла о том, что дешевый товар из Китая может чуть ли не в разы подорожать.
0: Дешевый товар? Ну вот я купил отвертку за 35 рублей.
1: Вот типа того.
0: Значит, теперь она будет стоить 135 рублей минимум. Это да, это...

0: дорожание в разы. Это как бы способ поддержки российских производителей.
1: А плюс еще НДС, вы не забыли.
0: А плюс НДС, да. Поддержки российских производителей. Нет, на дешевые товары, по-моему, они там как раз по тому 100 рублей вводятся, что они как бы под НДС.
1: Ну, будем надеяться.
0: Будем надеяться. Но это российский производитель платит 22% НДС.
1: Что логично.
0: А китайский производитель, потому что китайское государство его не уничтожает, а развивает, платит существенно меньше. Вот давайте мы выровняем условия, мы возьмем с импорта 22% тоже. Та же самая история, что с утильсбором. А давайте сделаем импортные машины дороже. Давайте, только российские, развивать российские производства не разрешили. По-прежнему лютый произвол монополий, по-прежнему запретительно дорогой кредит.
1: Но теперь же утилизацию распространяют и на телевизоры, и на телефоны.
0: А теперь распространяют на изделия, которые вообще в России не производятся. То есть это просто грабеж. Мы хотим деньги, мы хотим денег, мы у вас эти деньги забираем.
1: Но с другой стороны, ведь, судя по официальным данным, этих денег у нас больше. Вы же видели сообщения, они, по-моему, каждый месяц приходят, что средняя зарплата в стране растет. Причем реальные зарплаты растут быстрее инфляции.
0: Прости, давайте по порядку. Инфляция занижена в разы.
1: Так.
0: Я думаю, что любой человек, который ходит в магазины, это знает. Если у Росстата какие-то свои магазины, куда он ходит, то пустите, пожалуйста, Дуньку в Европу. Пустите меня на планету, на которой отоваривается Росстат. Или Минэкономразвитие, который принимает весь
1: вам
0: этот
1: скажут,
0: бред
1: что,
0: за веру.
1: Овощи дешевеют. Вместе там все получится более-менее вот в невысокую цифру.
0: Значит, инфляция считается по 188, по-моему, товарным группам, по 400 с лишним населенным пункту. Так что считать можно по-разному. Но когда по всей стране люди жалуются, что рост цен опережает официальную инфляцию в разы, и это по всей стране, почти по всей стране, то, простите...
1: Ну, было бы странно, что если бы люди говорили иное.
0: Почему? Люди вполне адекватны. И люди достаточно часто говорят, нет, вы знаете, ситуация не такая плохая, как вы описываете. На самом деле, вот у нас есть улучшение, вот у нас дорогу построили, по дороге
1: да,
0: можно ездить.
1: Да, но
0: ездить
1: цены
0: и
1: растут.
0: Так далее. Нет, то есть,
1: зарплаты
0: когда
1: не платят.
0: Что-то происходит улучшение, люди говорят об этом улучшении, они не игнорируют его. Вот, то есть мы занижаем инфляцию с одной стороны, а с другой стороны, когда мы считаем среднюю зарплату, это средняя арифметическая заработная плата. Ее уже считают, берем топ-менеджеров, где зарплата исчисляется иногда миллионами, и сравниваем, и усредняем зарплату уборщицы, или там муниципального врача, или муниципального учителя, или полицейского. Ну и, что называется, радуйтесь дальше. Когда сами себе делаете кривое зеркало, в него смотритесь, но реакции бывают парадоксальные, даже интересные, но к реальности они не
1: но
0: имеют отношения.
1: Опять вот эта история к реальности имеет отношение. А как выстроить вот эту вот картину,
0: вообще,
1: если вы говорите, получается,
0: этого,
1: Росстату верить нельзя?
0: Ну, понимаете, у нас, понимаете, если бы я это говорил, это было бы полбеды. У нас Банк России вынужден дублировать работу Росстата. У нас Банк России сам считает инфляцию, сам считает макроэкономические показатели, сам разрабатывает прогноз, дублируя работу Минэкономразвития. Потому что они видят, как там все делается, они просто не доверяют. У нас Министерство строительства, которому нужно составлять сметы, попытались работать на основе данных Росстата. Не получилось, потому что разрыв качественный. И они уже много лет сами рассчитывают рост цен на строительные материалы. А меньше 30% там разрыва нету, с данными Росстата.
1: Роман 316 пишет, правда, обращаясь к нам обоим, но в данном случае у нас на вопросы отвечает Михаил Делягин. Подскажите, некоторые во всех этих проблемах с ценами винят президента. Можете объяснить, почему это не так?
0: Но это не так, потому что президент занимается стратегическими вопросами. Как Рузвельт говорил, задача президента — определять стратегию развития, подбирать кадры и воодушевлять народ. А, пардон, президент как бы экономику отдал, как положено, по учебникам, делегировал эту сферу тем, кто у нас с 90-х годов считается профессионалами в этой сфере. Но они там и творят, что хотят.
1: А вот раз уж мы заговорили о Путине...
0: Несколько раз президент спасал нашу экономику своими указами.
1: Вчерашний Путин. Не переохладить экономику. Как это воспринимать?
0: Как доброе пожелание, я просто всем напоминаю про майские указы президента Путина 2012 года, когда долгие годы вся мощь российской бюрократии была направлена на выполнение этих указов, когда руководители назначались или увольнялись и вообще оценивались по степени исполнения этих указов. И мне взрослые люди, психически нормальные, в здравом уме и твердой памяти рассказывали, что майские указы президента давным-давно выполнены, глядь в глаза. При том, что ну, все понимают, что 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест и не было высокотехнологичных, что зарплаты учителей и врачей совсем не те, которые должны быть по этим майским указам, я уж не говорю там по другим положениям. Но если, так сказать, бюрократия игнорирует указы президента, как вы думаете, что она будет делать с его пожеланиями, пусть даже благими?
1: Виталий, 618-й спрашивает про вот эту историю с миллионом наличных на территорию соседних стран, на бывшей советской территории. Зачем? Зачем запретили? Это правильно?
0: Ну, это абсолютно правильно, потому что у нас ограничение на вывоз валюты 10 тысяч долларов. Все, что сверху 10 тысяч долларов, вы должны объяснить, откуда эти деньги взялись.
1: А 10 тысяч долларов — это примерно миллион.
0: 10 тысяч долларов — это условно 840 тысяч, но... как бы решили округлить и, так сказать, дать послабление. Так что, пожалуйста, вывозите хоть КАМАЗами, просто объясните, откуда это взялось. Потому что, понимаете, наличные деньги, они не контролируются государством. Сегодня они вышли из страны, а завтра они зашли, и они могут обвалить любой рынок, они могут повлиять на политическую ситуацию. Так что это деньги, если не криминальные, то криминогенные. Поэтому за ними надо смотреть.
1: А нет, а как это может быть воспринято в государствах, по отношению к которым это принимается?
0: Ну, я думаю, что любая мысль... Ну, то есть я не думаю. У нас был, есть, собственно, депутат Петр Олегович Толстой, который выразил мысль, что, вообще говоря, граждане Средней Азии, государств Средней Азии, в России должны как бы жить в соответствии с российскими законами.
1: Ну, это касается любых иностранцев.
0: Что вызвало в одной из, так сказать, тамошних, в одном из тамошних государств просто истерику, когда парламентарии кричали, что как бы наша страна — это не приусадебный участок депутата Толстого, что мысль о том, что наши граждане в России могут жить по российским законам, это чуть не русский фашизм. Любая мысль о существовании России в определенных кругах воспринимается как русский фашизм. Ничего больше.
1: 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Очень долго, извините, у нас последнее время, последняя минута идет. Если я вот эти деньги в свинью копилку складывал, пишет Виталий, как я потом это объясню? Ну, то есть, ведь все чаще вопрос, откуда у вас эти деньги? Не только на границе.
0: Знаете, то, что поместится в свинью копилку, никому не интересно. Есть минимальный объем средств, ниже которого никто ни на что внимания не обращает. Раньше это было 600 тысяч рублей. Сейчас, я думаю, немножко меньше, но все равно это не то, что поместится в свинью копилку. Если у вас есть легальные доходы за предыдущие годы, то никто вам ни о чем, ничего не спросит.
1: И еще спрашивают, 5 секунд буквально, что думаете с ключевой ставкой? Расти? Падать?
0: Потихонечку будет расти.
1: ЖКХ
0: же подорожало. Это инфляция. С инфляцией надо бороться.
1: Михаил Делягин, академик Российской академии естественных наук, член Совета по внешней оборонной политике и доктор экономических наук.
0: Счастливо.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья — это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. о том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Мужское здоровье. Профилактика, диагностика, лечение». В эфире врач-уролог, заведующий отделением урологии городской клинической больницы номер 67 Тимур Биктимиров. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – рэпер Амири. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Революционные ситуации февраля и октября 2017 года». В эфире доктор исторических наук, профессор Владимир Лавров. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Да жду, подождите, я просто жду. 8.08, вот прямо сейчас, доброе утро, приветствую вас, радио говорит Москва, и утро на радио говорит Москва, и пятница на радио говорит Москва, 2 октября на календаре, приветствую, други, зовут меня Роман Щукин, и мы сегодня с вами до 10 в пространстве радио говорит Москва, будем делиться впечатлениями, эмоциями, обсуждать все самое важное, животрепещущее. То, что волнует, конечно, нас. То, чем страна будет и мир жить в течение этого дня. А может и даже и в течение выходных тоже.

прямо вот аж заколдобило у вас, вот что прям вот аж за прямо вот аж зацепило за самое нутро накануне. Давайте быстренько напишите, сейчас мы это быстро с вами разберем, по полочкам разложим, все обязательно. Говорит МСК-бот, пишите же, ну, давай!

0: обращает, конечно, на себя внимание, что любви и труда в другом порядке, труда и любви. На встрече труда и любви. Сначала потрудись, а потом уже любись. Вот такая история. Жду оформления загранпаспорта 2,5 месяца. Почему такие очереди? Одна фотография, запись на 1,5 месяца ожидания. Не знаю. Потому что нечего вам, а куда вы собираетесь? Загранпаспорт, зачем вам? Ну что, ну куда? А куда зачем? А куда вы? Туда, куда гранату мы собираемся. Президент накануне. Получи, фашист, гранату. А вы куда-то собираетесь? Ну что это? Так, Дипал тоже у нас производит. Да, Дипал тоже у нас производит. Слава принт. У нас Дипал производит в Калининграде на заводе «Автотор». А, зацепил сериал «Центурия». Обдумываю последнюю серию. Мне очень понравился. Я даже не слышал, что за сериал. А, извините, «Центурия». Это про что? Это про... Про что? Про «Центурию». «Центурия» — это фамилия, отчество, имя? Или это сериал «Центурия»? Или это... Что это... Что это римское? Так, нет, он пытается мне предложить войти на Кинопоиск. Господи, это... первая серия «Центурия». Название происходит от латинского слова «центр». Ну, сто, ну, понятно, сотня. Что, по мне, большинство указывает на сериал. Сериал. Что за... Ну, вот вы говорите прям сериал, и теперь как понять? Что... Описание. Где описание это можно получить? Ёлки-палки. Вы бы сразу и писали, про что это. Российский шпионский детектив 26-го года. Российский шпионский детектив. У России было несколько шпионских детективов. Значит, адъютант его превосходительства, ТАСС уполномочен сообщить... Ошибка резидента, я по памяти сейчас называю, шпионские наши детективы классные, ошибка резидента, что-то там еще было с резидентом, возвращение резидента или еще что-то такое. Конечно, 17 мгновений весны, главный шпионский наш сериал, разведческий. И какие-то еще были. Гиперболоид инженера Гарина. Что-то такое. Все. Поэтому российский шпионский детектив, агент ФСБ Саша под прикрытием едет в Мариуполь, чтобы найти Ринга, куратора агентурной сети, который через уязвимость подростков подталкивает их к участию в диверсиях. В ролях. Создатели. Где смотреть? Все понял. Хорошо. Актуальную повестку отработал. Так, значит, спасибо вам большое, что вы откликнулись, те, кто откликнулись. А кто не откликнулся, так и не откликнулся. Я говорю, не сообщите, а заявить. Значит, заявить. ТАСС уполномочен заявить. В те смутные годы я был еще крайне мал, когда выходил этот фильм, поэтому мне простительно за неправильно произносить его название. «Щит и меч» еще. Да, спасибо, «Щит и меч». Еще «Красная капелла». Очень даже может быть. А, ну и, конечно, давайте не забывать про «Неуловимых мстителей», потому что это же ведь тоже о контрразведке и вот этом всем нашем. Ура! Томас Башарули нам салютует, потому что на Ленинском появился бензин. Еще «Мертвый сезон». Конечно, да, еще «Мертвый сезон». Спасибо большое. С Банионисом... И в те смутные времена я тоже был крайне мал, поэтому фамилию этого актера я, конечно же, тоже забыл. Вы видите, как мало нужно для счастья людям, Томас? Вот видите, вот скажи год назад, вот эту же фразу, вот так вот скажи. Ладно, год назад, 3 месяца назад. Ура! Бензин появился на заправке! Тебя попросят постоять какое-то место на месте, вот время какое-то, говорит, подождите, мужчина, подождите, смотрите, что у меня есть. Вас будут всячески отвлекать, показывать вам телефон, там какие-то игры мобильные. А в это время уже вызовут санитаров, люди, потому что, ну, ты очевидно сумасшедший. Но это же очевидно, что он несет. Все равно, что кричать «Ура! Хлеб появился в магазинах!» «Бензин появился на заправках!» Ну, реально человек сумасшедший. Вот. А сейчас... И теперь сегодня мы говорим. «Ура! Бензин появился!» Аж на Ленинском, на Ленинский бензин завезли. Видите? И какое-то такое, если не счастье, то какое-то ощущение какого-то удовольствия, какого-то чего-то такого, такого приятного. Правда? А ничего не изменилось. Ничего, никаких улучшений. Просто бензин, который был, вот он и есть. Да я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Да,
1: доброе. Роман, доброе утро. Доброе. Вот сейчас слушаю про бензин. Езжу по Яндекс.Картам, ищу хотя бы 95-й бензин. И, к огромному сожалению, просто приезжаешь, написано, 95-й есть.
0: Угу.
1: А в приложении приезжаешь на заправку, очередь отстоял уже третью заправку. Вот уже сейчас
0: заканчивается уже
1: приехал, все. Спросил. 95-й по картам показывает, в реальности нет, только 95-й.
0: Я вам скажу, где точно есть, только вы не обижайтесь. Но за это придется заплатить 500 рублей, чтобы туда доехать. На М-11 есть на этой, на Лукойле. На Лукойле, где на платке, вот там. На Лукойле. М-11 перед Шереметьево, заправка Лукойл. Сотый, пятый, второй дизель, все есть в наличии. Все.
1: Ну, я на Варшавке, далековато ехать.
0: А, подождите, на Варшавке у вас пятый, вот вы съезжаете с МКАДа, и там заправка со странным именем, не сетевая какая-то. Там тоже пятый есть всегда. Он, по-моему, 120 или 130 стоит за литр.
1: Понятно, буду знать. Ладно, спасибо.
0: Спасибо вам, давайте, да. Прямо вот с Варшавки съезжайте на внешний МКАД в сторону стакана вот этого, дилерский центр, где раньше Volkswagen были, а сейчас там Волги стоят, потому что там дилерский центр Волги. И вот не доезжая до него, прямо заправка No Name, она что-то Никос, Фикос, Пикус, Фокус, Покус. И там по 130, по-моему, пятый есть. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе,
2: доброе утро, Роман. Здравствуйте.
0: Да,
2: вы не поверите, прям не в бровь, а в глаз.
0: Так.
2: Хотел рассказать коротенечко о ситуации с бензином, но не только в Москве. Я тут давеча неделю по Карелии путешествовал на длительном тест-драйве.
0: Так,
2: кстати,
0: так,
2: Волги,
0: так.
2: Который вы упомянули.
0: А, в смысле, это вот. Прям тест-драйвом выдали его, чтобы вы поездили на нем?
2: Это... Ну, у меня была небольшая интеграция рыболовная и рассказывал, как ведет себя автомобиль по такому легенькому карельскому бездорожью.
0: А да, там да. Шикарные дороги, асфальтовые, грунтовые, конечно, прям роскошь.
2: Просто я таких дорог не видел нигде. Ни в Европе, нигде бы то ни было.
0: Вот эти серпантины с выходом скальной породы, подъемы, спуски резкие, все шикарно.
2: В общем, кадры очень классные получились, но не об этом.
0: Так.
2: Мне очень-очень-очень понравился опыт Карелии. Там, знаете, каким образом построено? Чтобы не выстраивать лишние очереди, делают таким образом. На одной заправке у тебя есть 92-й. Через какое-то время, ну вот по городу, в Петрозаводске, в том же самом, например, какой-то там, ну, не знаю, 5-7 километров проехал, там только 95-й, а дальше дизель. То есть тем самым вот этой вот толпы, которая все покупает, все разное, нету. То есть ты целенаправленно едешь. В принципе, я, имея 40 литров в канистре сотового бензина в багажнике, чувствовал себя довольно спокойно. Ехал, где был бензин и поменьше там, ну, небольшие очереди были, я заправлялся. Вот, была одна ситуация, выезжал я с бесплатной ленинградки на платную, и бензина у меня оставалось на 66 километров, а ближайшая заправка Лукойл, кстати, была в 64 километрах. Ну, дотянул, все нормально. Поэтому топливо там есть, да, есть небольшие очереди. Перекупщики, которые заправки типа ООО «Рога и копыта», там, ну по 150 рублей.
0: А что по рыбалке?
2: Нет, заправляйся.
0: Что по рыбалке?
2: По рыбалке высший пилотаж. Там все получилось, карельские трофеи пойманы. Ну, вот. Скоро на одном из тематических рыболовных телеканалов должна будет выйти эта передача.
0: Так, давайте в следующий раз меня берите в коллаборацию. Я буду обеспечивать транспорт, а вы будете обеспечивать все, что с рыбалкой связано. А?
2: И съемки. И съемки.
0: И съемки. А, я съемки тоже?
2: Да, у нас...
0: Я съемки.
2: Нет, мы съемки.
0: А, вы съемки.
2: У меня четыре камеры... в разные стороны на машине были. Вот
0: вы
2: этот,
0: что, конечно.
2: Ты вылезаешь,
0: давайте.
2: Вылетаешь по серпантину, тут скальник, огромная Ладога бескрайняя. Ну, это вышка просто.
0: Давайте, давайте, все, договорились. Заходите, пишите в телеге, заколлаборируемся.
2: Обязательно.
0: Тачки-то любые возьму. Тачки-то возьму любые, как хотите. Карелия, видите, шикардосная. Потому что для отвязного теста даже ультра-спорт кроссовера Lamborghini Urus когда-то мы выбрали, ну не мы, они выбрали, а мы согласились, была выбрана именно Карелия, как место, где ты можешь во всех средах его опробовать. Сначала на Егоре на треке гоночном, мирового уровня, рассчитанного на прием формулы в том числе. Гонорары там не производится только потому, что нам не надо, мы не хотим. Потом шоссейная часть, потрясающая дорога из Ленинградской области в Карелию с вот этим серпантином, просто мега красивая дорога. А потом грунтовые допы раллийные, где белые ночи, вот это ралли, все это просто тоже невероятные какие-то эти все вещи. Просто вот, вот такое место волшебное. Карелия, конечно. А вы говорите, загранпаспорт вам нужен. Зачем вам загранпаспорт, когда у нас такая Карелия есть? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
3: Доброе, доброе утро, Роман. Спасибо за это.
0: Да, спасибо вам, да, приветствую.
3: Знаете, про цены на бензин, вообще про бензин, помню, лет 7-8 назад с соседом обсуждали, когда поставим машину, если будет, ну, сколько будет стоить бензин. Ну, типа, за 70, я, говорю, ездить не буду, буду на метро. А теперь уже разговоры лишь бы найти. То есть
0: да.
3: Стоимость уже ушла на второй план.
0: Абсолютно. Цена... Спасибо большое. Это я уже говорил какое-то время, что цена перестала быть фактором, имеющим значение при... Вот сейчас ключевой фактор наличия. А цена это уже как-то так вот. Но, чего же говорить, в рамках этой же программы. Но тогда еще наша радиостанция даже называлась иначе. И находились мы вообще в другом месте, на Октябрьском поле. Но тогда мы обсуждали с вами ровно этот вопрос. Потому что был очередной скачок, и бензин подорожал до 28 рублей за литр. И это спровоцировало, конечно, наше обсуждение, когда вы прекратите пользоваться автомобилем, при какой цене. И тогда мы все решили, что 50 рублей — это будет тот порог. Все, вот 50, это уже как бы все. Вот, может быть, понимаете, какая история? Так, где у меня здесь Беркут Цыган? Где-то я же видел, такая классная была капсула времени. Мне очень понравился человек. А, вот он, этот человек. 19 января 2000 года. По всему видно, что человек состоятельный, потому что, ну, во-первых, у него есть камера, во-вторых, у него... автомобиль. Но давайте послушаем его.
4: 2000 год.
0: Если это вы, если вы узнали себя, мужчину, позвоните, потому что ведь, ну, на видео он еще молодой, он спокойно еще мог 26 лет протянуть. Вот и сейчас вы сможете сами себя же и откомментировать.
4: Наконец, 2000 год. Как мы это пережили, 99-й, я вообще не представляю. Ельцин ушел, назначил какого-то преемника, не помню фамилию. Да, что запоминать, это временно. Временно исполняется.
0: Ельцин ушел. Как мы пережили 99-й, я вообще не помню. Ельцин ушел, назначил преемника. Фамилию не помню. Это все временно, говорит.
4: Обязанности. Кризис у нас прошел. Деноминацию провели, теперь все будет хорошо. Продал доллар дорогой, 28 рублей.
0: Это он потомком остается. Видите, что было? Через что мы прошли живыми? Деноминация.
4: Ну ничего, зато вот машинку себе приобрел. ВАЗ-2107, красота. Во. Буду кататься. Правда, бензин дорогой, 7 рублей стоит. Это вообще.
0: Ну, здесь у вас... Так, вот смонтирована даже стела с ценами. 8-й евро 5, 7,50. 95-й евро 5, 7. 92-й 6,05. 76-й еще тогда у нас был. 5,55. Дизель 5,50. Вот. Это те времена, когда дизель был самым доступным. А, то есть 95-й 7 рублей.
4: Ну, надеюсь, у вас там в будущем все хорошо, все будет классно. Видео для будущего.
0: Ну, что тут у нас в будущем? Все хорошо? Вот человек выразил аккуратную надежду на то, что у нас в будущем все хорошо. Правда, он не уточнил, в каком будущем. Потому что, возможно, то будущее, о котором он говорил, оно просто еще не наступило. Возможно... Это будущее уже стало прошлым. И дальше он не заглядывал. Его горизонт пожеланий, а самое главное, горизонт его вопроса распространялся, может быть, на какие-нибудь 12-13 лет. И тогда, ну, тогда да, мы тогда говорили, да, у нас все хорошо в будущем. У нас все в будущем хорошо. Вот. Про какое будущее он говорил? Потому что будущее, как известно, понятие крайне динамичное. И вот сейчас та фраза, которая должна была появиться, вот она сейчас появилась, я ее договариваю до конца, и она превратилась в прошлое. Вот так стремительно будущее проходит сквозь нас, превращаясь в прошлое. Так что про что он говорил, мы не знаем. Не согласен про бензин. По 115 пятый в Подмосковье никто не берет. Все стоят за 95-м по 69 на ГПН и полный бак. По 69. Дальше написано 6 минут. 6 минут? Ну, не знаю, наверное. Только что заправился в Мытищах на синий сетевой АЗС без очереди, без регистрации, без СМС. Все есть. Дальше скинуть видос в Макс. Ладно, хорошо, скину. Теперь на Варшавке, на Симферопольке, вернее, заправляюсь исключительно на Роснефти. Там, как правило, есть второй, пятый дизель. А я в Святом 91-м В нам сообщает, хлеб и молоко в магазине появились, и уже сколько радости. Бензина, кстати, тоже не было. Даже у водителей ЗИЛов не было тогда бензина. И к нам только что присоединился Петрович. И Петрович, присоединившись, отправляет Волгу. Волгу, К-50. Листок реки Волги. Монастырь Святой Ольги. Ага, очень хорошо. Это тоже какое-то путешествие на Волге. И вот здесь Волга стоит рядом с Волгой. Но только Волга К-50 стоит рядом с Волгой 21-й. Прикольно. У меня тоже была такая идея взять, но только не К-50. Нужно брать С-50 обязательно Волгу. И отправляться в Гжатск. Он же Гагарин. Потому что там в доме Юрия Алексеевича, ну, не прям в доме, а рядом, дом уже большой, который его новый. Там в стеклянном саркофаге стоит его Волга, тоже черная. 21-я, мне кажется, ну, 21-я же, правильно? Да, стоит его черная Волга. И это было бы тоже довольно символично совершить такое путешествие. В общем, я и говорю про эту самую радость, что на Ленинский завезли бензина. Вы видите, как мало нужно человеку для счастья. Ему нужно, чтобы что-то привычное сначала у него исчезло, а потом что-то это привычное вернулось обратно. И вот оно, простое человеческое счастье.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Любительское фигурное катание. Что это?» В эфире основатель Центра фигурного катания «Мастерство» Екатерина Поломарчук и кандидат в мастера спорта по фигурному катанию «Одиночник» Николай Шилякин. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии.
9: тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
10: В это воскресенье тема программы «Революционные ситуации февраля и октября 2017 года». В эфире доктор исторических наук, профессор Владимир Лавров. Ведущий – журналист Андрей Бинев.
11: Каждое воскресенье после 17 часов.
9: Гость в студии.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again, he's superhuman!
13: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
9: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Право знать». Говорит Москва.

0: Это пятница, 2 октября на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. У микрофона заслуженный. Роман Щукин зовут меня. И сегодня мы с вами до 10 здесь в рамках нашего дико бодро информативного и информационного немножко развлекательного утра на радио «Говорит Москва». Так, где Георгий Бабаян? Это вы спросите Георгия Бабаяна. Вы же, вероятно, подписаны на аккаунт и на все его. Вот. И Андрей спрашивает. Обратите внимание. Опять на «А». Тут вот все на «А» спрашивают. Кто-то даже спросил про Алексея Гудошникова. Я не побоюсь этого слова. Кто-то даже, понимаете, вот это вот, ну, насколько, как бы это сказать, насколько выключены из реальности люди. Ваша выключенность из реальности иногда просто вот, ну, просто настораживает настолько, что думаешь, как вы вообще из дома на работу доезжаете и потом обратно находите дом свой вообще? По каким признакам? По звездам? Андрей, если вы за 2 месяца, имея интернет, не смогли найти ответ на вопрос, где работает ваш любимый радиоведущий, который продолжает работать в эфирах вообще, в открытых, то серьезно вам говорю, но вы бы молчали об этом, ну правда, но это характеризует вас просто как очень странного человека. Ну, серьезно, правда. То есть, когда вы задаете вопросы, настолько примитивные и настолько простые и настолько нелепые, о которых нормальные люди, господи, стараются избежать, потому что человек по природе, по своей, он... Вообще наше сознание так устроено, что мы себя так хотим, чтобы мы были лучше, что мы даже видим себя лучше, чем мы есть. Правильно? Вы же каждое утро через это проходите. Вы стоите перед зеркалом и говорите все время себе, ну, а я еще ничего, в общем-то. Нет, ну, конечно, есть там эти все, там, когда в зальчик начну ходить на следующей неделе, в понедельник, то, ну, я-то тут вот все подтяну. Ну, даже так, как сейчас, в принципе, ну, ничего. Вот, потом смотришь на коллег, на своих, а эти там пузаны, животы себе поотращивали. Ну, а я-то вообще... Вот. И в этой связи главное потом не смотреть на фотографии, на которых тебя снимают репортажно. Ну, в смысле, ну, если ты, когда ты не позируешь, а просто тебя снимают в случайных каких-то моментах. Если у вас такого не бывает, это очень хорошо. А у нас такое бывает, потому что когда ты в мероприятии в каком-нибудь участвуешь, что там есть репортажные фотографы, которые выхватывают фрагменты мероприятия, и ты в эти моменты даже не знаешь, что они тебя выхватывают, и потом... Эти фотографии приходят, тебе присылают. Вот, ребят, держите фотографии с мероприятий, как вот, смотришь, такой. Офигеть, как искажает линза у тебя вообще меня. Ведь я же видел себя утром этого же дня, ведь я же норм еще вообще-то был. Вот, и зная эту особенность, даже был проведен научно-психологический эксперимент, когда людям нужно было себя нарисовать, ну, там, при помощи, ну, как фоторобот составляется, но только составить свою фигуру из таких разных частей. Вот. И, как правило, люди создают себя мужчины, удивительно, мужчины более, еще более лучше, чем ты есть, ну, постройнее, а женщины, наоборот, потолще. Они думают о себе, что они, ну, как бы, выглядят не так хорошо, как на самом деле. Так, значит, не перегибайте. Мы привыкли, что Георгий с утра, вот, а я скучный и неинтересный. Вот мне пишет Ренат Баратов. Ренат, это классно, что вы так привыкли, и что сейчас вы немножечко на контрасте почувствуете, вам будет скучно и неинтересно, а потом вам снова будет весело и интересно. Ну, а что же вы же хотите все время, что ли, получать только хорошее? так вы привыкнете, и вы перестанете удивляться, вы перестанете чувствовать вкус жизни, понимаете? Вот, так что терпите, Ренат, терпите. Главное, продолжайте слушать и терпите. Итак, мне кажется, что у нас из самого основного это выступление президента накануне, где было сказано очень много, причем сказано было на самых разных уровнях и с самыми разными адресатами. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть еще просто абсолютно запредельно потрясающие американцы. Просто запредельно. Потрясающие в своем лицемерии, сарказме и той серьезности, с которой они это делают. Я, конечно, имею в виду требования от американцев заняться этой вопросом поставки дизельного топлива в США со стороны Европы. То есть Соединенные Штаты абсолютно серьезно, там не было ни одного смайла в этом заявлении, ни одного эмодзи, абсолютно серьезно требуют от Европы выполнить свои союзнические обязательства по оказанию помощи в стабилизации мировых энергетических рынков, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Такое комментировать, что называется, только портить. Вот. И... Но тем не менее, это тоже можно обсудить. Это одна из тем. Ну, просто вот как бы... Открытый Армузский пролив, абсолютно выверенное логистическое сообщение товаров, энергоносителей, всего через Армуз, работающая инфраструктура, нефтяная, нефтеперерабатывающая, всего Ближнего Востока, работающая как часики, за редкими исключениями зон действительной напряженности, да, все работающее, нормально. Вот. И, ну, то есть Европа, получающая свои товары из Китая, Китай, получающий все это, Америка, в том числе, вся с дизелем. Это позорная иранская компания со стороны США, которую они начали в нарушении вообще всего, и самое главное, в нарушении здравого смысла. Потому что решение Сената, там, каких-то политиков... справедливость, честность принятых решений, законность их. Потом, по ходу работы песков времени, потом это все и затрется. Это все засыпется, и все это как-то так... Кто какое решение принял, насколько оно было законным, это уже такое. Но здравый смысл всегда останется здравым смыслом. И вот поэтому, мне кажется, самое главное, что эта компания, вопреки здравому смыслу, она начиналась. Вот. Штаты ее начинают, и теперь требуют от Европы, чтобы Европа их спасала от последствий этого всего. А чуть ранее, вы помните, по-моему, Пит Хексет, министр войны, делал заявление, что, ну, вообще-то Европа должна сама обеспечивать безопасность судоходства, ведь это же ей нужно, чтобы товары из Китая приходили в Европу через Армузский пролив. Ведь это же им нужно. Вот пусть и занимаются безопасностью, разблокировкой. А что они думают? Мы что ли это будем делать? Не, заблокировать-то мы заблокируем. А вот разблокировать, пожалуйста, это же вам нужно. Нам-то не нужно. Понимаете, какая вот внешняя политика у Америки? Это прям вообще запредельно. Еще Москва обновила температурный минимум, что, в общем-то, является всего лишь обратной стороной температурного максимума, но лучше бы, конечно, был максимум, потому что минимум — это не так приятно. Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала нынешней осени. По данным базовой метеостанции, она находится на ВДНХ, я напомню. Вы можете ее даже видеть. Базовая метеостанция выглядит как белые ящички на газоне. И вот это и есть базовая метеостанция. Плюс 3,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже, чем было у прежнего лидера холодного списка последнего дня сентября. А, это я читаю новость последнего дня сентября. Прикольно. Видите, я так выдаю ее за новость. Где-то у меня был еще Crew Dragon, и это из раздела научных новостей. Я точно знаю. К счастью, есть целая большая категория в аудитории, во всей нашей аудитории, людей, которые смотрят вверх часто, смотрят на звезды, думают о научном прогрессе и вообще актуализируют свой образ познания мира, синхронизируют с динамикой развития, технологического развития мира. Вот, это вам. Пилотируемый корабль Crew Dragon, это SpaceX, я напомню, с российским космонавтом, сейчас кому-то больно будет. Больно, потому что каждый раз, когда там упоминается, допустим, SpaceX или Илон Маск, сразу тут же появляются шапкозакидатели, которые хотели бы забросать его, но только уже не шапками, вот, а чем-то, не знаю, космическим мусором каким-то. Вот, просто за то, что там и тут и звучит сразу там Starlink. Вот за это. Вам, извините, сейчас будет неприятно. Но, помимо всего прочего, Роскосмос и SpaceX выполняют совместные научные миссии. Называется перекрестная доставка астронавтов и космонавтов на орбиту. Поэтому американцы летают на наших кораблях с нашим экипажем. Наши космонавты летают на американских кораблях, в частности, ну, на одном. Сейчас Crew Dragon только летает. У Боинга была попытка доставить туда астронавтов, после которой они там и застряли на несколько месяцев, помните? Потому что обратно вернуть их Боинг так и не смог. Так вот, пилотируемый корабль Crew Dragon с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым на борту успешно пристыковался к Международной космической станции. Стыковка через 7 часов 55 минут после старта состоялась. Научная программа экипажа, согласно данным НАСА, включает эксперименты для подготовки будущих миссий. Новость-то в чем? Новость в том, что это рекорд скорости полета к МКС. За 7 часов 55 минут после старта. Самый быстрый перелет американского пилотируемого корабля к МКС. Для Тетерятникова эта миссия стала первым космическим полетом. Классно же, что космонавты уже нового поколения, свежего поколения, молодого поколения. Я так говорю, молодого поколения. Тетерятников же, ну это же молодой космонавт, если он первый раз полетел. И вот кадры пристыковки Crew Dragon вот к МКС. А вот же как раз это Сергей.
1: Слова благодарности всем людям, которые меня обучали, воспитывали, моей семье, в средней школе номер 5 села Прикумского военно-морскому инженерному институту, моим сослуживцам в город Владивосток, 25-й дивизии подводных лодок. Особые слова благодарности выражаю Центру подготовки космонавтов, всему коллективу. Спасибо.
0: 25 подводных лодок. Видали как? Из одной чуждой человеческому организму среды подводной в иную чуждую, совершенно противоположную среду, безвоздушную, в космос. Это прямо вот человек. Вот человек, да? Так, сейчас я посмотрю. Сергей. Энциклопедия. Очень хорошо. Давайте посмотрим. Ух, сколько у него орденов. Родился 19 декабря 1988 года. 88 года. И тут стало грустно. Люди 88 года уже в космосе. А ты? Нет. Образование. В 11 году окончил военно-морской инженерный институт. Получил квалификацию инженера по эксплуатации подводных лодок. Проходил службу в военно-морском флоте, в том числе на Камчатке. Участвовал в общевойсковых учениях «Восток-18». В 21 году включен в отряд космонавтов по итогам открытого конкурса. Очень правильно прикинул, потому что есть некая такая кажущаяся логической лестница путешествия к космосу. То есть на Земле ты должен заниматься чем-то, что летает. Как правило, пилотов привлекали, ну, так было всегда, так было со времен миссий Джемини первых в Штатах, так у нас тоже. Это должны были быть военные люди и, а кто? Пилоты. Потому что органы управления, основные принципы, они были схожими с тем, что делали эти люди за штурвалами своих самолетов. А здесь понятно, что работать теперь нужно в замкнутом пространстве, в чуждой среде, находясь где? На МКС в том числе. А подводная лодка и МКС, не нужно много рассказывать, что сколько общего имеют между собой эти... Доброе утро! Нам звонит Кирилл, наш прославленный пилот боевой авиации. Доброе утро, Кирилл.
2: Роман, да. Смотрите, я вам сейчас скажу. На самом деле, как движется космический корабль и как движется подводная лодка, это идентично.
0: Угу.
2: Абсолютно. И когда проводились наборы в отряд космонавтов, вот это нахождение в замкнутом пространстве у подводников было гораздо выше. Сколько летчиков отсеялись из-за того, что в замкнутом пространстве, когда их тренировали, и победила, значит, именно это ВВС-овское лобби. А так все-таки в будущем, если мы ожидаем, что будет флот, то подводников переучивать, которые управляют кораблем, гораздо проще, чем летчиков.
0: Гораздо проще, да. Вот это тоже, это прямо вот на поверхности аналогия между средами, в которых им приходится жить, психологической нагрузкой, с которой им приходится

0: отсеявшись психологически?
1: Ну, я хочу сказать, где-то 2, может быть. 10.
0: 0.
1: Во! Я так и думал! Это я так просто все сказал, чтобы что-то...
0: Все офицеры флота, подводники, которые пришли в этот самый, в отряд космонавтов, очень легко переучились на управление космическим кораблем. И, между прочим, наш товарищ Джанибеков, у него друг был подводник, и вот он с ним как раз вот консультировался.
1: Круто.
0: Как управлять?
1: Джанибеков — это тот, который эффект Джанибекова, когда он болтики запускает, и болты крутятся, и такие переворачиваются.
0: Болты,
1: переворачиваются.
0: И салют 7 он пристыковал.
1: И салют 7, да, и там же была еще история с этим салютом, с тем, что после, что там, после пожара или что, или у них наоборот.
0: Ну, там пожар-то это в фильме, а на деле-то, то есть там пожара никакого не было на станции. Значит, ну, единственное, что они там заморозились, когда стало оттаивать, то есть они там...
1: Вода, вперед, проводка, да, это вот надо все. Было вымакивать все это.
0: Вымачивать, да, иначе тогда мог быть пожар. А фильм наш «Салют-7», то есть, ну, хорошо снят, то есть, ну, естественно, там, ну, это художественный фильм на основе там, ну, немножечко добавили экшена. А так, поэтому... Нет, ничего удивительного, то, что подводники, поэтому есть действительно еще аналогия. Ну, когда-то мы же начнем строить звездолеты.
1: Конечно.
0: Это же будет называться флот.
1: Флот. А космические корабли.
0: Да. Ну,
1: в частности.
0: Этот самый самолет тоже называется, знаете, воздушное судно.
1: Судно.
0: А, ну, воздушное судно, поэтому и командир корабля, вот я в частности.
1: Да.
0: Подолжу.
1: Скажите, Кирилл, раз уж мы вас заполучили, где-то, когда-то, какое-то время назад я видел пролетающие одним в одном направлении 31-е миги.
0: Ага.
1: Где-то когда-то. И, конечно же, я не буду ничего об этом говорить. Вот. Они уходили так стабильно, а в это время там еще объявлялась накануне тревога. И у меня возник вопрос. Но они же не могли отрабатывать, повышать безопасность региона, ведь МИГи — это же наши стратегии 31-е.
0: Ну, нет. МИГ-31 в первую очередь — это перехватчик.
1: То есть их могли поднимать на то, что у меня было... А потом, через какое-то время, пошли массовые прилеты. Там и Харьков, и Киев, все это. Я думаю, они могли уходить.
0: Ну, это да. Это основные носители ножиков.
1: То есть вполне они могли, потому что сначала там, туда же, где-то там, вот я не знаю, 76-й ИЛ прилетел. Такое ощущение, что привез. А потом оттуда полетели эти, полетели 31-е.
0: Ну, значит, ну, вполне возможно, но просто дело в том, что запуск кинжала, что с МИГа, что с 34-го, он запускается на большой высоте. Потому что тебе сначала нужно разогнаться, превысить, перейти сверхзвук. Вот. Чем больше, тем лучше.
1: Ну и, наверное, чтобы не заходить в зону действия вражеского ПВО, отработать еще на, ну, как бы, со старты все должны на нашей территории быть.
0: Вероятно. Ну, это старт на нашей территории, потом подъем, то есть там на 17 тысяч. Ну, 14-17 вот с таких высот, то есть он кидается. Как раз ты разгоняешься. Ну, на такой скорости, ну, хваленый Петри, ну, то я вас умоляю.
1: Ничего не сможет. Тем более наши боевые части еще и маневрировать умеют тоже на финальной стадии.
0: Да, да, поэтому... Ты разогнался, пустил, то есть там в указанной точке, метнул ножик и этот, и он пошел. А по самолету, ну, во-первых, когда ты уже, они пытаются все кинжалы сбивать, но у них это, ну, это утопия, ну, вот, но они все равно пытаются. Хотя логичнее, конечно, то есть уничтожить носитель. Но носитель далеко.
1: Никак даст,
0: носитель, да.
1: И носитель очень быстрый. И все
0: да, и то есть он несет с сумасшедшей скоростью. То есть, ну, прицелиться-то они могут только что.
1: Надо. Не, как показывает практика последнего года, там полутора лет, патриоты...

0: идеальное оружие против гражданских домов жилых. Они их запускают, да, да, и они да. бах, и в многоэтажки там же и падают в них.
1: Да, это конечно, изобретение. Да. Надо бы это...
0: Спасибо большое, Кирилл. Мы на новости побежали. Крайне рад слышать. Крайне. Давайте на связи. Все. Это, пожалуй, один из самых дорогих способов уничтожения этих жилых домов и убийства своих же граждан. Это американские ракеты «Патриот». Каждая стоит сколько-то там чертовых миллионов долларов. И сразу после старта, через несколько секунд, не найдя, не поняв, куда же ее запустили, во что ее запустили, она спокойненько падает в жилые дома.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
4: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, чрезвычайный и полномочный посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нафаль. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Как пробежать 42 километра за 2,5 часа». В эфире марафонка и ультрамарафонка победитель московского марафона 2024 Александра Морозова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 7 минут, пятница, 2 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, и до конца этого часа в рамках информационного утра, научно-популярного, развлекательно-серьезного, но, безусловно, того самого, где каждый может найти для себя место, для своего мнения. И даже, как вы видите, этих самых едов, всяких караедов даже, здесь время от времени мы привечаем. Ну, а почему? Все-таки иногда нужно становиться зеркалом. Тем самым зеркалом, которое показывает правду. Людям тоже должны видеть, что вот это. А что всякие пасквили пишут гадости в надежде уязвить ведущего, допустим. И коллегам моим, я знаю, пишите. Знаю. Я же сообщения вижу-то все, когда прихожу сюда к 6 утра. Задеть пытаются. Что-то вот как-то уколоть, уязвить в надежде на то, что это будет адресовано ведущему. И это произведет на него психологическое давление. А этот человек будет знать, что вот он что-то сидит и слушает, изменится что-то в тоне ведущего, что-то, что-то такое вот. Так что ничего у вас не выйдет. Я каждого буду припечатывать, и все ваши пасквили будут здесь в эфире. Потому что, видите, еще раз, это же отражение вашего внутреннего. Так, а мы можем ножики сбивать, пишет Михаил. Михаил. Это очень хороший вопрос. Дальше давайте. Нет, вообще, вы знаете, очевидная вещь, но почему-то вот, ну, как бы много очевидных вещей мы не задумываемся, потому что по поверхности скользим, как бы так все, и больше того, с появлением безграничного информационного поля, в котором генерируется безграничное количество новостей, плюс нейросети и все остальное, и сознание как-то уже начинает расслабляться, и хотело бы, чтобы ему информационную патоку вкладывали в него, оно, ну, чтобы не анализировать, там, не думать ничего. Ну, как-то так вот это происходит. Это нормальный обычный процесс. Обычно то, что не используется, то и атрофируется. Ну, к примеру, мышечный каркас не используется на орбите космонавтами, и мышцы начинают атрофироваться. Все, когда у тебя мышцы аналитически не используются, они тоже начинают атрофироваться. Вот. И в результате ты привыкаешь прямо там к чему-то такому. Но, как сказал мне один профессионал, там речь была про другую, про то, что там условно, а могут ли американцы поставить какое-то такое оружие, которое бы сбивало гиперзвук наш? А он сказал простую вещь. Для того, чтобы сбивать гиперзвук, у тебя должен быть гиперзвук. А если у тебя нет гиперзвука, значит, никаких у тебя решений технических нет, чтобы сбивать то, что летит на гиперзвуке. Вот и все. Поэтому, чтобы... Можем ли мы сбивать ножики, если вдруг какие-то такие аналоги появятся там? К примеру, да? Конечно, можем. У нас-то есть ножики. Есть. А значит, если у тебя есть оружие, разработано оружие, то само по себе у тебя, как бы, ну, это, ну, мне кажется, не знаю, Кирилл, перезвоните, я сейчас вот опять, Кирилл звонит, наш пилот, я видел звонок, потому что этот человек точно знает. Мне кажется, что когда ты разрабатываешь оружие, то параллельно это просто техническая такая особенность. У тебя разрабатывается и противооружие. Но если ты разработал оружие, значит, ты и защищаться должен. Если ты разрабатываешь какие-то пистолеты, так ты и бронежилеты разрабатываешь, потому что ты понимаешь, как работает пистолет. И хотя бы для того, чтобы понимать, как он будет пробивать защиту противника, ты сам должен разрабатывать защиту и на ней тестировать это. Доброе утро. Да, Кирилл?
1: Алло, да. Гиперзвуковые перехватчики ракеты у нас есть. Значит, ну, да это уже в новостях, то есть там, ну, таких уже появляется. Значит, они пока что наземного базирования, но в 2000, ну, в следующем году будет принято и самолетные.
0: И самолеты тоже. А какие, ну, да. Ну, что-то будет. Ну, уж точно совершенно 57-й должен нести. И гиперзвуковые
1: переходчики. Нет, 57-й, она будет великовата для него, Су-35.
0: А, ну да, 57-й же все внутри должен нести. Все, да. Все в себе, а это должна быть такая штука. Я понял. Ну, а как вы прокомментируете вот это вот размышление на тему того, что оружие всегда разрабатывается параллельно с противооружием?
1: Ну, не совсем, то есть параллельно. Значит, сначала, конечно же, появляется оружие, вот, но тут же, как только, то есть там начинаются испытания, начинается и щит разрабатываться.
0: Да, ну это как бы логично. И наоборот, если у тебя нет оружия, то разработать противооружие против него очень сложно.
1: Да. Помните, был ролик такой, ну, пересылали там по WhatsApp, там едет Абдулла, потом Саид, то есть там Ингрид, говорит, мой отец говорил, говорит, плох, говорит, тот человек, у которого нет кинжала, когда он может понадобиться самый такой сложный момент. Да, и да. Тут же ролик с МиГ-31,
0: да.
1: Никит ножик наш.
0: И наоборот, хорошо, когда есть кинжал, когда он может понадобиться. Кирилл, я хочу вас поблагодарить за работу и привет передать всей вашей дивизии, правильно я говорю?
1: Нет, группировки.
0: Объединенная, потому что.
1: Да.
0: И всей вашей группировке, и всем ребятам, и тем, кто сейчас, возможно, на боевом вылете, на задании, вообще всем. Прям вот большие молодцы.
1: Ночью была работа.
0: Мы видим ее результаты. Сейчас я как раз хотел об этом сказать. Довольно странно, что мы узнали о наличии мостов в Киеве, по которым они перебрасывали силы, в том числе в сторону фронта, только сейчас.
1: Да, это...
0: Довольно странно.
1: Я был удивлен.
0: Да. Вот как бы мы не знали до этого, до сегодняшней ночи, мы не знали, что в Киеве есть мосты. Но хорошо, да, что узнали, потому что мы же и дальше могли не знать. Но хорошо,
1: ну, конечно,
0: что узнали. Мы узнали, что есть...
1: Про тоннели узнали.
0: Металлургические сейчас... комбинаты. Мы знали, что доменные печи там есть. Они выплавляют сталь, да, которая да, да. в том числе на оружие идет. Все это мы
1: ну,
0: узнали.
1: Ну, новости смотрите. Скоро тоннель.
0: Тоннель. Так, все, не без спойлеров. Спасибо большое, Кирилл. Хорошего дня.
1: До
0: Давайте.
1: Свидания.
0: Отдыхайте, ребятам тоже отдыхать. Видите, ночью работали. А сегодня мы делатели новостей. Крылатые делатели новостей. Сверхзвуковые. Гиперзвуковые делатели новостей. Не так. Сверхзвуковые носители гиперзвуковых делателей новостей. Мы узнали, что в Киеве есть мост, оказывается. Представляете? Ну, как бы, просто мы не пользовались этими Яндекс.Картами, Google Earth, мы не пользовались ничего таким же. А тут, наконец, ладно, хорошо, давайте так, уровень сарказма уберем. Наверное, у этого есть объяснение. И, наверное, объяснение будет лежать в какой-то гуманитарной плоскости. Не военный, а скорее гуманитарный. Потому что мост — это не только, если это мост не на линии непосредственного боевого соприкосновения, это не только переправа для военной техники. Мост — это и... Это мост. Это и искусственно возведенная часть суши, которая соединяет две части суши. Для гражданского населения, для транспорта, для продуктов, для медицин, для всего. Это мост. По нему ездит транспорт. Вот. И думаю, что не навещали мосты и вот не работали по ним, в том числе и, наверное, может быть, даже и в первую очередь, из гуманитарных каких-то соображений. Но теперь вот мы увидели, что мосты есть. Где у меня? Тут я... Где-то была такая инфографика, я прямо потерял. Где я ее потерял? Извините. В Киеве поражен... А, вот я нашел. Поражен мост, обеспечивающий переброску войск ВСУ в Киеве. И искусственный интеллект пытался обойти защиту более чем 100 организаций. Видите, обход совершает искусственный интеллект, обходит и смотрит, где дверь не закрыта. Он как воришки к эти квартирные ходит и дергает двери за ручки. Если какая-то открыта, он раз заглядывает из прихожей, там в сумку ворует, еще что-то и убегает. Вот так делает искусственный интеллект. Это дайджест небольшой, я на RT смотрю, это на Rush Today. А в Пятигорске спасли маленького ребенка, который мог выпасть из окна третьего этажа. Давайте про поражение моста. Итак, РФ, ВС РФ ночью нанесли удары. Вот, ночные были вылеты. В Киеве автожелезнодорожный мост через реку Днепр, ну, другой там такой большой нет, через нашу реку Днепр. Русскую реку Днепр. Потому что, если вы были в Смоленске, то посмотрите. Вспомните, если не были, то обязательно посмотрите. В Смоленске в одном месте ты так вот там овражек такой, все. И там течет Днепр, река такая. Ты ее можешь перепрыгнуть в одном месте. Ибо там начинается эта река, там исток Днепра. И потом она течет, течет, течет, течет, и потом туда течет. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
2: Да, конечно, то в унисон вам, что, да, гуманитарные там мирные жители и так далее. Угу. А ночью пройдет эшелон с снарядами 1020 калибра, который повезет на передовую. Да. И ничего, что у нас там на каждый снаряд придется по два погибших бойца.
0: Ну, что, вот, вот, так, ну, вот, такая, вот такая, такая душа у нас. И вот так мы относимся к народу, потому что мы воюем не с народом. Мы не, не с Украиной как страной и не с украинцами как с народом. Вот так мы относимся к ним, потому что тоже наши люди. Наши люди. Потому что на радость западным русофобам, на радость западным русофобам. Они сидят, потирают руки. Одни русские убивают других русских. Вот. Поэтому до какого-то момента всячески старались не использовать эти инструменты. Всячески ждали, что дойдет. Это я постучал по аналогу головы властей киевских. Дойдет. Что ресурсы у нас есть. И то, что в Киеве есть мосты, дороги, здания, администрации, все остальное. Это проявление нашей гуманитарной этой широты душевной. Проявление. То, что они там все еще есть. Дойдет. Но все не доходит и не доходит. И посмотри как. Поэтому... Поэтому уже приходится переходить, ну, действительно, ну, сколько можно это? Ну, уже все, уже все сроки прошли, чтобы как-то там вот какая-то мысль зашевелилась, говорю, ничего не шевелится. Все пронюханное. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро, Роман, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич, приветствую.
3: Гуманитарные соображения всегда свойственны нашему военно-политическому руководству, вы это хорошо знаете. И не только в этой специальной военной операции.
0: Да.
3: И, скорее всего, дело не в гуманитарных соображениях. Mm. Дело в том, что, очевидно, через этот мост не проходило столько техники, чтобы бить по этому мосту. Мы им морской путь уже перекрыли. Все, он забит.
0: Да.
3: Они там сухогрузы уже последние уничтожаются. Они упорно пытаются что-то перевести. Бьем теперь по тем каналам, где они пытаются передать вооружение и так далее. Только с этих соображений. Mm. Если бы речь шла о том, что там идут какие-то мирные грузы, мы бы не били по этому мосту. Путин никогда не отдаст такого приказа. Mm. Понимаете?
0: Да, спасибо большое. И, в общем, поражен автожелезнодорожный мост через реку Днепр, обеспечивавший переброску грузов в интересах группировки ВСУ на Донбассе. В Киевской области поражена электроподстанция Киевская, обеспечивающая переток энергии и ее распределение для объектов ВПК в Киеве и Киевской области. В Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивающий прием, хранение, транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, потому что, как известно, ни своего топлива, ну, точнее так, своего топлива нет, потому что нет никакой своей нефтеперерабатывающей промышленности на Украине. Вся она руинирована. И работа настолько кропотливая по этому направлению проводится, что сейчас мы перешли просто к выкашиванию отдельных автозаправочных станций. То есть крупнее автозаправочных станций ничего не осталось. Дальше уже только по отдельным бензовозам работать. Все. На переходе морем в акватории Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Это ночная работа. Ночная работа. Прозвучал тоннель. Прозвучал тоннель. Вот сейчас Кирилл. Нужно... А он... Это не просто пилот, он руководитель этой группировки объединенной. Теперь Кирилл повысили. Ну, я не знаю, можно это говорить. Ну, в общем, никаких подробностей. Но там прозвучал тоннель. А какие, мы знаем, стратегические или даже пусть и тактические, но тем не менее важные тоннели мы знаем на Украине? Мы знаем тоннели, по которым из Европы идет вооружение, про которые мы тоже говорили, но мы, ну, как мы говорили, но мы как бы не знали, что они есть. Ну, в смысле, они были, мы знали, что они есть, но мы не знали, что они есть. Потому что если бы они были, и мы знали, что они есть, и мы знали, что они есть, то мы бы уже давно их привели в исполнение. Вот. А мы как-то все не приводили, не приводили. И тут вот узнали, понимаешь? Вот открываешь Яндекс даже какой-нибудь. Не надо Гугл никакой. Яндекс просто. Ставишь спутники. Спутниковое изображение ставишь. И начинаешь смотреть промышленные центры. В Харькове, в Запорожье, в Днепре. Там везде. Ну, это же просто глазами видно. Металлургические комбинаты. Просто глазами видны доменные печи. Все это. Глазами видны сталелитейные, прокатные цеха. Все это глазами. Вот просто видно это. Видно. И самое главное, что их перенести-то никуда нельзя. Они, если уж их сфотографировали и, больше того, построили когда-то, так они там на месте и находятся. Единственное, что, конечно, я думаю, что один из аргументов, почему вот прям ждали столько, запрягали, как вот пишет, почти 5 лет запрягали, потому что не хотелось, понимаете, не хотелось руинировать то, что потом нам же и отстраивать. Не хотелось уж до конца так прям вот, чтобы отстраивать. И... Это моя личная оценочная, такая оценочное мнение. И, конечно, где-то в глубине души не очень приятно от того, что приходится рушить то, что отцы и деды строили наши. Угу. Не очень приятно. Знаете ли вы фильм «Весна на Заречной улице»? Да, ну, что, конечно, знаете. Безусловно, вы его знаете. Помните ли вы песню? Это же оттуда, правильно? «Весна на Заречной улице». «Не кочегары мы, не плотники». «Не кочегары мы, не плотники». Почему он меня не находит? Вот кочегары. Да что ж такое-то? Да я прямо сейчас с фрагментами из фильма возьму, буду показывать. В этом фильме использованы... Ой, так громко, извините. Видите, краны стоят, они строят.
4: Не кочегары мы, не плотники. Но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники.
0: Вот эта река, вот эта река, которая сейчас высота. А, кинофильм «Высота». Все, кинофильм «Высота», не «Весна на Заречной улице». Конечно, «Высота», точно. Спасибо большое. Просто Рыбников был настолько популярен, что он тогда во всех фильмах сыграл. Вот, «Высота», правильно. Вот эта река. Река, видите. Это Днепр. Днепр. А вот это, что строят они, варят все, сваривают все это. Это потом стало называться ДМК. Днепровский металлургический комбинат. куда несколько недель назад тоже наведались кинжалы и все это. И по доменным печам. Вот. И еще в Кривой Рог тоже, там Криворожсталь. Это вот оно, понимаете? И вот,
4: да,
0: и вот тут наши отцы и деды возводят промышленность советскую, химическую, железнодорожную, металлургическую, угольную, тяжелую промышленность. И когда из-за шайки наркоманов и террористов приходится руинировать то, что делали отцы и деды, как-то
4: не
0: это...
4: Не мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности.

0: свидание-то, пускай пройдет на высоте, высоте.
1: Вот так вот. Лично для меня, вот у меня такое ощущение, что помимо всего прочего, это еще и результат иногда страданий даже, а что тут стесняться, но результат тяжелейшего, самоотверженного, до полнейшего износа старания, сил, работы наших предков, которые тогда делали это, понимая, что создают великую страну. И так не хочется это, конечно, все уничтожать. Я слушаю вас. Доброе утро.
2: Роман, доброе утро. Илья Надзев. Ну, как человек, имеющий отношение к металлургии и побывавший в Мариуполе, в том числе и на Азовстале после. Да, вы совершенно правы. Эти удары не наносились с вопросом о том, что сохранить по возможности производственную мощность. Угу. Вот в тот момент, когда били по Азовстале, я как бы касался этой ситуации. То есть я работал в институте. Угу. Чернет имени Барнина, поднимали планы, да, постройки завода, и первоначально пытались, да, отрегулировать так удары, что потом производство можно было восстановить. Но, к сожалению, там не получилось, завод получил совершенно критические повреждения, я был уже после последствий, но при этом завод имени Ильича в Мариуполе, он уже работает, и прокатные станы работают, и печи работают. Азовэлектросталь, бывший Азовмаш, тоже, в принципе, там не такие масштабные повреждения. Да, выбита литейка, но печи целые. Тут еще нужно отметить, что доменный процесс, он, скажем так, должен быть непрерывным.
1: Слушайте, а можно... Простите, пожалуйста, новости у нас сейчас. Я и так же 20 секунд. Перезвоните, а, после новостей. Очень интересно это послушать, потому что это же имеет непосредственное отношение к тому, что и дальше будет развиваться.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «День сердца». В эфире врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Зверхановская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: 9.37, пятница, 2 октября уже. Нужно привыкать к вот этим месяцам бря. Бря-ны-бря. Бря. Вот это все бря такое. Но уже октября, да, октября, видите, пятница. Но зато пятница. Вот всегда есть какое-то зато, которое немножечко нивелирует негатив. Наше зато – это пятница. Так, ну что, я попросил перезвонить, и наш слушатель, который в теме и организации промышленных предприятий и восстановления промышленных предприятий, в частности, речь о Мариуполе, Азовстали. Доброе утро еще раз, спасибо, что перезваниваете.
1: Доброе утро еще раз, Роман. Да, чем отличается вот именно процесс доменный, да, он должен быть непрерывным, поэтому... По этим комбинатам всегда сначала старались нанести урон такой, чтобы можно было возобновить деятельность. Uh-huh. Потому что он отличается существенно от, допустим, дуговой плавки, да, ну это можно сравнить, грубо говоря, с электрическим чайником. Uh-huh. А уже процесс доменный, это более сложный. Домна должна работать непрерывно, если ее остановить и заглушить.
0: А все, все застыло там, и потом это надо разбивать,
1: да,
0: разбирать.
1: Да, совершенно это все разбирать, это практически полная остановка. Поэтому с Азовстали было так. Допускаю, что с этими предприятиями, по которым нанесли удары, сейчас тоже происходило такое же действие. Вот.
0: Есть такое. Спасибо вам большое. Спасибо, что перезвонили. Ну и вот очередное подтверждение. Видите, что до конца ждали, ну, как бы надеялись и на разум, и на все, и на то, что, ну, как бы ты всегда думаешь, что противоположная сторона, понимая отчаянность своего положения, безысходность, безвыходность и то, что любой дальнейший шаг будет его только ухудшать, рассчитываешь на то, что теперь здравый смысл как-то придет в голову. Но здесь, видите, нет, не приходил. Можно ли передать привет экипажу АПЛ? Какого АПЛ? У нас же они все именные. Командир-капитан первого ранга Алексеев, который прошел 20 автономок, в последнее время жил в Москве. Может, что-то откликнется. А, экипажу АПЛ. Служил в 72-74 годах реакторный отсек. Владимир Панин пишет. Реакторный отсек. АПЛ 72-74. Служил на этом атомном подводном... атомная подводная лодка, да? А крейсер? АПК? Или все они АПЛы? В общем, конечно, можно. Конечно, привет экипажу. Пожалуйста, весь экипаж. Прям вы молодцы. Не надо рушить, нужно отрубать источники энергии, чтобы не могли работать. Понимаете, в чем дело? Вот тут про мосты пишут. Ну, мы типа как бы не выбивали мосты, потому что мосты можно починить. Да, мосты можно починить. А источники энергии тоже оперативно там восстанавливаются, как-то энергия перенаправляется. И это очень разветвленная сеть. Поэтому в какой-то момент ты уже понимаешь, что, ну... Сколько же можно ветки-то рубить? Уже надо под корень работать. Тоже снимали в Запорожье, на заводах «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь». Кинофильм «Весна на Заречной улице». Да, да, да, да. Вероятно, ждали хорошего повода, чтобы потом меньше вопросов у мировой общественности, Игорь пишет. Повод хохлы дали. Дальше хуже им будет останавливаться, никто не будет. Понимаем, страна свой выбор сделала. Подстанция киевская, которую убили, это... Переток с АЭС, а зима близко, Игорь сообщает. Ну да, ну да. И здесь вот только что, где у меня, Пескова комментарий, комментарий Пескова по поводу, значит, где он. Россия продолжает специальную военную операцию. Для нее важно полностью пресечь военные поставки Киеву по морю. В Черном море ситуация особенная. Россия отвечает на те удары, которые начала наносить Украина. Украина должна заплатить свою цену за это. Российская сторона всегда открыта к переговорам, но Киев не проявляет склонности к компромиссам, договоренностям. А фрагментарные, переговоры, фрагментарные, не способны приблизить урегулирование. Как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мир. Ну, вообще всем нужен. Он и нам нужен, он и Украине нужен. И миру тоже нужен. Вообще. Но отдельным для отдельных личностей мир будет означать расследование их деятельности на протяжении последних 10 лет. Не пяти, не четырех, а именно десяти последних лет. Там, ну, десяти с плюсом, даже, может, двенадцати последних лет. Для отдельных личностей мир, это означает, что, а теперь давайте разбираться, что же это было. И вот когда мы начнем разбираться, что же это было, как говорил один генералиссимус, у каждого преступления или ошибки есть имя и фамилия. И мир будет называть эти имена и фамилии. Вот кто стоял за всем за этим? Ну, единственный способ оттянуть этот момент, а он неизбежен, но так оттянуть хотелось бы его, это продолжать, продолжать, продолжать эту войну, тем более, что воюют не твоими руками, не твоими гражданами. И даже не, твои, не на твои деньги, потому что деньги ты сам разворовываешь вместе с ними. По поводу репатриации северокорейских пленных украинская сторона потребовала конфиденциальности и была достигнута договоренность не раскрывать информацию. Однако Украина в одностороннем порядке все обнародовала. Это президент Южной Кореи Ли Джин Мэн пообещал принять меры против Украины. Какие меры, президент Ли Джин Мэн? Вот что? Ну, можешь присоединиться к нам, начать тоже по мостам работать. Там, как, ну, меры. По... Не знаю, по тоннелям, по кораблям. Он, но он меры примет. Значит, речь о том, что когда были раскрыты данные пленных, вот, украинская сторона согласилась на конфиденциальность. Президент Республики Корея, проявив максимальную вежливость, выразил сожаление, что Украина заявила, будто никакой договоренности не было. Это к вопросу о договороспособности Украины даже тогда, когда речь не касается России вообще. Ну, как бы, вот. Не было договоренностей. Таким образом, выставив главу другого государства лжецом. Когда от нее потребовали признать факт договоренности, принести извинения, Украина, напротив, стала говорить о якобы близком военном столкновении между севером и югом и фактически желать начала войны на Корейском полуострове. Конечно, они хотели бы, чтобы пылало все вокруг. Ну, уж все должно гореть. В связи с этим выражаю Украине серьезные сожаления. Еще раз, это президент Южной Кореи пишет у себя в Иксе. Вот это его аккаунт в соцсети Икс. Если Украина продолжит отказываться признавать факты и публично извиняться, будут предприняты дополнительные меры. Это вопрос достоинства граждан и государства Республики Корея. И мы не можем оставить его без внимания. Ну а какие меры? Господин Ли Джин Мэн. Какие меры вы собираетесь предпринять для Украины? Мы поможем, если что. Ну, почему нет? Так, американский контингент может быть размещен в Польше, а может и не размещен. Это ладно. Я сейчас по новостям просто иду. Мне кажется... Да, вот я еще про Питер хотел спросить, потому что это же исторический центр. Может быть, коротко пару минут выделим на эту историю. Есть питерцы среди нас? Расскажите, пожалуйста, про этот пожар. Что там еще сгорело? У Исаакиевского собора накануне загорелся особняк Миллера. Это же Миллер, Миллера? Миллера. Ну, Миллера. В здании на Исааковской площади 3. Исторический особняк. Дом Бреммера, к тому же он известен еще. Пожару присвоили повышенный рейтинг опасности. Сведения о пострадавших не поступали. Огонь охватил здание и перекинулся на крышу соседнего дома. Объект культурного наследия регионального значения весной сообщалось, что его планировали отреставрировать и приспособить под премиальное жилье. А что это? Что у вас там в Питере говорят по этому поводу? Может, спор хозяйствующих субъектов? Потому что, ну, сама площадь, это Исаакий, вообще-то, там же Астория, там же, этот, как он называется, Англитер. Это, ну, очень красивое место, и мы там любим тоже отдыхать в этом месте. И тут вдруг горит. Что, есть кто-нибудь? Если нет, так и нет. Если не знаете, так и не надо. Просто интересно, что там за исторические здания, потому что, как правило, местные жители о таких настоящих ленинградцев, ну, как известно, есть питерцы, а есть ленинградцы. Так вот, ленинградцы, они более такие это сказать, более глубоко включенные в культурное наследие. Они как-то так вот относятся ко всему с каким-то... Ну, все время у них болит душа как-то за город. Вот это все. Ну, я не знаю, истории все эти знаю. Вот. И, конечно, в Питере даже больше эти люди знают, что связано с этим зданием. Может, какие-то слухи ходили. Вот-вот должно полыхнуть, потому что нужно перевести это из фонда какого-нибудь охранного так, чтобы жилье построить частное, потом продавать это все миллиардерам и все такое. Да? Да. Так, примет меры, беспрецедентные меры, выразить сильную озабоченность Нигматуллин. Да, видите, это вот все, Южная Корея очень-очень взволновала. Ну все, тогда, значит, про Питер. Будете в Питере, там, посмотрите как. Потому что вчера, ну, вечером, во всяком случае, этот особняк на всех лентах был. Так, ну что, можно еще, конечно же, вернуться...
2: Владимир Владимирович, вот по поводу тигров. Я очень люблю кошек и знаю, что, в отличие от собак, когда они хвостом машут, это не обязательно позитивная реакция. Так что у него смешанные чувства все-таки были.
3: Я спрошу в следующий раз.
2: Да. Обязательно, да. Владимир Владимирович, раз про экономику заговорили, Дальний Восток очень здорово, но что касается...
0: Валдай, Международный дискуссионный клуб. Все, я просто по цитатам, по каким-то, потому что многое из этого... ездить на китайских машинах, это мы уже послушали. Многое из этого разошлось по первым лентам информационных агентств. Многое из этого было адресовано в том числе и нашим заклятым партнерам. Вот туда отправилось. Опять Исаки. Смотрите, сколько Исаки. У России нет никаких предварительных условий для восстановления отношений с Европой. В целом, или какими-то конкретными странами. Никаких предварительных условий. Это то, что Европа постоянно требует.
3: Условий для выстраивания диалога. У нас нет никаких предварительных условий для возобновления, восстановления отношений с Европой в целом, либо с конкретными европейскими странами. Некоторые политики говорят, нет, нельзя. Нельзя допустить, чтобы Россия сотрудничала с какими-то отдельными странами. А нужно вот всем вместе, нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала диалог с Россией. Ну вот это диктат больше, чем во времена Советского Союза. Я уже об этом говорил.
0: Что это означает? Предварительные условия? Нет никаких предварительных условий. Это там выдвигает с той стороны условия, значит, сначала что-то прекратить, потом какие-то эти выплатить, потом мы вводим контингенты, потом это все откатывается, потом границы, потом территории, потом все. И потом мы подумаем про санкции, про разморозку золотовалютных резервов и всего остального. С той стороны выдвигаются. Что сейчас сказал президент? Ну, с никаких условий нет вообще. Давайте сразу говорить. Но за этим, насколько я понимаю, за этим все же скрывается определенный сигнал о том, что есть же официальные наши заявления, то есть каких-то специальных предварительных условий нет, но есть вообще условия, при которых начинается диалог. Ну, есть вещи, которые обязательно должны быть соблюдены. Одна из которых — это учитывать ситуацию на земле на момент начала диалога. На земле учитывать ситуацию. Уже все вот эти рассказы границы 91-го года, там, эти границы 64-го года вспомним, или еще какие-нибудь. Вот, никаких предварительных условий нет, но есть условия, в которых сами эти переговоры должны проходить, этот диалог должен состояться. Я слушаю вас, да, доброе утро, здравствуйте, доброе.
4: Роман, доброе утро, Сан Саныч на линии. Если позволите, да, пару слов про особняк Миллера и про Москву.
0: Ой, значит, давайте, про Питер.
4: Значит, ну смотрите, какая эта штука. Значит, не являясь петербуржцем, но я с Питером очень тесно связан, у меня там семья первая и так далее. То есть знаю хорошо и город, и исторические аспекты и так далее. Значит, поэтому смотрите, эта история, она типична не только для Питера, но и для Москвы. То есть историческое здание, которое является предметом архитектурного наследия, там, внесено в эти вообще фонды, накладывает огромные ограничения на проведение там реставрационных работ и так далее. То есть там есть либо лепнина, коммуникации, там, вот эти все исторические камины и так далее. То есть восстановление такого здания невозможно в новом формате, понимаете? То есть там нельзя сделать из доходного дома, например, какую-нибудь там, ну, другое назначение, да? Поэтому, когда все сгорает, гораздо проще там сделать перепланировку, так сказать, сделать перекрытие нормальное.
0: Я так, так опасался этого, что вот
4: так далее. Вот точно так же вот пару лет назад тройку вот в Москве дом, вот соседний с моим, там сгорел Ленинградский проспект, дом 11, там рос геотест, понимаете, сделали сейчас там, ну, все другое. Типичная история, да, вот, ничего нового, обычный поджог, и все, тем более пожарные все говорят на один голос, там было равномерное горение на широком, так сказать, фронте и так далее, и тому подобное.
0: С разных сторон.
4: Ничего страшного, сделают, будет красивое, так сказать, там, какое-нибудь элитное жилье или гостиница.
0: А, ну, то есть мы, наоборот, должны успокоиться, это же нормально.
4: Ну, понимаете, ну, а как, еще начал горевать, а так была бы в центре Питера такая помойка, ничего тут, знаете, в Невку восстановят один к одному. Для обычных людей это будет один в один. Вот, теперь про мосты, вот буквально пару слов. Значит, не надо обольщаться, друзья мои. Мост не поврежден, не разрушен. Хохлы всегда, они вот это, знаете, у них сиротские песни начинаются. Ой, там это самое, все пропало. Нет, они имитируют, что все повреждено.
0: А откуда у вас данные, что не поврежден? Я-то, я из Министерства обороны беру.
4: Данные, значит, смотрите, прилетело две герани туда. У каждой, так сказать, боеголовка 50 килограмм, понимаете? Есть видео...
0: Не, ну, подождите, авиация наша работала сегодня ночью, всю ночь, авиация. Ну, спасибо большое, все. Я, позвольте, все-таки я буду опираться на мнение Министерства обороны. Я очень уважаю ваше мнение и очень уважаю ваши источники. Другое дело, доверяю ли я им? Вы, наверное, ну, вы же не обидитесь, если я скажу, что не очень. Ну, я-то не знаю их. Я и вас-то не очень знаю. Вот, но поэтому я в данном случае доверяю Министерству обороны. Да, и, к примеру, Кириллу, нашему большому давнему другу радиостанции, моему, я смею надеяться, тоже хорошему другу даже, который руководит непосредственно группировкой, которая, в свою очередь, непосредственно совершает боевую работу на Су-34-х, на бомбардировщиках, а он руководит всей этой группировкой. И вот сегодня вылеты всю ночь, ночью работали. Вы говорите герани. Это одно другого не исключает. Герани тоже, да, но на большие. Ну, давайте так, не будем умалять интеллектуальное достоинство тех, кто принимает решения. Ну, люди, которые направляют герани на огромные, очень массивные железобетонные конструкции мостов. Этот мост, он железный был, ну, пролет у него такой металлический, а, ну, опоры-то, быки все эти, это же. Давайте не будем умалять их способность к анализу. Естественно, конечно, никто герани направлять на мост не будет. Отвечая вам, мегаваттник Су-34 до Киева не достанет. Су-34 до Киева доставать не надо. Это делали, как утверждают ЦРУ и ФБР, это делали аль-каидовцы, направив самолеты непосредственно на Нью-Йорк и Вашингтон. Мы не направляем Су-34 на мосты. Мы на мосты направляем ракеты, носителями которых в том числе является Су-34. Вот, поэтому... Спасибо вам большое за ваше очень ценное замечание, что до Киева не достанет Су-34. Но это, ну, в смысле, уровень экспертности ваш зашкаливает. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
5: Да, доброе утро. Доброе. Вопрос небольшой, не по теме немного. Пришел штраф за повторный проезд на красный сигнал светофора. Ну, я-то проехал один раз.
0: Ну, значит, какой-то это в течение года повторный у вас должен быть.
5: То есть где-то еще...
0: Где-то еще был, да. Получается. Еще 5000, да, вам выставили за это?
5: 7500.
0: О, уже 7500. Какой-то был это еще один 5000. Проезд, который вы, вероятно, не увидели эту всю штуку.
5: Да.
0: А повторный, спасибо. Да. Так это вам повезло, потому что если у вас экипаж был, так за это лишение у нас. За повторный, мне кажется. Повторный проезд. Хороший вопрос. По-моему, когда-то, может, отменили. Но уже когда-то, по-моему, когда-то, может быть, отменили, а может, нет. В Вполне могла быть пристрелка, чтобы потом ударить ракетой, пишет Олег. Нет, то, что герани могли бить по мосту, я не исключаю этого. Но то, что геранями хотели снести мост, это опрометчиво-поверхностное отношение к возможностям нашего, аналитическим нашего Минобороны. Герани работают, вы же понимаете, что, во-первых, для вскрытия ПВО, во-вторых, для перегрузки ПВО, для того, чтобы создать общий фон, в результате которого, это же комбинированная атака, естественно, в результате которого наносятся уже настоящие удары. Поэтому, простите, это я, вероятно, неправильно высказался, и как-то так резко, и поэтому могло создаться такое ощущение. Я не исключаю ударов геранями по мосту, но я исключаю вероятность того, что было принято решение геранями снести мост. Конечно, нет. Вот Максим пишет Баринов, что герани вообще-то могли использовать для того, чтобы мост закрыли. И здесь, опять же, мы вспоминаем о гуманитарной составляющей практически всех наших операций, в том числе военных, в том числе с ракетными атаками. Они всегда учитывают гуманитарные вопросы. Поэтому герани могли работать для того, чтобы мост закрыли, по нему прекратилось сообщение, не было никаких жертв, там, случайных, побочных, все остальное. А потом уже отработали по мосту. Герани с кумулятивными зарядом, правда, вчера били, но под Росом, и это было, думаю, пристрелочное. Да. Еще там новые кумулятивные насадки на них. Евгений тоже пишет. Слово «кумулятивные» прозвучало уже много раз. Дальше. Герани отправили для обнуления ПВО и кумулятивный заряд, и герани для того, чтобы закрыть мост. Хорошо. Спасибо вам большое. Граждане, вы прям вот классные. С вами очень хорошо, потому что в отличие от тех, которые не обладают определенным уровнем экспертности, вы обладаете определенным уровнем этой самой экспертности. Было очень хорошо. На следующей неделе я коротенько вам скажу, что у нас тоже, по-моему, запланировано несколько таких таких больших эфиров. А сегодня, пожалуйста, следите за Щукиным все. Там в канале будет много информации, потому что у нас очень классный отечественный российский проект. Снимаем сравнительный тест автомобильный, участники и то, как он будет развиваться. Все это в тележеньке появится обязательно. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

жизни очень часто так случается. По весне, когда растает снег, на пути, на жизни нам встречается с человеком человек. На пути, на жизни нам встречается с человеком человек. Он хорошим парнем называется, ей такого не сыскать вовек. Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему страдает парень, мается? Почему он не смыкает век? Видно, без внимания обращается с человеком человек. Видно, без внимания обращается с человеком человек.

От волнения парень заикается, свой покой он потерял навек. Так бывает, ежели влюбляется в человека человек. Так бывает, ежели влюбляется

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь глаза...

0: синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «День сердца». В эфире врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Зверхановская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: только друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Если б ты знал, как мне горько одной, можно поверить, да трудно простить, и невозможно забыть все, что обычно.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

0: пляжам учатся летать. Будят тревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильных крыльях зори. Не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – рэпер Амири. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

борды флота англичан. Не в тебя ли влюблены? Шепчут девушки страны. Только в море, только в море. Безусловно, это так. Только в море, только в море. Может, счастлив быть моряк. Вызвал Джемса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам.

шторм на море и туман. Но отважен капитан. Через шторм и груз ведет. Но и в бурю он

0: кричит машина «Стоп!»
1: Кеннеди.
0: Очень точно немца бьет.
1: Кеннеди.
0: Фриц на дне уже орет.
2: Только море, только море, безусловно, это так. Только море, может счастье быть моряк.
0: Слышит сверху злобный вой.
1: Шен-Кеннеди!
0: Мистер Шпиц над головой.
1: Шен-Кеннеди!
0: Но игра и здесь проста.
1: Шен-Кеннеди!

0: Ранен дважды, но пришел. Груз советский порт привел.
1: Кеннеди, как бы храбро драть, сэр. Кеннеди.
0: Я британский офицер Дженс Кеннеди.

0: котов. Друг советских моряков. Все кричат:
1: счастливый путь, Шенкенеди, никогда не позабудь, Шенкенеди.
0: Только в море, только в море, безусловно, это так. Только в море, только в море, может счастлив быть моряк. Нас под градом вражьих пуль.
1: Шенкенеди.
0: Ходит Мурманск, Ливерпуль.
1: Шенкенеди.
0: И британский офицер.
1: Шенкенеди.
0: Носит орден СССР.

0: морям.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

подчинитесь. Только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подчинитесь. Только смелым покоряются морям.

0: подтянитесь. На! Только смелым покоряются морям.
1: Говорит Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Михаил Муравьев. Первый герой и первый злодей гражданской войны». В эфире историк Сергей Перелыгин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Я ищу Анюту

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас есть щик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж стоик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни левин трист. Это все чепуха.

0: несомнен, с большими дан. Ты читы банкротства прилично стать. Вас воспитали чуть-чуть постранно. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочусь. Я готов разодраться на 100 частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучу все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерье люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся. А Дессу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум ничто.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

еще с тобой споем. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Любительское фигурное катание. Что это?» В эфире основатель Центра фигурного катания «Мастерство» Екатерина Поломарчук и кандидат в мастера спорта по фигурному катанию «Одиночник» Николай Шилякин. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «День сердца». В эфире врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Зверхановская. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94.